0: Комсомольская правда. Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
2: Россия передала Украине 4 жителей Сумской области, которые ранее были эвакуированы из зоны боевых действий. Перед отправкой эти люди находились в пунктах временного размещения в Курской области под защитой российской стороны. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека России Яна Лантратова. Она отметила, что Киев в ответ передал письма пленных российских военных, предназначенные для их семей. Накануне стороны провели обмен 205 на 205 бойцов.
1: О судебных делах.
2: Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Евроклир. Судьи постановили взыскать с компании более 18 триллионов рублей в качестве компенсации за убытки от блокировки зарубежных активов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката-ответчика. Защита назвала закрытый процесс нарушением прав на справедливое разбирательство и обещала обжаловать решение. Центробанк подал этот иск в декабре прошлого года, чтобы защитить государственные средства от попыток Евросоюза конфисковать доходы от замороженных российских активов.
1: О конфликтах.
2: США временно остановили поставки оружия Тайваню. Американский президент Дональд Трамп призвал Пекин и Тайбэй снизить градус напряженности в регионе. Глава Белого дома также добавил, что не видит риска перерастания разногласий с Китаем в полноценный военный конфликт. Ранее КНР потребовали от штатов полностью прекратить военную помощь острову, который считают своей неотъемлемой частью.
1: Об инициативах.
2: Российских школьников предложили привлекать к созданию обучающих компьютерных и настольных игр. Это инициатива члена общественной палаты Евгения Машарова. По мнению эксперта, государственные инвестиции в такие проекты помогут защитить подростков от интернет-мошенников и определят их будущую карьеру. Сильные ливни и ураганный ветер обрушатся на южные регионы России. В Краснодарском крае, Ростовской области и на Северном Кавказе объявили штормовое предупреждение. Как заявили в гидрометцентре, в ближайшие дни там выпадет до месячной нормы осадков, а порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара 73 рубля 13 копеек, евро 85,18, юаня 10,73.
1: О погоде.
2: Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Обсуждаем главные темы дня в эфире. Как проходят протесты в Гаване против отключения света? ОСАГО для молодых водителей и водителей с высокой аварийностью выросли на 15-20%. Эти и другие темы подробнее обсудим. Ну что ж, давайте разбираться, что происходит и какова ситуация с топливом на Кубе. А она сложная. Россия поддерживает контакты и, естественно, следит за развитием ситуации. Об этом мы будем говорить в нашем эфире в ближайшие минуты. И с руководством страны Кремль поддерживает контакты сейчас. Ранее министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Висенте де Лао Леви сообщил, что на острове иссякли запасы мазута и дизельного топлива и назвал ситуацию на Кубе острой и критической. Нехватка топлива вызвала длительное отключение электроэнергии по всей стране. Ну и новая волна протестов на фоне энергетической блокады со стороны США вспыхнула после того, как в городе в Гаване, имеется в виду, зафиксировали рекордный дефицит электроэнергии. И жители острова сообщают журналистам, что по всей стране свет дают в среднем на 5 часов в сутки. Цены на бензин и дизель на черном рынке очень высоки, в пересчете на рубли от 200 до 440 за литр. Напомню, что это если в рубли пересчитывать. И министр энергетики признает, что света в некоторых районах столицы нет по 20, а то и по 22 часа в сутки. И, по словам местных жителей, связи на острове почти нет. Кто может, уезжают в другие страны. Россияне, кстати, также Кубу покидают. Массово отключают интернет в Гаване. Об этом сообщают и местные СМИ. И по данным их же, недовольство энергетическим кризисом вызвало протесты в 12 муниципалитетах Гаваны. За прошлый месяц люди более 1000 раз выходили на демонстрации. И накануне жители также вышли на улицы, строили баррикады, стучали в кастрюли, устраивали поджоги. Силовики пытаются демонстрантов разгонять, но те в ответ кидаются камнями, и пока противостояния эти не утихают. У нас на связи политолог Игорь Пшеничников. Игорь Борисович, я вас приветствую. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Игорь Борисович, ну вот что же будет происходить на Кубе, на ваш взгляд? Не раздувают ли средства массовой информации величину этих протестов, которые там есть, поскольку данные бывают и противоречивыми, в том числе, потому что, когда мы говорим о протестах, мы себе представляем, что, там, не знаю, вся Куба как один вышла на улицы, чтобы протестовать, а может быть, там всего 1000 недовольных, да, людей, это же большая разница.
4: Вот вы замечательно, буквально у меня с языка сорвали. Значит, вот о протестах. Значит, откуда мы это знаем, да, и с чего, по какому либретто, значит, поют, так сказать, извините за вот мою грубость, может быть, в эфире, да, наши средства массовой информации. Мы читаем, соответственно, американские средства массовой информации, читаем Рейтер и так далее. Я имею в виду, мы, журналисты наши, вот и мы пишем, да, массовые протесты, Куба поднялась как одна и так далее. Давайте начнем сначала. Почему отключают свет? Потому что американцы уже более 4 месяца как установили блокаду энергетического острова. Зачем? Затем, чтобы сместить правительство, которое не пытается сместить уже более 60 лет, начиная с 59-го года, и у них до сих пор не удалось. Значит, пришел, значит, товарищ по фамилии Трамп, значит, в Белый дом и решил эту задачу решить в одночасье. Ту задачу, которую американские президенты пытаются, повторяю, решить с начала 60-х годов прошлого века. Значит, как это делать? Это путем, делать путем геноцида, который выражается в том, что ни одна капля топлива не поступает, значит, теперь из Венесуэлы, из Мексики на Кубу. Вот. Единственный танкер, который пришел туда, это был танкер, который американцы пропустили, потому что не хотели с нами связываться. Вот, и, соответственно, он тоже уже иссяк. Повторяю, то, что сейчас происходит на Кубе, это рукотворный кризис. Значит, руки это американские, и задача американцев спровоцировать, значит, народное недовольство, которое, по мнению американцев, должно, значит, скинуть нынешнюю власть. Теперь о масштабах вот этих недовольств. Да, наверное, кто-то вышел там с кастрюли и, значит, позвенел ночью, вот, и на самом деле людям трудно, это надо признать. Это как можно жить в условиях тропиков, да, когда не работают ни кондиционеры, ни холодильник, и так далее. А главное, это ладно, мы, сказать, люди могут это потерпеть, а ведь не работают и больницы, да, системы жизнеобеспечения, заводы, значит, не доставляются, значит, продовольственные товары из сельской местности в города и так далее. То есть людям создают абсолютно невыносимую жизнь. И люди, и писать со стороны американцев о том, что люди протестуют против режима, это просто, значит, циничная ложь. Провоцировать кризис и говорить что, о том, что виновата правительство Кубы, это просто, так сказать, вот верх цинизма. Так что это единственное, что, на что, значит, американцы сейчас могут, это, значит, на самом деле провоцировать вот такой социально-политический кризис, да, в надежде, что народ все-таки поднимется и каким-то образом, значит, свергнет вот эту власть, которую, значит, кубинцы почему-то не свергали в течение 60 лет. Значит, другого способа добиться у американцев, значит, изменения политического курса на Кубе нет. Одна из главных причин, почему они пытаются, значит, скинуть Диаса Канеля и вообще весь нынешний, значит, нынешнюю власть на Кубе, потому что Куба — это союзник России. Это кость в горле американского империализма. Я говорю словами сейчас Фиделя Кастро. Вот. И Значит, это главная причина, потому что Куба – это главная страна в Латинской Америке, значит, которая весь континент берет пример, значит, пример того, как надо, значит, противостоять гегемону, будучи, в общем, слабой, маленькой по территории страной, да, и силы абсолютно несовместимы. И вот эта страна позволяет себе говорить «нет» своему северному соседу, который поставил, значит, на карачки весь земной шар. А какая-то маленькая Куба в 90 милях от Флориды, да, пытается сопротивляться. Конечно, его надо задушить. Как задушить? Вот так. Значит, как это они сейчас делают? Прямое вторжение, значит, Трамп, значит, на это не пойдет, потому что знает, что, значит, к чему это приведет. Значит, кубинцы будут сопротивляться. А, кроме того, значит, если вдруг это случится, и, значит, гробы пойдут опять, значит, с юга на север, в сторону Америки, да, и тогда выборы в ноябрьские в Конгресс вообще, так сказать, Трамп провалит. Uh-huh. Вот, и он, собственно, сейчас не знает, чем делать. И вот очень вовремя мне позвонили, может быть, мало кто знает, но вчера, не далее как вчера, значит, по просьбе американской стороны в Гавану прилетал аж сам директор ЦРУ Рэдклифф. Uh-huh. Значит, говорили они, значит, о том, как Куба и США могли бы обеспечить, значит, безопасность в регионе, а потому что кубинцы написали, значит, по итогам этой встречи, значит, американцев интересовало то, как, значит, поддержит ли Куба какие-то террористические вылазки своей территории против Америки.
3: Ах, вот почему. Да, Игорь Борисович, спасибо вам большое. Игорь Пшеничников, политолог, был с нами на прямой связи. Ну, вот, видите, узнали мы потрясающие вещи. А далее Егор Волгин все-таки про ОСАГО для молодых водителей расскажет нам.
5: Средняя стоимость полиса ОСАГО для начинающих водителей выросла почти на 20%. В первом квартале 2026 года средняя цена годовой страховки для новичков превысила 25 тысяч рублей. Помимо этого, подскочила и средняя стоимость ОСАГО для аварийных водителей на 15% до 32 тысяч рублей, а открытый полис с опцией мультидрайв до 45 тысяч. Основной причиной роста стоимости, опережающего инфляцию, стало расширение тарифного коридора ЦБ в декабре прошлого года. Регулятор подвинул границы базового тарифа для легковых автомобилей на 15% в обе стороны. Помимо этого, на цену повлияла и еще одна мера ЦБ. В конце прошлого года регулятор также повысил территориальные коэффициенты для регионов с высоким уровнем мошенничества. Впрочем, если с мошенниками или аварийными водителями все ясно, то вот в вопросе молодых автомобилистов мнения экспертов расходятся. Как рассказал радио «Комсомольская правда», партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Маржаретта, новички за рулем незаслуженно считаются более опасной категорией, так как, наоборот, гораздо реже попадают в ДТП.
6: На самом деле есть совершенно четкие расчеты, четкий анализ, который делает ГАИ России, и говорит, что наоборот, аварийность среди молодых водителей с каждым годом сокращается. Объясняется это очень просто. Как правило, молодой водитель, он боится всего, он еще не очень понимает своего места в потоке. Редко, конечно, есть вошедшие люди, которые сразу едут под 200. Но в основной массе молодые водители очень осторожны. Да, среди них бывают аварии, но это, как правило, мелкие аварии, которые даже в статистике ГАИ не учитываются. Но учитываются в статистике страховых компаний. Притерся, поцарапал кого-то, сам поцарапал машину, зеркало сломал. Ну, вот таких мелких много, а серьезных аварий, их количество сокращается.
5: За 2025 год средняя сумма выплат по ОСАГО также возросла более чем на 20%. Поэтому компании поднимают тариф для водителей, которые чаще попадают в аварии. Однако даже такого подражания недостаточно, говорят страховые компании. Помимо выплат растут в цене запасные части и судебные издержки страховщиков. Поэтому многие участники этого рынка предлагают дать им право самим устанавливать тарифную сетку. Как рассказал радио «Комсомольская правда», президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, обычные водители этого не ощутят, а основной удар придется именно на водителей с высокой аварийностью.
7: Сейчас для обычного простого водителя существует несколько коэффициентов, которые все-таки ограничивают страховщика в справедливом тарифе для человека. Надо разрешить страховщикам самостоятельно устанавливать тарифную ставку. И тогда для хорошего автовладельца тариф будет снижен, для аварийного он будет повышен, а в среднем тариф, ну, останется тот же самый, может быть, даже будет некое снижение.
5: В будущем подорожание полисов ОСАГО для всех групп водителей, скорее всего, продолжится, говорят эксперты, но уже более умеренными темпами. Если не произойдет резкого скачка стоимости ремонта или изменений в регулировании, можно ожидать повышения примерно на 5-10% в год. Помимо этого, с высокой вероятностью регулятор может разрешить страховщикам применять повышенные коэффициенты за грубые нарушения, езду в нетрезвом виде, систематическое создание аварий и прочее. Если такие нововведения примут, то полис для аварийных водителей может единоразово подорожать еще на четверть. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: Как в погоне за билетами люди попадают в лапы мошенников, обсудим материал «Комсомолки» в эфире через 2 минуты.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин о военном финансировании Украины на 90 миллиардов евро.
9: Больше российских денег на Украину не поступит. Она пойдет на компенсации европейским странам, которые, собственно, передавали свои вооружения на Украине, собственно, и требовали, ну, восполнять технику, боеприпасы, которые поставлялись на Украину. Также часть денег пойдет на рефинансирование кредитов, которые уже выдавались Украине. То есть на Украину поступит меньшая часть из этих денег, остальные останутся где-то в Европе. То есть, и, собственно, это один из аргументов тех, кто лоббировал, конечно, что как бы часть денег пойдут в европейскую экономику, и на перевооружение европейских стран. Ну, понятное дело, что основная направленность кредита все равно как бы антироссийская. То есть, да, они не смогли сделать это за счет российских замороженных активов, но проценты с них они продолжают устойчиво передавать на Украину, а это уже несколько миллиардов долларов плюс. Они как бы готовы дальше вот занимать, потому что даже вот после выделения этого кредита в 90 миллиардов, то есть они уже сейчас обсуждают, что возможно, если война будет продолжаться и далее, то потребуется в следующем году еще один кредит.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
3: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И снова отправляемся на наш портал kp.ru в рубрику «Общество», где вышел материал. Россиян набирают на так называемые театральные лихорадки. В погоне за билетами люди попадают в лапы мошенников. А то они придумали способ обмана при покупке билетов на театральные хиты. И во всех подробностях разбирала специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Кривякина, которая с нами на прямой связи. Елена, я вас приветствую. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, добрый день. Да.
3: Что удалось выяснить? Какая новая напасть на наших театралов теперь, собственно, напала?
10: Ну, собственно, тут проблема в том, что театры действительно сейчас ложи блещут, и залы заняты просто вообще битком, особенно на топовые спектакли с участием ведущих артистов. Очень сложно купить билеты, особенно если там спектакль в репертуаре идет раз в месяц, например. Вот. И все театры сейчас имеют телеграм-каналы, вот, и каналы в Максе, и, соответственно, объявляют о старте продаж, онлайн-продаж. И там вот на этих, в этих мессенджерах пасутся не только поклонники театра, но, соответственно, и мошенники. Вот. И схема такая, человек оставляет комментарий, что, например, никак не может купить билет или что хочет попасть на ту или иную постановку. Мошенники это фиксируют, а потом пишут ему от лица театра и говорят, что есть резервный билетик, так сказать. Кто-то отказался, и мы вам можем предложить. Ну, а дальше человека здорово раскручивает на деньги, кидая эффективные ссылки, человек оплачивает билет, не получает ни билетов, ни денег, ничего не получает. Сплошное разочарование в учреждениях культуры.
3: Слушайте, ну, это, конечно, не очень здорово, с одной стороны. С другой стороны, нужно нам как-то предупредить людей, ну, для того, чтобы они не попадались на эти удочки. Что-то вам уже рассказали, вы можете поделиться с нашей аудиторией?
10: Ну, на самом деле, конечно, театры тоже тут проводят работу. Они напоминают, что, да, во-первых, театры никогда не присылают никакие ссылки на оплату ни в каких мессенджерах. Вот. Тут, на самом деле, еще действует такая схема двойного обмана, что людям кидают ссылку на оплату билета. Человек оплачивает. Вот я общалась с девушкой, которая покупала билет за 8 тысяч рублей. Она покупала два билета, итого должна была заплатить 16. Она заплатила, вместо билетов на почту ей пришло сообщение, что оплата, ну, какой-то сбой в оплате, хотя деньги списались, и нужно, значит, этот платеж, ну, вернуть якобы деньги. Вот, но при этом на ее карте должно быть еще 16 тысяч, чтобы билет не уплыл, она его все-таки оплатила. Ну, как при возврате товара, да, бывает, вы там что-то возвращаете, но деньги приходят не сразу. Вот вам так и объясняют, что деньги могут прийти не сразу, новый билет-то купить все равно нужно. Ну, и в итоге девушка потеряла 32 тысячи рублей. Ого. На всем этом. Она просто дважды это оплатила, не получила билетов, и, соответственно, вся эта переписка в мессенджере с мошенниками максимально быстро удалилась, прям буквально за какие-то считанные секунды. Вот здесь важно, конечно, если вы попадаете, какие-то переписки ведете, очень быстро тоже делать скрины, чтобы это можно было предъявить потом и театрам, и правоохранительным органам. Но вот эксперты, кстати, подсказывают, с которыми я беседовала, что в данном случае бывает, что театры и банки идут даже людям навстречу и понимают, что люди, ну, потеряли деньги, даже бывает возвращают эти деньги, хотя на самом деле тут ответственность только человека, и никто никому ничего возвращать не обязан. Ну, мало ли, кому-то там что перевел в силу своих незнаний. Вот. Очень часто, когда приходит ссылка на какую-то оплату, все это напоминает известные агрегаторы билетные, вот, они просто фейковые, там одна-две буквы изменены, сайты тоже театров бывают поддельные, фишинговые, это на самом деле не сайт официального театра, но нужно быть внимательным и даже в театральной лихорадке все-таки понимать, на каком ресурсе ты покупаешь, проверить, что ты на официальном сайте. Ни в коем случае не клевать ни на какие предложения, давайте мы вам нашли билет в мессенджере, потому что, ну, действительно, очень обидно, люди очень хотят попасть на постановки, стоит сейчас все это очень дорого, вот, и в итоге остаются без денег, и действительно это такое очень большое разочарование.
3: Ну, то есть люди покупаются чаще всего на то, что низкая цена, удобные места. Каким образом заманивают мошенники вот на такие сомнительные предложения?
10: Ну, цена, понимаете, Сергей, она, вот видите, относительно низкая, то есть, условно говоря, 8 тысяч – это совсем не низкая цена.
3: Ну да, ну просто вот, ниже, да, чем бывает в кассах, может быть.
10: Нет, она не ниже, чем в кассах, но бывает, действительно, бывает, в том числе мошенники предлагают дешевле, но здесь легче вычислить, с чего дешевле, если цена на билет такая. Угу. Тут хотя бы человек может заподозрить, а тут тебе предлагают по официальной цене, ну, фактически близкой к официальной, потому что действительно там на тот билет, билет на тот спектакль, который купила моя героиня, действительно, вот, билеты в портер столько и стоили, 8 тысяч рублей стоили эти билеты, она знала, что они столько стоят, она мониторила, много месяцев гонялась за этими билетами, и поэтому она даже не заподозрила. Соответственно, человек находится в театральном сообществе, вот в этих мессенджерах театров, пишет там о своих желаниях куда-то попасть и считает, что он среди единомышленников. А там пасутся мошенники. Вот. Театры предупреждают, пишут, что много, на самом деле, и питерские театры писали, это тот же Ленсовет писал. Я видела вот наши театры тоже московские, и «Пространство внутри» об этом писало. В общем, многие театры с такими схемами сталкиваются, предупреждают своих вот зрителей, и мы тоже вот лишний раз в «Комсомолке» хотим напомнить о внимательности. Старайтесь все-таки билеты доставать на официальных сайтах. Подождите месяц-другой, в конце концов третий, а рано или поздно повезет, билет вы этот купите с началом продаж, вот, но, по крайней мере, не потеряете деньги, но немножко попозже, возможно, увидите этот спектакль. Не гречитесь. Вот такой мой журналистский совет нашим слушателям.
3: А я еще знаю, что есть так называемые перекупщики или посредники, как вы в своем материале их называете. Я так понимаю, это да, не мошенничество, но тоже разорительно, да?
10: Да, это другие замечательные ребята. Это вот они как раз относятся к таким, ну, условно, Остапам Бендерам. Это честный способ отъема денег у населения. То есть они предлагают просто по завышенным ценам те же самые билеты, берут свою накрутку. Иногда эта накрутка может достигать 20-30%. Вот, и просто продают эти билеты на совершенно законных основаниях. Вот. Ну, например, я иду в булочную, да, я могу напрямую купить буханку хлеба, да, а могу купить, не знаю, у соседки, которая купила купил за 20 рублей, а говорит, слушай, хочешь, вот я и принесла домой, я тебе за 30 дам. Mm-hmm. Вот, ну, вот условно, ну, вот это вот простые...
3: С беговой наценкой, да, как говорится.
10: Да, да, но она же подняла на пятый этаж эту буханку хлеба, да. Вот, тут они ничего не сделали, никуда ни на какой пятый этаж не подняли, они просто создали сайт, создали ссылки, ты заходишь, платишь, вот. Тут, в принципе, билеты будут, не в принципе, а точно билеты будут. В театр вы попадете. Единственное, что вы просто переплачиваете, и театры тоже борются вот с так называемыми перекупами. Но mm-hmm. если вы этот билет решили сдать, вот купили вы билет за 8 тысяч, а потом вы дотюкали, что на самом деле-то он стоил 5, этот билет, а 3 тысячи была наценка. Вот когда будете сдавать билет, 5 тысяч вам вернут, официальную стоимость билета, а 3 тысячи это заработал посредник за то, что он с вами контактировал.
3: Да.
10: Поэтому тоже не хлопайте ушами.
3: Спасибо большое, Елена, за эти разъяснения и за ваш материал. Елена Кривякина, специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды», представила свой материал на портале kp.ru. Мошенники придумали способ обмана при покупке билетов на театральные хиды. Зайдите, прочтите и ознакомьтесь обязательно. Ну, а в студии Сергей Григорьев, и сейчас мы с вами послушаем, как провести предстоящие выходные с пользой. Об этом подробнее расскажет Оксана Фомина.
11: Афиша. Хорошего настроения всем нашим радиослушателям. В эфире «Афиша» и я, Оксана Фомина. Расскажу о том, где стоит побывать в ближайшее время. Центр творческих индустрий «Фабрика» приглашает на весенние дни анимации. Это будет двухдневный марафон мультфильмов, мастер-классов, творческих встреч и музыки. Любители мультипликации смогут побывать на экскурсиях по студии кукольной анимации, на показах студенческих работ на книжном маркете, в программе «Мастер-классы» с режиссером Василием Черковым и Иваном Бондаренко, открытый урок по наброскам с художником и режиссером Аней Швейгольц, встреча с легендарными мастерами Марией Муат и Мариной Курчевской, телемост с режиссером и автором проекта Андрей Леонидом Шмельковым, лекция про кукольную анимацию Игоря Хилова и Ирины Ковтун. Все это 16 и 17 мая. Вход на весенние дни анимации свободный. На некоторые события необходима регистрация. Ну а в Центре современного искусства «Винзавод» в «Зеленом ангаре» вновь гостит петербургский фестиваль «Керамания». На этот раз его тема – спорт. Организаторы считают, что керамика и спорт очень похожи. Выносливость, регулярность, сила воли, бесконечные повторы и радость от результата. Среди огромного ассортимента можно будет приобрести и работы, связанные со спортом. Помимо керамики, на фестивале представлен текстиль, металл, стекло, дерево – все ручной работы. Обещаны мастер-классы для разных возрастов и фудкорт. 16-17 мая. Винзавод. Вход свободный. А по соседству, на Артплей, можно в эти же выходные побывать еще на одном слете мастеров фестиваля самобытной керамики Local Kerama Fest. Здесь любят свободную форму, свободную мысль, интуитивную и эклектичную керамику и обожают также работы и более консервативных мастеров. На прилавках можно будет найти посуду, предметы интерьера, а также аксессуары и многое другое. Тема нынешнего фестиваля – деревня. Приготовьтесь к изобилию милых вещиц и особой атмосфере. Цена билетов – 100 рублей. Ботанический сад «Аптекарский огород» – это, пожалуй, сейчас самое красивое место в Москве. Он приглашает насладиться цветением всего на свете. Сейчас там просто буйство тюльпанов, нарциссов, зацвели поздние сорта сакуры, а еще все вокруг утопает в аромате сирени. 15 мая в субтропиках отмечают Всемирный день чая. В программе традиционные китайские инструменты и пение, награждение лучших каллиграфических работ, выставки «Чай объединяет мир», «Чай и каллиграфия». 16 мая пройдут мастер-классы, посвященные камелии китайской, растению, из листьев которого получают чай. Можно будет сделать ботаническую открытку в технике бумага-пластики и побывать на уроке акварели. Ну и напоминаю, что в саду по будням стартовали вечерние экскурсии. Начинаются они в 18.00 в программе «Прогулки по дендрарию и оранжереям» с рассказом об истории старинного сада и его современных коллекциях. Продолжительность такой прогулки – 1 час. Еще больше интересных событий можно найти у нас на сайте kp.ru в разделе «Афиша». Я, Оксана Фомина, прощаюсь с вами на этом. Всего вам самого доброго. Афиша.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Писатель и сценарист Олег Рой о наших военнослужащих на фронте.
14: Там чтят, ждут и верят и в ту победу, основываясь на ней, да, которая будет, и они ее хотят сегодня. И пацаны сегодня, рискуя жизнью, да, делают все возможное, чтобы эту победу приблизить. Каждый из них второе, что просил, это победы. Победы. Второе. Первое, да, скорее всего, многие просили для себя вот той самой удачи, да, сохрани, сохрани, сохрани. А второе, просили все победы. И уже потом там счастье для семьи, что-то еще. Это настолько уникально, мне кажется, что это очень дорогого стоит. И семь подразделений, да, тяжело, да, невыносимо иногда было, но вот когда ты видишь обратную реакцию этих пацанов, ты понимаешь, что все это было не зря.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
12: Об атаках.
2: Средства ПВО ликвидировали 3 украинских беспилотника, летевших на Москву. Это сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, предварительно никто не пострадал. На месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.
12: О важном.
2: Владимир Путин обязал регионы оказывать бесплатную психологическую помощь участникам спецоперации. На это могут также рассчитывать защитники приграничных территорий, ветераны Донбасса и члены их семей. Указ президента опубликован на официальном портале правовых актов. Документ устанавливает единый стандарт льгот для всей страны, чтобы устранить разницу в мерах поддержки между субъектами.
12: О конфликтах.
2: США пообещали развернуть Кубу в свою сторону. Дональд Трамп уверен, что Белый дом добьется этой цели в ближайшее время. Президент Америки отметил, что судьба острова заботит его с самого детства. Поэтому сейчас Вашингтон активно поддерживает кубинцев внутри страны и за ее пределами. В конце января Трамп ввел жесткие пошлины на импорт нефти для Кубы, что спровоцировало тотальный блокаут и дефицит топлива на острове.
12: О политике.
2: Премьер Великобритании Кир Стармер может уйти в отставку из-за угрозы внутрипартийного раскола. Руководитель Кабмина готов уступить свое кресло мэру Манчестера, сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на источники правительства. Как отмечается, передать полномочия главе города премьер согласился при условии, что тот выиграет досрочные парламентские выборы.
12: Об инициативах.
2: Рособорнадзор запретил использовать карандаши и цветные ручки на едином госэкзамене. Ведомство утвердило новые правила заполнения экзаменационных бланков в текущем году. Согласно официальному документу, выпускники обязаны писать ответы только черной, гелевой или капиллярной ручкой, а также точно копировать символы по образцу. Основной период сдачи экзаменов начнется 1 июня.
12: Обо всем.
2: Турция, Италия и Франция возглавили список самых популярных зарубежных направлений для летнего отдыха россиян. Чаще всего наши соотечественники бронируют отели на 5 дней, а средняя стоимость суток проживания составляет 15 тысяч рублей. Об этом заявили аналитики сервиса путешествий. Эксперты отметили, что в этом году туристы также начали активно открывать для себя новые форматы отдыха за границей, фермерские дома и объекты агротуризма.
12: О валютах.
2: Официальный курс доллара 73.13, евро 85.18, юаня 10.73.
12: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 16, днем обещают до 23 тепла и небольшой дождь. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. ВВП России в марте вырос на 1,8%, сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Денежная база в стране выросла с 30 апреля по 8 мая на 202,5 миллиарда рублей, сообщили в Центробанке. Штурмовики России захватили новый укрепрайон противника, построенный по образцу НАТО. Ну что ж, главные темы дня начинаем обсуждать в новом часе. И начнем с того, что ВВП России в марте вырос на 1,8%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства отметил, что меры, реализованные правительством в экономике в последнее время, начали давать определенный положительный результат.
15: Меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавило 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание.
3: Ну, главное из заявления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина озвучу, безработица в России остается на минимальном уровне 2,2%. ВВП России в марте прибавил 1,8%. Принятые в последнее время правительством Российской Федерации решения в экономике стали давать позитивный результат. Также Путин отметил позитивные статистические данные в экономике за март, и президент поручил закрепить положительную динамику в экономике Российской Федерации, чтобы рост становился более устойчивым. Все это мы обсудим. У нас на связи главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин. Борис Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
16: Добрый день.
3: Борис Александрович, ну вот мы видим, что президент, если уж поручил закрепить положительную динамику в экономике Российской Федерации, это означает, что вот на прошлом совещании по экономическим вопросам он сетовал на то, что результаты оказались хуже прогнозируемых. Означает ли это, что все поправилось, выправилось, и эту динамику нужно улучшать?
16: Ну, смотрите, все, конечно, зависит от критериев оценки. То, что данные за март, да и за апрель предварительные выглядят несколько лучше, это и опрос бизнеса в том числе, да, это и глобальная конъюнктура, потому что все-таки уже с марта, а тем более уже в апреле экономика почувствовала заметно выросшие цены на нефть и некоторые другие товары российского экспорта, да, это все, конечно же, сказывается, так и в январе-феврале, да, был и общий спад, связанный со снижением капиталовложений в предыдущем году, был и календарный фактор, и погодный фактор, да, все это в какой-то мере сказывалось, конечно, и повышение НДС, и распространение вот на часть малого бизнеса, опять же, сказывались на своих предпринимателей. Но все-таки сделано должно быть очень много, потому что, как я уже сказал, в предыдущем году у нас снижались капиталовложения, вот по недавно опубликованному новому уже прогнозу социально-экономического развития, вероятен спад капиталовложений в этом году. Да? А они нам критически необходимы для повышения производительности, потому что действительно абсолютно верно, у нас нет безработицы, соответственно, нет резервов дополнительных рабочей силы. Экономика может расти лишь за счет роста производительности. А рост производительности в значительной мере обеспечивается новыми технологиями, новым оборудованием. Тем более, что сейчас на фоне крайне крепкого рубля легче оборудование импортировать, а часть этого оборудования, как мы понимаем, у нас не производится, да, поэтому вот здесь вот, конечно же, хотелось бы видеть еще больше усилий, возможно, какие-то дополнительные меры поддержки для тех, кто инвестирует сейчас, для тех, кто

0: на 1,8%. Это данные год к году или по сравнению с февралем?
1: Смотрите, как я понимаю, это должно быть год к году. Но, опять же, да, здесь необходимо четко понимать, что любые месячные данные, они очень волатильны, они еще будут уточняться, так же, как и квартальные данные, собственно говоря. Да. Поэтому о чем, наверное, можно четко говорить? О том, что происходит определенное оживление. Да, в экономике это в том числе говорят и опросы. Но что значит оживление? Да? Индекс предпринимательской уверенности, например, остается в отрицательной зоне, но их динамика по ряду опросов показывает улучшение. Да? То есть многие бизнесы видят, что ситуация улучшается, но все еще общий фон остается достаточно напряженным. Поэтому действительно ситуация непростая, и необходимо поддерживать и капиталовложение, и бизнес, и общую экономическую динамику. Поэтому я бы здесь скорее не ориентировался на конкретные краткосрочные цифры. Они могут немножко сбивать с толку, да, все-таки важен долгосрочный тренд.
0: Да, я понимаю вас. Да. Вот еще один момент. Рост ВВП и рост уровня жизни – это ведь не одно и то же, это ведь не равенство, я правильно понимаю?
1: Это не равенство, но это очень тесно связанные понятия, потому что рост экономики – это значит рост пирога для всех, и для бюджета, и для бизнеса, и для работников, и для получающих социальные выплаты в бюджет, для тех же пенсионеров, для семей с детьми. Поэтому, если экономика растет, значит, ресурсов на всех становится больше. Распределять их, конечно, можно разным образом, да, на разных этапах исторического и экономического развития в разных странах этот вопрос решается по-разному, но чаще всего, да, рост ВВП, конечно, тесно коррелирует с ростом уровня жизни. И, собственно, мы не исключение, тем более, что в последние годы у нас рост доходов, особенно рост доходов малообеспеченных, даже опережал темп роста экономики, в том числе за счет повышение минимального размера оплаты труда и за счет дополнительных выплат семьям с детьми, в какой-то мере это тоже поддержка экономики. Да? С одной стороны, конечно, рост МРОТ – это, может быть, какая-то нагрузка на часть малого бизнеса, но, с другой стороны, это в том числе и рост внутреннего спроса. Да? Поэтому это тоже, конечно же, способствовало поддержанию темпов производства в ряде отраслей. Но сейчас, судя по всему, у нас происходит охлаждение определенное на рынке труда. Опять же, большинство прогнозов говорят о том, что реальный уровень оплаты труда все-таки будет расти, но гораздо меньшими темпами, чем это было еще год, два, три года назад. А что это означает? Это означает, что достаточно широкие категории зарплат расти не будут, потому что средние показатели, они все-таки касаются не всех одновременно, да? А у кого-то, возможно, зарплата номинальная расти не будет вообще, да? Поэтому в этом смысле, конечно, ситуация, может быть, будет не столь оптимистичной, как она выглядела еще недавно.
0: Спасибо большое, Борис Александрович, за ваше разъяснение. Это Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина, был с нами на прямой связи. Объем денежной базы в узком определении в России на 8 мая составил 20,855,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. Но имеется в виду 20,855. На 30 апреля денежная база в России равнялась 20,5 миллиардам рублей. Далее Евгений Проскуряков.
2: На радио КП.
3: Сегодня мы обсудим новый налог для иностранных товаров, который в последнее время активно обсуждают в правительстве. Итак, Министерство финансов подготовило законопроект о введении налога на добавленную стоимость для товаров из-за границы, которые продаются через российские маркетплейсы. Сейчас такие покупки НДС не облагаются. Новый налог хотят вводить поэтапно. В 2027 году он должен составить 7%, в 2028 – 14% и в 2029 году – 22%. Таким образом, через 3 года налоговая нагрузка сравняется с той, которая уже действует для обычных магазинов – 22%. Причина проста – выравнивание условий. В Минфине отмечают, что сейчас обычная розница платит НДС, а международная онлайн-торговля не платит. Законопроект должен устранить этот перекос. Кстати, изначально Минпромторг настаивал на введении полной ставки в 22% уже в следующем году. Однако и участники рынка, и Ассоциация представителей электронной торговли выступили против. Главный аргумент – если товары резко подорожают на четверть, то покупатели массово уйдут с легальных площадок в различные серые каналы. А теперь обсудим главный вопрос – как все это отразится на ценах? Тут есть разные мнения. Кто-то считает, что цены на импортные товары в онлайне вырастут так же, как и налог. А руководители маркетплейсов приводят свои расчеты и говорят, что рост цен будет ниже, то есть на первом этапе от 3,5% до 5,5%. потому что рынок этот очень конкурентный.

0: И резко поднимать цены продавцы просто не смогут, иначе растеряют покупателей. Другой вопрос, что будет с дешевыми товарами? Не секрет, что 90% иностранной торговли на российских маркетплейсах приходится на китайских продавцов. Именно они заняли нишу недорогих товаров повседневного спроса. Эксперты предупреждают, что самые дешевые позиции стоимостью в несколько сотен рублей после введения НДС могут пропасть с полок. Торговать ими для некоторых продавцов станет бессмысленно. Но есть и другой сценарий. Крупные китайские производители могут открыть юридические лица в России и начать работать со складов внутри страны. Благодаря этому уменьшатся сроки доставки. Кстати, новые правила уплаты НДС – это часть серьезной перестройки рынка электронной торговли. Есть и другие новшества. Например, Федеральная антимонопольная служба уже обязала крупные маркетплейсы уравнять комиссии для российских и иностранных продавцов. Кроме того, беспошлинный порог в 200 евро для онлайн-заказов решено оставить еще на 2 года, а пошлина на товары дороже этого порога составит 5%. В общем, эпоха дешевых импортных товаров на маркетплейсах постепенно уходит в прошлое.
1: Экономика на радио КП.
2: Штурмовики Российской Федерации захватили новый укрепрайон противника, построенный по образцу НАТО. Обсудим материал «Комсомолки» через пару минут.
3: Если тебя спросят...
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: А знаете ли вы что? Первый чемпион мира по шахматам Вильгельм Стейниц прожил 64 года по числу клеток на шахматной доске.
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех. И президент России Владимир Путин наградил экс-главу Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского. Об этом сообщил замполпреда ФЦФО Алексей Ерёмин на церемонии официального представления в Рио губернатора Александра Шуваева в правительстве региона. Ранее награду получил экс-глава Брянской области Александр Богомолов. Накануне Гладков подал в отставку и ушел с поста главы Белгородской области. Напомню, он руководил регионом около 6 лет. Теперь предлагаю открыть наш портал kp.ru и увидеть там материал в рубрике «Политика». За 4 года ни разу не встречал таких. Штурмовики Российской Федерации захватили мощный укрепрайон противника, построенный по образцу НАТО. Автор этого материала – специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатян. С нами находится на прямой связи. И пробежимся по строчкам этой работы. Григорий, я вас приветствую. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, нашей аудитории, что вам удалось выяснить и что это за укрепрайон такой?
9: Здравствуйте, здравствуйте все. Речь идет о крупном опорнике или укрепрайоне, наверное, в Новопавловке, это Днепропетровская область. И это целая сеть была крупных забетонированных опорных пунктов, причем свежая, сравнительно недавно ее построили уже. После начала СВО построили по самым современным сверхтехнологичным натовским технологиям. И там были внутри бетонные капсулы, в которых можно было спрятаться. То есть это в целом сеть коридоров, но внутри еще вот эти вот капсулы, которые очень сложно было пробить. Таких опорных пунктов наши штурмовики взяли аж 9. Каждый из них был рассчитан примерно на взвод противника, это там могло быть много людей. Ну и вся эта операция длилась с начала весны, около двух месяцев потребовалось, чтобы их пробить сначала. Поработали наши артиллеристы и авиация, чтобы этот бетон вскрыть, он еще был закопан в землю, это было была непростая задача. И потом штурмовики, собственно, уже непосредственно подошли и его забрали. Ну и это на самом деле, конечно, огромный эпос, который невозможно поместить в небольшой материал, но все-таки вот в рамках статьи я постарался рассказать о том, как это происходило, и вот штурмовики, участвовавшие в этой операции, рассказывают. И там много деталей, ну, например, как один из парней пока просто шел по открытой местности, 6 раз дроны его атаковали, он их сбивал. И потом еще, когда он зашел уже в коридоры опорного пункта, дроны уже залетали туда, в коридоры, и там его пытались ловить. И он от них отбивался. Ну, это на самом деле серьезное очень дело. А тем пленным, которые пытались сдаваться, им сбрасывали рации с коптеров, уже с наших коптеров. И по рации рассказывали, как они могут выйти, чтобы сдаться в плен. Такие случаи были. Ну, и они остались живы.
2: А всех ли удавалось вот таким образом с помощью рации вывести с помощью? Или все-таки мы много раз слышали о том, что пытаются свои уже с помощью дронов уничтожить тех, кто сдаются солдаты ВСУ?
9: Ну, во-первых, они не очень горят желанием сдаваться по разным причинам. Ну, как правило, потому что запуганы тем, что их в плену ждет там, какая-то мучительная смерть или еще что-то, чем их пугают, я не знаю, но они зачастую боятся просто сдаваться. Но потом, если пытаются сдаться, то да, их, как правило, свои же пытаются накрыть дронами, артиллерией, чем-нибудь, чтобы этого не допустить. Ну и там вот те пленные, кого все-таки кому удалось сохранить жизнь, они жаловались, что, ну, там один дядька говорит, что вот я тут уже 2 недели с переломанной ногой, мне даже там не дают ее толком перебинтовать, выйти не давали, сдаваться тоже, никак, свои же не оказывают ни помощь медицинскую, не выводят, хотя понятно, что уже они обречены. Сдаться тоже нельзя, то есть у них один только путь умереть. Их, по сути, там на смерть вот в этих капсулах оставляют.
2: Насколько все-таки другая немножечко архитектура у этого опорника была? Чем она так кардинально отличалась от всего того, что до этого брали бойцы Российской Федерации? Что-то прям вот какая-то деталь, возможно?
9: Ну, они очень основательно сделаны. Они отличаются от тех опорников, которые были построены вот во время Минских соглашений. То есть это уже свежее. Там очень толстый бетон, все это закопано под землю, потом там выстроены еще специальные укрепления, дополнительные земляные, там сеть рвов противотанковых, колючая проволока, путанки, всякие ловушки, сложная сеть коридоров, подземных туннелей, по которым подвозят боеприпасы. Сами по себе капсулы вот эти, они из очень прочного железобетона, то есть артиллерийский снаряд 152-го калибра, который попадает в этот бетон, он не может его пробить. То есть надо 3 выстрела прицельных в одну и ту же точку, чтобы пробить вот этот бетон. Толстенные двери металлические, там 10-15 сантиметров толщиной, вот такие вот двери. Ну, то есть это серьезно, это крепость, фактически это крепость.
2: Понятно. Спасибо большое за вашу работу и за ваш материал. Это Григорий Кубатьян, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Обсудили материал, опубликованный на портале kp.ru, заголовком «За 4 года ни разу не встречал таких». Штурмовики армии России захватили мощный укрепрайон противника, который построен по образцу НАТО. Зайдите, прочтите, очень поучительный материал, фотографии присутствуют. К другим темам нашего выпуска. Американский президент Дональд Трамп заявил, что военные действия Соединенных Штатов Америки против Ирана продолжатся. И соответствующую публикацию разместил он в четверг в своей социальной сети, в своем аккаунте Truth Social. Социальная сеть называется, ну и аккаунт Дональд Трамп, как вы понимаете. Тему в нашем эфире с подробностями продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Бранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
10: Ну, никак не имется Трампу отнять оружейный уран у Ирана. Вот странная ситуация. Соседнему Израилю можно иметь ядерное оружие, ядерные бомбы. А вот Трамп уперся в Тегеран. Отдайте, отдайте уран. Была и такая идея у Ирана. Раз уж вы добиваетесь у нас забирать этот уран, давайте мы передадим его России. Нет, нет, сказал Трамп, не пойдет. Только давайте сюда. Были предложения и другие у Ирана. Ну, например, обогащать уран не до 90%, ну, а хотя бы там до 30-40, может быть, 60, потому что только до 90% может быть использоваться для производства ядерной бомбы. И это не устраивает Трампа. Он сказал, не пойдете на эту сделку, я зарою вас в землю, я разбомблю. Да, в ходе нападения на Иран вместе с Израилем Соединенные Штаты Америки достаточно существенно покалечили вооруженные силы Ирана. Но, тем не менее, 70% боевого потенциала Ирана удалось сохранить. И каким же образом? Да потому что после прошлогодней войны Иран сделал очень серьезные выводы и фактически на огромную глубину зарыл и свои вооруженные силы, основные стратегические части, и, естественно, все ядерное производство. Бомбы американские не достали до тех глубоких подземелий. Ну а что сейчас задумал Трамп? Сколько там народу подогнал Трамп к берегам Ирана? Всего лишь 15 тысяч. Ну и, конечно, куча кораблей там с томагавками и так далее. Казалось бы, серьезная сила. Но она бесполезна, пока не ступит ногой на землю Ирана. А вот здесь американские войска ждут очень серьезное поражение. Ну, во-первых, против 15 тысяч американских там морпехов и других специалистов выступает армия Ирана. Не забывайте, что она достаточно сильная. Там минимум в строю сейчас 500 000 человек находится, а еще 8 миллионов готовы взять в руки оружие. Вот такая она ситуация. Ну, а сейчас что? А сейчас идет американо-иранское бадание в Ормузском проливе. Ну, и что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем вот это жесткое заявление Трампа о том, что он снова будет бить по Ирану. Израиль потирает ручки и подговаривает Трампа. Давай, давай, давай, еще удар, мы поможем. И опять повторяю, а почему это Израилю можно иметь ядерное оружие, а Ирану нельзя? Только потому, что это хочется Трампу или Белому дому? Но это несправедливо. А справедливо лишь высказывание Ким Чен Ына, который сказал, каждая страна имеет право для защиты себя получать или иметь то оружие, которое она считает необходимым. Вот тут она точка, против которой Трамп со всеми своими выпадами агрессивными ничего не может противопоставить. Иран готов к новой схватке с Соединенными Штатами Америки и достаточно серьезную пощечину, и не одну, еще даст Трампу, тем более накануне промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов Америки, где Трампа ждет крах республиканцев. И я думаю, что в ноябре власть в Конгрессе может перейти к демократам. Ну, этого Трамп заслужил. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
5: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
11: Реклама. Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
14: Командующий Черноморским флотом Федор Ушаков был гениальным стратегом. В сражении у мыса Калиакра турки существенно усилились алжирскими и тунисскими корсарами. Алжирский флагман, увлекая за собой весь турецкий флот, попытался выиграть ветер. Однако контр-адмирал Федор Ушаков разгадал вражеский маневр. Вместо того, чтобы оставаться в центре своего боевого порядка, Ушаков на быстроходном флагманском корабле пошел вперед. Вскоре он вступил в бой сразу с 4 судами, при этом турецкие корабли были настолько стеснены, что стреляли друг в друга. Сопротивление турок было сломлено, и они пустились в бегство.
15: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
16: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
17: Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице сбиты еще 3 беспилотника. Всего после 23 часов по московскому времени силы ПВО уничтожили 8 БПЛА. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации. В то же время аэропорты Геленджика, Краснодара, Минеральных Вод и Нальчика возобновили прием и выпуск самолетов после введения временных ограничений.
1: О конфликтах.
17: США и Израиль активно готовятся к возможному возобновлению ударов по Ирану. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на ближневосточные источники. По их словам, бомбардировки могут возобновиться уже на следующей неделе. По информации газеты, после визита Дональда Трампа в Китай его ближайшие сторонники разработали план возобновления ударов по Ирану. Как уточняют источники, если решение будет принято, бомбардировки военных объектов и инфраструктуры Ирана будут более агрессивными. Другой сценарий предусматривает отправку подразделений специального назначения для поиска ядерных материалов.
1: О пожарах.
17: В Набережных Челнах крупный пожар. Как сообщают власти, на открытой площадке горит полимерная продукция. Площадь пожара более 6 тысяч квадратных метров. Очевидцы сообщают о едком запахе в воздухе. По их словам, огромный столб дыма видно за несколько километров. На месте сейчас работают пожарные. Огонь пытаются локализовать. Погибших и пострадавших при пожаре нет. Российских школьников предложили привлекать к созданию обучающих компьютерных и настольных игр. Это инициатива члена Общественной палаты Евгения Машарова. По мнению эксперта, государственные инвестиции в такие проекты помогут защитить подростков от интернет-мошенников и определят их будущую карьеру. Ранее в палате призывали повышать цифровую гигиену молодежи через короткие видеоролики в отечественных социальных сетях. Туристов на Бали обманывают онлайн еще до приезда на остров. Мошеннические сайты предлагают иностранцам помощь в заполнении миграционной анкеты за 100 евро. Анкета бесплатная. Эксперты предупреждают, что 100 евро не ускорят процесс получения визы, как обещают аферисты, и за визу все равно надо платить.
1: О здоровье.
17: В Минздраве рассказали, как дожить до 100 лет. Отслеживание уровня холестерина и глюкозы, профилактические осмотры, физическая активность и отказ от вредных привычек увеличивают шансы, объяснила РИА Новости эксперт-гериатр.
18: О погоде.
17: В Москве сегодня до плюс 24, без осадков, в Петербурге плюс 16, временами небольшой дождь. Больше новостей в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
19: Запретных мелонов.
20: Виталий Валентинович в студии, радио «Комсомольская правда». Я приветствую вас, здравствуйте.
21: Здрасте, здрасте.
20: У нас с вами сегодня целый ряд, огромное количество многообразных тем, и международных, и российских, и даже,
21: Огромных тем.
20: Огромный ряд.
21: Сумасшедших
20: тем. Хорошо, слушайте, давайте начнем, на самом деле, с кажущейся небольшой темы. Я сейчас имею в виду Яну Ландратову, которая стала уполномоченной.
21: Небольшая тема, ничего себе. Омбудсмен всея нашей страны, Российской Федерации. Омбудсмен по правам человека, уполномоченный. Уполномоченная, или уполномоченный, как правильно?
20: Я бы сказала уполномоченная, но вы же боретесь с феминитивами, так что у вас все в мужском роде. Виталий, это ваша воспитанница непосредственно. Соответственно, в моем представлении она борец, борчиха, борцуха, как правильно скажем, с квадроберами. Это ее главное достоинство. Ну, в моем представлении.
21: Я не помню этого.
20: Она так яростно выступала против квадроберов. Мне кажется, именно Яны Ландратовой молитвами, так сказать, Россия спасена от этого чудовищного явления. И вот
21: просто квадроберы стали непопулярны. Они утратили популярность, и мы тогда все говорили, что не обращайте внимания на эту экзотику. Она настолько экзотична, что надоест сама по себе без борьбы с ней.
20: Виталий, мне кажется, что Яна своей активностью дала...
21: Яна молодец.
20: Молодец, да. Потому что благодаря ей квадроберы перестали быть популярными. Она отвратила, так сказать, молодежь от этого пагубного явления. Ну, так или иначе. Скажите мне, Яна Ландратова, будучи вашей помощницей, какой была эта девочка Яна, что ныне выросла в такую величину общероссийскую?
21: Ну, Яна Ландратова была хорошим, активным членом Молодой гвардии Единой России. Поэтому, собственно говоря, мое взаимодействие с Яной Ландратовой, с другими людьми, оно базировалось на нашей такой вот внегласной договоренности с Молодой гвардией, что самые активные и интересующиеся активисты, так сказать, члены Молодой гвардии, они так или иначе вот взаимодействовали с законодательным собранием Санкт-Петербурга. И Яна в том числе. Но это было давно, это же было там, я прошу прощения, 2010 год, по-моему, 2011, вот что-то такое.
20: Я вам больше того скажу, я помню, я журналистка еще в 2008-2007, она на MTV,
21: да,
20: она и там даже работала. Так вот, Виталий, я вообще, в принципе, у меня глобальный вопрос к вам относительно вообще омбудсмена, да, в нашей сегодняшней реальности. Кажется, что как будто вот Москалькова была, да, омбудсменом, а она был генерал полиции или милиции, да, она же, в общем, такой большой чин в силовых структурах была. Вот сейчас Яна Ландратова. Кажется, как будто вот люди, которые силовики изначально, вроде бы не очень склонны защищать права людей. Или как вам кажется?
21: Ну, Яна не силовик,
20: Силовик, но давайте посмотрим, в общем, путь ее, опять же, восхождения к депутатству, например. Она с силовиками сильно дружила и сотрудничала с ними.
21: Не в курсе, нет, я не знаю.
20: Я вам как-нибудь расскажу вот во время рекламы, сообщу вам подробный личный путь, но так или иначе, вообще должен ли быть омбудсмен? Существует ли в общепринятом понятии вот права человека, которых надо защищать? У нас же такое свободное и демократичное государство.
21: Яна только начинает свой путь, поэтому мы желаем всяческих ей удач. Но я вам честно хочу сказать, после Москальковой задана очень высокая планка. И в каком плане? Что Москалькова, кстати, впервые как омбудсмен, она... Ну, действительно, стала серьезной фигурой в российской, на российской и международной политической сцене. И я честно могу сказать, что Москалькова с большим вниманием относилась к проблеме военнопленных. И я вот что есть, то есть. У меня много, вы знаете, обращений от людей, которые разыскивают своих близких, которые сейчас без вести пропавшие на СВО. И было несколько случаев, что люди попадали в плен, и каждый раз мы взаимодействовали с Москальковой и с ее аппаратом очень эффективно. И каждый раз, в общем, делалось максимально все возможное, чтобы людей из плена достать. И самое интересное, что нам удавалось не только военнопленных доставать из плена, но также и гражданских лиц, которые были осуждены на Украине за, по статьям, связанным с... ну, так или иначе, с поддержкой Российской Федерации, и эти люди тоже приехали в Россию. Поэтому, что касается Москальковой, несмотря на все скептические замечания от некоторых людей в ее адрес, когда она только начинала, я считаю, что Москалькова, как омбудсмен, действительно состоялась, и этот уровень надо, этот вес, который она взяла, надо я не удержать, и это тяжело. Почему? Потому что вы представляете, с кем надо будет разговаривать? С откровенными головорезами из Украины.
20: А Москалькова прямо разговаривала с головорезами?
21: Она разговаривала со своим, так сказать, коллегой с территории Украины, из других государств. Нет, это серьезные разговоры, тяжелые. И там надо быть, безусловно, человеком, которого враг будет... ну, не любить, конечно, но уважать как врага. И это, ну, понятно, что для переговоров выбираются очень сильные, харизматичные личности.
20: То есть я правильно вас поняла, что уполномоченный по правам человека сегодня это прежде всего человек, защищающий права военнослужащих?
21: Нет, я говорю об одной из граней работы омбудсмена, где требуются не простые качества хорошего правозащитника, а сверхординарные качества такого серьезного, волевого переговорщика, который готов вести сложный разговор не просто с оппонентом, а с вооруженным противником. И это тоже дорогого стоит. То есть я считаю, что омбудсмен по определению должен быть человеком, который готов будет обменять себя на кого-то. Ну вот если там заложники.
20: Это вы сейчас круто сказали. Это действительно было бы потрясающе, если бы мы видели омбудсменов такого качества. Я боюсь, что тут вы немножко даете, ну как бы, да... большой куш доверия госпожи Лантратовой, но бог ее знает, может быть, так оно и будет. Просто я подумала о том, что вот Яна Лантратова или, может быть, любимая нами с вами Мизулина, это очень хорошие кандидатуры на пост уполномоченного по правам человека именно с точки зрения запретительной функции. Вот и Лантратова с очень многими запретительными инициативами, да, выступала. Ну, Мизулина, мы уже знаем ее послужной список.
21: Ну, нет, на ваш взгляд, тут противоречия какого-то? Нет, Яна, как, безусловно, яркий представитель партии «Справедливая Россия», она действительно выделялась, хотя потому что у «Справедливой России» тоже есть своя информационная квота по закону о равном доступе партии к эфиру. Угу. А поскольку в «Справедливой России», к сожалению, ничего плохого не хочу сказать про них, но там вообще нет ярких людей. Вообще.
20: Миронов?
21: Ну, Сергей Михайлович, ну, давайте так. Ну, Сергей Михайлович, мы его любим по-своему, как петербуржца. Но Сергей Михайлович все-таки, мне кажется, я не знаю, кстати, он пойдет на эти выборы или не пойдет.
20: Не знаю пока.
21: Вот, он все-таки, ну, человек в возрасте.
20: Ваша деликатность делает вам
21: вот,
20: честь.
21: В возрасте и не такой энергичный. Поэтому, естественно, что молодая, юная, симпатичная Яна, она выделялась на фоне некого вот определенного видеоряда «Справедливой России». Угу. Поэтому у нее была хорошая возможность для трибуны, поскольку «Справедливой России» же тоже надо было кого-то выдавать в эфир, ну, что-то делать. Потому что вот в «Единой России» нам невозможно.
20: Мне кажется, очень красиво Миронов выступал против блокировок. Вы вспомните, это манера потрясающая. Это с Трампа он слезал, я так понимаю. Когда стоит спикер, за ним его команда плечом к плечу,
21: всегда...
20: сурово глядя в камеру.
21: А посмотрите, это все подходы в Думе, они происходят таким образом. участвовал.
20: А я... это не выглядит безумием? А,
21: знаете, я ни разу так не участвовал, поэтому я не могу это...
20: Вы никогда ни за кем не стояли
21: никогда,
20: с грозным взглядом?
21: Никогда.
20: Напрасно.
21: Никогда. Это, ну, потому что стоять за кем-то... Ну, за кем стоять? За Владимиром Владимировичем, за Дмитрием Анатольевичем. Зачем им наша...
20: За сказать, Дмитрием Анатольевичем.
21: Зачем
20: вот
21: стоять? Они спокойно сами выступят, да. А вот стоять просто массовкой... Ну, я, опять же, я никого не осуждаю. Мне это неинтересно, да и, честно говоря, и не зовут тоже.
20: Поняла вас. Ладно, с Ландратовой будем ждать, собственно говоря, от нее прорывов. Еще одна важная тема, которая у нас с вами заявлена в анонсе, это фантастические сделки между Трампом и Си. Президент и товарищ, то есть главы двух мировых держав, схлестнулись, так сказать, и 36 фантастических сделок заключили. Что вы скажете по поводу этой встречи?
21: Есть одна проблема. Все, о чем ты договариваешься с американцами, это существует ровно до того момента, пока ты с ними сидишь за столом. Вот сколько договоренностей Трамп реально будет соблюдать к моменту, когда он нальет свой первый стакан коричневой газировки у себя в овальном кабинете, одному Богу известно. Вот, сколько? Половина. Вот давайте так, можно поспорить, что на следующем эфире мы будем говорить, что больше половины того, о чем Трамп договорился с товарищем Си, Трамп, в общем, уже похоронил. Почему? Потому что, ну, я ничего не хочу сказать плохого, но иногда это мне, как человеку, ну, наивному романтику из Петербурга, Трамп иногда кажется, ну, чуть-чуть недоговороспособным. То есть он... Нет, знаете, в чем дело?
20: Подождите, вот о чем, что вам кажется относительно Трампа, мы обсудим буквально после рекламы, потому что я хочу еще немножко посидеть на этой прекрасной встрече двух глав держав. Мы говорим с Виталием Милоновым сегодня о самых актуальных российских и мировых проблемах. Вернемся через 2 минуты после рекламы, не уходите далеко.
0: Запретных Милонов. Сказано на радио.
18: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
22: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
23: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
24: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
27: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях... Запретных Милонов.
20: Мы продолжаем, и я все-таки хотела бы заострить внимание на переговорах Трампа и Си, потому что, ну, очень много шума вокруг этого всего. А в моем представлении, может, я ошибаюсь, поправьте меня, Трамп уехал ни с чем. То есть это оказались не переговоры, а 3 дня, блин. Ни с чем, нулевая эффективность, хотя Трамп восторженно ускакал оттуда. Ну, а Си так сдержанно что-то сказал. Ну да, хорошо поговорили, типа, без скандалов.
2: А когда Трамп уезжал невосторженно? Вот вы мне объясните. Он всегда в восторге. Мне напоминает он иногда особенного человека.
20: Он совершенно особенный, это очевидно, он, извините.
2: Понимаете, причем это уже там восьмая категория там. Ну, реально, Трамп... Ну, Трамп не должен терять лица. Он никогда не может сказать, что ему... Он встретился с абсолютно покерфейсом Си. Обратите внимание, Трамп во время рукопожатия приветственного попытался... Ну, об этом все писали, он пытался на себя чуть продернуть руку.
20: Да-да-да.
2: Си этого не дал сделать. И Трамп тогда, он... попытался психологический прием применить, как бы главенство, он прикрыл их рукопожатие своей ладонью.
20: Это его фишка, он часто так делает.
2: Да, своей ладонью, показывая, что он тут главный.
20: Да.
2: Но Си на него не стал смотреть, а посмотрел в сторону так, чтобы было понятно, что этот не китаец, странный не китаец тут делает вообще. Он что хочет показать? И Си показал лицо полное великого китайского достоинства. Просто драконы красные стали летать вокруг Си, вот, показывая абсолютное равнодушие и не заискивание. Посмотрите, Трамп привык, что к нему все эти гомункулы приезжают и так или иначе находятся в каком-то зависимом, заискивающем, просительном положении. Он позволяет себе иногда кого-то отчитать, как Зеленского в первый раз, потом еще кого-то. А тут вообще, ну, надо понимать, Трампу, к сожалению, его советники, которые плохо знают Китай, не объяснили. Китай – это не страна в классическом географическом, политическом смысле этого слова.
20: Это центр мира.
2: Это цивилизация.
20: Да.
2: Это цивилизация, которая дышит воздухом тысячелетий. Понимаете, у них нефритовая армия. Так нельзя.
20: Да.
2: Вот,
20: тут я поэтому... с вами совершенно согласна.
2: Вот. И я абсолютно не пою дифирамбы Китаю. Китай – это страна себе на уме. Китай не дружит ни с кем.
20: Ничей не друг.
2: Он друг сам себе. Он друг, своей великой цивилизации. Поэтому так нельзя. С ним можно с уважением. Вот разговор с уважением, с этикетом в духе восточной деспотии, это воспринимается, Этикет. Этикет маскирует дипломатическую прохладу. Такой этикет, он делает беседу, пускай даже сложную, приличной с виду. Трамп это не освоил. К сожалению, Трамп даже не ковбой в стиле Буша младшего или старшего. Это, ну, действительно такой вот человек из Лас-Вегаса, который совершенно... Это 100% не подходит этот ключик к китайскому замку. Так что обломался.
20: Слушайте, но на самом деле, надо признать, что у Дональда это вообще второй заход. Ведь в свой первый срок он же ездил также с Си разговаривать и что-то там пытался. В итоге все это закончилось усилением санкций со страшной силой. Но вот что я хотела еще уточнить у вас. Я так понимаю, что Трамп ведь он зачем ехал? Он хотел потребовать у Китая помощи с Ираном. Получил отлуп. Ну, очевидно совершенно, ни о чем не договорились. Пекин в свое время, в какой-то момент, хотел заручиться, ну, не поддержкой, а, по крайней мере, не заступничеством Америки за Тайвань.
2: По Тайваню, да?
20: Вот, тут тоже ничего не сложилось. То есть по нулям.
2: Товарищ Си, возможно, ожидал, что будет сделка. А как любит Трамп говорить, да, какая-то ситуация отхода
20: Америка,
2: от Ирана.
20: Америка, Китай, Тайвань, а Китай, да, Америка,
2: да,
20: Иран.
2: Да. А почему тогда нужно отступаться от Ирана? Там, кроме всего прочего, я читал некоторых ленинградских журналистов-международников, кроме видимой части была еще и невидимая, ведь Китай – это... Очень далеко уже не только не Иран. Китай – это серьезное развитие в Африке.
20: Угу.
2: И Америка там просто стремительно теряет. Она и так мало-мало позиций, а сейчас их вообще не остается. Китай занимается абсолютно сумасшедшей экспансией в этот регион, в африканский. И
21: Америка... Я бы сказал, что Америка там вообще осталась не у дел, с ней разговаривать не о чем. И если с кем-то и разговаривать о тех местах, где Китай встречается с противодействием иной силы, я бы сказал, что нужно было встречаться с англичанами. Но англичане напрямую ни с кем никогда не встречаются, потому что они ссыкливые саксы, и они подлые скоты. Вот. Поэтому с англичанами договариваться невозможно. Они боятся сказать правду, поэтому им можно только по жопе надавать, и тогда они поймут.
20: Давайте попытаемся вернуться в парламентское русло.
21: Парламентское русло заключается в том, что на сегодняшний день существует два центра противостояния серьезного по линии Восток-Запад. Это, с одной стороны, Китай со своими, так сказать, спойлерами, сателлитами. С другой стороны, который расширяется на Ближний Восток, в Африку. С другой стороны, это британо-турецко-турецкая и плюс еще неожиданно украинский альянс. И на сегодняшний день Британия руководит, Турция является оператором, хохлы на грязной работе, это не фигура речи, они действительно на грязную работу нанимаются, грязная работа, убийства, террористические акты и так далее. И вот сейчас мы видим по линии Восток-Запад это противостояние. Я обращаю внимание, например, то же самое Сомали. Сомали, бывшие Сомали, распавшие сейчас на Могадиши, там Сомалиленд и так далее, там Китай отстаивает свои интересы, американцев оттуда вышибли. И с другой стороны, англичане, турки и ЧВК из Украины.
20: Вот. Подождите, но у наших ЧВК в Африке тоже много.
21: Нет, у нас есть не ЧВК, у нас есть некий все-таки... Теперь уже не совсем частная военная компания, а некий проект государственный.
20: Ну,
21: африканский корпус.
20: Бывшие вагнеровцы.
21: Африканский корпус сейчас законтрактован Минобороны.
20: Бывшие вагнеровцы, бывшие Испаньола, вот это вот
21: нет,
20: все
21: Испаньола,
20: сейчас...
21: Нет, бывшие Испаньолы нету, потому что Испаньола расформирована.
20: Я читаю испаньольцев многих, и они говорят, что они как раз в Мали. Виталий,
21: испаньольцы,
20: хорошо, сейчас...
21: многие, поскольку Испаньола расформирована добровольческим корпусом,
20: да, но
21: то
20: они перешли
21: они,
20: в Добракор.
21: Они переконтрактовались в Министерство обороны в африканский корпус. Это нормально.
20: Хорошо,
21: да.
20: Я поняла. Да, мы сейчас просто углубляемся серьезно, а я, возвращаясь просто к ситуации Си, смотрите, мы сразу сегодня увидели, что Владимир Путин едет буквально 20 числа к президенту. Как, в смысле, к товарищу, я имею в виду Си, ну, я не знаю, он же президент или глава Компартии? Ну, как-то его надо
21: председатель.
20: Называть. Председатель, вот, да. Значит, Владимир Путин едет к председателю китайскому. А это зачем? Чтобы отшлифовать неуспех Трампа? Отполировать?
21: Да нет. У России и Китая есть свой огромный кусок.
20: Но это как-то очень совпадает.
21: Вопрос.
20: Мы раньше не слышали об этом визите. Вот он как-то сразу тут наклюнулся.
21: Ну, будем так говорить, что существуют некие вехи, некие этапы развития отношений. И так вот совпало.
20: И совпадение.
21: Так совпало, потому что встречи руководителя нашей страны и Си Цзиньпиня, они гораздо чаще происходят, чем у Трампа. Вы согласитесь, это
20: да.
21: В рамках, на полях каких-то международных форумов, мероприятий, там иногда и несколько раз в год происходят эти встречи. Поэтому, что касается России и Китая, то эта встреча очередная и, в общем, можно в любом случае сказать, что она так или иначе плановая.
20: Угу.
21: Вот. И тем много... Темы сложные, я понимаю. Первая, наверное, тема – это и связанная с энергетикой. Вот, с энергетикой, с финансовыми взаимозачетами. Там, это действительно такие сложные переговоры, которые с достоинством нужно провести будет. Но, опять же, есть огромная часть разговоров между Россией и Китаем, которые относятся к непубличной сфере, и обсуждать их, ну, просто выказывать некое дилетантство и профанацию.
20: Ну, я понимаю, да, конечно. Вы знаете, тут еще пара вещей, потому что вот при встрече Трампа Си Цзиньпин выдал парад оркестров, там каких-то этих детишек, цветы, сумасшедшие ужины. Я к параду хотела вернуться. Си не был на нашем параде 9 мая. Был Лукашенко, который то ли сразу после, кажется, сразу после сказал, что Белоруссия мобилизацию должна проводить, и вообще мы к войне готовимся. Это он о чем? У нас 50 секунд, я просто хочу затравку дать и после новостей продолжить.
21: Ну, опять же, Александр Григорьевич может говорить
20: все
21: вещи.
20: Что угодно, он не отвечает за свои
21: слова. Знаете, Александр Григорьевич как скальд.
20: Как кто?
21: Как скальд.
20: А кто это скальд?
21: Слагатель неких рун, так сказать, это эпосов.
20: Понимаю.
21: Поэтому надо относиться к его выражениям как к неким вот нравственным наставлениям.
20: Ну, поэт, да, в России больше, чем поэт.
21: Да, безусловно.
20: Понимаю. Вообще, конечно, ну... Это очень красивое было заявление. Я боюсь, что оно все-таки останется с господином Лукашенко. Его еще много будут цитировать. Я боюсь, что он немножко напряг собственный народ, когда сказал, что будет мобилизация. Ну хорошо, мы сейчас прервемся буквально на 3-4 минуты на новости и вернемся к нашим душеспасительным беседам с Милоновым.
25: Запретных Милонов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Режиссер Николай Лебедев о воздействии кино на человека.
4: На самом деле я убежден, что кино – это все-таки прежде всего эмоция. Мне нравится, как Бергман говорил на эту тему. Он говорил, что кино – единственное из искусств. Знаете, здесь на самом деле не единственное, есть еще музыка, скажем, которая, минуя сознание, сразу проникает в подсознание. Возможно, это не совсем так. Но мне кажется, что очень важно, что кино способно пробудить в нас очень естественные, яркие, сильные человеческие эмоции. По крайней мере, во мне оно пробуждало эти эмоции, и они помогали мне жить. Они реально помогали мне выжить в самых сложных ситуациях. И я так благодарен за это кино. И мне так хочется, чтобы истории, которые я рассказываю, а они разные, есть трагические, есть драматические, есть, не знаю, духоподъемные, говорят, или сказочные. Но мне хочется, чтобы, выходя из зала, зритель чувствовал себя чуть-чуть хотя бы лучше и добрее, и чтобы ему чуть больше хотелось жить, чтобы хотелось смотреть на небо, даже если оно серое, и видеть какой-то проблеск синевы. Хотелось улыбаться людям, хотелось нести что-то светлое в жизнь. Я убежден, что кино способно это делать. По крайней мере, меня оно подталкивало к этому всегда. Когда я смотрю хорошую картину или пересматриваю, я получаю какое-то новое качество душевное. Такое возникает некая гармония, душа перенастраивается, понимаете? И мне это помогает выходить из сложных ситуаций.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
5: Об атаках.
6: 138 украинских беспилотников сбиты за ночь над регионами России, сообщила Минобороны. 10 БПЛА уничтожены над 7 муниципалитетами Калужской области. На местах работают оперативные службы, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
5: О политике.
6: Дональд Трамп заявил, что вопрос о поставках на Тайвань американского оружия на 12 миллиардов долларов поставлен на паузу. По его словам, дальнейшие действия Вашингтона зависят от Китая. Ранее президент США призвал Пекин остыть по вопросу Тайваня. Глава Белого дома отметил, что политика Вашингтона по отношению к Тайваню не изменилась после его визита в Китай. США официально не признают ни суверенитет Китая над островом, который считает Тайвань своей территорией, и выступают против любого вмешательства ни за независимость Тайваня.
5: О происшествии.
6: В аэропорту Дубая задержали пассажирку, которая пыталась провести в чемодане двух медвежат. Как пишут СМИ, таможенники заметили подозрительные объекты при сканировании багажа и отправили чемодан на досмотр. Внутри обнаружили детенышей редкого вида медведей. К тому моменту они уже не дышали. Медвежата не выдержали длительного воздействия низких температур в багажном отсеке самолета. Владелица багажа заявила таможенникам, что не знала о содержимом чемодана и получила деньги только за его перевозку. Ее арестовали и обвинили в контрабанде редких животных.
5: О космосе.
6: Многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию, сообщила НАСА. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с военной базы космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в час ночи по Москве. Стыковка корабля ожидается в 14 часов по московскому времени 17 мая. Запуск грузового корабля к МКС переносился дважды. Cargo Dragon должен доставить на станцию более 2 тонн продовольствия, оборудования и материалов для проведения научных экспериментов.
25: Обо всем.
6: Бывшая штаб-квартира «Битлз» на лондонской Savile Row впервые откроется для поклонников как официальное выставочное пространство. Семиэтажный особняк, где группа записала альбом «Let It Be» и дала знаменитый концерт на крыше, примет первых посетителей в 27-м году. В здании воссоздадут подвальную студию, а кульминацией осмотра станет выход на ту самую крышу. Сэр Пол Маккартни, один из основателей группы, объяснил замысел желанием дать туристам возможность попасть внутрь, а не только фотографировать фасад.
25: О погоде.
6: В Москве сегодня днем до плюс 24. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге до плюс 16. Временами возможен небольшой дождь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
25: Запретных Милонов.
20: Так, ну ладно, давайте с международной тематикой чуточку закончим. И тема,
21: да
20: которой...
21: зачем это международная?
20: Тема, которую я не могу с вами не обсудить. Буквально на днях в «Ведомостях» вышла большая статья, где журналисты утверждают, что доля православных россиян за 15 лет снизилась почти в 1,5 раза. Это что ж такое происходит? У нас же здесь, там и везде скреп со страшной силой, а мы все менее и менее православные. Это почему, на ваш взгляд?
21: Я читал эту статью. Не могу сказать, что я полностью согласен. Самое главное, непонятна методика, как они...
20: Но они там, в общем, выкладывают эту методику. Ну,
21: непонятно,
20: я не вчитывалась.
21: Каким образом они это считали. Я отталкиваюсь, как считают, в принципе, по верующим. Да? Есть очень хорошая статистика, которая ведется по приходам. И это такая верная история, и когда падало количество посещающих церковь, я это видел, каждая церковь ведет статистику по причастникам, то есть по тем людям, которые приходят к причастию, не просто которые стоят в церкви во время службы, а которые приступают к причастию. И вот есть количество людей, я могу сказать, что на сегодняшний день оно... В большинстве храмов, при том, что количество храмов увеличивается постоянно, оно не падает, и есть такой стабильный небольшой рост. Но он не является реальным ростом, потому что просто увеличивается количество людей в Санкт-Петербурге, к сожалению. Вот, у нас растет численность населения неоправданно. Mm-hmm. Вот. Поэтому вот это увеличение количества причастников примерно коррелирует с увеличением общей численности Петербурга. Я могу сказать, что в принципе, количество нет снижения вообще, но есть районы, предположим, Москвы, Петербурга, еще ряда регионов, где количество православных не уменьшается их количество людей, а уменьшается доля в связи с массовым приездом мигрантов. И если вы возьмете опрос, проведете в пригороде Москвы, где-то в одном из районов известных московских, то там вообще вы удивитесь, что вам, во-первых, мало кто ответит по-русски на этот вопрос, а то ответит, скажет, что они правоверные мусульмане.
20: Ну, подождите, Виталий, давайте. Статистика общеизвестная, что только за 25-й год количество мигрантов в России сократилось как минимум на 10%. Это данные Росстат.
21: Это количество перешло в качество. Некое количество неучтенных мигрантов сократилось. Потому что если брать в абсолютных цифрах, то в 1,5 раза мигрантов меньше не стало. Не стало точно. Mm-hmm. Вы посмотрите,
20: ну да, я понимаю.
21: Посмотрите, где бы то ни было.
20: Пропорцию, да. О которой вы
21: в
20: говорите,
21: Петербурге,
20: я понимаю.
21: Да, ну, в Петербурге, например, запретили мигрантам работать в доставке и в такси. Поэтому в такси куча мигрантов работает, используя обходные схемы. Это я вам могу сказать абсолютно точно, знаю, как это все работает. Один мигрант с гражданством России, под его именем работает несколько мигрантов без гражданства России. То есть человек же не может 24 часа в сутки работать, а он работает 24 часа в сутки. В принципе, очень похожи друг на друга они, вот, не отличишь. Поэтому эти схемы есть. Также не забывайте, что количество мигрантов благодаря коррумпированным негодяям у нас некоторые мигранты нелегальные стали вполне себе гражданами России. Я помню, из города Оша огромное количество прям поступало. Там наше диппредставительство прям, ну вот, негодяйски работало лет 10 тому назад. Поэтому, да, у нас количество мигрантов все равно высокое. И сейчас эти люди уже получают какие-то разрешительные документы, потому что система учета стала сложнее. Вот. Но у нас что, разве на улицах меньше мигрантов стало?
20: Но подождите, нет? Смотрите, с другой стороны, мы видим мигрантов, ну, целые партии, да, которые должны приезжать из Индии. Сейчас вот я сегодня буквально прочитала, сейчас выписала себе власти, Афганистана изучают возможность направить в Россию трудовых мигрантов. Таджикистан 7 числа, я тоже читала статью об этом. Огромное количество мы с удовольствием принимаем этих мигрантов, учитывая, опять же, что нам постоянно говорят, что не хватает рабочих рук.
21: И да, и нет. Количество рабочих рук катастрофически снижается. Вин

0: мегаполисах.
1: Потому что строительство двигает вперед экономику.
0: Строительство нифига не двигает. Строительство двигает вперед экономику лично хозяев строительного бизнеса.
1: Ясно.
0: Строительство дает маленький прирост по экономике в моменте активного строительства и потом огромную нагрузку на инфраструктуру, на бюджет, поскольку мегаполисы, застроенные вот этими высотными домами, они требуют огромных вложений.
1: Тогда заморозьте все эти стройки и отправьте
0: вот,
1: всех этих мигрантов на
0: правильно.
1: Заводы. Что же вы не делаете
0: этого? Я считаю, что Петербург, Москва, Ростов и многие другие, да, Краснодар, надо остановить эту массовую стройку. Не нужно. Стройка должна быть только там, где Россия,
1: ну,
0: где земля.
1: Она сама вполне себе, сама по себе останавливается, если вы видите статистику по самым крупным застройщикам.
0: Вот, сейчас статистика это обусловлена экономическими факторами. И, в принципе, хорошо, что сейчас строить стали меньше. Но все равно строят же. Строят и... Они построят там свои дома, продадут эти квартиры, а нам с вами из наших налогов, где бы мы ни жили, там, в Сибири, на Дальнем Востоке, в России, центральной, там, южной, а нам нужно из своих налогов оплачивать там новые дороги, новую инфраструктуру, содержание новой инфраструктуры. Он говорит, вот мы построили микрорайон на 25 тысяч человек и одну школу вам построили, которой не хватает, естественно, там, ну, даже если построили две школы. А эксплуатация этих школ, она же, ну, требует огромных денег ежегодно. Вот. То есть, если бы этот район не был построен, то тогда бы... Не нужно было бы все, не нужны были бы все эти расходы.
1: Как вы думаете, Собянин согласится с вами?
0: Сергей Семенович преобразил Москву.
1: Это обязательная мантра, она должна звучать.
0: Понимаете, в чем дело? Москва немножечко выбивается из этого, потому что я с удивлением смотрю на прекрасную столицу, где вырастают свечки новых домов. И, слава богу, теперь очень легко посмотреть. Вот ты едешь на машине, смотришь, новая свечка, открываешь одно из российских прекрасных приложений недвижимости, которое, кстати, не имеет аналогов в Европе, вот, и смотришь цены, и думаешь, господи, а кто это? Я депутат Госдумы, думаю, а как это вообще можно купить? А как это? Сколько надо зарабатывать, чтобы купить квартиру, там, трехкомнатную квартиру за 30-40 миллионов рублей? Как? Ты, ну, где должен работать? Ты должен, не знаю...
1: Ой, вам подсказать, где работают эти люди, которые покупают квартиры за 70, 80 и даже 120
0: и
1: миллионов
0: как
1: рублей?
0: Как можно заработать?
1: Читайте последние сводки.
0: Я не знаю. Я не представляю,
1: Виталий,
0: как можно заработать.
1: Виталий, но на самом деле не вашими молитвами, а в общем и целом мы видим, что строительство происходит все меньше и меньше, стройки сворачиваются, девелоперы и всякие застройщики банкротятся, все идет своим чередом.
0: А не надо так много застройщиков.
1: Да
0: я
1: не
0: считаю,
1: надо, конечно,
0: что
1: все,
0: застройщики
1: два.
0: Должны остаться массовые, такие небольшие.
1: Кстати, обратите внимание, что самолет просил субсидию, им никто ничего не дал.
0: Правильно сделали. И не надо давать субсидию. Не надо давать субсидию строителям. Строители богатые. Субсидию надо давать людям. А строители, если не могут зарабатывать, значит, пожалуйста, могут покинуть этот рынок и заниматься строительством домов, частных домов, фермерских хозяйств. То есть они должны создавать
1: я
0: жилье.
1: Я так и представляю себе самолет, который строит домики
0: мне,
1: для фермеров.
0: Честно говоря, не знаю. Ну, пускай строит. Понимаете, строительство приусадебных хозяйств, строительство домов индивидуальных фермерских, оно создает экономику страны, оно создает продуктовую безопасность страны.
1: А нам губернатор Беглов говорит о том, что у нас будет сейчас два новых небоскреба, помимо того, что
0: а
1: уже есть...
0: А там никто жить не будет.
1: Да подождите, жить, может быть, и не будет, но они нам двигают экономику, говорит нам
0: господин
1: Беглов.
0: Нет, это каждый небоскреб приносит миллиарды денег прибыли.
1: Виталий, то есть небоскребы приносят, а жилые дома нет?
0: Нет, жилые дома потребляют, а производство, понимаете, небоскреб и производственное помещение в принципе чем-то, конечно, с разной ценностью, но
1: давайте
0: они
1: тогда всех застройщиков
0: приносят
1: на небоскребы
0: прибыль, прибыль для бюджета.
1: Пусть
0: и для
1: они
0: города.
1: Небоскребы строят.
0: Я могу сказать, что на сегодняшний день...
1: В Твери где-нибудь.
0: Ну, знаете, вы что про Петербург? В Москве, знаете, сколько небоскребов
1: знаю,
0: строится?
1: Да.
0: Там вот эта Москва-Сити, я ее обхожу стороной, мне там страшно находиться.

0: Там это башня Саурона какая-то, еще там какие-то вещи. Я там не был ни разу. Я думаю, что там какие-то особые, особые атмосферы. И как и большинство людей. И, честно говоря, ну строит и строит. Ну,
1: ладно,
0: спокойно.
1: Хорошо. На самом деле... Вообще, давайте, я поняла, в общем, вашу мысль и про православных, и про мигрантов.
0: Я бы сказал так, хочешь построить в большом городе башню, построй еще в Мордовии одну.
1: А, понятно.
0: Еще где-нибудь
1: в Удмуртии. А еще отвали от центра Петербурга.
0: В Удмуртии построй.
1: Да, спасибо.
0: Там,
1: Виталий,
0: чтобы там сейчас... бизнес тоже развивался.
1: Сейчас мы прервемся буквально на 2 минуты и вернемся после рекламы. Не уходите далеко.
2: Запретных Милонов. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
5: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают. Запретных Милонов.
1: Виталий, я бы хотела с вами чуть-чуть, ну, такую околоправославную тему продолжить. Господин Михалков, вы, наверное, знаете, что вот эти вот... как это называется, разговоры о важном со школьниками, да, они показывают, в частности, обращение Никиты Сергеевича. И вот 18 мая очередной выпуск «Бесогона» будет показан всем школьникам и учащимся средних технических училищ, или как это правильно назвать. Вот, короче, 18 мая в разговорах о важном Михалков расскажет нам про то, что нужно терпеть. То есть коррупцию, блокировки интернета. Вот Никита Сергеевич говорит, надо терпеть. Мы, русские люди, тем и отличаемся, что мы терпим. И только из-за нашего потрясающего терпения мы победим. И если есть чем быть недовольным, он говорит, много чем можно быть недовольными, но это кто-то раскачивает, это кто-то нам, значит, делает, чтобы мы страну свою потеряли. Нужно терпеть. И рано или поздно нам зачтется. Как вы думаете, хорошо? Так вот школьников учить, терпеть.
0: Я не слышал.
1: А я вам хотите пошлю?
0: Эту передачу Михалкова. Знаете, я прошу прощения, я вот там, я знаю, что Яна Валерьевна Лавантратова, она очень активна.
1: Давайте скажем между нами девочками, что господин Михалков как раз Яну Лавантратову
0: я
1: и
0: не
1: подвинул.
0: Знаю.
1: А
0: я видел,
1: знаете.
0: Просто у Яны в сторис она выкладывает
1: Москалькова
0: постоянно.
1: Москалькова тоже была его, в общем, вот, избранницей в некотором смысле.
0: И не могу знать, но тут точно, что вот я про себя могу сказать, что я не очень хорошо знаком с программой «Бесогон», я не смотрю ее.
1: Напрасно, вам бы это дало много впечатлений.
0: Знаете, я люблю читать проповеди, но, в общем, мне больше интересно слушать проповеди от...
1: Ткачева.
0: отряда духовных лиц. Кстати, отец Александр Ткачев, ну, он иногда, ну, просто не всем подходит, но, наверное, мы такие разные есть, что кому-то Ткачев, кому-то не Ткачев. Вот. Есть масса интересных проповедников, современных и проповедников недавнего прошлого, ну, так сказать, миссионеров, которые тот же самый отец Александр Шмеман. Вот.
1: Я думала, что вы мне скажете на это, что Господь терпел и нам велел. Нет? А чего вы так не говорите?
0: Знаете, для молодежи нужно говорить не про исключительно про терпение, да? Я бы сказал, про терпение через не ожидание моментального результата. Но мы говорим с молодежью не про терпение, а про усердие, наверное.
1: Усердие – это совсем другое.
0: Про то, что, наверное, я бы сказал молодежи, что мы должны понимать, что и наше усердие, наш труд не всегда приносит моментальный результат, и очень часто моментальный результат не является хорошим, благим.
1: Это вот прям то, что вы говорите, это очень правильно, но в данном случае Михалков имеет в виду совсем другое.
0: Я не цензор мне это, знаете, господину
1: мне
0: Михалкову.
1: Знаете, что это напомнило? Помните, король из «Обыкновенного чуда», это про родственника какого-то своего рассказывает, когда при нем душили его родную жену, он говорил, уговаривал, подожди, может быть, обойдется. Вот так потерпеть. Это какая-то, ну, правда, галиматья. И есть еще такое ужасное слово тюремное. Терпило называется. Нельзя терпеть, когда все вокруг рушится. Нужно с этим как-то работать.
0: Понимаете, мне кажется, что ну, наша молодежь, она ну, настолько продвинутая, и действительно продвинутые, и очень неплохие люди они. Поэтому, наверное, здесь еще и от нас многое зависит. Когда мы говорим просто «терпи, не объясняя», то это, ну, не воспринимается. Молодой человек в силу своего темперамента, в силу особенностей возраста, он не готов воспринимать такую информацию. Он готов, он может слушать, ему нужно приводить аргументы, и то, что иногда нам не хватает, я прежде всего про себя, наверное, говорю, что когда ты что-то хочешь предложить, ты должен объяснить. Не держи никогда своего собеседника за дурака, который просто примет все, вот некую вот буллу.
1: Ой, мне кажется, что почти все сейчас держат нас за дураков и не считают необходимым что-то объяснять.
0: Почему? Так я как
1: вот
0: раз...
1: Вот вы объясняете, да, нет, вам
0: я
1: спасибо
0: как,
1: за
0: я
1: это.
0: Я как раз и хочу сказать, что есть сложные решения. Решения, которые, ну, заведомо не будут популярны, но... их негативное восприятие этих решений прямо противоположно нашему усердию объяснить причину для этих решений. Ведь если решение обосновано, пускай даже, ну, так сложно обосновано, оно не воспринимается как некое зло, оно воспринимается как некая вынужденная мера. А когда ты принимаешь какое-то решение и говоришь, ты, дурак, ничего не понимаешь?
1: Но о. Потерпи коррупцию. Нет, коррупцию потерпи, говорит
0: но,
1: Михалков.
0: Давайте так. Я не готов обсуждать Михалкова. Я не слышал и, наверное, вряд ли услышу.
1: Да я вам пошлю,
0: услышу.
1: Виталий.
0: Но
1: да я, просто...
0: я хочу сказать, что...
1: 7 минут.
0: Посмотрите на последние решения в российском государстве. Посмотрите, сколько сейчас статусных коррупционеров привлекается к ответственности. Посмотрите, в Министерство обороны последний, кто держался, Цаликов, да. Я прошу прощения.
1: Ближайший сподвижник Шойгу.
0: Да, ну, был первый, он первый, по-моему, был замминистра, так. Или не первый замминистра. Ну, в общем, один из таких статусных заместителей министра обороны тоже привлечен к ответственности. И я знаю, что там огромный там, материальный какой-то иск к нему предъявлен. Не могу сказать насчет уголовной составляющей, я просто не в курсе. Но знаю, что сейчас идет расследование. Поэтому, если говорить о борьбе с коррупцией, то как раз государство сейчас максимально демонстрирует и губернаторов, как привлекает к ответственности, и мэров городов, и заместителей. Господи, это просто нету ни одного региона, где бы была такая атмосфера свободная. Вон, Башкирия. Башкирия вообще имеет огромные проблемы с коррупцией. Огромнейшие.
1: Ой, давайте так далеко не ходить.
0: Нет, а я вам могу сказать, что Башкирия – это не Москва, но государственные предприятия Башкирии региональные позволяют себе тратить сотни миллионов рублей просто на необоснованные расходы. Сотни миллионов. Вы приедете в Башкирию и скажите, 500 миллионов рублей потрачено просто ни на что. Вас люди не поймут. А они потрачены ни на что, как я считаю.
1: Я поняла вас, Виталий. Ну тогда, извините, вас никто за язык не тянул. Тут все равно получается события недели. Это два прифронтовых региона потеряли своих губернаторов.
0: Знаете, вот у нас в церкви есть две разные формулировки. Почислить на покой и почислить благодарностью за понесенные труды.
1: Хорошо, Гладков и Богомаз, я так понимаю, Богомаз пойдет в Госдуму, Гладков, наверное, сам захотел отдохнуть, но ужас в том, что на смену Гладкову к нам приходит генерал в самую сложную область, Белгородскую область, приходит человек, который никогда не управлял населенными пунктами, он не представляет себе даже близко. Более того, мы знаем, ну, в общем, его сомнительное военное прошлое, об этом очень многие патриотические каналы пишут. И вот он возьмет руководство самым сложным регионом России.
0: Знаете, я вот могу сказать то, что я знаю. В бригаде, где я служил, 132-я Горовская бригада, она долгое время, наш комбриг был полковником, потом стал генералом, героем России, и нам приходилось управлять, ну, по сути дела, половиной региона. Да, потому что вся прифронтовая часть была под нашим управлением. Мирные жители, немирные, там все надо. Поэтому если бы генерала Наймушина поставили бы мэром какого-то города, я бы сказал, правильно сделали, потому что он точно ни копейки не украдет.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Это мы про Царикова сейчас забыли.
0: Нет, я говорю про боевого генерала.
1: И про все окружение Шойгу.
0: Я говорю про тех людей, которых я лично знаю. Герои России... генерала Наймушина, вот можно смело ставить на... Ну, на
1: губернатора. Но, тем не менее, поставили генерала Александра Шуваева.
0: Я думаю, что если поставили, значит, человек достойный. И сейчас наша задача, наверное, не совсем наша, это больше задача региональных наших товарищей, оказать ему всемирную поддержку. Поддержку в том, что он точно умеет отдавать приказы, он точно умеет спрашивать с людей о выполнении или невыполнении. И самое плохое, это когда человек только заступает на должность, уже осыпать его эпитетами, проклятиями, там, не знаю, сомнительными прогнозами, дайте человеку начать
1: работать.
0: Хорошо,
1: дадим. Я просто думаю о том, что вот как раз самое сложное, да, Белгородское, Брянское. А помните, мы с вами обсуждали, когда господин Хинштейн был брошен на многострадальную Курскую область, и я еще, в общем, орала, что, боже мой, за что Курская область? И где теперь Александр Хинштейн? Мы видим какие-то новости Александра Хинштейна. Затих как-то, да?
0: Александр
1: Выплаты
0: Хинштейн
1: там вот вроде бы затормозились.
0: Он,
1: у нас минута.
0: Он как раз занимается хозяйственной деятельностью. И, естественно,
1: молча,
0: уделять внимание какой-то публичности он не считает необходимым. Но никаких скандалов мы не слышим. Мало
1: Нет,
0: того,
1: мы видим,
0: он
1: что вот
0: зачистил...
1: Он объявил об отмене выплат
0: Александр
1: потерявшим
0: жилье. Александр Евсеевич зачистил огромный клан коррупционеров в этой области. И посмотрите, он вскрыл огромные гнойники, куда просто как в бездонную бочку пропадали бюджетные деньги. Правильно? Молодец, молодец. Вот. Дальше ничего не могу сказать.
1: Но он отменил выплаты. Но вы же видели этот скандал ужасный, когда куряне говорят о том, что почему мы потеряли жилье, а нам отменили прописанные изначально выплаты. Ну, ладно. В общем, на самом деле, конечно, чудовищная история. Я очень надеюсь, что этот генерал, про которого вы говорили, что его не сразу назначили, потому что он в недостойном виде предстал перед вышестоящими, знаете, да? То есть это замечательная история, когда его сначала вроде бы утвердили, потом он пришел, ну, не совсем в порядке навстречу, и люди, которые за него, собственно, ратовали, сказали, ой, что-то, кажется, не то. Ну, ладно, на самом деле, дай бог, чтобы губернаторы Брянской и Белгородской области нашли себя в новой ипостаси. Виталий Валентинович, спасибо вам большое.
2: Запретных Милонов. Реклама.
6: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
7: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
8: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
2: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
10: Привет слушателям «Радио Комсомольской правды».
9: В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
9: Об атаках.
11: 138 украинских беспилотников сбиты за ночь над регионами России. По данным Минобороны, БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей, а также над Ростовской, Орловской, Тульской и Калужской. Помимо этого, налет беспилотников отразили над Липецкой, Рязанской, Смоленской и Тверской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей. Ночью в 9 российских аэропортах были приостановлены прием и выпуск рейсов.
9: О терроризме.
11: Дональд Трамп заявил о ликвидации одного из глобальных лидеров терроризма. По словам президента США, речь идет о втором командире запрещенного в России ИГ. Операцию по ликвидации Абу Билаля Аль-Минуки провели вооруженные силы Соединенных Штатов и Нигерии. Глава Белого дома заявил, что после устранения Минуки глобальная деятельность террористической организации значительно ослабла.
9: О пожарах.
11: Пожарные локализовали возгорание на территории производственной площадки в Набережных Челнах. Об этом сообщили в мэрии. На площади более 6 тысяч квадратных метров горела полимерная продукция. Погибших и пострадавших нет. Очевидцы сообщают о едком запахе в воздухе.
9: О конкурсах.
11: Директор Евровидения Мартин Грин допустил возвращение России на песенный конкурс в будущем. По его словам, это произойдет, если российский вещатель будет соблюдать правила членства. По словам Грина, в 2022 году Россия была отстранена от Евровидения не из-за начала военной операции на Украине, а из-за отсутствия доказательств независимости вещателя от российских властей. Россия участвовала в Евровидении с 1994 года. Конкурс в разные годы транслировали Первый канал или «Россия-1».
9: Обо всем.
11: Турция, Италия и Франция возглавили список самых популярных зарубежных направлений для летнего отдыха россиян. Чаще всего наши соотечественники бронируют отели на 5 дней, а средняя стоимость суток проживания составляет 15 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса путешествий OneToTrip, которые изучили данные заказов гостиниц. Эксперты отметили, что в этом году туристы также начали активно открывать для себя новые форматы отдыха за границей, например, фермерские дома и объекты агротуризма.
9: О валютах.
11: Официальный курс доллара на выходные 73 рубля 13 копеек, евро 85,18, юаня 10 рублей 73 копейки.
9: О погоде.
11: В Москве сегодня до плюс 24, преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге до плюс 16, временами возможен небольшой дождь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
12: Внимание! В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды». Мы начинаем очередной выпуск. Кто такие мы? Да все те же ведущие. Это Виктор Баранец и это...
13: Яким Апачев, здравия желаю.
12: Здравия желаем. Среди множества очень непростых, зачастую очень трудных вопросов, которые обращены к военному ревю, я нашел один, пожалуй, самый трудный. Потому что просили, ответим вот на такой простенький вопрос. Виктор Николаевич, Аким, а что нам нужно для победы? Интереснейший вопрос. Правда же, да? Я попытался сначала ответить, а потом подумал, да мне для этого потребуется минимум час. Потому позвольте, потерпите, я выскажу некоторые только свои соображения, далеко не бесспорные. Я лишь назову некоторые моменты, что нам нужно для победы. Ну что, я хотел бы прежде всего сказать о том, что нам нужна более ясная формула проведения специальной военной операции. Нам нужно понять рубежи, на которые мы должны выйти, хотя бы территориальные. Потому что, да, вроде бы есть две основных задачи. Демилитаризация и денацификация. Ну, понятно, что денацификация – это надолго. Это надолго, можете со мной не соглашаться, но чтобы перемыть мозги людям бандеровского толка, для этого и не то что года, не то что десятилетия, а столетия не хватит. Так что здесь, как говорится, надо крепко подумать, что мы подразумеваем по денацификации. Демилитаризация. Ну что такое демилитаризация? Это потеря военной силы Украины. Это когда, в общем-то, Украина согласится с теми нашими требованиями, которые мы притащили в Киев аж в 22-м году. Там четко прописано, в каком количестве должна быть украинская армия, что она должна быть Украина должна быть без блоков, должна быть без ядерной и так далее. Но я еще раз повторяю, нам бы иметь четкую формулу того, что будет считаться конечной целью, победой нашей будет в этой специальной военной операции. Это, как сейчас модно говорить, нам нужен образ победы. Ну, вот такая вот поэтическая формула, на которую стоит обратить внимание. Теперь бы ясно снужаю в другом. Перехожу ко второму моменту. Вот и сейчас и в Кремле многие политики говорят, и наши, что сейчас, в общем, таким пеньком, которого нельзя сдвинуть с дороги на переговорах с Украиной, является освобождение Донбасса. Вот так это звучит. И вчера это прозвучало, я сказал, что вот для того, чтобы куда-то сдвинулись переговоры, которые мы тут собираемся и не отказываемся от них вести, да, вот нужно решить, чтобы Зеленский согласился с освобождением Донбасса. И чтобы здесь не было путаницы. Потому что вот здесь, с одной стороны, звучит, что прежде всего надо освободить Донбасс, а я сегодня слышу из Кремля другое освобождение всех тех территорий, которые у нас прописаны в Конституции. Опа-па! Так куда бежать, как говорится? Надо бы ясно народу говорить, что мы хотим добиться. Но что нужно для победы? Нужна, конечно, поддержка армии. Всемерная поддержка. Здесь государство должно и раскошеливаться и финансами, и оружием, в том числе новейшим, и личным составом. Ну, короче говоря, обеспечить армию нашу всем необходимым. Естественно, нам необходимо, возможно, внести коррективы в стратегию ведения боевых действий. Да, и тоже, ну, мы понимаем, даже люди гражданские, далекие от военных дел, то говорят, вот, хотелось бы чего-то большего, ну, например, крупных фронтовых операций. Мы пока, в общем-то, такими мелкими шажками идем вперед. Ну, еще что бы я бы хотел сказать. Конечно, я повторюсь, конечно, нам нужно подумать о том, что, в общем-то, одним из главных действующих лиц на поле боя уже не, вам ничего нового не скажу, это беспилотники. Беспилотники, тем больше Украина подключила европейский военно-промышленный комплекс, и сейчас фактически Европа является огромной частью украинского военно-промышленного комплекса и клепает несметных количеств беспилотников. Но мы тоже в 10, а то и 15 раз увеличили производство беспилотников. Нам нужны, конечно, более эффективные РЭБовские системы, которые выжигали бы мозги на дальних еще подлетах украинских беспилотников. Что еще? Ну, я думаю, нужно еще нам, наверное, прежде всего, ну, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя? Что меня волнует? А я вам сейчас скажу. Три момента меня, минимум пока три момента меня волнуют. Вот вы часто слушаете, каждый день, улучшили положение по переднему краю. Я вот, во мне тут говорит пресс-секретарь министра обороны. Я вот принес бы для того, чтобы в СМИ распространить отчет о ведении боевых действий, скажем, за сутки. И чтобы Игорь Николаевич Родион, он мне сказал: Виктор Николаевич, а что значит улучшить положение по переднему краю? На сколько метров? На сколько километров? Людям же это надо знать. А это резиновая фраза. Улучшили, и верьте, пожалуйста. А может, и не улучшили, но все равно. Сообщение есть, конкретики. Народ требует конкретики. Ну, а теперь возьмем вы второй такой момент. Вы знаете, в каждом брифинге мы говорим, мы нанесли поражение 5 бригадам Украины. На одном направлении 10 бригадам нанесли поражение. Вы знаете, я когда стал считать, сколько поражений мы нанесли бригадам, их уже давно не должно быть на фронте. А вот мы наносим поражение. Но неужели нельзя честно, трезвоумно писать, что нанесено такое-то количество по позициям таких бригад? Все, все. А ведь вы сами смеетесь, когда нам Министерство обороны сообщает, противник на данном участке фронта потерял 354 бойца. Я вот сижу и думаю, это как вот наши кто там, штурмовики с бабушкиными счетами или с калькуляторами мобильных ходят по полю боя, переступают украинские трупы и считают, сколько их. Как бы-то нам надо честнее, трезвоумнее, чтобы люди нас понимали, ну, о да, том, что происходит на полном бою. Я закончу. Все.
13: Товарищ полковник, совершенно с вами согласен, потому что ввиду того, что уже нет доверия к некоторым официальным ресурсам, люди, конечно же, куда идут? Идут вот в эти телеграммы, идут в разные каналы, ищут альтернативные источники информации, где не всегда информация проверена, значит, начинают и верить и всякой ерунде. Понятное дело, что для того, чтобы вот человеческое лицо, что называется, было у этих всех официальных каналов, нужно чуть-чуть по-человечной информацию подавать. С начала войны об этом мы говорим, с начала СВО об этом говорим, но покуда ВОЗ и ныне там, что говорится.
12: Да. Ну вот возьмите, я тотально слежу за состоянием украинской авиации. Начинала то специальную военную операцию Россия, когда украинцев было 252, по-моему, боевых самолета. Внимание, 252. Что там брифинга говорится, сколько мы намолотили украинских самолетов? По-моему, 650, где-то я не слишком совру, так далее. Вопрос, а откуда эти самолеты? Ну, скажите же ясно, что 20 самолетов дала Дания, 30 самолетов... Ну, извините, один ответ был. Был приказ Вашингтона всем странам бывшего Варшавского договора, которые летали на нашей технике советской, передать Украине. Это понятно. Ну, я посчитал, передали 100. 250 и 100 – это 350. Еще 50 передали, скажем, Дания, там, Нидерланды и так далее. И это тоже понятно. Но никак не набирается 600. А люди ведь душу нам выматывают. Баранец, Апачев, скажите, откуда взяли 657 самолетов?
13: А ответ вот скажите, тоже... откуда взяли?
12: Да. Отвечайте, баранец, Апачев. Ну что, давайте на этом... будем считать мое вступление оконченным. Но для нас гораздо важнее с Акимом слушать ваши непростые звонки. Но не забывайте, ни Апачин, ни Баранец не являются ни заместителями министра обороны, ни министрами в правительстве и так далее. Задайте вопросы,
13: которые... И слава богу, то есть полковник.
12: Да-да, по нашему столу. Ну что, Аким, пришло время назвать, сказать, что сегодня 14 мая, правильно?
13: 14 мая, да, 26-го года, если кто-то забыл, кто-то не знал, кто-то слушает на записи. Да. Да. Может, из будущего кто-то там присоединился к нам. Да. Сегодня 14 мая 2026 года от Рождества Христова. Да. У нас пока такое это осчисление, на всякий пожарный уточняю. Вдруг кто-то из параллельной вселенной заскочил.
12: Да. И наш телефон. Да. Да, и наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? Я медленно повторю. 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? Звоните. И не забывайте, что это военное ревю. Не забывайте военное ревю «Комсомольской правды», которое хочет с вами душевненько поговорить. А мы уходим с Акимом на перерыв. Он будет недолгим. Звоните.
14: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
15: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
17: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
18: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Когда Маршак в 1930 году писал про человека рассеянного с улицы Бассейной, такой улицы в Ленинграде не было. Одна была до 1918 года, другая появилась в 1954.
20: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и...
14: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
12: Да, это военное ревю на радио «Комсомольская правда». Ведущие Апачев и Баранец. С понедельника по пятницу, по будним дням, 16:03, каждый день включайтесь на 97.2 FM или на региональную частоту, и вы будете слушать военное ревю. Запомнили? С понедельника по пятницу, 16:03. Подписывайтесь на передачу на радио «Комсомольская правда», которая является чемпионом по количеству подписчиков. Мы уже перешагнули за 3900. Нам немножко надо, чтобы мы добрались до более высокого рекордного рубежа. Да, да.
13: Звоните, подписывайтесь. Бойся, да. Палкина.
12: Хорошо сказано. Ну, кто у нас? Кто первый дозвонился сегодня? Петербург у нас сегодня. Здравствуйте. Ну, здравствуйте, Михаил из культурной столицы.
21: Из Петербурга.
12: Мы поняли.
21: Скажите, пожалуйста, правда ли, что в Государственной Думе есть комитет по повышению цен?
12: Нет.
3: Есть там комитет по экономической...
21: Не хватает на денег, на пенсии не хватает.
3: Понятно, они нам тоже покупают, с Акимом не хватает. Хватает. Нам вообще кругом с Акимом, мы вообще бедные, не все хватает. Не хватает.
13: Не хватает.
3: Все ну, дорожает, блин, все и так далее. Я ответил вам на вопрос. До свидания.
21: Спасибо.
3: Все эти вопросы в Госдуме рассматривают...
13: Вот экономические, комитет, да, да.
3: Да, по экономической политике. Вот там есть соответствующий кабинет. Не обижайте. Комитет, извините, конечно, комитет.
13: Но тут этот психологический фактор, дорогая передача, всякая начеководача пишет вам письмо. Ну, как будто бы это, кому-то хочется обратиться, а мы вот рядом, руку протяни, вот они мы, можно вопросы свои задать?
3: Да, да, уважаемые, хочется и пенсию побольше, и зарплату побольше обязательно, и чтобы не дорожало ничего, всего хочется.
13: И спутниковую группировку хочется, не скажу детально, и ракету дешевую перехватить, все, чего всего хочется.
3: Да, да. Но только, пожалуйста, не звоните, не говорите нам, что все плохо. Есть такие все пропадальщики, такие нытики.
13: О, их вот которые... это уныние страшный грех. Тайтарский, царство небесное, всегда говорил. Уныние страшный грех. Особый котел будет для тех, кто унывает. Бесконечное вот, уныние на других распространяет.
3: Ну что, идем дальше и слушаем новых. Владимир Саратов.
4: Владимир, слушаем вас. Да. Виктор Николаевич, Аким, добрый день. Вопрос такой. Способны ли наши системы ПВО бороться с «Арматом»? Ну, имеется в виду, если возникнут такие системы на Западе.
3: Так, повторите, пожалуйста, вопрос. Бороться способны... с торнадо? С торнадо?
4: Нет. Способны ли наши системы ПВО бороться с «Арматом»? Если такой возникнет на Западе.
3: С каким «Арматом»?
4: С «Арматом», с каким... «Армат».
3: А, наконец-то, наконец-то, пожалуйста, дошло, уважаемые.
4: Да.
3: Наши способны, враг не способен.
4: Хорошо.
3: Спасибо. У нас уже есть, потому что таких систем, которые бы с такой бешеной скоростью могли... перехватить, прицелиться там в догонку или на опережение, ни у кого больше в мире нет. А мы, разрабатывая «Сармат», параллельно разрабатывали средства ПВО. Умно, правда же? Да, сразу же, сразу. Что когда противник выйдет на такие же параметры, мы должны быть уже готовы. Сейчас, конечно, нам напишут и скажут: «Баранец врет». Баронец ляпает. Я к этому привык уже, дорогие друзья. Уже 55 лет я слушаю такие реплики. Кто у нас в эфире? Геннадий Ставрополь.
22: Вопрос к Акиму Апачеву. Аким, скажите, пожалуйста, у вас в сети Twitter, ну, X, которая сейчас, да, есть два аккаунта. Какой из них ваш настоящий? Или вас вообще там нет?
13: Еще раз, в какой сети?
22: Твиттер, ну, X, которая сейчас.
13: В Твиттере нет ни одного аккаунта, а там кто-то точно не я, какие-то подражатели ведут.
22: Ладно, я просто хотел вам кое-что переслать, я не знаю, как.
13: В Твиттере? Серьезно, ВК, у меня есть официальная страница, вот прям официальная страница ВК, там буковка А плюс стоит, я верифицировал через Роскомнадзор, вот вы ее легко найдете в поиске, в поисковике, и вот в ВК можете написать.
22: Спасибо,
3: спасибо за вопрос.
13: Спасибо за вопрос.
3: Ждем следующего позвонившего нам. И кто же это? Станислав, Краснодарский край. Здравствуйте, Станислав.
23: Здравия желаю, товарищ полковник. Станислав, я вам звонил месяц, ровно месяц назад, о том, что происходит в войсковой части 95-384. Значит, сдвиги пошли. Часть военных больных начали лечить, назначили обследование. Но, к сожалению, вот прокуратура, Следственный комитет пока очень медленно как бы действует. Но надеемся, что как бы движения все равно будут. И большое спасибо, я так понимаю, что не без вашего участия это все происходит. То есть вы, как обещали, слово свое сдержали. Большое вам отеческое спасибо. И за себя,
3: вот видите эту ручку, уважаемые. Вот видите эту ручку? Или, и вот видите, уважаемый, сейчас поговорю, видите белый листочек бумаги, да? Я вот такие звоночки, как вы, Я их все записываю. Кроме того, нас слушают специально обученные люди в Министерстве обороны. И если мы с Акимом где-то перегибаем палку, то раздается телефонный звоночек по этому мобильнику и говорят: «Баранец, спасибо за информацию, но не кати бочку, если мы не правы». Да. Вот видите, вот только не успел говорить, уже видите, все. Поехали, Аким, бери борозды управления.
13: Да, Баранец? Да. Я думаю, можно следующий звонок, Виктор Николаевич. Да.
3: Спасибо. Я в эфире,
13: поговорим. Надежда Челябинска дозвонилась до нас. Да, Надежда, слушаю вас.
0: Здравствуйте.
13: Надежда из Челябинска. Да, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, есть какая-то информация вот про Ивана Ивановича Попова?
3: Есть. Что там пересмотр дела, его уголовного дела, есть. Все, что могу сказать. Уже пошла информация, что вроде бы ему разрешили даже вернуться на СВО. Но я ее пока не сумел проверить. Все, что могу сказать.
0: Спасибо вам большое.
3: И вам спасибо, что интересуетесь судьбой этого высшего офицера. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Нина Москва у нас, Аким. Нина Москва.
13: Нина, здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня вопроса нет. Я очень благодарна полковнику за вступительное слово, вот сегодняшнее. Это вот то, что меня волновало всегда, и не только волновало, и бесило. Вот постоянно болтовня без, как сказать, без относительной, которую нам постоянно говорят. Вот правильно говорите.
3: Спасибо, спасибо вам.
1: Нет, пожалуйста. Пожалуйста, еще три слова. Вот эти, что там гавкнули из своры западной, что сказал этот Нарик, эти обнимашки, целовашки, идет вот Скобеева с Евгением, и они все, да, ведут передачу на фоне вот этой шоблы всей, они там целуются, они обнимаются, они тявкаются, а мы все это смотрим. Это не вопрос.
13: Вот это все запрещенную гомосятину. Согласен с вами категорически. Вот у нас поназапрещали, а все равно вот выводят это на экраны.
1: Целуются, лапзаются. Это Нарика, там 30-летней давности его все показывают. А на него
3: спасибо.
1: Смотреть не хочется никому.
3: Спасибо. Поделюсь вами своей тайной. Когда однажды я там стоял 40 минут с другими товарищами, и 40 минут смотрел, какая собачка у президента США, какая жена у президента Франции, кто там кого целует, то обнимает, то хлопает и так далее. Я взял и брякнул языком. Люди, а может давайте посмотрим, что у нас вот тут за окном, под балконом телестудии творится? Товарищ Баранец, можете быть свободны. А вам спасибо за комплимент. Теперь я понимаю, что мне дожить еще. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Александр Кубань.
5: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Аким. Аким, я с вашим творчеством... Здравствуйте. Я с вашим творчеством не знаком, как и...
13: Ну, слава богу, ничего страшного.
5: Ну, как и с многими остальными исполнителями молодыми. Но
13: ничего вот страшного. Песня,
5: вот эта песня про качку мне не сподобилась.
13: Ну, это же долго.
5: А вопрос у меня будет к Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич, вот вы или в зависти от отсутствия, или в силу своего львовского образования называете грудный знак «Гвардия» значком?
3: Уважаемые, вы хотите еще разобраться в моей стилистике и так далее? Это не значок, это знак. Это знак.
5: Так, а вы все, время
3: проехали.
5: Называете, а вы все время
3: это вы не спали. Вы, да я не называю, я, может быть, раз в год называю это. Вам больше
13: так, не ничего. Заводите, товарищ полковника, все хорошо.
3: Сейчас. Вам больше нет чему ко мне придраться.
13: Все знак. Хорошо было.
3: Это знак, уважаемый. Все это хорошо. Знак. Спи спокойно, дорогой товарищ. Я ужасную крамолу допустил. Может быть, назвав значком. Знак этот. Спи спокойно.
13: Друзья, вернемся. После
3: память о тебе навсегда сохранится в моем сердце.
20: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
6: Реклама. Комсомольская правда.
7: Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
8: Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
24: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
25: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
26: 24 июня 1770 года командующий русским флотом адмирал Григорий Спиридов находился на флагманском корабле «Святой Евстафий». У турок был почти двойной перевес в кораблях и орудиях, но русские применили принципиально новую тактику морских сражений. Григорий Спиридов приказал авангарду своих кораблей двигаться под прямым углом на боевые порядки противника. Атаку велено было начинать только с короткой дистанции. По флагману русских турки ответили огнем трех линейных кораблей. На юте Святого Евстафия гремела музыка. Адмирал Спиридов приказал музыкантам играть до последнего. Когда корабли вплотную сблизились, завязался отчаянный абордажный бой. Он закончился в пользу русских моряков.
27: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
28: Об атаках.
11: 10 беспилотников уничтожены над 7 муниципалитетами Калужской области. На местах работают оперативные службы, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На подлете к Москве были сбиты 8 БПЛА, об этом сообщил Сергей Собянин. Всего, по данным Минобороны, за ночь над регионами России были уничтожены 138 украинских беспилотников.
28: О нефти.
11: Временная лицензия Минфина США, разрешавшая операции с российской нефтью, завершила свое действие и не была продлена. Предыдущая временная лицензия Вашингтона действовала до 11 апреля. Ее выдали в связи с энергетическим кризисом, возникшим из-за блокировки судоходства по Ормузскому проливу после начала военной операции США и Израиля в отношении Ирана. После того, как США сняли санкции с российской нефти, ряд стран проявил интерес к покупке энергоносителей из России. «Нью-Йорк Таймс» писала, что расширять закупки российских нефтепродуктов начали даже американские партнеры в Азии.
28: О мошенниках.
11: Россиян, собирающихся на Бали, обманывают в интернете еще до их прилета на остров. Мошенники создают сайты, где предлагают иностранцам помощь с заполнением миграционной анкеты за 100 евро, хотя на самом деле анкета оформляется бесплатно. Кроме того, аферисты обещают ускоренное получение визы за те же 100 евро, но эксперты предупреждают, что такая опция не существует, а сама виза оплачивается отдельно.
28: О науке.
11: Китайские ученые серийно клонировали высокопродуктивных молочных коз. Как сообщает агентство Синьхуа, 11 мая на свет появились 6 коз, клонированных с помощью соматических клеток. По словам ученых, они находятся в хорошем состоянии. Эксперты отрасли считают, что по сравнению с традиционным разведением, которое занимает от 8 до 10 лет для выведения высококачественной породы, технология клонирования может значительно сократить цикл разведения.
28: Обо всем.
11: Мамлюкская чаша ушла с молотка за 5,5 миллионов фунтов стерлингов. Редчайший эмалированный сосуд 14 века поставил аукционный рекорд для исламского стекла. Лот выставили от Музея искусств Толедо. До аукциона чашу оценивали в 1 200 000 в 1 800 000 фунтов стерлингов. Ее называют важнейшим образцом мамлюкского стекла, появившимся на рынке за последние годы. После борьбы нескольких претендентов предмет приобрел европейский клиент. Похожих чаш сохранилось всего 4. 4. Аналоги хранятся в Британском музее, Метрополитен-музее и Королевском музее Онтарио. Весенние торги Кристис и Сотбис в Лондоне прошли на фоне напряженности на Ближнем Востоке, но отмечается, что активность покупателей осталась высокой. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
25: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы отвечают Аким Апачев и Виктор Баранец. А я, друзья, не знаю, как мне дальше жить. Ведь я совершил такое преступление перед всеми вами. Где-то полгода назад я, наверное, назвал гвардейский знак значком. Ну как вот мне жить? Блин, где мой наградной пистолет? Не стыдно вам глаза
13: смотреть? Полковник, да?
3: Да, да.

0: Перейдем к следующему радиослушателю. Кто же у нас? Самара, городок у нас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Аким, здравия желаю. У меня вопрос такой. У меня дед после войны, как бы хотел сказать, другой... сейчас, секунду, сосредоточусь.
0: Подумайте, не торопитесь, не торопитесь. У нас цицеронов здесь нет, мы терпеливые люди. Успокойтесь и задавайте вопрос. Поехали.
1: У меня дед в 42-м году под Изюмом попал, как бы, ну, в окружение, был в плену. Где я могу узнать, в каком лагере он находился? Потому что в Подольске мне только дали информацию, что вот он воевал до плена там, после плена дослуживал там. А вот информация о том, в каком концлагере, в каком лагере он находился, где я могу найти?
0: Я помогал много раз этим людям. К великому сожалению, было это в другое время. Мы делали запрос через МИД в Германию. Оказывается, что человека, которого я искал, он сидел не в Германии, а сидел в Польше. Ну, в общем, так вот и запутались следы, уважаемые. Здесь надо знать побольше о вашем отце. Во-первых, вы не сказали, в какой дивизии. Ну, хотя бы тут зацепочка маленькая, блин, понимаешь? Хорошо. Как я могу дергать за ниточку?
1: Хорошо. Тогда, если я в другой раз уже все возьму данные, тогда еще можно будет перезвонить. А еще кратенький вопрос. Виктор Николаевич, кратенький вопрос, прям быстро. Фотографию не могу найти, у меня вообще нет нигде фотографии деда, он у меня погиб в 42-м году. Где-нибудь, в каких архивах могут быть фотографии? Вот. Он родился в 902-м году.
0: Это может быть где-то. Ищите в семейных архивах, уважаемые.
2: Семейных, да, мне кажется, если семейных нет, то в каких-то других, я думаю, навряд ли вы найдете.
0: Да, теперь уже да. Только в семейных архивах. Едем дальше, и удачи вам.
2: Удачи в вашем
0: священном деле. Да. Кто у нас в эфире? Белгород у нас.
2: Белгородчина на связи. Да, Белгородчина, приветствую. Как дела у вас?
0: Ну что, у человека, видимо, проблемы со связью. Угу. Давайте. К сожалению, хотелось бы услышать Михаил Кемерово.
2: Кемерово на связи. Здравствуйте, Михаил.
3: Здравия желаю, Виктор Николаевич. Аким.
0: Здоровья и добра.
3: У меня к вам вопрос, Аким. Вы, кажется, бываете там в горячих точках. Скажите, пожалуйста, как мои земляки, башкиры, воюют?
2: Все воюют прекрасно. И башкиры, и якуты, и чеченцы, и дагестанцы. Ну, я видел всех приличных. Нет, есть, конечно же, обалдуи, но они всегда были, есть и будут. Есть прекрасные люди, прекрасные герои, осетины, русские, украинцы, которых я от русских не отделяю, белорусы, сербы. А вот эта имперская армия, мне очень нравится вот эта армия, потому что она такая разнообразная, но и все вместе мы Русь.
0: Гордитесь, гордитесь, уважаемые. А мы идем дальше к следующему радиослушателю. И кто же это? А это Светлана из Челябинска. Здравствуйте, Светлана.
4: Здоровенький был, Аким. Ласково просим Михаила Владимировича в наш город. И пусть он напишет мемуары и учебники военные. Спасибо, наш киевский этот самый ресторан украинский переименовали. Спасибо. И вопрос, можно ли сбивать рой беспилотников салютом фейерверком?
2: Гениально.
0: Да. Уважаемые, проблема фактически нерешаемая.
2: Нам нужна дешевая ракета-перехватчик. Побежал в магазин салютов, набрал и погнал.
0: Да.
2: Спасибо вам большое. Я сегодня буду с друзьями, которые ПВО занимаются, предложить.
0: Да. Если бы это могли бы делать, то у нас бы салюты бы уже 4,5 года не кончались. Да, кто следующий в эфире? Будьте добры.
2: 10 секунд. Друзья, да, заканчивается наш эфир. Всем открытый русский космос. Вернемся в другом формате.
0: 8-800-200-97-02. Услышали?
5: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.

0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Сказано реклама.
1: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
3: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для действия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
4: Алло, алло, да, здравствуйте.
5: Алло. Здравствуйте, Николай из Москвы.
6: Слышите меня, Виктор Николаевич.
4: Да, слышим вас прекрасно, говорите.
6: Виктор Николаевич, я буквально в двух словах. Огромное спасибо за рассказ с нами, я его прослушал 9 мая. Большое вам спасибо. Другого способа отблагодарить вас нет, но я его прослушал от начала до конца. Очень понравился, спасибо. Эфир не задерживаю, спасибо большое.
5: Спасибо, спасибо.
4: Спасибо большое.
5: Причем это правда, ко мне приходили ветераны Второй ударной армии в «Комсомольскую правду». Отсюда начинался мой рассказ. С костылей у деда, у дедов ветеранов, со слез у деда, с поездки в Центральный музей. И с того праздника, который был в Бауманском саду. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Елена, Ростов-на-Дону.
7: Да.
5: Левый, левый, левый берег Дона. Да-да, правильно, да? Правильно я пою?
7: Правильно, правильно. Большое вам спасибо за то, что вы есть. Вы знаете, я как-то каждую ночь плохо сплю. Как раз началось это дело у нас, СВО. У меня муж парализовал, вот буквально полгода назад я его похоронила. И каждую ночь не спала. И спасибо «Комсомольской правде», что вы есть, что есть правда, хоть какая-то у нас. Дай Бог вам здоровья. Храни вас Господь всех.
5: Спасибо. И вы держите
4: большое. Вы тоже живете долго.
7: Все было хорошо.
4: Все будет хорошо. Рано спасибо. Не унывайте. И главное, не унывайте. Царство Небесное вашему супругу. Не унывайте. Господь с нами. С каждым из нас.
7: Спасибо, что вы есть.
5: Дай спасибо. Все. Крепитесь. Будьте добры. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Новороссийск у нас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Александр. Это Александр.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Задаю вопрос конкретный. Скажите, пожалуйста, расследование по делу гибели Пригожина закрыто?
5: Да, да, да.
8: Никаких комментариев, все. Коротко и...
5: Понятно, понятно, да. Понятно. Мы уже делали комментарии, наверное, раз 10. Слушайте, военные ребята.
4: Да, не, просто опять скажут, боитесь. Боитесь,
5: да,
4: говорить.
5: Да, да, да,
4: про Пригожина. Это боитесь. Это вот про какого-то там Попова. А про Пригожина боитесь. Про
5: под корягу прячетесь. Эх вы, блин,
4: не боимся, трусы. Говорить. Это всегда. Да, кстати, да. Кстати, вот
8: а
4: у меня
8: кто боится? Кого вы имеете в виду? Кто там боится?
5: Да, да.
4: Ну, кто-то там боится.
5: Да.
8: А Спасибо ждем за ответ.
5: Всего спасибо. Доброго. Всего доброго вам, да. Севастополь у нас. Здравствуйте, Виктор из Севастополя.
9: Да. Очень рад вас слышать, верно, Виктор из Севастополя. Очень хорошо образованный человек, офицер. Стройбат, правда, созидатель, а не разрушитель. Вопрос такой. Джентльмены, я обращаюсь к вам. Джентльмены – это те, которые уважают детей и женщин, о которых заботятся. Как вы считаете, не стоит ли попробовать вот это прекратить эту дурацкую братоубийственную войну, а с помощью блаженных миротворцев, тут же верующие собрались, замирить эти два народа? Что скажете? Блаженные миротворцы это могут сделать, а не те хламуны, которые там в правительстве пособирались.
4: Спасибо за вопрос. Я думаю, можно отключить, чтобы не вступать в дискуссию. Происходящее от нас не зависит.
9: Нет, вы скажите только зависело. Одно. Вы
4: я не хочу, вот сейчас, я не хочу диспутировать могут... с вами. Послушайте, не хочу дискутировать.
9: Так, понял вас.
4: Мы все ждем. Отключите, пожалуйста, человека. Я свою личную позицию.
9: Все, мы все хотим.
4: Да. А оператор есть на связи? Почему он висит? Ну, попросил же отключить. Вот эти дискуссии блаженные, неблаженные. Мы все хотим, глупо полагать, посмотрите, товарищ полковник хочет, чтобы война была. Мы все хотим этого всего. Ну, вот серьезно, я с кем не общаюсь здесь, вот я на поленточке езжу, с кем не общаюсь, все ждут окончания. Но все понимают цену этого окончания. Если мы сейчас это закончим, завтра это продолжится. Все хотят, ну на каких условиях? Глупо полагать, что солдат хочет продолжения. Конечно, он хочет домой. И мы все хотим скорейшего окончания этого. На самом деле хотим. Но это не зависит от блаженных. Это зависит от других сил. Это все началось не по нашей воле. Хохол напал на Донецк не по нашей воле. Он сам сюда пришел, начал уничтожать русских. Ну вот я вам так объясню. Где Господня справедливость? Вы Господу взываете? Я тоже взываю. Иов возвал небесного царя. Иов сидел и обратился к Богу. Почему? Доколе? Все происходящее имеет для меня сакральное значение. Понятно, мы все хотим окончания. Все хотим. Но перед этим у нас будет тяжелый путь. Извините за эмоциональность.
5: Ничего, все нормально. Роман Белгород.
10: Здравия желаю, товарищ. Полковник, здравия желаю, товарищ рядовой.
4: Здравия желаю.
10: Аким, у меня просьба к тебе личного характера. Можешь выслушать?
4: Конечно.
10: Вот, у меня погиб друг. Единственное то, что супруга, вдова, не может добиться от одного вот. Они жили в доме, дом из трех комнат. А по документам где-то трехкомнатная квартира. По другим документам дом. И ни там, ни там вот эти буквоеды не могут дать ей документы. Как быть?
4: Обращаться, а где это, какой регион?
10: Город Белгород. Есть у друзья какие-то, мой телефон остался, может, на руку...
5: Уважаемый, проблема понятна. Скажите, пожалуйста, а вы в местные органы куда-нибудь обращались уже или нет?
10: Да она обращается, ее мотают туда-сюда.
5: А если конкретно?
10: Если конкретно, как конкретизировать, Виктор Николаевич, если то одна тварь там сидит, то другая.
5: Все понятно, дорогой мой человек. Обращайтесь в правоохранительные органы, обращайтесь. Другого пути у вас не будет. Ни Баранец, ни Апачи не помогут вам решить эту проблему. Есть огромное количество вопросов, на которые надо...
4: Нужно доходить, депутат. Сейчас смотрите, друзья, я вам так вот между нами котами. Сейчас выборы будут в Государственную Думу. Сейчас все депутаты начнут резко работать. Уникальная возможность воспользоваться ситуацией, порешать все свои проблемы. Вот серьезно говорю, вот идете просто там по списку. КПРФ, Новые Люди, Единая Россия, мажоритарщики. Вот каждому идете, кто поможет, тот молодец. И вы сами сделаете вывод, за кого проголосовать заодно. Спасибо.
5: Угу. К Кто следующий в эфире? Будьте добры, задай. Мартин у нас, кажется, уже был.
4: Мартин Лютер Кинг, да.
5: Да-да.
11: Да-да, здравствуйте, товарищи ведущие. Я позавчера звонил, ребенок умер. Вот сегодня в Оторском батальоне сказали, что он умер.
4: А вы говорили, что он умер? Вы третий раз уже звоните и говорите, что он умер.
11: Нет, да, вот
5: примите наши глубокие соболезнования, уважаемые.
4: Нет, куда нам можно какая-то странная история, Мартин, труп, честно, какая-то труп, очень уважаемые. Странная,
11: труп, очень странная история. Да.
4: Ростове. Все, отключите, да, пожалуйста.
5: Всего
4: отключите,
5: доброго.
4: Пожалуйста. Всего доброго. Хорошего, очень, да, странная история, Мартин, вот честно. Вот напишите мне, опишите ситуацию, опять же, у меня есть ВК, я об этом говорил, опишите мне лично. Если я в чем-то не прав, я извинюсь перед вами, но мне кажется, что какая-то мутная очень история, Мартин, уж простите.
5: Кто следующий в эфире? Будьте добры. Евгений Ярославль. Здравствуйте, Евгений.
12: Ага, здравствуйте, товарищи ведущие. Вот если я не ошибаюсь, годовщина боя в Цусиме, героического боя нашей второй эскадры в Цусиме, 1905 год. Вот это я хотел сказать. И еще Виктор
5: молодец.
12: Николаевич.
4: Спасибо большое. Да. Спасибо огромное, что напоминаете. Молодец большое.
5: Да, спасибо.
12: Вот подвиг, конечно. Товарищи, вот Виктор Николаевич, вот как вам такая думка, вот это Лев Яковлевич Рохлин, вот он своей деятельностью и своей этой смертью, в общем-то, что его подло убили, вот не приблизил ли он время, что Ельцин вот сдрыснул со своего поста, вот как на ваш взгляд?
5: Ну там не Ельцин, понимаю, видно, кто почему. Кто кого сдрыснул? Кто кого сдрыснул? Ельцин Рохлин
12: Ельцин
5: или Рохлин?
12: Ельцин со своего правления. Он же по существу и как бы это и способствовал убийству Рохлина, как бы так.
5: Не но надо приписывать, уважаемый. Он ненавидел Рохлина, он сказал очень грубые слова, это правда. Но нельзя приписывать Ельцину, что он убил Рохлина, понимаете? Что он даже этому поспособствовал. У нас нет доказательств.
12: То, что он сдриснул, как бы это... Чувствую, что уже время как бы...
5: Да его народ убрал, дорогой мой человек. Ельцина убрал народ, уважаемый. Народ.
12: Ну все. Ага, понял.
5: Которого даже лукавая Центральная избирательная комиссия, она не могла его прикрыть никакими лживыми процентами, уважаемый. Вот и понятно. Все.
12: Спасибо.
5: Он понял, что у него нет перспективы. В 96-м году у него 3% рейтинг был. Поняли меня, да? Куда там идти в президенты было с таким рейтингом? Ну вот видите, пошел.
4: Друзья, спасибо большое всем за ваше внимание. С вами был Аким Апач, Виктор Баранец.
5: Всего доброго. До свидания. До завтра.
13: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством. Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Режиссер Николай Лебедев о том, можно ли научить профессии режиссера.
15: Мне кажется, что вообще жизни научить невозможно. А режиссер это жизнь. Ну, для меня, во всяком случае. Жизни можно научиться. Я вижу, что те люди, которые проявляют таланты, как вы говорите, они очень быстро гаснут, если нет умение сосредотачиваться, если нет дисциплины, если нет желания постоянно что-то в себе совершенствовать, что-то искать, они могут сделать одну потрясающую картину, две, может быть, даже, а потом как-то это все уходит, идет уже какое-то такое, ну, как заезженная пластинка возникает, ощущение. Я думаю, что это как какая-то внутренняя постоянная работа над собой, над миром, который вокруг тебя.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю «Радио Комсомольская правда» и тебе рекомендую. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
13: О спецоперации.
16: Российские войска контролируют 85% Красного Лимана. Это заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. Он лично проверил ход выполнения задач группировкой «Запад» и скорректировал план дальнейших действий. Красный Лиман расположен в Краматорском районе Донецкой области, примерно в 20 километрах от Славянска и в 60 километрах от Донецка. Это важный железнодорожный автомобильный узел, через который осуществляется снабжение ВСУ на северо-восточном направлении.
13: О конфликтах.
16: США и Израиль активно готовятся к возможному возобновлению ударов по Ирану, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на ближневосточные источники. По их словам, бомбардировки могут возобновиться на следующей неделе. Как уточняют источники газеты, если решение о возобновлении ударов будет принято, бомбардировки военных объектов и инфраструктуры Ирана будут более агрессивными. Другой сценарий предусматривает отправку подразделений специального назначения для поиска ядерных материалов.
13: О бизнесе.
16: Mercedes-Benz может заняться оборонным производством, заявил Wall Street Journal глава компании Ола Каленюс. По его словам, связанное с оборонной сферой производства будет занимать небольшую долю бизнеса по сравнению с выпуском легковых и грузовых автомобилей. Издание в этой связи отмечает, что немецкий производственный сектор в течение многих лет находится в состоянии стагнации, и некоторые компании начинают стремиться стать крупным игроком в арсенале Запада.
13: О Москве.
16: Сегодня временно закрыто движение по Садовому кольцу из-за московского мотофестиваля и эстафеты. До полудня движение закрыто на Садовом кольце в обоих направлениях. С 12.50 движение не будет по всей внешней стороне Садового. Открытие произойдет после прохождения мотоколонны. Дептранс советует добираться до центра города на метро.
13: О погоде.
16: Мощные ливни ожидаются на юге страны в выходные. В эпицентре ненастья окажутся Кубань, Ростовская область, Калмыкия и Ставрополье, где за 48 часов может выпасть до 50 миллиметров осадков. Об этом сообщили в центре погоды ФОБОС. По прогнозам синоптиков, в средней полосе России существенные осадки маловероятны, а самые сложные метеоусловия прогнозируются на северо-западе, особенно в Карелии, на Кольском полуострове и западе Поморья, где пройдут интенсивные дожди. По-прежнему дождливо будет и в республиках Северного Кавказа, при этом температурный фон останется выше нормы. Днем на русском севере плюс 10, плюс 20 градусов. В Коми, Поволжье и на Урале до плюс 25-30 градусов. В Москве с понедельника ожидается тоже 30-градусная жара. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
13: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
16: Итак, президент России Владимир Путин оценил мощность ракетного комплекса стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат», назвав его самым мощным во всем мире. В ходе совещания с военнослужащими в формате видеоконференции глава государства подчеркнул силу и иной военной техники страны. Ракетный комплекс «Сармат» Министерство обороны России показало испытания данного комплекса, а командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракай подчеркнул, что результатом испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. По его словам, «Сармат» создается на замену советскому комплексу «Воевода». С нами на связи военный корреспондент ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Сладков. Александр Валерьевич, здравствуйте.
14: Александр Валерьевич, ну, сначала хотелось бы все-таки по итогам 9 мая, перемирия, праздника и прочего. Ваша личная оценка и, собственно, с чем мы пришли, с чем начинали, с чем пришли, и как будем отвечать, и вообще, в принципе, будем ли? Вот так коротко, чтобы больше времени оставить на ваш ответ.
17: Маш, о чем конкретно надо сказать? Вы скажите, я вам отвечу. Перемирие. Перемирие плохо стратегически, но хорошо для солдата, который лежит на бруствере, и он стреляет, и в него стреляют. Если мы говорим о том, чем будем отвечать, ну, отвечать надо так, чтобы противник не встал. Вот мы говорили о Сармате, но его применять нельзя. Хотя тот же Дима Стешин, я сегодня прочитал его заметку, он в его телеграм-канале «Русский Тарантас» он высказал свое мнение, касающееся мощного предупреждения от Москвы в сторону Киева. И я так понял, предположил о том, что заранее предупредили Запад о применении большого оружия в случае нападения на Москву вот 9 мая.
14: Да.
17: Но не знаю. Мы же все в догадках живем. Все то, что конкретно сказали по этому поводу, я имею в виду ядерное оружие. Последняя информация, да, мы приняли на вооружение «Сармат». В этом году полк заступит на дежурство. Это ракета в 4 раза мощнее любого подобного оружия в мире. Оно может продвигаться по разным траекториям. Длина или дистанция применения 35 тысяч километров. Мы испытываем и «Посейдон». Заканчиваем постановку на боевое дежурство. Это и «Буревестник», а это ракеты, которые и оружие подводное «Посейдон», которое имеет атомные двигатели, атомные установки, поэтому их расстояние не ограничено в применении. Конечно, это фактор, но желательно и на фронте чем-нибудь бить таким, чтобы не делал нашу позицию паритетной, а делал ее более сильной, для того, чтобы терять меньше людей, и для того, чтобы идти вперед более уверенно, выполнять задачи, которые ставит нам президент.
14: Да, я прекрасно понимаю ваш ответ, только вот одного не понимаю. Если Путин говорит в своем выступлении о возможности ядерного апгрейда того самого «Орешника», и учитывая, что «Орешник» уже применялся, почему мы сейчас не используем его на фронте, там, где реально нужно на поле боя это использовать?
17: Ну, есть одна из теорий, которая говорит вот что. Мы имеем тактические боеприпасы, то есть снаряды артиллерийские, которые являются ядерными, то есть тактическое ядерное оружие, но тактические ядерные системы. Но дело в том, что ударив боеприпасами, которые далеко не улетят, но проведут, будут иметь большое влияние на позиции нашего противника. Короче говоря, мы можем навредить сами себе. Не так далеко он улетит, чтобы быть для нас безопасным. Это раз. Второе. Для того, чтобы применять ядерное оружие по большим объектам противника, нужно большое решение, которое, навряд ли будет принято.
14: Угу. И почему ответа у вас нет и мыслей по этому поводу?
17: Ответа? Да ответ такой, быстрее бы применили уже, чтобы меньше терять людей. Мне жалко прежде всего наших граждан, мне жалко прежде всего наших солдат. Мне не безразлично авторитет нашей Родины. Нам потакают Ираном, нам говорят, посмотрите, другие могут, у вас кишка тонка. Поэтому мне кажется, что здесь необходимо не только применение, в информационном поле, темы ядерного оружия, и желательно бить чем-то таким, чтобы моментально сказывалось на наших успехах на фронте, именно на фронте.
18: Ну вот как раз я к фронту и хотела перебросить мостик к следующим вопросам. Главный камень преткновения сегодня – это Славянск и Краматорск, крупнейшие крепости ВСУ в Донбассе, ключевой логистический узел. Там бы пригодился Орешник. Собственно, как вы считаете, готовятся ли наши к такому удару, ну, находясь в гуще событий?
17: По Славянску и Краматорску? Зачем? Это наши же города. Это наши города. Они принадлежат нам, они будут у нас. Мы будем их восстанавливать. Там наши люди живут, которые с первого дня русской весны поддержали нас. Необходимо, ну, если уж так, бить по тем коммуникациям, которые снабжают фронт всем, что идет из Европы, с Запада, противнику, вооруженным силам Украины. То есть нарушать там коммуникации, в тылу, в глубоком тылу. Для этого Орешник предназначен, ну, наверное, отчасти. А что бить по Краматорску и Славянску? Там люди, которые поддерживают Россию, которые ждут нас. И мы все знаем об этом. Плюс ко всему, мы активно действуем и ведем боевые, так сказать, обладаем боевой инициативой по всему фронту. И на Днепре, и в Запорожье, и на Херсонщине, и в Харьковской области, и в Сумской области. Мы везде ведем боевые действия.
18: Александр Владимирович, но они все равно к нам попадают в руинах. Мы продолжим отвоевывать, и попадут к нам руины. Предупредить людей, чтобы эвакуировались. Через неделю наносим массированный удар. Ну, какая-то логика вот такая мне приходит на ум. Извините, если я что не так говорю.
17: Да вы правильно все говорите, только речь должна идти не о Краматорске и Славянске. Че по ним бить? Там же люди-то наши, и кто их будет эвакуировать? Вот если бы нам досталась эвакуация, тогда да, тогда бы мы эвакуировали, разместили, кормили, обеспечили. Все то, что происходило, допустим, с жителями Херсона, когда мы оттуда ушли, понимаете? А там-то кто их будет эвакуировать? Их всех бросят, вывезут там какие-то архивы СБУ, вывезут там штабы, которые сегодня руководят боевыми действиями против нас. Сейчас в Яре, там на том же Краматорском, Славянском направлении. А людей-то никто не будет эвакуировать. Вот если бы мы приняли, допустим, такую стратегию, товарищи, если вы не соглашаетесь, мы наносим удар по...
18: Вот. Об этом я говорю.
17: Ну, правильно. Так я давно об этом говорил, что если мы говорим, вот мы даем месяц на эвакуацию, мы будем бить конкретно по одному областному центру, но даем вам два областных центра. Вот эвакуируйте их два, будем бить по одному из них. Если противник не прочувствует такую силу удара, значит, мы говорим, мы будем бить теперь по двум городам областным, но даем вам пять областных центров, которых необходимо эвакуировать. И так далее. Ведь сначала это казалось дикостью, то, что я говорил, да? Но потом же, в преддверии 9 мая, наше руководство так и сказало Киеву, враги, мы будем бить по центру Киева, если вы нанесете удар по Красной площади. Все.
18: Да, это так и было. А вот я с этого, в общем-то, и начала, что дубина нужна здесь и сейчас, а не только, ну, для сдерживания, стратегического сдерживания заокеанских каких-то противников. А я хочу вернуться как раз вот к 9 мая. Александр Валерьевич, сейчас смотрю за время. Не, есть еще время, потому что, чтобы не перебивать вас в самый неподходящий момент. Президент Владимир Путин на пресс-конференции 9 мая заявил, что конфликт идет к завершению. Дмитрий Песков уточнил, что есть определенные наработки в переговорном процессе. Специальная военная операция может остановиться в любой момент, как только киевский режим примет необходимое решение. Вы так, вот находясь в гуще событий, как я уже сказала, вы чувствуете какой-то перелом? Ну, собственно, как бы вы прокомментировали, если бы я спросила, это на самом деле так?
17: Нет, не чувствую перелома, но и мы же говорим о том, что руководство страны предполагает какие-то действия, которые нас к этому перелому приведут. Сейчас нет, сейчас паритет во многих местах, я имею в виду обстановку в небе, мы, да, продолжаем идти вперед, но тем не менее, это нам дается, каждый метр дается большим трудом и кровью. А то, что касается То, что касается...
18: Александр Валерьевич, вот сейчас перебью. Вот с этого момента, как говорится, с этой цифры в следующем блоке. Сейчас короткие новости послушаем, которые самые последние поступили на ленты. А затем вернемся к разговору. С нами на связи военный корреспондент ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Сладков.
13: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио.
19: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
20: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
21: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
22: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
23: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
24: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Если вашему гипсу меньше 48 часов, в самолет вас могут не пустить. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
18: В Евросоюзе вновь звучат призывы возобновить прямые переговоры с Россией. Предлагаются различные кандидатуры для участия в этом процессе. В Москве в ответ заявили, что в диалоге могут участвовать любые представители Евросоюза при наличии политического желания возобновить отношения. А почему там появились эти идеи и кто бы мог возглавить процесс? Давайте рассуждать. С нами на связи заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, автор канала «Виклектика» в МАКС и в Телеграм, Виктория Федосова. Виктория, привет. Приветствую. Существуют ли сейчас какие-либо контакты между Кремлем и Брюсселем? Вот если так начать с общего, чтобы всем было все понятно.
25: Ну, давайте вспомним. Вот не далее, как в феврале, насколько я помню, два представителя Франции приезжали в Москву, чтобы вновь заявить о требованиях ультимативных со стороны Европы. Никакого развития этот сюжет, насколько я помню, не получил. В Кремле сказали, ну, если вы с такими заявлениями приезжаете, то можно было и, в принципе, не приезжать. И сейчас были заявления, насколько я помню, трехдневной примерно давности Ушакова по поводу трека «Украина, США, Россия», что он тоже на паузе, потому что там тоже никакого продуктивного, конструктивного развития не идет. Соответственно, на Украине слышатся голоса того же главы МИД, который говорит, что давайте европейцев все-таки привлечем за стол переговоров, какие-то новые параметры, открытие аэропортов, давайте с Россией поговорим по-другому, еще одного участника. Ну, к Европе скептически в России относились как к переговорщику, потому что фактически это сторона конфликта, да, если они будут сидеть напротив, ну, с ними хотя бы можно будет обсуждать параметры того, как они сейчас превращают Украину в свой военный плацдарм, уже интегрированный, да, не в НАТО, но в структуры ЕС точно. И почему ЕС становится военной машиной? Сейчас вот буквально Германия анонсировала совместное производство беспилотников с Украиной, как они на фоне этих заявлений будут с Россией договариваться. Я еще напомню, что Совет ЕС в январе окончательно утвердил уже свои планы по отказу от энергоносителей из России, от поставок газа до конца 2027 года. Но как по факту, да, какие есть, может быть, побуждающие стимулы для Европы хотеть разговаривать с Россией? А вот какие, как они отказываются от газа. Вот с начала 2026 года Евросоюз увеличил импорт российского СПГ, сжиженного газа, это прямо противоречит тем самым директивам, которые они приняли. Вот сейчас на 17, чуть с лишним процентов больше, чем за аналогичные 4 месяца прошлого года они закачали российского СПГ. Ну вот на нашем газе развивать свою оборонную отрасль, чтобы потом сделать очередные заявления, как они Россию будут привлекать к переговорам. Кто в последнее время, давайте обратим внимание на акторов, да, кто заявлял о том, что нужен диалог? Ну хорошо, эстонская наша фурия Кая Каллас, она выдвинула себя как кандидатуру вместо Герхарда Шрёдера, о котором Владимир Путин упомянул. Ну Путин о нем сказал, потому что это его старый друг, это политик старой закалки, может быть, подчеркнув, да, он упомянул тот характер изменений, как-то... абсолютно деградирующий характер тех политиков, которые сегодня в Европе находятся. Вот Кая Каллас, она торгует собой, что она поедет в Россию о чем-то договариваться. На Совете глав МИД Европы тоже обсудят, какие положения они вынесут на обсуждение. Но та же Каллас, тот же глава Евросовета Кошта, который тоже подчеркнул тему с переговорами с Россией, они не двигаются со своих европейских нарративов. Та же Каллас говорила, что вот, нам нужно обсуждать между нами, между европейцами, о чем мы хотим с русскими поговорить. Проблемы, которые у нас есть, проблемы европейской безопасности. Но после этого, после проблем, которые они сами себе нажили, она говорит, что им нужны уступки со стороны России, и что мы требуем от России. Вот в таких формулах Кая Каллас говорит об этом. Кошта.
18: Виктория, я вот здесь не очень поняла про представителя. Мы, когда говорим про ЕС, мы имеем в виду все 27 стран или какую-то одну как представителя? Вот, то есть с кем в этом направлении мы допускаем возможность сесть за стол переговоров?
25: Но они как раз соберутся на совет всех глав Министерства иностранных дел этих стран, чтобы выбрать какого-то человека, который поедет. Это может быть функционер от Брюсселя, который представляет наднациональную шапку. Mm-hmm. Таким может быть Кошта, председатель Евросовета, или та же Кая Каллас, если они хотят поглумиться над собой в очередной раз и ее отправить в Россию. Я предлагаю Владимира Ростиславовича Мединского отправить и на эту схватку посмотреть. Это будет очень показательно. Ну а Кошта говорил, что именно Зеленский там предлагал нам, то есть Евросоюзу, им подготовиться к внесению позитивного вклада в переговорный процесс. Вы представляете уровень серьезности этого обсуждения, если Зеленский предлагает подготовиться к внесению вклада? Фактически на столе у Европы нет никаких конкретных предложений. Это то, о чем мы можем судить из их публичных заявлений. Ну, я уж не говорю про главу МИД Швеции, которая сказала, что, конечно, мы будем говорить с Россией. Конечно, Россия — это часть Европы. Видимо, дошло, что Россия не разваливается на 20 маленьких медвежат и республик. И она сказала, что нам нужно все-таки подойти с другой стороны, подойти с более сильными картами, как любит говорить Дональд Трамп, осуществить а значит, больше санкций, больше военки, больше поставок вооружения Украине, и тогда, может быть, когда-нибудь мы сядем за стол переговоров с Россией. Поэтому пока это эфемерная история.
18: Но вообще
25: интересам России это не отвечает абсолютно.
18: Абсолютно, потому что мы, уважаемые слушатели, неоднократно заявляли, что санкции должны быть сняты, Украина должна признать новые территории, новые территориальные реалии и в Донбассе, и на юго-востоке страны. И я никак не могу понять, где здесь Запад может пойти на какие-то взаимные уступки? Вот какие эти контуры перемирия? Да там даже пунктира не наблюдается, не то что контура.
25: На самом деле, да, и они заложники своих идеологических установок. Вот то, чем они себя напичкали, самоопылились собственной пропагандой, и уже они не способны к рациональным действиям в отношении России. Такое чувство, mm-hmm. что вот эта близость России и их несбыточные надежды на то, что мы быстро развалимся, они их привели в такой ступор, что у них вообще когнитивные функции отключились. А мы наблюдаем коллективного Байдена в Европе.
18: Ну, понятно. Окей, еще одна тема, которую я хотела бы обсудить. Каков статус и какая истинная роль американских биолабораторий на Украине, которые расследуют же сами американцы, нацразведка США?
25: Ну, мы посмотрим, какие данные они опубликуют, как любит американская разведка публиковать рассекреченные документы с вот этими черными полосками, которыми все цензурируется и закрывается, чем на самом деле занимались эти биолаборатории. У нас покойный Кириллов, да, насколько помню, генерал, которого убили, он как раз делал подробные доклады о том, чем занимались американцы в этих лабораториях, какие патогены там разрабатывали. Интересный узелок получается. Сегодня Тулси Габбард говорит об этом в противовес администрации Байдена.
18: Это глава нацразведки США, уважаемые слушатели.
25: Да-да, та самая, которая сейчас запускает по указу Дональда Трампа, подчеркну, это расследование того, чем они занимались. Более 120 лабораторий по всему миру, из них более 40 на Украине, треть, да, в этом сгустке ядохимикатов, под названием Украина. Так вот, они хотят Байдену шпильку вставить, потому что Байден в 22-м году что говорил, и вся его администрация, они отрицали, что вообще какие-то биолаборатории есть, что это все российская пропаганда. И теперь американцы сами вытаскивают это наружу. Это пробитие информационной бреши, конечно, это наша информационная победа. И интересно еще то, что на фоне ковида тогда еще, когда он появился, Дональд Трамп сам атаковал китайцев и говорил, что это китайские лаборатории стали причиной для такого распространения.
18: Все мы это помним, как он с пены у рта это доказывал.
25: Да.
18: Но это ведь повлияет на отношения США и Украины?
25: Это повлияет на отношения США и России. Я думаю, это будет считано в Москве как позитивный шаг, если они сами это признают. А уж как Украина. Украина в этой ситуации никаким субъектом не была. Вот хотела та администрация построить эти лаборатории, они легли под нее. Хочет снести – снесут.
18: Про Талибан еще один момент. Первая в истории встреча на таком высоком уровне. ЕС приняли решение начать официальный диалог с Талибаном. Является ли это косвенным признанием Евросоюзом реальной власти талибов в Афганистане, готовностью к постепенной нормализации отношений? Или это вызвано все миграционным кризисом и невозможностью игнорировать все это дело?
25: Конечно, если бы не было болящей такой проблемы, почти там 1,5 плюс-минус 200 тысяч миллиона мигрантов из Афганистана по всей Европе распространились, это приоритетно страны Северной Европы, ну, Швеция, Центральная Австрия, Германия, Великобритания, Франция, все они принимали активно мигрантов еще с 15-16 года. И страны Европы, они вот в 90-х годах с приходом к власти Талибана в 96-м провозгласили свой ценностный нарратив о том, что мы не принимаем эту власть. И так дальше двигались в фарватере США. Все эти военные операции, которые там проводились, они вместе с ними участвовали. Это, в частности, Британия, та же Германия, Франция и Италия. Вот эти страны – приемники мигрантов в будущих. А теперь они хлебают полной ложкой свой курс. Они пытались перестроить Афганистан, теперь там снова талибы, и реаль-политик выходит на аванс-сцену. Все, идеология, права человека, демократизация женщин – все это заброшено в дальний ящик, потому что Европе приходит справляться с собственными экономическими проблемами. И в 2016 году, если они пытались институционально, да, внедриться в систему Афганистана, который тогда был еще под контролем проамериканских властей, и там перестроить процессы так, чтобы меньше был поток мигрантов, то сегодня придется с этими властями договариваться и наращивать обратный поток мигрантов, потому что не все
18: официально опустили. Фарш прокрутить назад, я бы это так назвала, потому что это действительно очень трудно, трудоемкий и практически, на мой взгляд, невыполнимый процесс. Виктория, большое спасибо вам. Спасибо. С нами на связи был заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, автор канала «Виклектика» в Макс и в Телеграм Виктория Федосова.
0: Итоги недели на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Иммунолог Николай Крючков о хантавирусе на круизном лайнере. Это крупная вспышка, не самая крупная до текущего момента, если оценивать, которую мы видели до этого. Вспышка 18-19 года, соответственно, которая была в Аргентине, она была крупнее. Но эта вспышка характеризуется тем, что она является гораздо более глобальной. Она охватывает не одну страну или там не две страны соседние, как Чили, Аргентина, например, а охватывает сразу много стран за счет того, что просто люди разъехались сейчас по многим странам. Это, конечно, осложняет ситуацию. Сейчас, конечно, речи не об эпидемиях, не пандемиях не идет. Это определяется свойствами самого вируса, а также проводимыми противоэпидемическими мероприятиями. Но, тем не менее, да, вспышка крупная и действительно привлекла внимание, наверное, в первую очередь потому, что граждане многих стран оказались задействованы в этой ситуации. Надо понимать, что не исключены, маловероятно, но не исключены вторичные, третичные случаи заражения. Это когда человек, который на корабле находился, уже уехал и в своей стране успел заразить кого-то еще. В текущей ситуации, я думаю, что в целом вероятность невысокая. Но такое тоже нельзя исключать. Если это брать во внимание, то где-то, я думаю, что вся ситуация будет разрешена, ну, дай бог, да, где-то за 1.5-2 месяца.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
3: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О визитах.
6: Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина 19-20 мая посетит Китай, сообщили в Кремле. Во время официального визита российский президент обсудит с главой КНР вопросы двусторонних отношений, обменяется мнениями по основным международным и региональным проблемам. Кроме того, Путин встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Они обсудят торгово-экономическое сотрудничество. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда других документов.
2: О политике.
6: Дональд Трамп заявил, что вопрос о поставках на Тайвань американского оружия на 12 миллиардов долларов поставлен на паузу. По его словам, дальнейшее действие Вашингтона зависит от Китая. Ранее президент США призвал Пекин остыть по тайваньскому вопросу. Глава Белого дома отметил, что политика Вашингтона по отношению к Тайваню не изменилась после его визита в Китай. США официально не признают ни суверенитет Китая над островом, ни независимость Тайваня. Россия нарастила закупки яблок из Бразилии до максимума. За 5 лет в апреле их ввезли на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. В годовом выражении сумма выросла в 3.5 раза. По итогам прошлого месяца Россия стала вторым крупнейшим покупателем бразильских яблок. В тройку основных импортеров также попали Индия и Саудовская Аравия.
2: О происшествии.
6: В аэропорту Дубая задержали пассажирку, которая пыталась провести в чемодане 2 медвежат. Как пишут СМИ, таможенники заметили подозрительные объекты при сканировании багажа и отправили чемодан на досмотр. Внутри обнаружили детенышей редкого вида медведи. К тому моменту они уже не дышали. Медвежата не выдержали длительного воздействия низких температур в багажном отсеке самолета. Владелица багажа заявила таможенникам, что не знала о содержимом чемодана и получила деньги только за его перевозку. Ее арестовали и обвинили в контрабанде редких животных.
2: О космосе.
6: Астрономы открыли более 6000 планет за пределами Солнечной системы. Количество обнаруженных миров постоянно растет благодаря современным телескопам и новым методам исследования космического пространства. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН. Там уточнили, что сейчас ученые обрабатывают данные европейского спутника и готовят масштабный каталог, который опубликуют к 2030 году. Первая планета у похожей на Солнце звезды была обнаружена в октябре 1995 года.
2: О валютах.
6: Официальный курс доллара на выходные 73 рубля 13 копеек, евро 85,18, юаня 10 рублей 73 копейки.
2: О погоде.
6: В Москве сегодня до плюс 24. Переменная облачность преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге до плюс 16. Временами возможен небольшой дождь. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
7: Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о праве, теперь внимание, привлекать вооруженные силы
18: России для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России. Об этом стало известно 13 мая из опубликованной информации на сайте системы обеспечения законодательной власти. Уточняется, что по действующим нормам президент России имеет право привлекать вооруженные силы для выполнения задач не по их предназначению. Авторы законопроекта предлагают дать возможность главе государства направлять вооруженные силы для защиты россиян от преследования иностранных международных судов, которые прошли без участия Российской Федерации. Кроме того, законопроект предполагает, что госорганы по решению президента будут принимать меры для защиты российских граждан в случае их ареста другими странами. С нами на связи военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравия желаю. Начну вот с чего. Давайте представим такую гипотетическую ситуацию в какой-либо недружественной нам стране. Ну, например, в Прибалтике, в Восточной какой-нибудь Европе. По ордеру МУС, Международный уголовный суд, задерживает российского чиновника или бизнесмена. По новому закону президент может применить вооруженные силы Российской Федерации. Расскажите, пожалуйста, как нам правильно видеть механизм такой специальной операции?
5: Когда вы произносите слово «вооруженные силы», не представляете, что это будут бригады, дивизии и так далее. Это будет специальная группа специально обученных людей. Скорее всего, что это будут представители, например, ГРУ или СВР, которые хорошо знают местность, которые хорошо знают страну.
18: Команды с такими,
5: да? Да, ими будет поставлена задача освободить незаконно арестованного гражданина. Вы знаете, у нас как-то вот последнее десятилетие повелось. Как только президент Соединенных Штатов Америки грозит тем, что он пошлет целый авианосец для освобождения двоих и троих якобы незаконно арестованных американцев, мы чуть ли не аплодируем, мы восторгаемся. Во, во, как своих граждан защищает. А мы что? А мы в луже сидим, да? Вы посмотрите, вот сейчас сбили двух там летчиков. Что Трамп делал? Он там чуть ли не целую эскадрилью поднял, целый спецназ бросил, чтобы их освободить. А мы чем хуже? Это раз. Во-вторых, вы знаете, если кого-то интересует, почему именно сейчас это принято решение и что за ним стоит, я здесь имею в виду не только незаконно арестованных граждан Российской Федерации где-то на американском континенте, там, на европейском континенте в том числе. Вот смотри, приведу вам простой пример. Есть Приднестровье. Количество населения Приднестровья где-то около 500 тысяч, там 455 тысяч. Внимание, из этих 455 тысяч, 220 тысяч граждане Российской Федерации, имеющие паспорта, их арестовывают и гнобят в молдавской тюрьме. Так. Естественно, эти люди просят помощи у России. Россия, защити. И вот здесь, я думаю, что будет как раз тот самый случай, когда нужно в соответствии с указом президента, а это не указ будет, это будет уже закон, и будут приниматься действия по освобождению граждан Российской Федерации. Я уже не говорю о том гигантском количестве граждан Российской Федерации, которые сегодня томятся в тюрьмах недружественных стран Африки. Там мы тоже будем заниматься вот этими вопросами, которые ты у меня спрашиваешь.
18: Виктор Николаевич, есть получается такое... Конечно, да. Конечно, есть. Не, погодите, Виктор Николаевич, не отпускаем вас. Ну, по сути, как я понимаю, мы говорим, что за охотой на россиян последует охота на охотников. И военные получают на это легитимное право на эти действия. Но вот у меня какой вопрос возник. У нас очень много сейчас ветераны, добровольцы, люди, которые освобождали Донбасс, они все потенциально находятся под угрозой преследования за рубежом. И вот это, ну, мне кажется, необходимый, конечно, военный щит для тех, кто с оружием защищал наши рубежи. Но помимо всех этих славных граждан Российской Федерации, за рубежом еще бывают, знаете, такие... подозреваемые в коррупции, беглые экс-чиновники, такие же тоже попадаются, которые сначала получают убежище на Западе, потом вдруг каким-то образом попадают под арест по запросу Киева. Вот вопрос в следующем. Закон все-таки подразумевает защиту только политически мотивированных, то есть реальных патриотов России, которые хотят выдать врагам России. И насколько важно, на ваш взгляд, чтобы Путин имел право оценивать индивидуально каждый случай? Вот, наверное, так.
5: У Путина, первое, огромное количество советников, в том числе из Министерства иностранных дел, которые доподлинно знают и биографию задержанного, почему он там находился, и когда находился, и в какой тюрьме он содержится и так далее. Что касается богатеньких Буратино, которые удрали из России, наворовав огромные кучи денег и скрывающиеся от правосудия, а у нас почему-то так как-то повелось. Странная тенденция. Как только мы говорим, что вот объявлено, там предъявлено преследование, нарушение Уголовного кодекса, министра, заместителя министра, он сразу почему-то оказывается за рубежом.

0: и перед законом, которые работают за рубежом в интересах Российской Федерации. Вот их мы будем прежде всего вытаскивать оттуда с помощью военной силы.
1: А вы как было до этого, Виктор Николаевич? Ну, я же вот думаю, буду права, если так с уверенностью, не знаю, заявлю о том, что, конечно же, секретные спецоперации по освобождению тех или иных личностей россиян проводились. Вот если оно и было, то зачем это легитимизировать? Все равно же это не будут выставлять на показ, знаете, как бы на сайте gov.rf.
0: Ну, а зачем это вообще светить, если даже такое и было? Как только такое случалось, сразу все разведки данной страны, в Америке, скажем, там 16, они сразу вздрагивали, начинали перепахивать все население, которое имеет два паспорта, российские. Зачем? Мы тихонько их вытаскивали, чтобы никто не знал, куда там, через Канаду, через Гренландию и так далее. Это делалось, но об этом не говорили. Мы не евреи, которые трубили на весь мир, вызывая у нас зависть, что там какого-то прапорщика Штокмана полтора года добивалась, Израиль добивался, и в конце концов освободили. У нас была привычка делать это тихо. И более того, я скажу, и сейчас мы будем делать тихо. Путин не будет заявлять о том, что отряд из 20 человек Главного управления разведки направлен в такую-то страну для освобождения незаконно арестованного гражданина Иванова, ну, в какой-нибудь Польше. Да мы не будем это делать. Мы это сделаем. И промолчим. Но самое главное, что это будет уже по закону.
1: Угу. Но вот этот закон, он, как вы думаете, он уже заставил как-то западные спецслужбы, прокуроров, ну, по-новому взглянуть на какие-то установки, методички, не знаю, как. В общем, вы понимаете, да, посыл, что я хочу сказать?
0: Да, я понимаю, но я не думаю, что там тоже будут какие-то президентские указы особо охранять граждан России, которые находятся под судом. Я думаю, что они, конечно, поизгаляются над этим приказом, но скажут, вы русские, вы только попробуйте. А вот попробуем ли мы, это покажет время. Кстати, вы правильно сказали, что второе и третье чтение прошел это предложение, да? Еще, вы знаете, я уверен, что и Путин, возможно, внесет какие-то коррективы в этот закон. Он посоветуется с руководителями наших спецслужб, прежде всего ИГРУ, СВР, обязательно посоветуется, чтобы это было сделано умно, тонко, чтобы мы не оказались лучше. Но дело в том, что мы, безусловно, у нас уже есть очень большой, скажем так, чат, где мы знаем, в какой стране, в какой тюрьме находится гражданин Российской Федерации, который незаконно осужден. Вот вы посмотрите, посмотрите, Буту сколько дали лет. И, конечно, западная пропаганда попыталась доказать, что Бут это ворюга, что это аферист, что это торговец оружием и так далее. А доказательная база была сфабрикована. Подослали агента, переговорили с Виктором и так далее. Но сколько лет мы защищали, и слава богу, что мы вытащили
1: Бута.
0: Абсолютно
1: с вами согласна, Виктор Николаевич, что это создание в первую очередь создание правовой базы для будущих обменов и политических ультиматумов. Виктор Николаевич, спасибо вам огромное, как всегда. Друзья, с нами на связи был военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Бронец.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказка. сказано реклама.
3: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки.

0: экспертизы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
3: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
4: Утверждение о возможной заморозке вкладов и повышении налогов для граждан – фейк, так заявил Силуанов. По его словам, основные налоговые донастройки уже произошли, и нужно создать условия для, внимания, роста доходов граждан. Цитирую. «Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена». Конец цитаты министра. С нами на связи экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов» Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Итак, давайте начнем. По-моему, в интервью майском, если не изменяет, совсем-совсем свежим, отмечалось, что повышение налоговой нагрузки уже привело к уходу части малого бизнеса в тень. И бюджет сталкивается с неким парадоксом. При высоких расходах, да, мы много тратим, а доходы-то не получает государство. И вот здесь мы снова возвращаемся к нашему министру. Как вы прокомментируете это расхождение в оценках? То есть, иными словами, о чем молчит Минфин?
5: Ну, Минфин молчит о том, а вообще надо ли было применять вот такие рекомендованные Международным валютным фондом, по слухам, налоговые мероприятия в отношении малого бизнеса. То есть не тех, кто имеет разделенные ИП и, получая огромные доходы, умудряется платить скромные налоги, умудрялся, да? Угу. А реального малого предпринимателя, и, кстати говоря, основной массы населения, я говорю про увеличение НДС до 22%. Вот это надо было делать или нет? Вот это тот вопрос, на который Силуанов отвечать не хочет и не будет, скорее всего, потому что кто же его спросит?
4: С языка сняли.
5: Да, так, чтобы поймать. Да? А что касается неясности и ясности, то дело в том, что за последние месяцы произошла конъюнктурная революция. То есть конъюнктура встала с головы на ноги или с ног на голову, в зависимости от того, в какой точке обсервации вы находитесь. Дело в том, что весь 2025 год на Россию оказывалось не всеми осознаваемое, но очень сильное давление. Дональд Трамп не только заразился духом анкориджа, но и поставил себе цель сломать российский экспорт, разрушив торговлю России с большим количеством стран, в первую очередь, конечно, с Индией, где-то и с Китаем, чтобы не покупали российскую нефть, чтобы Европейский Союз здесь тоже нисколько, кстати, не отступал, поэтому они в конце прошлого года говорили, что вообще откажутся от наших углеводородов. И Трамп постоянно стрессовал мировую экономику, загоняя мировые цены вниз. С $80 за баррель нефть марки Brent опустилась до $61-63. То есть Трамп, ну, почти на $20. Работал Трамп? Работал. Создало это России бюджетные проблемы? Создало бюджетные проблемы. И в целом ничего хорошего это не означало для нашей экономики. Но оставляем за скобками, что делал Минфин и, значит, Набиуллина, как они еще охлаждали экономику. То есть на нас было внешнее давление и было внутреннее давление.
4: Да, потому что 22% – это лишь часть проблемы. Вот главное, то, о чем вы говорите, сохранение высокой ключевой ставки и политика охлаждения.
5: Цены на нефть выросли.
4: Так.
5: И теперь, по сути, бюджетные проблемы решены за счет, ну, просто фантастического взлета экспорта.
4: Геополитика. Геополитика.
5: Влияние,
4: конечно,
5: политики на экономику. Вот мы не зря же я столько лет говорю о том, что из эпохи неолиберализма и поминуя кризис 2008-2020 годов, мы вошли в эпоху неомеркантилизма. То есть,
4: это макроэкономическая устойчивость, о которой говорит господин Силуанов, на самом деле держится не на системных реформах, а на геополитических конфликтах?
5: На сверхзвуковых ракетах, в основном, которые уничтожили американские базы, зачистили от американцев ближайшую к Ирану территорию Аравии и позволили Ирану установить суверенитет над Персидским заливом, Ормузским проливом и Оманским проливом. Вот, собственно говоря, да, иранцы, как сказать, как-то смогли изобрести. После того, как Россия изобрела, иранцы тоже смогли изобрести и нанести сокрушительное поражение американскому присутствию на территории, на сухой территории. То есть, конечно, у американцев есть флот, они могут подплывать и что-то, значит, оттуда запускать, и могут снова активизировать войну. Но победить Иран шансов нет никаких уже теперь, потому что все площадки, откуда можно было прыгнуть, они разрушены. В том числе Иран недавно заявил о том, что он контролирует и побережье Объединенных Арабских Эмиратов. Ну и вообще-то еще и тот самый Оманский пролив, который я уточнил, и откуда очень легко и быстро попасть в Индийский океан. Большая на последняя надежда Объединенных Арабских Эмиратов после выхода из ОПЕК и ОПЕК+. То есть получается, что все перевернулось. Не хватает удобрений, не хватает нефти. Василий тех, кто Георгиевич, не хочет ее покупать в России.
4: А пузыри на рынке недвижимости, ну, в переносном смысле, конечно. Почему субсидирование рынка недвижимости – это одна из бюджетных дыр? Можете объяснить в двух словах?
5: Она бюджетная дыра, потому что это субсидирование спекуляций, и потому что это дорого стоит.
4: Угу.
5: Потому что хотя строительный сектор номинально дает 10% роста ВВП, но политика государственная имеет изъяны, позволяющие застройщикам в основном наращивать цену. И в прошлом году, несмотря на кризис в отрасли и дорогую ипотеку, на 10% поднялись цены на новостройки. Ну, на 7-10% по стране в среднем. Вот так. Ну, то есть это достаточно много. И опасность этого рынка состоит в том, что если цены будут расти дальше, нам никакое улучшение ситуации на мировом рынке не поможет. То есть нам нужно...
4: Не улучшит жизнь конкретных граждан.
5: Да, это конкретные граждане, это понятно, что не улучшит жизнь. Но дело в том, что это будет увеличивать издержки в экономике в целом.
4: Тогда зачем Минфин продолжает поддерживать застройщиков? Получается, это как это...
5: Я вижу две причины. Первая причина основана на доверии к Минфину, и она предполагает, что Минфин, в свою очередь, помогает застройщикам.
4: Угу.
5: И помогает рынку так, как его понимают застройщики, чтобы цены не упали. Чтобы продажи были, чтобы строительство было, и плановые показатели, ну, какие-то по росту экономики выполнялись. Это наши вот, мы, так сказать, близки к индикативному планированию. Второе, так сказать, на недоверие к Минфину.
4: Угу.
5: Недоверие состоит в том, что это опасная игра, по сути, подрывающая рост российской экономики. И рынок, которому надо бы дать упасть, когда ли упасть в Китай, тоже, то есть не сразу все поняв, это то, что необходимо сделать. Но... Понимаете, если, так сказать, это осуществить, то тогда можно и не будет дефицита бюджета, и не будет вопросов по поводу иррациональности некоторых программ. Я говорю про семейную ипотеку, на которую можно было почему-то покупать студии, однокомнатные квартиры. Что это за семейная недвижимость? Под сдачу в аренду? Ну, очень хорошо для развития семейного бизнеса, для выросших детей и так далее. Уже это хорошая, так сказать, возможность.
4: Mm-hmm.
5: Но при чем тут рождаемость тогда, понимаете? Рождаемость совершенно не пришивается.
4: Ой, не наступайте, пожалуйста. Даже не больная мозоль, это бы я стерпела. Это вот прям сразу в открытую рану, знаете, как-то... В животе причем. А, многие...
5: И, угу. Я просто да, хотела... семейная ипотека... Ну да, хорошо, ну, слушаю
4: это какой-то пшик получается у нас. А, для того, чтобы рожать детей, денег хватит на конуру. А, я хочу просто успеть процитировать еще раз министра, сказав, что создать условия для роста доходов граждан. Это цитата. Доходы многих россиян не повышались с 2019 года. Политика охлаждения, она усугубляет всю ситуацию. А может ли Минфин, который годами проводил политику вот этого зажимания спроса, внезапно каким-то образом стать волшебным драйвером роста благосостояния, о котором говорит министр, ну или к этому относиться просто как к декларации?
5: Если президент потребует, и глава правительства будет контролировать Силуанова жестко, то да, Минфин будет работать на то, чтобы что-то у нас улучшалось. Ну, там, допустим, показатели промышленного роста, удешевлялся кредит, ипотечные программы действовали. Ну, то есть вот так вот. А вообще, по убеждениям, ну, Силуанов западник, это все знают, это не секрет никакой.
4: И каков, по вашему мнению, самый реалистичный сценарий для российской экономики и кошелька рядового гражданина до конца 2026 года?
5: Усиление роста экономики постепенно. Мы выходим из кризиса. Кризис в первом квартале этого года был зафиксирован, рецессия. И дальше мы начинаем постепенно выходить, и будет рост. И если рубль будет укрепляться, то инфляция действительно замедлится существенно. Может быть, и до 4%. Все удивятся, что такое возможно, да? Что когда-то вот эти стоящие часы прогноза Банка России про 4% инфляции, знаменитый таргет, который, да, он же, это знаменитое, так сказать, счастливое число по Пифагору, 4, да, почему не 3,5, не 4,5 таргет, потому что счастливое число 4. И вот тогда даже люди немножко вздохнут, начнется ситуация лучше для малого бизнеса, новые рабочие места, но в первую очередь это зависит от Дональда Трампа, от того, что он, так сказать, лапы все сунул в капкан иранский.
4: Но, с другой стороны, Минфин же традиционно выступает за слабый рубль для наполнения бюджета. Ну, то есть это вот стремление к макростабильности через дешевую национальную валюту и обесцениванию нашего дохода.
5: А это не... Это иллюзорные рубли, потому что вы действительно обесценивая рубль, вы можете формально там наполнять как-то бюджет, но это все равно, так сказать, это роняет внутренний спрос, это блокирует развитие внутренней торговли во многом, внутреннего туризма, затрудняет сбережения у населения. Вообще делает его бессмысленным во многих случаях, как это у нас годами было, пока ставку не повысили последний год назад, я говорю про Банк России.
4: Да, я понимаю, Василий Георгиевич, прям хочется воскликнуть. Ушла думать. И вывеску. Перерыв. Да, есть над чем подумать, я это хочу сказать. Спасибо вам большое. С нами на связи был экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов» Василий Колташов.
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Реклама.
6: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
7: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
8: Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
9: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.
9: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
10: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
9: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
9: Об атаках.
4: Силы ПВО за 2 часа сбили 13 украинских беспилотников. Их уничтожили с 7 до 9 утра по московскому времени. Как сообщили в Минобороны, БПЛА поразили над Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря. Уничтожен также один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно закрыты, заявили в Росавиации.
9: О нефти.
4: Временная лицензия Минфина США, разрешавшая операции с российской нефтью, завершила свое действие и не была продлена. Разрешение было выдано 18 апреля и касалось нефтепродуктов, загруженных на суда до 17 апреля. Лицензия не распространялась на транзакции и деятельность, связанные с Ираном. Прошлая временная лицензия действовала до 11 апреля. Ее выдали в связи с энергетическим кризисом, возникшим из-за блокировки судоходства по Ормузскому проливу после начала американо-иранского конфликта.
9: О происшествии.
4: Утечка пара с радиоактивными веществами произошла на АЭС в Японии. Речь идет о станции Анагава на северо-востоке страны. Утечку обнаружили во время плановой проверки оборудования, после чего оператор станции решил остановить реактор для выяснения причин. Отмечается, что влияния на окружающую среду с точки зрения радиоактивного загрязнения нет. Во время землетрясения и цунами 2011 года АЭС Анагава находилась ближе к эпицентру, чем аварийная Фукусима-1. Однако избежала серьезных повреждений благодаря более высокой защитной дамбе и устойчивости инфраструктуры.
9: Об образовании.
4: Минпросвещение усилит контроль за проведением школьных олимпиад по аналогии с ЕГЭ, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, пилотный проект уже запущен в 2 регионах. Его суть заключается в обеспечении академической честности на всех этапах олимпиады с печатью заданий и сканированием работ участников непосредственно в аудиториях, где они выполняют олимпиадные задачи. В каких регионах уже усилен контроль за проведением школьных олимпиад, министр не уточнил. В мае завершилась Всероссийская олимпиада школьников. Кравцов подчеркнул, что конкуренция на ней колоссальная. До финала олимпиады по математике в среднем доходит 1 из 6300 учеников. Юбилейная эстафета по Садовому кольцу стартовала в Москве. В ней участвуют около 15 тысяч бегунов. В программе мероприятия дистанция 15 километров в индивидуальном зачете и командная эстафета. Сегодня временно будет закрыто движение на Садовом кольце в связи с проведением эстафеты, а также московского мотофестиваля. Для поездок в центр Дептранс рекомендует пользоваться метро. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
9: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Здравствуйте все слушатели радио «Комсомольская правда» и все поклонники всего, что происходит в рамках настоящего хит-парада на радио КП. Итак, пролетела неделя, пора отчитываться. Всю неделю вы голосовали, потом мы подсчитали, и вот они мы в эфире. Мы – это Анатольевич и Нуждин. Здрасте.
12: Всем привет. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». И это действительно так. Начинаем мы, как обычно, с 10-го места.
9: 10-е место. 10-е место.
12: И снова «Здравствуй, прощай». Такая глубокая фраза может быть только в настоящем хит-параде, потому что я перевожу это на русский язык. Песня «Прощай» снова вернулась в нашу десятку.
11: Это не та «Прощай» со всех вокзалов.
12: Не, не та. Не та? Нет, нет. Это «The Hatters» и «Третья». «Прощай».

0: Десятое место настоящего хит-парада на этой неделе «The Hatters» и третье «Прощай». Ну, приклеилась ко мне.
1: «Прощай».
0: «Прощай». «Прощай».
1: Так театрально, красиво скажи.
0: «Прощай».
1: По старинке скажи, как Петр Лещенко. «Прощай».
0: «Прощай».
1: Красиво, красиво. Будем репетировать дальше вместе с вами, дорогие друзья.
0: По поводу старых песен, которые мы упоминаем с тобой в силу возраста, сейчас будет рубрика «Песня...» Не новая, но хорошая.
2: Не новая песня, но хорошая.
1: Группа «Князь» решила стряхнуть пыль со своей старой композиции, которая называется «Русский дух». Чем их не устраивала старая версия, рассказывает лидер коллектива Андрей Князев. Цитата. «Песня «Русский дух» была написана в 2014 году. В ходе создания сборника хитов, выход которого планируется в этом году, мы решили придать новое звучание и этой композиции. Песня «Русский дух» написана в память о погибших защитниках Отечества. Я считаю, достойный шаг в данном случае. Абсолютно поддерживаю и Андрея, и всю группу. В общем, давайте, ребята, послушаем, что получилось в результате вот этого, что ли, обновления. Итак, «Князь», «Русский дух».
3: Русь!

0: Это была рубрика «Не новая песня, но хорошая. Русский дух в исполнении группы «Князь». Но вернемся к нашему хит-параду. У нас девятое место.
1: Девятое место.
2: Девятое место.
0: Мультфильмы «Новая мода». Хотел сказать «Депеш мод», но «Депеш мод» — это быстрая.
3: Новая «Депеш мода».
0: Новая «Депеш мода».

0: Это было 9-е место настоящего хит-парада. Группа «Мультфильмы» и «Новая мода», так называлась композиция. Мы сделаем первый на сегодня перерыв, небольшой, и вернемся к вам с прекрасным настроением и кучей информации.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Сказано реклама.
3: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
8: Уникальная развлекательная программа на волнах радио «Комсомольская правда», которая выходит раз в неделю, всего-то на 2 часа. Воссоединяемся со своей аудиторией, балагурим, веселимся, познаем, узнаем. Ну, короче, радуемся. Это настоящий хит-парад в студии Нуждин Анатольевич. И вот сейчас как раз настал момент, когда Александр Вячеславович хочет вам что-то рассказать очень важное и очень меткое.
2: Второй шанс.
0: Александр Вячеславович хочет вам рассказать и расскажет. Несколько недель назад мы представляли вам новинку-старинку от группы «Альянс». Композиция «Быть на краю», как пели Aerosmith. «Living on the edge».
8: Да, прекрасная песня. Кстати, Игорю Журавлеву недавно исполнилось 25 или 26 лет, не помню. Может быть, чуть больше. Поздравляем его. «Альянс» все-таки наше все.
0: Итак, композиция «Быть на краю» была написана еще в середине 80-х, в то же самое время, когда была написана и «На заре». Но свет увидела только сейчас. Давайте старожилам русского рока дадим второй шанс.
8: Русской новой волны, я бы сказал. Нововведения некогда. Синтепопа. Хотя нет, синтепопом «Алтравокс» не назовешь. Вот это вот все, то, что я вот тогда любил.
0: «Алтравокс» – это новая волна.
8: А?
0: Это новая волна.
8: New Age, конечно.
0: «Альянс»? Подожди, какой New Age?
8: New Wave. Вот заговорился. Вот это иностранщина, понимаешь, заболтался. Но я вам так скажу. «Альянс» были и тогда великие, и уникальные. И продолжают ими быть. Согласен, Сань?
0: Ну, на заре голоса зовут меня, наше все, я считаю. А уж «Быть на краю» сейчас услышим.

0: Мы дали этой песне второй шанс. В настоящем хит-параде это группа «Альянс. Быть на краю». Вернемся к обратному отсчету. Восьмое место.
1: Восьмое место.
0: Группа «Люмен. Один в поле».

0: Восьмое место настоящего хит-парада на этой неделе. Мы всю неделю считали, и вот что получилось. Восьмое место. «Люмен один в поле». А сейчас любимая в народе рубрика... А что ты смеешься?
1: Любимый жанр. Реп.
0: Реп, да. Нет, любимая в народе. Ну, да. Ну, потому что мне даже письма приходят. Что вот эта рубрика именно является очень популярной.
1: Так прекрасно же.

0: Визитная карточка рэп-дуэта «Каспийский груз», конечно, «Доедешь, пиши». Именно благодаря этой песне коллектив получил первую популярность. Но только сейчас стало известно, что изначально «Каспийский груз» планировал записать этот трек с Бастой. Парни отправили Васе демку. Однако его представители тогда передали начинающим артистам, что товарищу Вакуленко композиция не понравилась. Хотя на самом деле Басте будущий хит даже не показывали. О как. Василий сейчас лишь разводит руками. Ну я же не дурак отказываться от такой сильной работы. Конец цитаты. Впрочем, история все расставила по местам. «Каспийский груз» и «Баста» наконец записали. Да едешь, пиши. Записали совместочку. Залетели на фит. Сделали коллабу, Сань. Учимся, учимся. Никуда не денешься.
1: Велик могучий русский язык.
0: Надо осилить, Сань. Надо. Итак, объявляю большую совместную работу. «Каспийский груз» и «Баста». Доедешь, пиши.
2: Доедешь, пиши.

0: Это была рубрика «Рэп с человеческим лицом», «Каспийский груз» и «Баста». Доедешь – пиши. Прекрасная работа.
1: Так что, поехали дальше?
0: Поехали дальше через минуту.
1: А, ладно.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Забыли, куда положили ключи? Стали рассеянными и быстро устаете? Эти звоночки знакомы многим после 60. Это сигнал, что мозгу нужна особая поддержка. Без нее проблемы могут нарастать, лишая самого ценного – ясности ума, памяти и независимости. Ведь с годами ухудшается кровообращение мозга, сосуды теряют эластичность, клетки и нейроны недополучают кислород и питание. Поэтому страдает память, внимание, настроение. Попробуйте Forte Mente Gold – источник важных элементов для мозга. Звоните по бесплатному номеру «#125», чтобы узнать, как получить первую упаковку Forte Mente Gold в подарок «#125». В основе Forte Mente Gold два мощных натуральных компонента. Их задача – поддержать активность и здоровье нервных клеток, а также эластичность и частоту сосудов головного мозга. Помните, что чистые сосуды – это хорошее кровообращение и полноценное питание нейронов. Все это способствует хорошему настроению, энергии и возможности наслаждаться жизнью рядом с близкими. Forte Mente Gold – ваш союзник в поддержании ясного ума и крепкой памяти. Внимание! Всероссийская программа «Легкой жизни» от Международного центра здоровья. Узнайте подробнее о Forte Mente Gold и о том, как получить Forte Mente Gold в подарок, позвонив с мобильного «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О визитах.
4: Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина 19-20 мая посетит Китай, сообщили в Кремле. Во время официального визита российский президент обсудит с главой КНР вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Кроме того, Путин встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Они обсудят торгово-экономическое сотрудничество. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда других документов.
2: О судебных делах.
4: Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак останется в СИЗО как минимум на выходные. Как сообщил адвокат Ермака, залог в 3 миллиона долларов собрали, но процесс тормозят банки, которые боятся последствий со стороны финмониторинга. Бывший госчиновник обвиняется в отмывании денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Сам он называл выдвинутое против него обвинение необоснованным.
2: Об инициативах.
4: В Госдуме предложили возвращать свет и воду должникам в течение 24 часов после оплаты задолженности. Авторы идеи предлагают создать сервис по аналогии системы ФНС, который снимает ограничения в течение суток после оплаты. По их словам, сейчас люди нередко остаются без коммунальных услуг даже после полного погашения долга.
2: Об авиации.
4: Первый в мире Airbus A380 с подключением Starlink начал выполнять рейсы, сообщили в авиакомпании Emirates. Пассажирам всех классов обещают бесплатный Wi-Fi с поддержкой стриминга, онлайн-игр, работы на нескольких устройствах и покупок в интернете. На данный момент Starlink установлен уже на 33 самолетах Emirates, а в дальнейшем авиакомпания рассчитывает оснастить системой 232 лайнера. Полеты с новым интернетом выполняются по маршрутам на Ближний Восток, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Европу, Африку и Америку.
2: О конкурсах.
4: Финал юбилейного 70-го конкурса Евровидения 2026 состоится сегодня в Вене. Участие в нем из-за массового бойкота против допуска Израиля принимают всего 35 стран. Это антирекорд с 2003 года. Самые большие шансы на первое место в этом году у Финляндии. Букмекеры оценивают вероятность ее победы более чем в 40%. Директор Евровидения Мартин Грин допустил возвращение России на песенный конкурс в будущем. По его словам, в 2022 году Россия была отстранена от Евровидения не из-за начала войны, военной операции на Украине, а из-за отсутствия доказательств независимости вещателя от российских властей.
2: О валютах.
4: Официальный курс доллара на выходные 73 рубля 13 копеек, евро 85 18, юаня 10 рублей 73 копейки.
2: О погоде.
4: В Москве сегодня до плюс 24, без осадков. В Петербурге до плюс 16, облачно и дождливо. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Новости будут сегодня в изобилии. Сегодня, ну, это дальше будет, естественно, бенефис Александра Анатольевича. Но сейчас мы расскажем о скандальных, как любят в народе, да, вот скандальчики.
2: Что там на самом деле было?
1: На самом деле было. Сейчас все расскажем.
3: Что происходит? Рубрика, в которой мы рассказываем о самых странных явлениях в музыкальной сфере.
2: Ворону всея отечественного шоу-бизнеса, певицу Линду, едва не арестовали. Утром домой к артистке пришли силовики и забрали на допрос. Общение со следователями длилось до вечера. Поговаривают, что Линду даже планировали сделать обвиняемой в деле о мошенничестве. Но пока она только свидетель. А виной всему судебная тяжба с Максимом Фадеевым. Именно он сочинил и спродюсировал первые альбомы певицы, на которых были ее главные хиты «Ворона», «Мало огня» и «Северный ветер».
1: Собственно, из-за этих композиций произошел весь сыр-бор. Фадеев мало того, что потребовал себе все права на раннее творчество Линды, так еще и запретил ей петь эти песни на концертах. Ну, и это, на наш взгляд, уже полнейший перебор. А забирать у певицы ее песни при любых раскладах – это, в общем, достаточно непорядочно.
2: Учитывая, что прошло уже лет много.
1: Конца этим судебным баталиям пока не видно. Будем наблюдать и слушать Линду. Это уж Максим Фадеев нам запретить не в силах. Линда, «Мало огня».

0: Это была информационно-скандальная рубрика «Что происходит?». Но
1: рубрика «Происшествия».
0: Происшествия, побоюсь этого слова.
1: Криминальная хроника почти, Сань. Не шутка.
0: А, так это...
1: Рано утром пришли и забрали
0: так
1: на допрос.
0: Так оно и
1: все серьезно. Но мы будем надеяться, что все, конечно, закончится в пользу тех, кто прав. И будем надеяться, что творчество в любом случае, искусство не пострадает.
0: Вернемся к искусству. Седьмое место.
2: Седьмое место.
0: Сургановый оркестр. Здравствуйте.

0: дел.
1: Сурганова и оркестр. Здравствуй. У нас сегодня была уже а песня «Прощай».
2: «Прощай».
1: «Прощай». Поэтому я надеюсь, что в конце будет что-нибудь типа «So long». «До встречи».
2: «See you later, alligator».
1: «Any wild crocodile», опять же.
2: Ну, ладно, давай. Может, порассказывай что-нибудь? У нас новости есть.
1: Пусть, как говорил Райкин, все будет, но пусть чего-то не хватает.
2: Дефицит нужен, конечно.
3: Чего-то не хватает.
2: Дельфин выпустил новый альбом под названием «Хлопок и нейтрино». Но есть нюанс. Исполнитель, известный прежде всего своими текстами, порадовал поклонников пластинкой, на которой нет ни одного слова. Да-да, «Хлопок и нейтрино» — это инструмент.

0: не задает определенных смыслов, вы рождаете их сами.
1: Острословы в интернете уже шутят, что хлопок и нейтрино – это пламенный привет запретителям, которых в последнее время хлебом не корми, но дай придраться к очередному тексту песни. Ну, вот такие дела. Ну, Дельфин всегда был непрост в своих проявлениях, выступлениях и утверждениях или намеках. Поэтому ловите все. Каждый звук, каждый хлопок, каждую ноту и каждое движение в этой работе, на этой пластинке, как мы уже в самом начале сказали. Итак, дорогие друзья, прямо сейчас, разумеется, Дельфин, к тебе.

0: «Дельфин». Вы слушали композицию «К тебе». Кстати, о дельфинах. Недавно перечитывал своего любимого Дугласа Адамса. И одну из частей «Автостопом по галактике», которая
1: опять
0: называется...
1: Опять какая-то была. Опять где-то тебя слушать надо?
0: Нет.
1: Я устал тебя слушать. Круглые сутки у меня в наушниках.
0: Слушай, ты устал меня слушать?
1: Ну, это прекрасно.
0: Это прекрасно. Да. Итак, по поводу дельфинов. Там была одна часть, которая называлась «So long and thanks for all the fish». Где дельфины улетели с планеты Земля своим собственным образом и сказали... Ребята, сами как-нибудь.
1: В детстве многие думают, а дельфин летать умеет, потому что они так из воды выпрыгивают, думаешь, а вот он как сейчас как взлетит, оказывается, взлетают, судя по отзывам твоего любимого автора.
0: Конечно, взлетают. А о взлетах мы поговорим буквально через минуту.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
5: А можно заказать машинку? Я возле магазина.

0: перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
1: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
2: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
4: Привет всем! С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете обратный отчет в хит-параде, в настоящем хит-параде на радио «Комсомольская правда».
5: Давай.
4: Вот и обещанная новая песня. Я говорил вам о взлетах буквально пару минут назад. Так вот.
3: Новая песня.
5: Новая песня. Это слишком слабо сказано. Здесь новое монументальное, да что там, полотно. Алексей Горшенев наконец-то выпустил вторую часть своего музыкального прочтения Фауста, Гёте, над которым он работал целых 4 года и о чем рассказывал нам не так давно вот на этом самом месте в студии радио «Комсомольская правда» в рамках настоящих хит-парадов. Причем работа оказалась настолько масштабной, что не уместилась в рамки одного альбома. В итоге перед нами «Фауст 2», первый акт. Второй ожидается в июне.
4: Сам Алексей Горшенев говорит, впервые в мире вторая часть произведения Иоганна Вольфганга фон Гёте «Фауст» приобрела новую форму. В работе с текстами главная сложность была в том, что Гёте использует как обычный свой слог, так и греческую модель – а у нас греческая модель представлена белым стихом. Так как в песенном жанре обязательно рифма, то мне пришлось с некоторыми композициями писать все тексты самому, основываясь на идеях автора. С большим удовольствием использовал бы сторонние решения. Но обнаружил, что я единственный человек, который взялся за полную интерпретацию второй части «Фауста».
5: Кстати, к воплощению своего замысла Алексей привлек многих известных музыкантов. В музыкальной трагедии можно услышать Николая Фоменко, Константина Кинчева, Эдмунда Шклярского, Андрея Князева, Олега Гаркушу и многих других. А мы с вами послушаем из «Фауста 2» композицию «Леда и Зевс». Итак, Горшенев, «Леда и Зевс».

0: Горшенев на радио «Комсомольская правда» в рамках настоящего хит-парада «Леда и Зевс». Вернемся к обратному отсчету. Шестое место.
1: Шестое место.
0: 25-17. «Серый голубь».
2: Тебя не любит никто, потому что ты никто. Переносчик болезни, и нет тебя без болезни.

0: гадкая птица.
1: Я самый плохой, я хуже тебя. Я самый ненужный, я гадкий.

0: На шестом месте группа 2517 с композицией «Серый голубь». Пора в конце первого часа настоящего хит-парада подвести некий итог и напомнить вам, кто на каком месте. Помните, в самом начале программы я попросил Александра Вячеславовича произнести название этой композиции, как сказал бы Петр Лещенко. Некоторые подумали, что я оговорился, потому что Лев Валерьянович как раз и был популяризатором композиции «Прощай» со всех вокзалов поезда. Но, как говорил Петр Лещенко слово «прощай», это отдельная музыка совсем другого времени. Так что я не перепутал. Я точно знаю, что я хотел сказать. Так вот, перечисляем. На 10-м месте The Hatters и Tritia. «Прощай».
1: 10-е место. Мультфильмы «Новая мода».
2: 9-е место.
0: «Люмен. Один в поле».
2: 8-е место.
3: Один в поле, начни, а затем другим.
1: «Сургановый оркестр. Здравствуй».
2: 7-е место.
4: Здравствуй, как тебя зовут? Да ты светла, как день. Тучи стрел изломаны.
0: 25-17 «Серый голубь».
2: 6-е

0: же тебя, гадкая птица.
1: Первый час закончился. Мы уходим куда? В раздевалку?
2: В раздевалку.
1: В тайм-аут. Мы уходим куда? Мы уходим. Но ненадолго. Мы сейчас вернемся. Вы от нас далеко, так сказать, не отстраняйтесь, не уходите. Почему? Потому что в любой момент прогремит отбивка настоящего хит-парада, и Нуждин, и Анатольевич ворвутся в эфир и расскажут вам, что происходит в рамках второго часа настоящего хит-парада. Да, Сань?
2: По поводу рамок второго часа. У тебя впереди бенефис, ты должен размяться.
1: Да что за бенефис такой?
2: Ньюсблок впереди.
1: Ну, это мое все, это понятно. А пока, по традиции, антракт.
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
4: Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким!
5: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
6: Комсомольская правда.
7: Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
10: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
11: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
12: В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
15: Об атаках.
14: Более 70 квартир получили повреждения из-за атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде 15 мая. Оценку строительных конструкций будут производить эксперты. Об этом сообщили в региональном оперштабе. По последним данным, в ходе атаки ранены 9 мирных жителей, в том числе 3-летняя девочка. Отмечается, что 3 из 9 пострадавших продолжают лечение в больницах Белгорода. Остальные отпущены на амбулаторное лечение.
16: О терроризме.
14: Дональд Трамп заявил о ликвидации одного из глобальных лидеров терроризма. По словам президента США, речь идет о втором командире запрещенного в России ИГ. Операцию по ликвидации Абу Билаля Аль-Минуки провели вооруженные силы Соединенных Штатов и Нигерии. Глава Белого дома заявил, что после устранения Минуки глобальная деятельность террористической организации значительно ослабла.
17: Об увольнениях.
14: Американское информационное агентство Associated Press уволило 20 журналистов США. Сокращения прошли в рамках реформы, о которой компания объявила месяц назад. В своем заявлении агентство указало, что собирается меньше зависеть от печатных СМИ и развивать видео, цифровые форматы и работу с технологическими компаниями. Ранее Associated Press также предложила более 120 сотрудникам добровольно уйти с компенсацией, и 40 человек согласились. Чемпионка Бельгии по велоспорту Ильке Михельсен умерла от рака, ей было всего 19 лет. В 2023 году Михельсен диагностировали саркому Юинга, агрессивную форму рака костей. После года лечения казалось, что спортсменка победила болезнь, но в марте 2025 рак вернулся, пишет Евроспорт. Михельсен считалась одной из самых талантливых велогонщиц Бельгии.
18: О погоде.
14: Мощные ливни ожидаются на юге страны в выходные. В эпицентре ненастья окажутся Кубань, Ростовская область, Калмыкия и Ставрополье, где за 48 часов может выпасть до 50 миллиметров осадков. Об этом сообщили в центре погоды ФОБОС. По прогнозам синоптиков, в средней полосе России существенные осадки маловероятны. Самые сложные метеоусловия прогнозируются на северо-западе, особенно в Карелии, на Кольском полуострове и западе Поморья, где пройдут интенсивные дожди. По-прежнему дождливо будет и в республиках Северного Кавказа. При этом температурный фон останется выше нормы. Днем на русском севере плюс 10, плюс 20 градусов. В Коме, Поволжье, на Урале до плюс 25-30 градусов. А в Москве с понедельника также ожидается 30-градусная жара. Ну а сейчас в столице плюс 21, преимущественно сегодня без осадков. В Санкт-Петербурге до плюс 16, временами возможен небольшой дождь. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: После такого антракта нужно собираться долго.
1: Слушай, голому собраться, только подпоясаться. Мы уже здесь. Не, мы... Ну, понятно, это в переносном смысле, конечно, но мы и в эфире. Все прилично.
2: А мне-то что собираться? Рот закрыл, да пошел.
1: А я вам скажу.
8: Ньюсблок. Как на старом добром MTV.
1: Тот самый барабанщик из Нирваны, а потом выяснилось, что и гитарист, и вокалист, и автор песен, и вообще лидер прекрасного коллектива Foo Fighters, выпустил новый альбом, который называется Your Favorite Toy. Прекрасное название для альбома Иванушек International. Твоя любимая игрушка. Но нет, мы говорим о других ребятах. Кстати, Грол во время работы над пластинкой уверял, что черпает вдохновение в песнях Pink Floyd и в Massive Attack. Прекрасная комбинация. Согласитесь, необычное и даже интригующее сочетание. На выходе получились все те же старые бодрые Foo Fighters, которым в прошлом году стукнуло аж 30 лет. Уже после выхода альбома сами музыканты признали, что свежий релиз – это одновременно и возвращение к корням, и движение вперед. Мол, они попробовали сделать перезагрузку, кстати, по мнению журнала Rolling Stone, а он еще, судя по всему, существует и вполне успешно, у группы Foo Fighters получилась самая мощная пластинка за всю карьеру. Может быть, этому журналу можно верить. И слушатели в целом согласны с такой оценкой. Your Favorite Toy, твоя любимая игрушка, этот альбом входит в топ-10 Apple Music 14 стран мира. Мы слушаем из этого альбома перезагрузки композицию, которая называется Window. Foo Fighters.

0: Это был «Ньюсблок» на радио «Комсомольская правда» в рамках настоящего хит-парада «Foo Fighters» и «Window». Новая работа коллектива. Наследие этой группы достаточно яркое, но совсем на любителей. Я не понимаю, почему они пользуются таким статусом культовой группы. Но об этом ладно.
1: Ореол, Сань. Ореол. Атмосфера. Ореол.
0: Вернемся к прозе нашей жизни.
2: Пятое место. Пятое место.
1: Итак, раз, два, три, четыре, пять. На пятом месте группа «Чайф» с композицией «Считалочка» в настоящем хит-параде. Как голосовали, так и передаем.

0: Группа «Чайф» с композицией «Считалочка» в настоящем хит-параде. Прямо сейчас у нас одна из самых постоянных, я бы сказал, одна из самых вечных рубрик. Ну, все поймете. Внимание.
1: Шнур на каждый день.
2: Сергей Шнуров, творчество которого мы внимательно рассматриваем в рамках настоящего хит-парада, сочинил очередную оду, на этот раз самым отдаленным местам нашей необъятной родины. Лидер Ленинграда поет: «Я висел на афишах формата А3, я гулял среди ярких Арбата витрин, в ресторанах заказывал яйца ужа, не оплачивал, гнались за мной сторожа. Что мне все города? Лучше нет для меня. Возвращался всегда я в свои». Мы постарались, насколько можно, сделать песню приличной и цензурной. Это значит, ну, я опускал какие-то места, которые, в общем, нельзя.
0: Не, мы можем, конечно. Не, но не надо так, мы в эфире.
2: Поэтому... Итак, Ленинград.
0: Три точки.
2: Три точки, да.

ясно все, ну как днем для меня. Вот столица, вот область, а где? Не найдете на карте священных тех мест для меня.

0: Это была рубрика «Шнур на каждый день» и композиция с нецензурным названием практически от группы «Ленинград».
1: Очень любим вас и щадим ваши ушки. Ой, как я нежно это сказал. С заботушкой. Да что такое-то? Откуда эти суффиксы? Надо передохнуть.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская, 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская, 56.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
7: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Арабский аналог пословицы «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать» звучит как «между ложью и истиной 4 пальца». Это расстояние от уха до глаза.
2: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Дорогие друзья, мы продолжаем настоящий хит-парад. Мы сегодня очень бодро и весело представляем все, что в наших рубриках, и все, что вы там наголосовали. И время, как всегда, пролетает быстро, поэтому ловите момент. Впереди очень много интересного. И рубрики, и композиции. Следующая рубрика, опять же, практически классика настоящего хит-парада, называется она «Вот как».
2: Я у мамы попсовик.
0: Я бы не сказал, что я являюсь большим специалистом в области поп-музыки. Как говорил студент из фильма «Старый Новый год», на все есть свои специалисты, пусть они и делают, да?
1: Я вот утверждаю, что ты специалист, Сань.
0: Мы обнаружили, что Мия Бойко выпустила песню «Экспонат», и уже готовы были обрадоваться. В голову закралась шальная мысль, что певица сделала кавер на культовый хит «Ленинграда». Напомним, что песня, в народе известная как «Лабутены», на самом деле называется как раз «Экспонат». Там даже строчка имеется. На выставке Ван Гога я главный экспонат. Но нет, у Мии какой-то свой экспонат. Без ноток Ван Гога и шнура. Послушаем. Свой экспонат есть свой экспонат. Мия Бойко.
9: Да, у меня нет

0: экспонат Мия Бойко. Все, что мы сейчас сказали, это было в рамках рубрики по поп-музыке. Мы смягчаем формулировки, а вы добавляете свои комментарии к нашим формулировкам и вообще ко всему, что вы видите и слышите в рамках настоящего хит-парада. Ну а дальше классика, прям вечная классика, вами любимая.
1: Четвертое место.
2: Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес».
3: Слышь.

0: Это было четвертое место настоящего хит-парада. Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес». «Лес» — рук и шквал аплодисментов.
1: Чем дальше в лес, тем веселее панки.
0: Понял. У нас еще одна рубрика, которая называется...
2: А что это за трек? Да это ж саундтрек.
1: Мы вам уже рассказывали про фильм «Коммерсант» по роману Андрея Рубанова «Сажайте и вырастет». Когда картина только вышла на экраны, исполнитель главной роли Александр Петров рассказывал настоящему хит-параду о своих любимых песнях и очень хвалил рэпера Хаски. Кстати, Хаски в «Коммерсанте» отвечал не только за саундтрек. Дмитрий еще и сыграл смотрящего в «Матросской тишине». Получилось у него на 5 с плюсом. Ну, а одной из самых трогательных сцен в фильме стал эпизод, как сотня зэков в переполненной камере в новогоднюю ночь хором поют «Сектор газа». Дамы и господа, прямо сейчас в эфире настоящего хит-парада в рамках рубрики «Саундтрек» «Сектор газа. Лирика».

0: Это была рубрика «Саундтрек» и «Сектор газа». Лирика. От лирики к реалиям мы перейдем буквально через минуту. У нас один из последних на сегодня перерывов небольших. Оставайтесь с нами.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Лимфа – это живая вода нашего организма. Она выводит токсины, вирусы, отмершие клетки, тяжелые металлы и лишнюю жидкость. Но когда она не справляется, яды разносятся с кровью по всему телу, создавая колоссальную нагрузку на печень, кишечник и почки. Головная боль, нестабильное давление, ночная потливость, слабость, тошнота, частые простуды. Ваше тело просит помощи. Обычно лимфа справляется сама, но если вам знакомы эти сигналы, значит ей нужна ваша поддержка. Попробуйте Ламинор – молекулярный гель для поддержания лимфатической системы. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. В основе Ламинора революционная российская разработка. Уникальная технология расщепляет дальневосточную реликтовую водоросль на особые молекулы – полисахариды-уборщики. Разработчики назвали их поликлинеры. Они мягко очищают лимфатическую систему, поддерживая ее работу. А когда лимфа работает качественно, легче сохранять жизненную энергию, стабильное давление, комфортное пищеварение и крепкий иммунитет. Ламинор – это внутренняя чистота. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
3: В Курской области за минувшие сутки сбили 88 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, в ходе атаки на село Песчаное пострадали два человека, которые ехали на автомобиле. А в Белгородской области в поселке Дубовое при ударе БПЛА погиб мирный житель. По данным регионального оперштаба, удар пришелся по частному дому, где были повреждены кровля, остекление, коммуникации и внутренняя отделка.
1: О политике.
3: Москва будет и далее оказывать Гаване поддержку в связи с продолжающейся блокадой острова со стороны США, это заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. На остров уже 3 месяца не поставляется топливо. Это привело к очередным отключениям энергии, на которые жители Гаваны отреагировали протестами. На фоне этого глава ЦРУ Джон Рэдклифф приехал с визитом на остров. Он передал высокопоставленным кубинским чиновникам послание от Трампа. В нем говорилось, что США будут серьезно взаимодействовать с правительством острова по экономическим вопросам и вопросам безопасности, только если оно внесет фундаментальные изменения. Но в чем они заключаются, представитель ЦРУ не раскрыл.
1: О терроризме.
3: Дональд Трамп заявил о ликвидации одного из глобальных лидеров терроризма. По словам президента США, речь идет о втором командире, запрещенного в России ИГ. Операцию по ликвидации Абу Билаля Аль-Минуки провели вооруженные силы Соединенных Штатов и Нигерии. Глава Белого дома заявил, что после устранения Минуки глобальная деятельность террористической организации значительно ослабла.
1: О науке.
3: Китайские ученые серийно клонировали высокопродуктивных молочных коз. Как сообщает агентство Синьхуа, 11 мая на свет появились 6 коз, клонированных с помощью соматических клеток. По словам ученых, они находятся в хорошем состоянии. Эксперты отрасли считают, что по сравнению с традиционным разведением, которое занимает от 8 до 10 лет, технология клонирования может значительно сократить цикл разведения.
1: О здоровье.
3: В Минздраве рассказали, как дожить до 100 лет. Отслеживание уровня холестерина и глюкозы, профилактические осмотры, физическая активность и отказ от вредных привычек увеличивают шансы, объяснила РИА Новости эксперт-гериатр. А еще ученые выяснили, что крепкий сон помогает бороться со стрессом гораздо эффективнее, чем спорт и правильное питание. Исследование длилось 10 лет и показало, что тренировки, отказ от алкоголя, сигарет и фастфуда почти не влияют на тревогу, вызванную токсичной работой. Лучше всего организм восстанавливает полноценный сон и отдых.
1: О погоде.
3: В Москве сегодня до плюс 24, без осадков. В Петербурге до плюс 16, временами возможен небольшой дождь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин, Александр Анатольевич. Мы переходим плавно к тройке лидеров, которые выбрали вы на этой неделе.
0: Третье место.
1: Группа «Кино». Фильмы.

0: Это были призеры этой недели. Третье место — группа «Кино» с композицией «Фильмы». Впереди еще несколько рубрик и объявление победителей. И прямо сейчас рубрика, которая она сама за себя говорит, вернее, песня.
1: Песня, которая говорит сама за себя.
2: Долгое время я, изучая музыку 30-х, 20-х годов Америки, времен сухого закона, не мог понять значение выражения «you run your mouth». Там была песня такая «you run your mouth and I'll run my business, brother». В русском языке тоже жаргонное, оказывается, есть выражение «закрой свою чавку». Но чавка, я так понимаю, что на жаргоне «рот». Но сейчас речь пойдет о другой чавке.
0: Группа «Ойме» выпустила новый сингл «Чавка». Музыканты объясняют, песня вдохновлена эрзианским словом, обозначающим птицу галку. В нашей новой работе вы услышите фольклорные мотивы, современный бит, женское многоголосие, ну и звучание «Йохико». Заинтригованы? А теперь «Ойме», «Чавка».

0: Группа «Ойме» и композиция под названием «Чавка». У меня почему-то ассоциация с по-польски жевательной резинкой называется «Жовка».
1: А ну да, «Жовка», «Жовка», в школе так говорили.
0: Вернемся к хит-параду. Второе место.
2: Второе место.
3: Второе место.
0: «Нагард. Проклятие шута».

0: «Проклятие шута», «Нагард» на втором месте. Впереди место номер один, то есть победитель хит-парада. Ну и, конечно, перечисление всех участников сегодняшнего выпуска. Ну и кое-что интересненькое. Поэтому после перерыва встречаемся здесь же с теми же. Нуждин, Анатольевич и вы. Перерыв.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио.
2: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
4: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты, даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий,

0: сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран, как государство, действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Всем привет. Как говорится, на манеже все те же. Александр Анатольевич и Александр Вячеславович. Да, именно так.
1: «Чужие как чужие». Рубрика, в которой нам не нравится западная музыка.
3: Ну вот оно и снова пришло. Евровидение уже в 70-й раз будет пугать зрителей. Итак, что стоит знать о как бы музыкальном конкурсе в этом году? Во-первых, Россию уже в 4-й раз не допустили. Во-вторых, некоторые страны предпочли бойкотировать действия из-за участия Израиля. Точнее, из-за его агрессивной международной политики. От участия отказались Испания, Нидерланды, Исландия, Словения и Ирландия. В итоге на Евровидении 2026 рекордно низкое количество участников. Всего 35. Ну и, конечно, главный вопрос. А что там с фриками? Увы, даже этим Евроконкурс порадовать не в состоянии. Тут уже не скандалы, а скандальчики. Например, румынская исполнительница Александра Капитанеску представила страну с треком «Choke me», что в переводе означает «задуши меня».
2: «Choke me»?
3: «Choke me». Эта фраза повторяется за 2 минуты 30 раз. Еще есть греческий певец Акилас, который пытается удивить аудиторию песней об игроманах. Вот это скандалище! Победу же пророчат финнам, которых зовут так – Линда Лампениус и Питта Парконен. Песня называется «Ликинхайтин», если я вообще правильно что-то прочитал. Линда – знаменитая классическая скрипачка, а Пит прославился на местной фабрике звезд. В общем так, у финнов беспроигрышный поп-номер. Грубо говоря, финны в данном случае фавориты. Ну, посмотрим, если, конечно, вообще будем смотреть. Мы с вами будем болеть за наших братьев-сербов. Ну, я-то точно. Коллектив «Лавина» так и пишется, только латинскими буквами, «Лавина» штурмует Евровидение с метал-боевиком, который называется «Край мене».

0: Лавина край мене.
1: У нас совершенно замечательная рубрика про совершенно замечательную группу.
2: Чужие.
3: Чужие.
2: Как родные.
3: Как родные.
0: Страшно сказать, Radiohead не выпускают новых песен уже 10 лет. Их последний на данный момент альбом «A Moon-Shaped Pool» вышел в мае 2016 года. Radiohead записали «A Moon-Shaped Pool» на юге Франции, а могли бы и на юге России, между прочим. После экспериментов с большим количеством сэмплов на предыдущей пластинке «The King of Limbs» здесь на первый план вышли живые инструменты, оркестровые аранжировки и даже хоровой вокал. Альбом получил восторженные отзывы ведущих музыкальных изданий. Например, журнал «Rolling Stone», который мы уже сегодня вспоминали, назвал «A Moon-Shaped Pool» ошеломительным триумфом и самым эффектным альбомом группы. В честь десятилетия пластинки давайте послушаем оттуда композицию «Burn the Witch». Radiohead.

0: Рубрика «Чужие как родные», в рамках которой вы услышали группу Radiohead, которых мы в кулуарах с Анатольевичем сейчас только что обсуждали. Вы слушали композицию «Burn the Witch» или «Сожги ведьму». Напомним места с 10 по 2. 10 место. The Hatters и третье. Прощай.
1: 10 место.
2: Мультфильмы. Новая мода.
1: 9 место.
0: Люмен. Один в поле.
1: 8 место.
3: Один в поле. Начни, а затем.
2: Сурганова и оркестр. Здравствуй.
1: 7 место.
4: Здравствуй, как тебя зовут? Да ты светла, как день.
0: 25-17. Серый голубь.
1: 6 место.

0: Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес».
1: Четвертое место.
2: Указал мне старец пальцем в сторону леса.
3: Кино. Фильмы.
1: Третье место.
2: Как любишь эти фильмы.
0: «Нагард». «Проклятие шута».
1: Второе место.
2: Я несчастный проклятый шут.
3: Наша программа подходит к концу, хотелось бы мне сказать по-старомодному, но скажу иначе. Все, 2 часа пролетели.
0: Как говорил Вахтанг Кикабидзе, все, кончилось кино.
3: Вот и мы хотим сказать, ребят, эфир-то закончился, но вы не расходитесь. Почему? Да потому что вам интересно, кто на первом месте. Мы скажем, кто на первом месте, только после того, как я напомню, что каждую субботу в 10 утра, каждое воскресенье в 8 вечера мы выходим на волнах радио «Комсомольская правда» в рамках настоящего хит-парада с отчетом о вашем голосовании, а вы его проводите с понедельника по пятницу. Всем спасибо, все свободны, но давай, Саня, объявляй.
1: Первое.
0: Место. Первое место настоящего хит-парада на этой неделе — Константин Кинчев и «Соль».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Все программы Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О визитах.
2: Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина 19-20 мая посетит Китай, сообщили в Кремле. Во время официального визита российский президент обсудит с главой КНР вопросы двусторонних отношений. Лидеры обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Кроме того, Путин встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Они обсудят торгово-экономическое сотрудничество. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда других документов.
0: О выплатах.
2: Рязанские власти выплатят 1,5 миллиона рублей семьям погибших из-за атаки БПЛА 15 мая. Пострадавшие получат от 300 до 600 тысяч рублей. До 150 тысяч выплатят за утраченное имущество, сообщил губернатор региона Павел Малков. Ранее сообщалось, что при атаке на Рязань погибли 4 человека, пострадали 28. Повреждены 2 жилых многоквартирных дома, в нескольких домах выбиты окна. На территории предприятия произошел пожар, возгорание локализовали. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.
0: Об инициативах.
2: В Госдуме предложили возвращать свет и воду должникам в течение 24 часов после оплаты задолженности. Авторы идеи предлагают создать сервис по аналогии с системой ФНС, которая снимает ограничения в течение суток после оплаты. По их словам, сейчас люди нередко остаются без коммунальных услуг даже после полного погашения долга.
0: Об образовании.
2: Минпросвещение усилит контроль за проведением школьных олимпиад по аналогии с ЕГЭ, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, пилотный проект уже запущен в 2 регионах. Его суть заключается в обеспечении академической честности на всех этапах олимпиады с печатью заданий и сканированием работ участников непосредственно в аудиториях, где выполняются олимпиадные задания. В каких регионах уже усилен контроль, министр не уточнил. В мае завершилась Всероссийская олимпиада школьников. Кравцов подчеркнул, что конкуренция на ней колоссальная. До финала олимпиады по математике в среднем доходит один из 6300 участников. Россия из чайной страны стала кофейной, заявили эксперты. По их словам, кофе обогнал чай по популярности и занял место традиционного утреннего и делового напитка. Если в начале 2000-х потребление кофе на душу населения составляло около 200 граммов, то к 2021-му этот показатель вырос более чем в 10 раз.
3: О погоде.
2: Аномальная жара до 30 градусов будет в московском регионе в течение всей следующей рабочей недели. Температура пойдет на спад только в выходные и будет достигать 20-25 градусов, сообщили в гидрометцентре. Еще больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
4: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин, Георгий Бофт, ведущий российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь, пожалуйста. Георгий Георгиевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Иван. И телеграм-канал «Панкин» тоже здравствуйте.
4: Тоже здравствуйте. Так, давайте вот с чего начнем. Издалека, что называется. Есть такое выражение «Дай уехал в Китай», ну или «приехал в Китай». Вместо «Дай» в данном случае Трамп, они встретились с Си Цзиньпинем. Как я уже в утреннем эфире пошутил, посмотрел видео рукопожатия, химии не увидел никакой. Переговоры длились всего 2 часа. Ну и что это все значит? Стоило ли приезжать так далеко, лететь все-таки для того, чтобы 2 часа наедине пообщаться?
5: Ну, там большая делегация, они, наверное, еще между собой перетрут что-нибудь такое.
4: Ну, так, это весь комментарий, я так понимаю, да?
5: Ну, у него там то ли 15, то ли 17 глав крупнейших корпораций. Я думаю, у них свои переговоры наедине с китайскими партнерами.
4: А, то есть не ключевая встреча Трампа и Си, правильно понимаю?
5: Нет, она ключевая, но помимо этого масса других деловых интересов, которые могут быть обсуждены в отсутствии Трампа и Си. Они должны обговорить, основные параметры, собственно, технологические санкции, всякие ограничения со стороны американцев, редкоземельные металлы и ограничения со стороны китайцев и так далее и тому подобное. Вот. Насколько им удалось это все уложить в 2 часа, ну, большой вопрос.
4: И, как я понимаю, ключевой был даже не Тайвань, ключевой был такой вопрос. Преодолеть ловушку Фукидида, так называемой. То есть это был главный вопрос, как ее преодолеть, сценарий, при котором борьба сверхдержав заканчивается конфликтом. Это называется ловушкой Фукидида.
5: Обе стороны хотели бы избежать, конечно, конфронтации, тем более эскалации, но насколько им это удастся, покажет в ближайшее время. Объем взаимного товарооборота между США и Китаем достаточно велик, чтобы им пренебрегать. Он в прошлом году был 575 миллиардов долларов. При этом у Америки огромный дефицит. Примерно 1:3 американский импорт к китайскому экспорту. Ну, в смысле, американский экспорт в Китай 1:3 китайскому импорту в Америку. Вот. И это достаточно непреодолимое препятствие. Вряд ли им удастся его преодолеть. Но, тем не менее, Си мог бы подарить Трампу какие-то сделки. Там предварительно говорилось о закупках 1500 Боингов, 1500 штук самолетов пассажирских. Говорилось о возможности закупок американской сои. Это любимая конфетка Трампа, поскольку сельскохозяйственные штаты этим занимаются, а они голосуют в основном за республиканцев, а о своих избирателях надо заботиться. Ну, там еще что-то сельскохозяйственное Америка собиралась продать. А в обмен Китай хочет, конечно, ослабления технологических санкций по чипам NVIDIA, например, снять ограничения и так далее. Результатов пока мы не знаем. Ну, узнаем в ближайшие дни.
4: И вот еще пишут, телеграм-канал «Политджойстик» пишет, председатель Си сохранил приверженность курсу кооперации с Россией и подтвердил готовность к более жестким конфликтам с США для защиты интересов КНР, но предлагает разрешить проблемы путем переговоров. Ну, это стандартный подход китайцев.
5: Это было совершенно предсказуемо. Китай не будет жертвовать отношениями с Россией. Они носят для него самодостаточный выгодный характер. Китай использует нынешнее положение России к своей пользе и выгоде. И зачем ему жертвовать этим в угоду каких-то временных, сиюминутных сделок с Америкой? Совершенно незачем. Выгода слишком велика.
4: Тогда такой вопрос. Вот когда говорят про ловушку Фукидида, некую конфронтацию, которую хотелось бы избежать, вообще как может выглядеть какая-то реальная, кроме торговой войны, конфронтация Китая и США? Но мы же не представляем себе боевые действия между этими двумя странами. Тогда какая вообще, о чем речь-то тогда? Про какую ловушку Фукидида они тогда рассуждают, там, я не пойму.
5: Это все-таки риторический оборот со стороны Си Цзиньпина. И никто не говорит о том, что завтра или послезавтра Китай и Америка столкнутся в военном столкновении, даже из-за Тайваня. Я думаю, что этого не произойдет. Ну, по той простой причине, что Китай, я думаю, в обозримом будущем не будет брать Тайвань силой, а продолжит свой курс на мягкое поглощение острова, возвращение его в родную гавань, как говорится, без военных средств. Там есть внутренние силы в лице партии Гоминьдан, прежде враждебной, а ныне относительно дружелюбной по отношению к Китаю, которая может на это согласиться и согласиться на постепенную реинтеграцию. Поэтому до войны дело, скорее всего, не дойдет. Что касается Америки и Китая, то им не за что воевать, собственно говоря. Нет таких непреодолимых противоречий, территориальных споров, скажем, или каких-то колониальных споров, за которые они могли бы схлестнуться даже в Тихоокеанском регионе. Есть противоречия и конкуренция чисто экономическая. И вот в ней, да, конфликтность нарастает, санкции следуют в ответ за другими санкциями, но вот они пытаются их преодолеть путем организации саммита.
4: И уточнение. Мы с вами говорим о том, что Китай будет делать ставку на мягкое поглощение, возвращение в родную гавань Тайваня. И вот, ну вот 5 лет говорим, как началась специальная военная операция, мы с вами вот именно в таком ключе и обсуждаем. И не то чтобы спорю с этим, просто, а вот хотя бы на шаг приблизился Китай к достижению этой цели за эти 5 лет или нет? Ну, хоть на шаг.
5: Во-первых, какими мерками мерить? Мы же меряем там месяцами, годами, а Китай меряет свою историю десятилетиями и столетиями. Поэтому к середине века, я думаю, они справятся.
4: Но мне кажется, вот извините, коротко, да, вставлю. Мне кажется, Си хочет все-таки после себя что-то конкретное оставить. Вот. Именно он.
5: Он не будет воевать за Тайвань. Значит, недавно, по-моему, в апреле был визит впервые, между прочим, впервые в послевоенной истории визит лидера тайваньской оппозиции. Как раз партия Гоминьдан находится сейчас в оппозиции, и ее очень тепло встречали в Пекине. Она встречалась с Си Цзиньпином. Вот вам шаг, вполне реальный. Торговые отношения между островом и Китаем стабильны и продолжают развиваться. Это еще один шаг. И, в общем, Китай ведет свою работу с помощью, в том числе, мягкой силы в сторону вот этого самого мягкого поглощения по схеме, которая уже отработана на Гонконге. Одна страна, две системы. Он может там говорить достаточно высокую степень автономии от Тайваня в каких-то вопросах, как это было сделано в отношении Гонконга. И были поначалу достаточно большие волнения, трения и даже, так сказать, попытка каких-то бунтов, но сейчас все тихо. С Тайванем будет избран, я думаю, тот же путь.
4: А война в Иране сейчас играет на руку Китаю в достижении этой цели, скажите, пожалуйста? Потому что Тайвань очень зависим от энергоресурсов, которые проходят, в том числе, через Ормузский
5: проход. Ну, пока все не критично. Все-таки война с Ираном достаточно непродолжительна, пока время идет. И посмотрим, что будет к концу года. Я думаю, что к осени эта ситуация будет каким-то образом разрулена с Ираном. Китай, с одной стороны, значит, заинтересован в том, чтобы этот конфликт скорейшим образом закончился, потому что он тоже зависит от нефтяных поставок от того же Ирана. Весь иранский нефтяной экспорт идет в Китай. Практически весь. И там, может быть, Тайване что-то тоже достается, но основная масса идет, конечно, в Китай. Но при этом Китай не будет сдавать Иран с потрохами там, где Дональду Трампу. Он будет отстаивать каким-то образом его интересы. Вот сейчас для меня самый интересный вопрос – это то, станет ли Китай участвовать в давлении на Иран с тем, чтобы тот открыл Ормузский пролив. Если да, то на каких условиях? Вот это интересный момент. Пока я не видел сообщений, которые что-либо, какой-либо свет на это проливали. Но мне кажется, что Трамп пытался было заручиться поддержкой Китая в этом вопросе. И мог бы получить такую поддержку, если бы Китай захотел ее оказать. Потому что Китай тоже заинтересован в разблокировке пролива.
4: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бов знает», пока подпишитесь.
0: Бовт и Панкин. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
3: Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
0: «Война и мир».
6: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
7: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
8: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
9: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь «Электрик». У нас обучение. Социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание. Корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? На картине «Прощание Пушкина с морем» море нарисовал Айвазовский, а Пушкина – Репин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Бовт и Панкин.
4: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Подписываемся дружно. Подписываемся. Слушайте, вот вы у себя в телеграм-канале «Бовт знает» выложили видео. Идут по красной ковровой дорожке Си и Трамп. И вдоль стоят дети, они прыгают отчасти, машут платочками, наверное, что-то кричат радостное. И вы это подписали так. Когда президент России приезжает, а приедет в Пекин, протоколу стоит озаботиться, чтобы его тоже приветствовали дети. Причем с не меньшей, а лучше даже в большем количестве. Какому протоколу? Китайскому или нашему? И почему
5: дети? Дипломатическому протоколу. Ну, протоколы два работают. С одной стороны, с другой.
4: Так, вот какому? Чьему протоколу?
5: Нашему, я думаю, или... что Я думаю, что наш протокол мог бы поставить такой вопрос.
4: А зачем?
5: Слушайте, чтобы потом не писали в мировых СМИ, что вот Трампа встречали так, а Путина эдак.
4: Да Путин хорошо встречает. Не, встречает хорошо всегда.
5: Слушайте, символы в политике важны. Ну, что вы говорите? Помните, как Путина принимали в Арабских Эмиратах? Я до сих пор помню этот...
4: Вы до сих пор под впечатлением.
5: Антураж. До сих пор под впечатлением. И самолеты летали, еще что-то там. И истребители сопровождали. И нарисовали они в небе какие-то там фигуры красочные. Ну, понты. Это важно. Это важно.
4: Хороший понт дороже денег.
5: Потому что всегда, всегда пресса обращает внимание. Вот, например, там Зеленского у нас, мягко говоря, не любят. Они смотрят, кто его встречал, как его встречал и так далее. Как встречали европейцев. Я помню, кто-то приезжал, канцлер, бывший канцлер ФРГ приезжал в Китай, его там встречал какой-то там третий секретарь Пиалобком. Тоже все обратили внимание. Это важно. И за этим следует определенная тональность переговоров.
4: А то есть то, что Зеленского не встретили в аэропорту в Румынии, когда он прилетел, это вот имеет значение, да?
5: Конечно. Он же приехал просить.
4: Ну, понятно.
5: Он же приехал.
4: Нет, про Зеленского, Георгий Георгиевич, отдельная история. Мы часто измывались над тем, что его там не встретили у Белого дома, он заходил с черного хода.
5: Ну, вот именно. Прочее.
4: Но, тем не менее, теперь, на плаву сволочь до сих пор.
5: Правильно. А теперь вы говорите, что неважно, как будут встречать Путина.
4: Будьте так нет, Зеленский на плаву до сих пор сволочь, где бы его ни встречали. Все равно, понимаете, тварь такая.
5: Поэтому вот все эти знаки внимания, они на самом деле важны, и не случайно протокол так тщательно занимается подготовкой визита, в том числе с внешней стороны. Поскольку за этим следует определенный дух переговоров и их результативность. Если человека встречают там на каком-то низком уровне, то это подразумевает, что и переговоры будут трудными и, скорее всего, безрезультатными, и он уедет ни с чем. А если его принимают с понтами, как вот Трампа, то это значит, что принимающая сторона хочет договориться. Это значит, что она хочет договориться о чем-то.
4: Итак, теперь к нашим. От Китая, я так понимаю, отошли немножко, поговорили про Китай, хватит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ вывести ВСУ из Донбасса и регионов России. До этого речь шла только про Донбасс. А тут вдруг мы вспомнили про другие. Я вот, кстати, думаю, с чего вдруг, да, мы вспомнили, что еще город Запорожье не освобожден, еще город Херсон не освобожден. Но вдруг, видите, устами...
5: И это мне кажется, еще не конец списка. Это обозначение ужесточения российской переговорной позиции, однозначно.
4: А то есть, подождите, вот прям сразу уточним. То есть, еще недавно мы были готовы на меньшее, только вывод войск из Донбасса, а тут вдруг после всего, что они учудили, мы ужесточаем позицию. Я правильно понимаю?
5: Давайте расставим точки над «и».
4: Давайте.
5: Москва никогда не подтверждала эти слухи.
4: Какие именно слухи?
5: Никогда. Какие вот по слухи? Поводу Донбасса как условия для замирения. А. Это писала пресса. Более того, и Вашингтон никогда не подтверждал эти слухи официально.
4: И Трамп так и сказал, что договоренности с Путиным у него такие...
5: Совершенно верно. Да. И вот он сказал теперь впервые. То есть, он впервые это отрицает. А до этого он это публично не отрицал. Он употреблял формулировки типа «Украине придется пойти на территориальные уступки». Может, он их и сейчас употребит, но, тем не менее, по поводу Донбасса он сказал вполне конкретно. Обещания такого отдать Донбасс России не было. И, в общем, Москва, в свою очередь, ужесточает переговорные позиции, поскольку раньше она этого не говорила, она не подтверждала и не опровергала. Некий дух анкориджа, максимум, что говорил Путин, это мы пошли на максимально возможные компромиссы, не расшифровывая, что он имел в виду. И все понимали, что он имел в виду, что линия фронта будет заморожена в Херсонской и Запорожской областях. Сейчас это недопонимание ликвидировано. Песков, правда, не расшифровал, что он имел в виду под другими регионами. Может быть, он имел в виду уже не только Запорожскую и Херсонскую области, но и Одесскую и Николаевскую, например. Этого мы не знаем.
4: Не, ну подождите, регионов России все-таки.
5: Слушайте, Потом можно дополнить исторической Россией, например. Да?
4: Мощно получится.
5: Это же процесс в развитии. Это же процесс в развитии. На сегодня вот мы можем констатировать, по состоянию середины мая, на сегодня можем констатировать, что переговорная позиция Москвы ужесточилась вслед за тем, как и помощник президента Ушаков, и некоторые другие спикеры сказали, что, в общем, переговоры закончены на нынешнем этапе, пока ВСУ не уйдут из Донбасса. Теперь Песков уточняет, значит, что они должны выйти не только из Донбасса. Откуда еще он не сказал, но, в общем, все достаточно ясно это поняли. Это ужесточение позиции и откладывание переговоров на неопределенный срок. Я думаю, что откладывание переговоров на срок, пока Трамп занят Ираном. Когда он от Ирана избавится тем или иным способом, прекратится эта проблема сама по себе, и он обратится вновь к теме Украины, то тогда мы поговорим о новых переговорных позициях.
4: Но при этом на этом фоне что
5: происходит? Дух Анкориджа уже будет не с нами.
4: А он сейчас с нами? Вы что можете сказать?
5: Он сейчас уже тоже не с нами, но Трамп еще, может быть, об этом не знает. Но он не с нами уже давно, несколько месяцев как минимум.
4: Зеленский тут накануне, где-то выступая, сказал такую фразу, я цитату видел, что переговоры близятся, и им, Украине, ему в частности, удалось, внимание, надавить на Путина, чтобы он тоже заговорил про переговоры. Вот так сказал Зеленский. Думаю, что, кстати, вот некоторые вещи не стоит произносить вслух. Но вот он решил, он надавил на Путина, и поэтому Путин заговорил про Европу, что вот Европа тоже, по идее, может присутствовать за столом переговоров. Назвал даже возможного, собственно, переговорщика от Европы. Это Шрёдер, один из бывших канцлеров Германии. Но эту фигуру, эту кандидатуру опровергли. Не опровергли, а, скажем так,
5: не приняли,
4: да, в Европе. Но это не важно. Важны слова Зеленского в данном случае, как мне кажется.
5: Трудно понять, что он имеет в виду. Про готовность.
4: Ударами по НПЗ он имел в виду. Ему удалось таким образом спровоцировать президента России.
5: Если он так считает, то пока это никак не проявилось со стороны российского президента. Он сказал, что он, да, готов к переговорам, пусть приезжает в Москву. Но он это и раньше говорил. Если за кулисами происходят какие-то тайные движения, то мы об этом не знаем. А вдруг, например, Трамп по пути из Пекина приземлится в Москве, и они встретятся с Путиным. Представьте себе сенсацию.
4: Было бы интересно, а зачем вот ему, Трампу, это сейчас?
5: Это могло бы произойти только в том случае, если за кулисами каких-то договоренностей все же достигли между Вашингтоном, Москвой и Киевом.
4: Он может это сделать в пику исключительно НАТО, на котором он продолжает ругаться. НАТО бессмысленно.
5: Нет, в пику НАТО это бессмысленно, поскольку такой чисто, так сказать, бесполезный, безрезультативный визит-посадка, он сыграл бы только против Трампа. Ну, чего ты туда летел-то? Ничего не прилетел, просто в очередной раз поклонился Путину и улетел. Поэтому такой визит был бы возможен только в случае, если бы... И Трамп обмолвился, что он допускает свой визит в Москву. Ну, вот я считаю, что такой визит в Москву может состояться только в случае, если по Украине будут достигнуты принципиальные договоренности, причем с участием Киева.
4: Но пока говорят, и мы ждем только предстоящий визит Уиткофа и Кушнера, переговорщиков от США.
5: Это так. Но мне тоже непонятно, что им ехать.
4: Вот тоже, я думал, столько чебуреков съедено уже в России. Что толку-то?
5: Да. Это сам Уиткоф был 7 раз. 7 раз встречался с Путиным, и все без толку. Зачем встречаться 8-й раз, если переговорные позиции сторон Киева и Москвы не сближаются, не очень понятно. Можно ехать только в том случае, если они бы сблизились и нащупаны какие-то пути для компромисса. Но мы об этом никак не знаем по публичной информации. Поэтому будем считать, что их нет.
4: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Мы скоро вернемся и продолжим.
0: Бовт.
11: и Панкин.
12: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
13: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
11: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
11: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Ремонтные работы в ряде дворов в Великих Луках подходят к завершению. Около дома номер 18 по улице маршала Жукова закончен ключевой этап. Уложен второй слой асфальта. Во дворе дома 17 на улице Тимирязева обновлено покрытие двора и улучшены условия для комфортного передвижения жителей. Ход работ на контроле у депутата городской думы Дмитрия Белюкова. Он считает, что важно не только качественно выполнить ремонтные работы, но и привести в порядок прилегающую территорию. Именно на это не раз обращали внимание жители. Во дворах на улицах Тимирязева Рязева и Жукова подрядчик после работ засыпал землю и оставил после себя порядок. Состоялся финальный этап городского чемпионата «Что, где, когда». Интеллектуальный турнир собрал команды средних, профессиональных и высших учебных заведений. В этих двух группах и определились чемпионы и призеры. Ответив на 18 вопросов из разных сфер, победителями стали команда «Медиум» Великолукского медицинского колледжа и команда «Эконом Плюс» филиала ПСКОВГУ. Им вручили главные призы. 16 мая с 17 до 21 часа Краеведческий музей города Великие Луки примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев 2026». Тема акции «Родное» созвучно проведению Года единства народов России. Главным событием станет музейный пикник «Родной дворик». Он развернется на территории мемориального дома музея академика Виноградова на улице Ставского, 48. Организаторы подготовили разнообразные творческие площадки. Гости смогут познакомиться с миром увлечения академика Виноградова, принять участие в народных забавах, послушать сказки на пленках, отдохнуть на посиделках у самоваров и попробовать себя в игре за семью печатями. Отдельная локация – площадка кашеваров. В течение всего вечера гости смогут испытать удачу в акции «Сувенир от музея».
11: О валютах.
15: Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86.29, юань 10.79.
11: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
11: Прекрасная
16: «Недалеко». Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
17: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
4: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписываемся, пожалуйста. С какой миссией могут прилететь Уитков и Кушнер? Ну, предположительно. Договариваться по поводу Европы, наверное.
5: Ну, мне кажется, что им в Москву надо было бы лететь через Киев в этот раз. И обговорить с Зеленским те условия, на которые он может пойти. И потом уже ввестись на согласование Путиным. А просто так прилетать к Путину, чтобы выслушать снова те же самые, собственно, условия, которые Уитков выслушал 7 раз, мне кажется, бессмысленно, поскольку нет никаких оснований говорить о том, что Киев сейчас пойдет на выполнение этих условий.
4: При этом Трамп, насколько я понял, все-таки собирается сокращать американский военный контингент в Европе. Про Германию уже сказано было, 5 тысяч военных куда-то будут перемещены, может быть, на Ближний Восток, может быть, обратно на родину, может быть, еще куда-то, неизвестно. Но главное, что из Германии. И тут заговорили про Польшу, что из Польши 4 тысячи. Тоже то ли будет выведено, то ли не будет введено, как договаривались.
5: Балтийские страны готовы у себя принять какое-то количество, но мне не кажется, что американцы поспешат туда входить. Это бы повысило уровень гарантии безопасности Балтии со стороны США. Мне не кажется, что сейчас время это делать со стороны Америки. Поэтому в качестве такого щелчка по носу НАТО, да, Трамп может пойти на сокращение контингента. Собственно говоря, он до начала военного конфликта в Украине и так сокращался. Это его потом увеличили. Собственно, Байден его увеличил. А до этого он сокращался.
4: Что касается вероятного участия Европы в переговорах, разное звучит. МИД Австрии, например, ну, министра австрийская, сказала, что все это благодаря давлению на Россию, опять-таки, да, вот она, как и Зеленский говорит. То же самое что-то в этом роде сказала политик из Дании. Ну и, в общем, стоит ли нам, если у них такой подход, сажать их за стол переговоров? Потому что, ну, когда звучит давление на Путина, мы же знаем, да, что давить на Путина – это примерно бесполезно. И если такое звучит, то вряд ли удастся тогда, скажем так, реально надавить на Путина.
5: Вот о чем. Вы знаете, все переговоры начинаются в результате давления. Все. Ну, просто вот без исключения. Потому что о чем переговариваться, если нет давления, и всем и так все хорошо? Если и так все хорошо, то не о чем разговаривать. Поэтому переговоры нужны для того, чтобы снимать конфликтные точки, а конфликт – это и есть давление. Поэтому вот можно отмести всю эту риторику, ее много болтовни политической вокруг нынешних событий, и, в общем, согласиться с той очевидной истиной, что без участия Европы полноценного украинского урегулирования не будет.
4: А я, вы знаете, сразу говорил, что нужно...
5: Переговариваться надо.
4: Садиться, переговариваться, да, сажать даже не США за стол переговоров, а именно Европу.
5: Так я тоже говорил.
4: Да, вы тоже говорили. Но мы почему-то хотели договориться с США. Сейчас мы видим, что США договариваться примерно, ну, скорее всего, примерно бесполезно.
5: Это инерция старого, еще советского в основе своего мышления, что все решается в Вашингтонском обкоме, что разговаривать нужно только с Америкой, и, собственно говоря, в начале нынешнего военного конфликта исходной позицией Москвы было в том, что все это затеяли американцы, поэтому разговаривать надо с ними, чтобы они это все и прекратили. Это очень архаичный подход к современной дипломатии. И главное, что это архаичный подход к современной раскладке сил. Главная опора Зеленского – не США сейчас. Да, США поставляют оружие, но главная его дипломатическая, политическая и финансовая, что немаловажно, опора – это Европа. Поэтому разговаривать надо, конечно, с ними. С Америкой тоже надо разговаривать, но и с Европой разговаривать. Без этого не получится ничего.
4: То есть за столом переговоров должны быть четверо?
5: Да.
4: Должен ли там быть пятый, на всякий случай? Пятый – это какой-то представитель, ну, некоего глобального юга. Представитель БРИКС, скажем так. О.
5: Нет, БРИКС не субъект международной политики.
4: Но я имел в виду, что кто-то из них...
5: Нет, вот, нечего ему
4: Китай,
5: там делать.
4: Китай, например, Индия.
5: Китай я мог бы допустить, что он там мог бы присутствовать только в одном случае. Если по линии разграничения сторон будут размещены китайские миротворцы. В этом случае,
4: да. Зеленский был против, мы помним, да?
5: Ну, хорошо. Он был раньше против. Может, он в будущем будет за. Вот я говорю, что только в этом случае. А так и Китаю там нечего делать, собственно говоря.
4: А я вот подумал...
5: Или же Китай дает какие-то сумасшедшие деньги на восстановление Украины, обговаривая условия для своих компаний, которые в этом будут участвовать, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, в чем участие Китая, кроме как посидеть за столом? Оно должно быть в будущем.
4: Я объясню, зачем. Ну, как мне это кажется. Значит, мне показалось, почему я решил посадить глобальный юг за стол переговоров. Мы вспоминаем Минские договоренности и потом признание Оланда, президента Франции тогдашнего, и тогдашней канцлерши Германии Меркель, которые говорили, что все эти договоренности были лишь для того, чтобы дать Украине время подготовиться. То есть обманули, надули, как говорит Владимир Владимирович. Соответственно, если будет пятый, то получается, что надули и его. Понимаете, в чем дело?
5: Нет, ничему это не помешает. Ничему этого не помешает. Всегда одна из противоборствующих сторон может сказать, что другая нарушила соглашение и, собственно говоря, вот это вынудило нас на какие-то меры. Тут нет никаких, так сказать, гарантий. Если кто-то непосредственно не участвует в этом процессе урегулирования, восстановления разрушенного, то ему нечего делать за столом переговоров. Европа – участник косвенного конфликта, Америка – участник косвенного конфликта, Украина и Россия воюют между собой. Их присутствие за столом переговоров понятно и объяснимо. Все остальные там лишние. Ну, может посидеть на прискладном стуле Организации Объединенных Наций, но только с тем, чтобы потом это все было вынесено на Совет Безопасности, закреплено какой-то резолюцией Совбез ООН, и опять же на линию разграничения отправились миротворцы Организации Объединенных Наций. А так и этот генсек ООН там бессмысленная фигура.
4: Ну, тогда у меня для всех нас плохие новости, потому что, как мне кажется, есть

0: только территориальность, территории Украины, которые за ней сохраняются или не сохраняются, не только ее статус там нейтральный или еще какой-то, должна обсуждаться общая архитектура послевоенной безопасности в Европе с участием России, НАТО, США и так далее. Потому что просто так вот договориться, что мы заканчиваем воевать в Украине, а дальше посмотрим, но это, скорее всего, выльется в новый военный конфликт, может быть, даже более масштабный, чем нынешний.
1: Я тут недавно, и я в эфире об этом рассказывал в утреннем своем, имел разговоры с двумя знакомыми, которые живут в Европе. Одна в Испании, девушка знакомая, другой молодой человек, который живет в Италии. И оба с разницей в несколько дней мне написали, а что у вас тоже все говорят о войне с Европой? Просто у нас тут все говорят о войне с Россией. Ну, то есть представляете себе, как обычные люди на кухнях и везде повсеместно обсуждают вероятную войну с Россией. На бытовом уровне. Представьте себе, я, честно говоря, обалдел, потому что я сказал, что у нас это обсуждается в СМИ, и, ну, наверное, какое-то представление имеют, и, может быть, какие-то разговоры есть среди тех, кто, в принципе, смотрит телевизор, слушает радио. Не более того, потому что все остальные часто задают вопрос, а что там вообще происходит? Но вот в Испании и в Италии другая картина. Обычные люди реально
0: Просто вы,
1: обсуждают войну.
0: просто ваши собеседники достаточно политизированные люди.
1: Нет, в том-то и дело. Я бы просто так ваше внимание на это не обратил.
0: Ну, нет, но они следят за событиями в России. Если они общаются с вами, то это уже подразумевает определенный уровень политизации и увлеченность в информационный
1: На
0: процесс.
1: самом деле нет. Ну ладно, продолжайте.
0: Что касается простых обывателей, то они как в Европе, так и в России политикой не очень интересуются. А те, кто интересуется политикой, они в равной степени и в Европе, и в России говорят о возможности войны с Европой, между Европой и Россией. Я тут с вами не согласен.
1: Ладно, у нас там дело к перерыву идет, насколько я могу судить, да? Да. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бов знает». Отдохнем немножко.
2: Бовт и Панкин. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
4: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, ну, могут сделать достаточно серьезные действия в Ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья –

0: Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
1: Здравствуйте. В эфире «Комсомольская правда» и с вами Михаил Рудаков. Желаю всем хорошего настроения, невзирая ни на что. А также желаю быть бодрыми, энергичными, и чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. Это программа «На чистую воду», в которой мы разбираемся, почему одна вода может влиять на ваше здоровье и самочувствие позитивно, а другая нет. Этот эфир короткий, поэтому давайте сразу к делу. Я сейчас объединю сразу несколько исследований, потому что все они строились по одному принципу. В них брали людей в одинаковых условиях и делили на две группы. В одной группе давали пить простую воду, в другой группе давали пить воду правильную, как мы ее называем, то есть воду с антиоксидантными свойствами, воду ионизированную. И везде, где люди пили именно ионизированную воду, их состояние менялось в лучшую сторону, а там, где пили простую, ничего не происходило. Итак, а первое исследование – диабет второго типа. Именно этого заболевания касается это исследование. Все участники с этим диагнозом получали одинаковое лечение. Но, как я сказал, разделили на две группы. Одна пьет простую воду, другая – ионизированную. И вот там, где была простая вода, ноль изменений. А в группе с ионизированной водой сахар в среднем снизился на 20%, а потребность в инсулине – на 60%. Дальше. В Японии в этом году опубликовали исследование, в котором взяли 48 человек в возрасте 76 лет и старше. 24 человека пили простую воду, 24 человека пили ионизированную водородную воду. У тех, кто пил простую, без изменений, а у тех, кто пил воду водородную, увеличилась сила в ногах. Проверяли тестом «встань со стула» около сколько раз за 30 секунд человек может сесть и встать. И вот в группе, где пили воду ионизированную и водородную, сила в ногах выросла. А в группе с простой, где пили простую воду, сила в ногах даже снизилась. А вот что такое сила в ногах для человека, которого 76 лет и плюс? Да? Это возможность самому дойти до магазина, до аптеки, до поликлиники, прогуляться, да, пойти погулять с внуками. Ноги держат, ноги носят, значит, качество жизни совершенно другое. Еще раз, там, где пили простую воду, ничего не изменилось, а где пили водородную, даже не то, что ничего не изменилось, а снизилось, да, снизился показатель, а где воду ионизированную, водородную пили, сила в ногах прибавилась. Думаем дальше. Реология крови, то есть ее текучесть. Взяли профессиональных спортсменов, которые тренируются там по 8-10 часов в день. Разделили тоже их на две группы. Одни пили простую воду, другие ионизированную щелочную. У тех, кто пил простую воду, восстановление после нагрузок очень шло долго. Кровь оставалась вязкой, а это высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, скачков давления. А у спортсменов, которые пили ионизированную щелочную воду, восстановление происходило практически мгновенно. Вязкость крови в норме, улучшалась реология, никаких, значит, рисков. Три исследования, друзья. Итак, вы видите, да, вот те, которые я объединил, по одному принципу проводились исследования. Три исследования, три разных абсолютно показателя. И везде одна картина. Простая вода не дает ничего. К сожалению, друзья, ионизированная дает реальное улучшение. Теперь вот вопрос к вам. Вы какую воду пьете? Простую? А хотите, чтобы ваше здоровье менялось в лучшую сторону? Хотите? Я уверен, хотите. Хотите начать пить правильную воду? Думаю, кто-то может еще сомневаться. А что вас пугает? Наверное, то, что это сложный прибор, вы не справитесь. Говорю вам как есть. Ионизатор не сложнее электрочайника. Разницы никакой. Туда и туда надо залить простую воду. Ту самую, что пьете вы всегда. Да? Вы наливаете чайник и ионизатор, просто нужно также их включить в розетку. Нажать на кнопку. Все. Все ровно то же самое. Дальше. Слышу, мне и простую воду тяжело пить, не лезет она в меня, а эту вашу ионизированную подавно пить не буду. И вот что я вам скажу. Единогласно, просто единогласно все люди, которые утверждали, что не могут пить воду, после того, как пробуют ионизированную щелочную воду либо водородную воду, говорят, слушайте, мне начала нравиться вода, я ее пью, напиться не могу. Хочу пить, да, я не встречал ни одного человека, который бы сказал... Я не могу пить ионизированную воду. Друзья, все, кто был не любителем воды, становятся ее поклонниками. Потому что ионизированная вода меняет состояние. Она усваивается каждой клеточкой. Организм хочет ее пить. Посмотрите, какие изменения. И сахар снижается, и давление стабилизируется, и голова не болит, и вязкость крови улучшается. Конечно, такую воду хочется пить. И ее вкусовые свойства другие, друзья. Люди пьют, и вы будете. Поэтому, если это были ваши страхи, говорю вам, ничего никуда встраивать тоже не надо, настраивать не надо, никого вызывать не надо, с этим справится даже ребенок. Все интуитивно, легко, просто, понятно. И цена сегодня на ионизатор воды Aqualife Premium 29 900, наш премиальный прибор. Да, сегодня последний день акции, я должен вас об этом предупредить, вынужден, да. Но я уверен, вы успеете дозвониться по номеру телефона 8 800 505 0855. Если сразу не дозвонитесь, мы увидим ваш пропущенный и перезвоним вам. Если вам звонят с номера, который начинается на 495, это код Москвы, да, и заканчивается там на 0808, легко запомнить. Это Aqualife звонит. ООО «Фабрика здоровья». Ответьте, мы примем ваш заказ и отправим ионизатор в ваш город по самой лучшей цене. Кстати, доставка бесплатная. Цена сегодня самая лучшая, еще раз говорю, 29 900. Осталось, если у вас какие-то сомнения остались, да, вдруг не поможет. А вдруг не буду пить, а вдруг деньги потрачу и буду себя корить потом, да. У нас есть тестовый период, он длится целых 90 дней. С момента, как вы получаете ионизатор, вы пользуетесь им 3 месяца. В течение вот этих 3 месяцев, 90 дней, вы можете вернуть его в любой день. И мы вам вернем все деньги. Все легко, все просто, все честно. Поэтому даже сомнения «куплю, а пользоваться не буду» не пригодится, не работает. В течение 90 дней можете вернуть. Это ваша безопасность. Это то время, когда вы можете проверять мои слова. Здесь не нужно верить. Доверяй, но проверяй, как говорится. Это главный принцип. В любом деле, я считаю, да, и это не эффект плацебо, это научно доказанный, проверенный, и можете вы сами проверить факт. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Вот чем отличается человек, который пьет простую воду, от того, кто пьет ионизированную воду? И тот, и другой, друзья, живут, функционируют и ходят. Но качество этой походки и качество этой жизни совершенно разное. Я уверен, каждый из вас хочет жить качественно, делать то, что хочется, делать то, что нравится. Для этого нужны силы, нужно здоровье. А для сил нужна вода, которая усваивается каждой клеткой. А каждой клеточкой может усваиваться только ионизированная вода, потому что только она является восстановителем, антиоксидантом. Попробуйте, у вас это 90 дней на проверку. Звоните 8 800 505 0855. Если у вас остались возражения, у меня сейчас нет денег, оплата при получении, друзья. Сейчас вы только звоните и делаете заказ. Сейчас деньги не нужны, вы оплатите, когда получите. И звонок на наш номер бесплатный. Звоните 8 800 505 0855. Ну и еще об одном приборе стоит сказать пару слов, может быть, даже больше. Этот прибор называется Neurodense Axon. Для чего этот прибор нужен и как он выглядит? Ну, в первую очередь скажу, что этот прибор нужен для того, чтобы устранять любую боль, которая возникла в вашем теле. А этот прибор это делает за счет технологии, которая называется Neurodense, нейродинамическая электронейростимуляция. Это медицинская технология, прибор медицинский, и он в течение 15 минут, вам даже не нужно засекать время никакого. Вот вы нажали на кнопку, включили его, да, включили там кнопка «включить-выключить» одна, и две кнопки «плюс» и «минус», то есть всего три кнопки, да, а «плюс-минус» она увеличивает или уменьшает воздействие токами специальной частоты на тот участок, где у вас появилась боль. Дело в том, что этот прибор, он как выглядит? Он очень маленький, он размером, ну, сравним, можно сравнить по размеру со спичечным коробком. Он очень маленький, но очень действенный, красивый, приятный на ощупь, легко держать его, да, легко прислонить к тому месту, где заболело. А боль у нас часто приходит нежданно-негаданно. Бывает, у меня были такие случаи, когда боль приходила ночью, да, когда ты не знаешь, что делать, нет под рукой ни одной таблетки. Обычно мы к чему прибегаем, чтобы избавиться от боли? К таблеткам, да. И нет даже таблетки под рукой. И в аптеке в тот момент не было ни одной рядом. Хотя сейчас их развелось очень много. Но на тот момент тоже было много. Но я не смог даже найти работающую аптеку рядом. И вот я промучился с головной болью целую ночь. А это, конечно, очень ужасно, не мог спать, не выспался. Друзья, если бы был Neurodense Axon, а я, кстати, испробовал уже на головной боли, да, был такой момент, когда заболела голова, прислонил к месту боли, нажал на кнопку «включить», отрегулировал давление, ну, отрегулировал силу воздействия, все, через 15 минут он сам выключился, а боль прошла, друзья. Это действительно эффективно. Но что самое приятное, что этот прибор устраняет не только причину, точнее, не только симптом, но устраняет еще и причину, вот самое главное, причину возникновения боли. А это самое главное. У меня, когда болела спина, а она болела после тяжких нагрузок, серьезных, сильных нагрузок, да, я там превращался в старичка на 3 недели, когда перетружусь. И вот когда я воздействовал 2 дня по одному разу на место боли поясницы, да, буквально через пару приемов у меня боль перестала, даже через одного боль ушла, но осталась тяжесть, да. На следующий день я просто для профилактики воздействовал, потому что боялся, что боль вернется. И она больше не вернулась, она уже более 2 лет не возвращается. А тружусь я, друзья, у меня огород есть, я думаю, как у многих из вас. Вот, я тружусь и копаю, и тяпкой, тяпаю все. То есть я занимаюсь физическим трудом и спортом занимаюсь, друзья. Поэтому вот попробуйте и вы. Помните, что таблетки, они, да, действительно устраняют боль, но на какое-то время потом заканчивается действие, и боль возвращается. Но они еще и нагрузку на печень дают. А здесь, наоборот, не то, что устраняет боль, еще и вылечит вас, друзья. Это действительно же медицинский прибор. Поэтому сегодня, кстати, цена на него максимально низкая — 4900 вместо 8000 рублей. Звоните 8-800-505-0855. Последний день акции. 8-800-505-0855. Будьте здоровы.
0: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
2: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
3: Комсомольская правда.
4: Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
8: Во время Отечественной войны 1812 года Александр I назначил Кутузова главнокомандующим всех русских армий, а также удостоил титула светлейшего князя. Ну а главная битва Михаила Кутузова состоялась 7 сентября 1812 года. Бородинское сражение считается крупнейшим в Отечественной войне. Здесь Михаил Илларионович проявил себя великолепным стратегом. Последовавшее отступление русской армии как раз и было продиктовано стратегическим соображениями Кутузова. В конечном итоге это привело к поражению Наполеона.
9: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
10: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
11: Российские военные освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Там также рассказали, что вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, которую использовали ВСУ. В ведомстве отметили, подразделения восточной группировки войск продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение украинским формированиям в Днепропетровской и Запорожской областях.
0: О политике.
11: В Москве допускают возможность новых встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в ближайшем будущем. Хотя конкретных дат таких переговоров пока нет. Об этом сообщил заместитель главы МИД Сергей Рябков. По его словам, взаимодействие с американскими представителями на высоком уровне, включая администрацию, происходит регулярно и активно. В настоящее время диалог ведется через множество каналов. Это позволяет эффективно работать как над техническими аспектами, так и над содержательной частью переговоров.
5: о мошенниках.
11: Аферисты начали выдавать себя за сотрудников школ и экзаменационных комиссий. Они пытаются получить доступ к персональным данным, электронным дневникам, порталу госуслуги и банковским приложениям в преддверии начала ЕГЭ, сообщили в Минпросвещение. По данным ведомства, мошенники рассылают сообщения под предлогом регистрации на итоговую аттестацию. В Минпросвещение напомнили, что министерство никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону. Основной этап ЕГЭ стартует 1 июня. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни, а 8-9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.
5: О животных.
11: Российские зоологи впервые проведут перепись гималайских медведей. Считать их планируют при помощи сети фотоловушек, сообщили в нацпарке «Удыгейская легенда». Фотоловушки устанавливаются около деревьев и скал, которые медведи трутся спиной. Различать особи специалисты будут по нагрудному галстуку, а для анализа полученных результатов сформируют каталог идентификационных особей, в котором опишут, зачем звери были на исследуемой территории. Также зоологи определят плотность населения медведей.
5: О валютах.
11: Официальный курс доллара 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юаня 10 рублей 73 копейки.
5: О погоде.
11: В Москве плюс 22, малооблачно, в Петербурге 12 выше нуля, пасмурно. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
5: Бофт и Панкин.
12: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает».
13: Большое количество обывателей просто положили на политику большой болт, и им все по барабану. Они этим не интересуются, пока политика или война не придет непосредственно к ним в дом. Это многие даже СВО в России не интересуются, понимаете?
12: Да,
13: это уже...
12: да, да.
13: Вот, ну вот, о какой войне с Европой они могут рассуждать? Что на них ориентироваться? Это болото, у которого в голове только текущие бытовые проблемы. Больше ничего. Как выжить, как заработать, как срубить денег, как дотянуть до получки. Больше ничего их не интересует вообще. Вообще. Понимаете? Никакие глобальные проблемы.
12: И некоторых даже, сложно в этом обвинить.
13: Они даже могут никого из руководства России, кроме Путина, не знать по
12: допускаю,
13: фамилии.
12: Вот, допускаю.
13: Вот останови на улице человека, спроси, кто такой Мантуров, да? Не последний вице-премьер. И я вас уверяю, вы проведите такой опрос «Комсомольской правды». Я вас уверяю, больше половины на него не ответят.
12: Не, ну, в принципе-то им скажут, имя знакомое, периодически там в новостях
13: вы
12: видел.
13: Вы попробуйте, вы попробуйте.
12: Зато при этом ответят на вопрос, кто такая Урсула фон дер Ляйен. Опа, неудобно получится.
13: Поэтому и говорят о войне с Европой. Больше, чем вам кажется.
12: Ну, возможно.
13: Урсула фон дер Ляйен – это же женщина из телевизора. Ее все время полоскают во всяких политических пропагандистских ток-шоу.
12: Не беспочвенно, коль уж вы сказали слово «пропагандистский», не беспочвенно главу Еврокомиссии.
13: Вы знаете в равной степени, как не беспочвенно полоскают с той стороны определенные российские фамилии.
12: Ну, все-таки, ну, у нас же нет такой ненависти к Европе, как у Европы.
13: На политическом уровне есть?
12: Ну, даже не знаю. Даже не согласен. Мне кажется, что какая-то больная русофобия, она присутствует.
13: Ну, слушайте, погуглите высказывания руководства МИД, Дмитрия Анатольевича Медведева.
12: Медведев задача такая. У него задача такая.
13: Не знаю, какая у него задача, он отражает определенные умонастроения в российской элите.
12: Вы думаете, что он отражает именно умонастроение или, скажем так, дергает за определенные ниточки вот в этой самой игре с аудиторией? А?
13: И первое, и второе. Одно другому не мешает и не противоречит.
12: Ну, я не могу с вами согласиться полностью, полностью, по одной простой причине. У нас у очень многих больших людей... имущество на Западе, и деньги лежат на Западе. Чего им, друг, Запад-то не любить, скажите, пожалуйста. Если бы, смотрите, они воровали, и деньги бы у них все лежали
13: прямая
12: где-то
13: связь,
12: здесь...
13: Прямая связь, ёлки зелёные.
12: Какие?
13: Прямая связь.
12: Давайте.
13: Потому что Запад их от этих денег отрезал. Они не могут поесть на своей поместье в Тоскане. Не могут. Потому что под санкциями. Поэтому они Запад ненавидят.
12: Но они и до этого то же самое говорили, если говорить про публичную
13: Нет,
12: сторону.
13: Они до этого Дмитрий Анатольевич Медведев таких вещей не писал.
12: Война повлияла. И при чем тут Дмитрий да? Медведев, скажите, пожалуйста?
13: Нет, но он все-таки не последний человек в российском руководстве.
12: Нет, я имею в виду, я его на связях с Европой не ловил.
13: Вы спросили, слушайте, вы спросили, где ненависть. Я вам сказал, где она. Она в пропагандистских ток-шоу, она в высказываниях российских многих политиков, и она вполне себе укоренилась. А откуда позиция взялась переговорная, что мы с Европой не будем разговаривать, потому что с ней разговаривать не о чем? Откуда она взялась?
12: Я думаю, вот нет. Вот знаете, Георгий Георгиевич, меня сложно назвать классическим пропагандистом, как мне кажется. Мне хочется в это верить. Но все-таки, вы знаете, ну, мне кажется, что в отношениях с Европой не мы начали. Вот мне
13: и с той стороны, ненависть взаимная. И с той стороны ненависть взаимная. Значит, вопрос, кто чего начал, относит нас к 24 февраля 2022 года. Все, точка. Для Европы это одна ситуация, для нас другая. Они видят это по-своему. Они считают, что начали мы. Мы считаем, что начали они свое санкционное давление и помощь военную Киеву. Если бы военной помощи Киеву не было, действительно, значит, война бы уже давно закончилась. Да, в нашу пользу.
12: Ну, и не только это, и огромное количество поэтому разного полоскания.
13: Это ли не повод для ненависти, согласитесь? Я думаю, что в расчеты это не входило первоначальные, что мобилизационная реакция Запада и США, и Евросоюза будет такая. Не входило. И это было неожиданностью, неприятной. Отсюда возникла вполне логично, возникла ненависть к противнику, пусть и косвенная. Она объяснима.
12: Только недавно, причем мне напомнил один слушатель, я полез перепроверять, и в звуке нашел эфир, марафон, когда все началось. То есть я тогда не был ведущим утреннего эфира, я сидел просто в линейном эфире, марафон, мы как раз шпарили несколько часов разных экспертов, и все это дело обсуждали, в том числе и вы выходили, и многие другие, и я многим задавал этот вопрос, когда шла речь о том, что мы быстро с ними разберемся, им Европа и НАТО никак не помогут. Я, кстати, задавал вопрос им, я вот находил в звуке, а с чего мы взяли, что Европа не станет им помогать? Просто, ну вот с чего?
13: Согласен.
12: Да. Я задал, почему вот у меня закрадывался этот момент, а у других людей нет? Есть у вас ответ на этот
13: мне
12: вопрос?
13: Мне это тоже было непонятно, откуда взялись такие расчеты и надежды, что Запад не будет помогать Украине.
12: Просто, ну почему вот у Ивана Панкина возник вопрос, с чего мы взяли, а у них не возник, у компетентных людей?
13: Такими вопросами мы можем слишком далеко уйти. Давайте не будем двигаться по этой опасной дорожке.
12: Георгий Георгиевич, ну теперь к отставкам. У нас небольшой такой, не губернатор-опад, сколько губернатор-опадик, такой скромный, пока что, во всяком случае. Два губернатора, но зато каких? Зато каких? Брянская область и Белгородская. И оба довольно... скажем, долгожители политические на губернаторском фронте-то, и именно на фронте, потому что оба региона прифронтовые, Белгородская, Брянская области, то есть Гладков и Богомаз. Ушли они или их ушли, вот вопрос, ну и потом про тех, на кого их променяли.
13: Про Гладкова слухи шли давно. Многие связывают с его высказываниями критическими в адрес ограничения интернета. Я бы не строил такой прямой увязки. Я думаю, что косвенно это признание сложности ситуации в приграничных регионах. И, может быть, общее такое объяснение. Они слишком устали, чтобы тянуть дальше. Нужны свежие силы.
12: Это про Гладкова все-таки. Это он устал. Был
13: ну, и про Богомаза тоже. Почему?
12: Да, он-то что устал. Если сравнивать с той работой, с которой сталкивался, с теми проблемами, с которыми сталкивался Гладков, ну, несравнимо.
13: Ну, тем не менее, я встрою свое предположение. Нам же не объясняют, почему они ушли. Вот. Поэтому на поверхности только круги по воде. Про Гладкова слухи были, про Богомаза гораздо меньше. Гладков, мне кажется, был достаточно сильным губернатором, и у него была выстроена обратная связь с населением. Ну, эффективная, неэффективная, тут можно спорить, были ли там ошибки или не были ошибки, не было ошибок, тоже разбирать можно долго, но, тем не менее, попытка выстроить такую обратную связь отчетливо была, и она была выстроена. Богомаза я за ним следил в меньшей степени, поэтому тут мне мало что есть сказать, но с точки зрения объективности, мне кажется, обе отставки странные и не вполне мотивированные.
12: Насчет Гладкова все-таки там, насколько я знаю, отставка, ну или уход, уже прогревались давно, он сам очень хотел. Там то ли по состоянию здоровья, то ли общая усталость.
13: Это подтверждает как бы тезис об усталости, но мало ли кто устал. Мне кажется, что все уже устали. И что теперь, всех в отставку?
12: Включая и нас с вами, кстати.
13: Включая и не будем говорить кого. Может быть, там тоже все устали.
12: Может быть.
13: И что теперь?
12: Но виду не подают.
13: Война с пятый год идет, конечно, устали. И коней на переправе не меняют. Есть такая поговорка.
12: Но это касается ли это губернаторов?
13: Касается.
12: То есть они тоже кони в данном случае, правильно понимаю?
13: Конечно, причем тягловые.
12: Я-то думал, что кони, простите за такое сравнение, это не со зла сказано, чтобы никто не подумал дурного, чисто метафорически. Это как раз, ну, военные, понимаете? Это те, на ком
13: специальная военная операция. Есть понятие рабочая лошадь. Не только кавалерия, но и тягловые лошади. Ага. Владимирский или там Воронежский или Владимирский, забыл, тяжеловоз, есть такая порода даже.
12: Ну, просто не создавалось впечатление, что на Гладкове еще пахать можно, понимаете, вот. Он, ну, было видно, что совсем устал. А вот с Богомазом действительно странно, и многие написали, что всего лишь 8 месяцев назад за него проголосовало большинство.
13: Так со всех за них голосует большинство, а потом их снимают. Ну и что? Это голосование ничего ровным счетом не значит вообще. Надо возвращать прямые выборы губернаторов и тогда судить. Прямые выборы с выдвижением снизу.
12: Когда вы сказали судить, я вздрогнул, Георгий Георгиевич.
13: Что такое?
12: Вы просто надо вернуть прямые выборы и судить.
13: Нет, прямые выборы в буквальном смысле это слово. Они сейчас фактически не прямые. Предлагаются три кандидатуры, из которых одна назначается, и потом проводится плебисцитное голосование. Это не прямые выборы в буквальном смысле этого слова. Прямые выборы подразумевают избирательную кампанию, выдвижение партиями снизу, а не администрации президента, ну и так далее, или самовыдвиженцев каких-нибудь из местных, подчеркиваю, из местных, а не варягов. Вот это прямые выборы. Настоящие демократические. Их надо вернуть.
12: Хорошо. У нас перерыв. Скоро вернемся и продолжим. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог.
14: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомоль». Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-92. 94.
17: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
18: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
20: Радио «Комсомольская правда».
21: Бофт и Панкин.
12: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Теперь немножко о персоналиях, на которых променяли вот этих двоих уважаемых людей. Тоже
13: я
12: знаковые.
13: Про них ничего не знаю, ничего не могу сказать.
12: Ну,
13: я
12: давайте в общем. Нет, ну, смотрите, тут можно даже, если просто в общем порассуждать, что-то сказать. Вместо Гладкова на Белгородчину назначен генерал-майор Александр Шуваев. Местный, военный, участник программы «Время героев». Идеальная кандидатура или, ну, как вы считаете?
13: Понятия не имею.
12: Ага.
13: Ну, то есть... Слушайте, некоторых фигурантов и победителей даже «Время героев» уже посадили в СИЗО. О чем вы говорите?
12: Я понял.
13: Ну, не надо. Ну, где
12: хорошо.
13: Надо?
12: Ну, ладно. Но...
13: Это время покажет. Что сейчас? Если он прошел «Время героев», мало ли там чего прошел. Несколько человек уже из них сидят. Прошли и сидят. Поэтому это карьеризм не мешает коррупции, во-первых. Во-вторых, победа в конкурсе типа КВН или там, не знаю, «А ну-ка, девицы» или «А ну-ка, молодцы», вот, оно не гарантирует эффективность управления. Поэтому логика понятна. Генерал-губернатора назначили в приграничный регион. Ну, насколько он будет успешным хозяйственником, вопрос открыт, и время покажет. И то, что из местных, наверное, хорошо.
12: А это вообще имеет значение, местный ли губернатор или нет? Вот по опыту имеет значение. Лучше местный.
13: Да. Я бы вообще ввел цену соседности для губернаторов. Не можешь избираться губернатором, пока не прожил в регионе, скажем, лет там 15.
12: Угу. Прям 15. Угу. Ну, вообще, да, свой регион надо знать, это действительно удобнее. Это действительно удобнее.
13: А то пока... А так приезжает человек, начинает целый год входить в курс дела, знакомиться, приводит свою команду чужаков, которые притираются, к которым ревностно относятся, начинаются там межковерные, подковерные какие-то схватки, передел потоков, ну и так далее и тому подобное. Местный должен быть.
12: На Брянщину поехал Егор Ковальчук. В 2024 году он был направлен в ЛНР, занимал должность председателя правительства. Прошел школу губернаторов. Он сам из Миасса. Это Челябинская область, да, по-моему, Миасс? Миасс, да? Ну, да. Да.
13: То есть не местный.
12: Ну да, тоже не местный. Ну, вот важный момент про то, что губернатор должен быть из местных. Но где взять? Где взять, если есть школа губернаторов, то есть людей обучают для того, чтобы они выполняли, ну, некий функционал, где бы то ни было. Я просто не совсем понимаю, где взять вот на местном уровне человека, способного руководить регионом. Вот вопрос.
13: Что, у нас страна бездарности, что ли?
12: Не, ну при чем тут
13: раньше,
12: это?
13: Раньше-то, слушайте, брали, и были сильные губернаторы. Они с Ельциным бодались на равных, а некоторые даже посильнее были. И чё? Просто не хотят, чтобы регионы были сильные. Хотят, чтобы они брали под козырек командам из Москвы. Вот и вся логика.
12: То есть нужны такие типичные исполнители, а самобытные, скажем так, реализаторы никому не
13: боятся.
12: Нужны.
13: Боятся. Боятся, что слишком будут прочные местные клановые связи. Не безосновательно, конечно. Просто рецепт против этого другой. Демократия и конкуренция политическая – это когда одни подонки контролируют других, не более того. Не надо идеализировать западный вариант демократии. Просто когда кто-то проворуется в условно-республиканской партии, найдется какой-нибудь засранец в демократической, который сольет это в прессу, та радостно напишет, возникнет скандал, его снимут и посадят в тюрьму. Ну, я утрирую, конечно, и упрощаю, но, тем не менее, примерно так это и работает.
12: Я вот задумался, накануне вспомнил только что, голова дырявая, и вы не напомнили. Недавно же ушел или попросили глава Дагестана Меликов, но с одной поправочкой. Про Меликова сам президент сказал, типа, мы с ним прощаемся, он переходит на другую работу, он проделал большую работу, мы ему благодарны, было сказано, представляете себе?
13: Да.
12: И это после всех проблем, которые мы имели в Дагестане за последние годы, и как вишенка на торте, это наводнение.
13: ушел,
12: и куча разрушений.
13: Ушел с почетом.
12: Да-да-да.
13: Я думаю, что, во-первых, Меликов из своих, он из силовиков. Это раз. Меликов из силовиков, из своих, и нужно было сильно проворовать или проштрафиться, чтобы тебя за это наказали или открыто порицали на уровне высшего руководства. Он этого не сделал. Он старался как мог. Но проблемы Дагестана столь велики и обширны, что никакому Мелику они не под силу.
12: А кому под силу, кстати?
13: А может быть, и никому.
12: А может, и никому. Ага.
13: А может, и никому. Нет, вот подождите.
12: Давай.
13: Может быть, и никому, но сама по себе логика, как говорит Александр Григорьевич Лукашенко, перетрахивание, она неким чудодейственным образом, чудесным пенделем таким волшебным, она встряхивает региональные элиты, заставляет их немножко окоротить свои коррупционные интересы, и как-то, ну, поиметь какой-то стыд на какое-то время. Может быть, вот в этом логика и есть. И она не безосновательна, на мой взгляд. А кардинально решить проблему Дагестана, ну, там, наверное, сильную перестройку надо производить.
12: Что касается... Дагестан – это самый проблемный регион, как вы считаете? Ну, вот смотри, в Чечне же так или иначе, при разном отношении к Рамзану Ахматовичу, ну, есть порядок, правда ведь?
13: В Чечне, Чечня достаточно проблемный регион, начать с того, что она сильно дотационный, процентов на 80 или больше, насколько мне память не изменяет, это раз. Это уже сама по себе проблема. Почему она не может стать регионом не реципиентом, а донором, да? Вопрос открытый.
12: А там есть за счет чего?
13: Может быть, даже он риторический вопрос.
12: Ну да, я
13: понял. Тем не менее, это факт. Она регион-реципиент. Рамзан Кадыров крепко держит нить управления в своих железных руках. Но мы не знаем, что будет, если он, не дай бог, значит, с этого поста уйдет. И что там начнется. Поэтому, может быть, это отложенная проблема, по сравнению с которыми Дагестан окажется вообще детской шалостью на лужайке.
12: Хорошо. И коротко, а это в целом вот этот непорядок общий, с которым сложно совладать, это в целом касается всего Кавказа или нет?
13: Это специфический регион, и он и в советские годы был проблемным. И вот эти все корни этих проблем, клановость, там, коррупция, они никуда не делись с тех пор. Очень трудно выстроить, как выяснилось. Вообще, в исламском мире примеров эффективных и некоррумпированных демократий, честно говоря, я сходу найти не могу.
12: И, кстати, Кавказ, он же, ну, не только, это же не только ислам, я вот к чему. Это же не только ислам.
13: Ну, он влияет. Он влияет, общая атмосфера, общая политическая культура. Конечно, и на Краснодарский край он влияет тоже, конечно, который не исламский, конечно же. Но там диаспора есть, но, тем не менее, он не исламский.
12: И, Георгиевич, ну, тут же доложено об успешных испытаниях ракет «Сармат», которая может устроить то ли 200, то ли 2000 «Хиросим». Я, честно говоря, запутался. Мощная ракета, которая так трах-бабахнет, что ничего не останется на месте Франции, будет только воронка.
13: Путина, а вы хотите, отчитались? Чтобы
12: именно да не почему-то хотите, Франции, я просто...
13: Я вот все, Франции была именно ворона.
12: Вот вы придираетесь к словам. Придираетесь
13: я не
12: к словам.
13: Придираюсь к словам, просто да. Надо быть точным в формулировках. Где вы хотите видеть ядерную воронку?
12: Это не я эту ракету сделал, понимаете? Не ко мне вопрос.
13: Определитесь.
12: Не ко мне вопрос, не я разработчик. Я просто говорю, что мощная ракета, Путину доложили об испытаниях. Я просто успешный, да. Кстати говоря.
13: Ракеты нужны всякие, да, хорошо.
12: Да, большие, маленькие, да. Хороший ведущий, конкурс интересный, и ракеты большие, мощные. Так вот, собственно, как будто бы не просто так сейчас тема про ракету-то прошла. Да, она могла быть раньше, она могла быть позже, правда ведь? Могли вообще об этом не сообщать, правда ведь?
13: Я бы не так сказать, не строил из этого какой-то фетишизм и символизм. Ведь и создание нового оружия идет по своей собственной логике и своим собственным технологическим темпом. Было несколько неудачных испытаний, насколько мы знаем. И, может быть, да, кому-то показалось, что надо пульнуть именно сейчас. Но косвенный результат этого, конечно же, обратили внимание. Там, где должны обращать внимание. Медведев там отписался у себя тоже в соцсетях, поздравив друзей в кавычках. Вот. Но ведь, например, американцы давно... Они, собственно, почему Трамп вышел из СНВ в свое время? Не хотел его продлять. И сейчас не продлил. Потому что его аргумент такой. Надо Китай подключать к контролю над ядерными вооружениями, поскольку Китай наращивает их гораздо более быстрыми темпами, чем Россия и США. Россия и США их заморозили фактически, а Китай наращивает... А Китай отказывается это делать, говорит, что у арсенала американские и российские намного больше китайского, поэтому вот когда сравняемся, тогда и будем разговаривать, может быть, а может и не будем. Вот. И теперь, если это было приурочено специально к визиту Трампа к Си Цзиньпину, то Си Цзиньпин мог ему пальцем указать на это успешное испытание и сказать, вот видите... У русских появилось новое оружие, поэтому рано нас подключать к переговорам по ядерному разоружению и контролю над ядерными вооружениями. Это вот один из возможных косвенных результатов.
12: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Мы скоро вернемся и продолжим.
21: Бовт и Панкин. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного +1 225 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +1 225 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните +1 225 и узнавайте, как это сделать. +1 225. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
21: О происшествии.
11: В Пятигорске при разгрузке газовоза произошел мощный взрыв, после чего возгорание, сообщили местные власти. По их данным, ЧП не связано с атакой беспилотников. На месте работают экстренные службы. Предварительно причиной инцидента стало нарушение техники безопасности. Пострадали два человека.
21: О политике.
11: Москва возмущена уровнем цинизма Вашингтона, который ужесточает блокаду Кубы и при этом заявляет о готовности к диалогу, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, действия США в отношении Гаваны остаются незаконными и неприемлемыми. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Куба нуждается в помощи, и Вашингтон ведет с ней переговоры. При этом глава Белого дома допускал возможность дружественного захвата Гаваны. В МИД России, в свою очередь, выступали против насильственного вмешательства США на Кубу и призывали снять санкции с республики.
21: О туризме.
11: Сокращение Таиландом срока безвизового режима до 30 дней не повлияет на турпоток из России. Об этом ТАСС сообщили в одной из туристических фирм. По словам экспертов, средняя продолжительность пребывания россиян в стране составляет 10-11 ночей. А у тех, кто привык проводить в Таиланде зиму, остаются альтернативные варианты. Например, оформить туристическую визу. По словам специалистов, Таиланд продолжит оставаться альтернативой европейским направлениям. Особенно он привлекает жителей Сибири и Дальнего Востока. Прямые рейсы из Иркутска, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска делают королевство логичной заменой Европе и более дорогим Мальдивам. Ранее срок пребывания в стране без визы составлял 60 дней.
21: Обо всем.
11: Ремонт в новом жилье стал самым тяжелым испытанием для каждого третьего россиянина при переезде, следует из результатов исследования. При этом только треть опрошенных делали капитальный ремонт. 45% ограничились косметическим, а 20% вообще обошлись без него. На втором месте по уровню стресса во время переезда оказалась упаковка вещей. Ее назвали самой сложной четверть респондентов. Также в списке необходимость адаптироваться к новому району, финансовые расходы и оформление документов. Больше половины респондентов назвали свой переезд очень стрессовым процессом. Чаще всего людей пугают хаос, риск повредить вещи и расставание с привычным кругом общения.
21: О валютах.
11: Официальный курс доллара 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юаня 10 рублей 73 копейки.
21: О погоде.
11: В Москве сейчас плюс 22, малооблачно, в Санкт-Петербурге 12 градусов выше нуля, пасмурно, без осадков.
21: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
12: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписываемся, пожалуйста. Говорят, что такие новости заставляют оппонентов внезапно несколько смягчиться и пойти на некоторые уступки, в том числе по части переговоров. Вы как думаете, Сармат как напугает вот эта новость про Сармат или нет?
13: В этой логике есть своя, в этом аргументе есть своя логика. Так бывает, да. Но нужно стечение целого комплекса обстоятельств и одного испытания успешного тут мало. Нужна еще определенная благоприятная для определенной стороны ситуация на поле боя. Потому что ведь скажут, что хорошо, у них есть ядерное оружие, а когда они там Купинск то ли возьмут, то ли не возьмут, это же отдельный вопрос. Его же с арматом не возьмешь. Нет? Можно только уничтожить, правда. Не брать вовсе.
12: Да. Уничтожил, значит, взял, как известно.
13: Воронка, да, там будет большая.
12: Теперь к другой новости. Сейчас озвучу. Бывший генеральный директор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко, который в январе 2025 года докладывал Владимиру Путину, когда Владимир Путин ездил в Самару, о планах выпускать до 300 тысяч дронов в год, арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. И, вы у себя подписали, кому война, а кому мать родна. А мне сегодня рассказали, Алексей Чедаев рассказал, что там не совсем все гладко. Может быть, воровал, может быть, не воровал. Дело даже не в этом. Причина его задержания и вот этих обвинений – это в том, что его сделали, по сути, крайним.
13: Уточняющий вопрос. Можно, а 300 тысяч дронов он сделал год или нет?
12: Хороший вопрос, Георгий Георгиевич, хороший вопрос, да.
13: Мне кажется, он главный.
12: Да, смотрите.
13: А все остальное к этому можно подшить.
12: Смотрите, он докладывал. Все-таки, подожди, Георгиевич. Важно. Да. Вы спрашиваете, сделал или нет. Он докладывал, он докладывал Путину в январе 25 года о планах, о планах выпускать до 300. Планах.
13: И сколько выпустил-то?
12: Это не знаю, это история умалчивает, где это есть, не знаю.
13: Не вот сообщается. Понимаете, какое дело? Начальству, конечно, хорошо его всегда радовать оптимистичными рапортами и радужными там докладами, что типа Киев за 3 дня. А потом, как бы, когда 3 дня проходят, возникает, наступает время нового доклада и новых радужных рапортов. Надо все время возгонять оптимизм. Но рано или поздно возгонка и вот этот самогонный аппарат, он взрывается. Приходится отвечать за содеянное. Вернее, за несодеянное. И чем дольше это тянется, канитель, да, тем суровее будет ответ.
12: Ну, у нас, я так понимаю...
13: Я просто про этого же персонажа слышал другую версию, что он увлекся переклеиванием... Значит, как это, шильдиков, с китайской продукцией на отечественную, и пытался выдать это за отечественные разработки.
12: Возможно.
13: А это не совсем то, чего от него ожидали. Мне кажется, надо нам как-то вот специально в этой нашей передаче записать такой блок извинений заранее перед всеми.
12: Давайте.
13: Простите, знаете, как прощенное воскресенье, простите нас, Бога ради, все, кого мы нечаянно обидим.
12: Да, можно. Кстати говоря, можно. Я тут на днях, Георгий Георгиевич, задумался, что перед каждым блоком в утреннем эфире мне надо специальную отбивочку вставлять к влету, когда звучит название программы. Ну, знаете, это называется влетом, да, вот отбивка. Еще добавочку сделать, типа, в этом блоке, это когда про Украину говорим с каким-то спикером, в этом блоке могут упоминаться террористы, экстремисты, всякие запрещенные организации, иноагенты и прочее.
13: Сатанисты.
12: Сатанистов ЛГБТ, на Украине нет. Вы что такое говорите?
13: И прочее. Нет, как это нету? Вы что такое говорите? На Украине не может не быть
12: сатанистов. Сатанизм запрещен в России. По-моему, Украины не касается, если мне память не
13: изменяет. Правильно. Он запрещен в России, но они куда убежали из России? На Украину, и там обретаются все сатанисты.
12: Ну, ясно. Короче, я понял, да. Тогда просто запретили Украину, и все. А что они не запретили?
13: Мы пытаемся, пока не получается.
12: Ладно, все, про Казаренко тогда закончили разговор. Я... Тут интересная новость из Словакии, кстати говоря. Я даже задумался. Словакия ввела уголовную ответственность за осквернение советских памятников. Вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар заявил об этом. Но ведь осквернение памятников вообще любых, где бы то ни было, это, ну, как мне кажется, в любой стране, ну, каким-то образом карается по закону, у нас это хулиганство, да, мелкое или не очень мелкое, а у них, оказывается...
13: Решили отдельным пунктом запретить осквернение советских памятников. Ну, спасибо им большое.
12: Это, ну, просто это как-то странно, вы не находите? Ну, просто, ну, вот как-то странно, и все. Ладно, давайте в завершении еще тогда, коль уж про коррупцию хорошо пошло, скажите-ка, пожалуйста, а что вы думаете по поводу сбежавшего за границу бывшего заместителя главы Минприроды Дениса Буцаева, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, и который каким-то загадочным образом взял и свалил из России в США через Минск? Как это произошло? Как это вообще возможно?
13: У меня был в прошлом один знакомый средней руки медиамагнат, у которого было хорошее выражение по этому поводу.
12: Давайте.
13: В жопе холодок называется. Вот когда он его почувствовал, он вовремя сбежал. Очень чувствительное место, поэтому надо отдать ему должное. Он свалил вовремя, а то бы сидел уже сейчас где-нибудь в Лефортово.
12: Я лично выступаю за второе. Чего вы так трогательно про него рассуждаете? Мне непонятно, если честно. То есть человек воровал.
13: Нет, ну что, а что про него сбежал и не выдадут его? А что там? Проворовался и сбежал. А что-то комментировать? Успел. А мог не успеть. Все.
12: У нас еще, кстати, есть какой-то странный непорядок. Я уже об этом
13: говорил. Интересно, он имел допуск в гостайне или
12: нет? Вот. Это первый момент. У меня есть несколько знакомых региональных чиновников средней руки, там, ну, руководящие должности, но не самые высокие, не самые низкие и не последние люди при этом, которые не могут поехать на отдых за границу. Они не силовики, но не могут, нельзя за границу поехать. А вот этот гражданин, который целый замглавы Минприроды, Взял и спокойно выехал. Это как?
13: Это значит, что они не могут, потому что они боятся неформальных ограничений и запретов. Может быть, у него тоже было неформальное ограничение и запрет, и неформальный запрет, но формального ограничения на выезд за границу не было. Вот, поэтому этот приказ ведь сам по себе, он никак не узаконен. Вот, я знаю даже одну редакцию СМИ, где начальство впало в такую паранойю, где запрещает своим сотрудникам ездить в отпуск даже в дружественные страны.
12: У меня нет слов.
13: Вот именно. Поэтому вот эта паранойя, она заразная. И у многих региональных чиновников она именно на этом уровне и остается. То есть нет закона и, соответственно, никаких кар за то, что они там поедут куда-нибудь в Турцию, в Дубай или даже на дружественную Кубу.

0: использовать его в качестве источника
1: А
0: информации
1: я
0: какого-то.
1: коротко
0: Хотя он
1: могу.
0: был не на самой, можно сказать, токсичной должности.
1: А вот вы знаете, у меня есть предположение, может быть, оно оправдается, что вот как раз по нему может быть какая-то отдельная договоренность. И будет тот случай, когда выдадут. Я бы не отвергал полностью эту версию, Георгий Георгиевич. У
0: Посмотрим.
1: нас люди в некоторых вещах очень принципиальные. Спасибо большое, Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает, подписывайтесь. Были здесь, остались довольны, до свидания.
0: Всего вам доброго.
2: Бовт и Панкин. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
3: Адарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Сказано реклама.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Экономика на радио КП.
8: Давайте поговорим про что-нибудь приятное. Про отдых. Куда россияне поедут отдыхать этим летом? Чтобы это узнать, мы провели опрос в социальных сетях. И вот что выяснили. 33% будут отдыхать дома, 12% на Черноморском побережье Краснодарского края. Столько же опрошенных планируют путешествия в другие регионы России. 10% проведут отпуск на даче, 9% поедут в Крым, 3% в Турцию. Еще 3% опрошенных поедут в другие страны дальнего зарубежья и 2% отдохнут в странах бывшего СССР. а вот 11% не планируют.

0: отдыхать летом, и 5% признались, что пока не думали об этом, и все решат в последний момент. Как объяснили нам эксперты, треть россиян собираются отдыхать дома по банальной причине – отдых подорожал. И это касается как поездок по России, так и заграничных путешествий в некоторые страны. Но это не значит, что люди вообще никуда не поедут в отпуск. Возможно, многие из них выберут осень, когда отдых обходится дешевле. Что интересно, год назад мы проводили такой же опрос. И сейчас количество людей, которые собираются за границу, выросло. Тут есть две причины. Во-первых, укрепился курс рубля, и отдых, пусть и не во всех, но в некоторых странах стал дешевле. А во-вторых, люди постепенно адаптировались к пересадкам, визовым особенностям и прочим, так сказать, новым условиям. При этом абсолютным лидером для интуристов остается Турция, где есть варианты на любой кошелек и на любой вкус, от спокойного отдыха у моря до суперинтересных путешествий по стране. Также в этом году очень популярен Вьетнам. Что касается России, то в этом сезоне заметно вырос интерес к речным круизам по Волге. Очень сильный рост показывают Дагестан, Карелия, Камчатка, Сахалин и Курилы. Появляется интерес и к более специфическим маршрутам, например, на Плато-Путорана или к Баренцеву морю.
1: Экономика на радио КП.
2: Квоту на российское вино раскритиковали. Идея ввести минимальную долю ассортимента российского вина на полках магазинов и в меню общепита в размере 20% появилась еще осенью 2024 года. В конце апреля прошло заседание рабочей группы при правительственной комиссии по проведению административной реформы в сфере торговли и защиты прав потребителей, где обсуждался этот законопроект. Некоторые участники обсуждения заявили, что в текущих условиях введение такой квоты технически невыполнимо и экономически нецелесообразно, а также противоречит антимонопольному законодательству. По словам экспертов, данная мера никак не поможет увеличить продажи отечественной продукции. В России существуют заведения, в которых вся винная карта является полностью российской. Однако это никак не способствует увеличению объема продаж. Не поможет этому и квота, заявил радио «Комсомольская правда» генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский.
3: Я считаю, что это совершенно бесполезная мера по той простой причине, что таким образом будет организовано присутствие, но я не уверен, что данное присутствие даст существенный толчок продаж винодельческой продукции отечественного производства, соответственно, в общепите и в розничных магазинах.
2: Высказали свое мнение и представители бизнеса. Они предложили дополнить законопроект штрафами для заведений и магазинов, которые не будут соблюдать квоту. Однако в правительстве эту меру не поддержали и подчеркнули, что цель не наказать предпринимателей, а поддержать. По словам экспертов, если правительство действительно хочет помочь российским виноделам, то, заявили эксперты, в первую очередь стоит задуматься о стимулировании этой отрасли и послаблениях для них, а не принуждать россиян выбирать только отечественную продукцию. Например, чтобы акцизы для российских виноделов были ниже, чем для ввозимого вина, предложил Максим Черниговский.
3: Во-первых, нужно снизить акцизы на отечественную винодельческую продукцию. У нас очень высокие акцизы, что в свою очередь стимулирует рост цен, что в свою очередь снижает объемы розничных продаж и, соответственно, производство тихих и игристых вин отечественного производства. И попробуйте приобрести тихое или игристое вино соответствующего качества, не знаю, там дешевле 300 рублей.
2: Российская винная полка должна появиться в магазинах и ресторанах с 1 марта 2027 года. Однако, как будут контролировать исполнение новой нормы, пока не ясно. Автоматизировать это через ЕГАИС проблематично, потому что система направлена на учет оборота алкоголя, а не его ассортимент. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
4: Цены на клубнику начали снижаться. Как заявили в ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, в середине мая эта ягода продается в торговых сетях по цене около 800 рублей за килограмм. Это на треть дешевле, чем в апреле. Снижение цены эксперты связывают с появлением на прилавках первого отечественного урожая и ростом предложения. Сейчас доля российской клубники в сетях достигает 40%, и этот показатель будет увеличиваться. При этом спрос на ягоды в России устойчиво растет не первый год. Ежегодный прирост составляет около 10%. Помимо этого, увеличивается предложение ягод и за счет импортной продукции, которая также активно прибывает на наш рынок, рассказала радио «Комсомольская правда» глава информагентства «Фрут Ньюс» Ирина Козий.
5: Снижение цены на землянику садовую, которую на полках магазинов часто называют клубникой, это совершенно стандартная сезонная история. У нас ежегодно к сезону сбора урожая цены снижаются. Это происходит и благодаря тому, что начинают собирать ягоду российские хозяйства, а также сбор урожая начинается в ближайших странах поставщиков России. Массовый сезон, причем там уже собирают ягоду в открытом грунте, это такие страны, как Турция, Азербайджан. Сейчас мы будем наблюдать увеличение как импортных поставок, так и появление на рынке все больше и больше российской ягоды.
4: При этом падение стоимости клубники почти на 30% далеко не предел, уверены эксперты. Во-первых, из-за осторожного старта курортного сезона на юге нашей страны местные рестораны не так агрессивно закупают ягоды, и часть объемов вместо локального потребления едет в Москву как самый большой рынок. Это также усиливает давление на цену. Ну а самые дешевые клубники можно ожидать в июне, чуть позже, чем обычно, подчеркнула Ирина Козий.
5: Как правило, самые низкие цены мы наблюдаем тогда, когда массово на рынок выходят ягоды из открытого грунта в южных регионах России. В этом сезоне немножко задерживается урожай, и, скорее всего, вот этот вот период наиболее низких цен придется на начало-середину июня месяца. Ну, а потом будет подходить уже урожай в хозяйствах средней полосы России. Там выращивать ягоду несколько дороже, поэтому цена, как правило, в сезон сбора урожая в средней полосе становится немного выше, но зато эту ягоду ближе вести к потребителям, например, московского региона, соответственно, собирают ее еще более спелой и еще более вкусной.
4: В то же время активно предлагают свою ягодную продукцию и хозяйство Московской области. Конкурировать с южной земляникой садовой им достаточно трудно, поэтому они переключились на выращивание земляники лесной. Она намного нежнее, почти не импортируется и выигрывает за счет вкуса, свежести и скорости доставки. Однако килограмм такой ягоды стоит от 4 до 5 тысяч рублей. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».

0: Афиша.
1: Хорошего настроения всем нашим радиослушателям. В эфире Афиша и я, Оксана Фомина. Расскажу о том, где стоит побывать в ближайшее время. Центр творческих индустрий «Фабрика» приглашает на весенние дни анимации. Это будет двухдневный марафон мультфильмов, мастер-классов, творческих встреч и музыки. Любители мультипликации смогут побывать на экскурсиях по студии кукольной анимации, на показах студенческих работ на книжном маркете, в программе мастер-классы с режиссером Василием Черковым и Иваном Бондаренко, открытый урок по наброскам с художником и режиссером Аней Швейгольц, встреча с легендарными мастерами Марией Муат и Мариной Курчевской, телемост с режиссером и автором проекта Андрей Леонидом Шмельковым, лекция про кукольную анимацию Игоря Хилова и Ирины Ковтун. Все это 16 и 17 мая. Вход на весенние дни анимации свободный. На некоторые события необходима регистрация. Ну а в Центре современного искусства «Винзавод» в «Зеленом ангаре» вновь гостит петербургский фестиваль «Керамания». На этот раз его тема – спорт. Организаторы считают, что керамика и спорт очень похожи. Выносливость, регулярность, сила воли, бесконечные повторы и радость от результата. Среди огромного ассортимента можно будет приобрести и работы, связанные со спортом. Помимо керамики, на фестивале представлен текстиль, металл, стекло, дерево – все ручной работы. Обещаны мастер-классы для разных возрастов и фудкорт. 16-17 мая. Винзавод. Вход свободный. А по соседству, на Артплей, можно в эти же выходные побывать еще на одном слете мастеров фестиваля самобытной керамики Local Kerama Fest. Здесь любят свободную форму, свободную мысль, интуитивную и эклектичную керамику и обожают также работы и более консервативных мастеров. На прилавках можно будет найти посуду, предметы интерьера, а также аксессуары и многое другое. Тема нынешнего фестиваля – деревня. Приготовьтесь к изобилию милых вещиц и особой атмосфере. Цена билетов – 100 рублей. Ботанический сад «Аптекарский огород» – это, пожалуй, сейчас самое красивое место в Москве. Он приглашает насладиться цветением всего на свете. Сейчас там просто буйство тюльпанов, нарциссов, зацвели поздние сорта сакуры, а еще все вокруг утопает в аромате сирени. 16 мая пройдут мастер-классы, посвященные камелии китайской, растению, из листьев которого получают чай. Можно будет сделать ботаническую открытку в технике бумагопластики и побывать на уроке акварели. Ну и напоминаю, что в саду по будням стартовали вечерние экскурсии. Начинаются они в 18:00 в программе «Прогулки по дендрарию и оранжереям» с рассказом об истории старинного сада и его современных коллекциях. Продолжительность такой прогулки – 1 час. Еще больше интересных событий можно найти у нас на сайте kp.ru в разделе «Афиша». Я, Оксана Фомина, прощаюсь с вами на этом. Всего вам самого доброго.
0: Афиша. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки, клеточный сок – помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
4: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О происшествии.
5: Один из пострадавших при взрыве в Пятигорске находится в тяжелом состоянии, сообщили местные власти. Всего в результате ЧП, по предварительным данным, пострадали 2 человека. Инцидент произошел при разгрузке одного из газовозов, после чего пожар. Площадь возгорания – 1000 квадратных метров. Взрыв не связан с атакой беспилотника. По одной из версий, причиной стало нарушение техники безопасности.
0: О политике.
5: Президент Сербии Александр Вучич встретится с председателем КНР Си Цзиньпином через несколько дней после визита в Пекин российского лидера Владимира Путина. Об этом Вучич сообщил во время обращения к нации. По его словам, в Белграде ждут окончательного подтверждения этого мероприятия. Он также подчеркнул, что в республике много ожиданий от предстоящей встречи. Ранее стало известно, что Владимир Путин приедет в Китай с официальным визитом 19-20 мая. Поездка главы государства приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
0: О материнском капитале.
5: Многодетные и семьи с детьми-инвалидами должны иметь возможность купить машину за счет средств материнского капитала. Об этом заявила член Думского комитета по защите семьи Татьяна Ларионова. Она отметила, что вопрос еще не решен, но выразила мнение, что такое решение примут. Как подчеркнула парламентарий, программа материнского капитала должна быть ориентирована на появление второго и последующих детей, поскольку возникают проблемы материальной обеспеченности родителей. Сейчас средства можно потратить в том числе на покупку жилья, погашение ипотеки, образование, пенсионные накопления матери.
0: О Москве.
5: В кинопарке «Москино» стартовал парад ретро-автомобилей, сообщает портал мэра и правительства столицы. Зрители увидят 20 уникальных автомобилей. В параде в том числе участвуют машины из частных коллекций и фондов киностудий. После исторического ралли зрители смогут сделать памятные фото и посетить автокиновыставку Вадима Задорожного. В экспозиции представлено больше 100 единиц техники. Например, копия автомобиля «ГАЗ-21 «Волга». По сюжету кинокартины «Берегись автомобиля», машина принадлежала герою Андрея Миронова. А в фильме «Три тополя на Плющихе» на этой машине ездил главный герой.
0: О валютах.
5: Официальный курс доллара – 73 рубля 13 копеек, евро – 85 рублей 18 копеек, юаня – 10 рублей 73 копейки.
0: О погоде.
5: В Москве сейчас +22, малооблачно, в Санкт-Петербурге 12 градусов выше нуля, пасмурно и без осадков.
0: Запретных мелонов.
6: Виталий Валентинович в студии, радио «Комсомольская правда». Я приветствую вас, здравствуйте.
7: Здрасте, здрасте.
6: У нас с вами сегодня целый ряд, огромное количество многообразных тем, и международных, и российских, и даже,
7: ряд огромных тем.
6: Огромный ряд.
7: Сумасшедших тем.
6: Хорошо, слушайте, давайте начнем, на самом деле, с кажущейся небольшой темы. Я сейчас имею в виду Яну Ландратову, которая стала уполномоченной.
7: Небольшая тема, ничего себе. Омбудсмен всея нашей страны, Российской Федерации. Омбудсмен по правам человека, уполномоченный. Уполномоченная, или уполномоченный, как правильно?
6: Я бы сказала уполномоченная, но вы же боретесь с феминитивами, так что у вас все в мужском роде. Виталий, это ваша воспитанница непосредственно. Соответственно, в моем представлении она борец, борчиха, борцуха, как правильно скажем, с квадроберами, Это ее главное достоинство, ну, в моем представлении.
7: Я она не так, помню этого.
6: Она так яростно выступала против квадроверов. Мне кажется, именно Яны Лантратовой молитвами, так сказать, Россия спасена от этого чудовищного явления. И вот
7: просто
6: тут...
7: квадроберы стали непопулярны. Они утратили популярность, и мы тогда все говорили, что не обращайте внимания на эту экзотику. Она настолько экзотична, что надоест сама по себе без борьбы с ней.
6: Виталий, мне кажется, что Яна своей активностью дала...
7: Яна молодец.
6: Молодец, да. Потому что благодаря ей квадроберы перестали быть популярными. Она отвратила, так сказать, молодежь от этого пагубного явления. Ну, так или иначе. Скажите мне, Яна Лантратова, будучи вашей помощницей, какой была эта девочка Яна, что ныне выросла в такую величину общероссийскую?
7: Ну, Яна Лантратова была хорошим, активным членом Молодой гвардии Единой России. Поэтому, собственно говоря, мое взаимодействие с Яной Лантратовой, с другими людьми, оно базировалось на нашей такой вот негласной договоренности с Молодой гвардией, что самые активные и интересующиеся активисты, так сказать, члены Молодой гвардии, они так или иначе вот взаимодействовали с законодательным собранием Санкт-Петербурга. И Яна в том числе. Но это было давно, это же было там, я прошу прощения, 2010 год, по-моему, 2011, вот что-то такое.
6: Я вам больше того скажу, я помню, я журналистка еще в 2008-2007, она на MTV,
7: да,
6: она и там даже работала. Так вот, Виталий, я вообще, в принципе, у меня глобальный вопрос к вам относительно вообще омбудсмена, да, в нашем сегодняшнем, в нашей сегодняшней реальности. Кажется, что как будто вот Москалькова была, да, омбудсменом, а она был генерал полиции или милиции, да, она же, в общем, такой большой чин в силовых структурах была. Вот сейчас Яна Лантратова. Кажется, как будто вот люди, которые силовики изначально, вроде бы не очень склонны защищать права людей. Или как вам кажется?
7: Ну, Яна не силовик,
6: Она не силовик, но давайте посмотрим, в общем, путь ее, опять же, восхождения к депутатству, например. Она с силовиками сильно дружила и сотрудничала с ними.
7: Не в курсе, нет, я не знаю.
6: Я вам как-нибудь расскажу вот во время рекламы, сообщу вам подробный личный путь, но так или иначе, вообще должен ли быть омбудсмен? Существует ли в общепринятом понятии вот права человека, которых надо защищать? У нас же такое свободное и демократичное государство.
7: Яна только начинает свой путь, поэтому мы желаем всяческих ей удач. Но я вам честно хочу сказать, после Москальковой задана очень высокая планка. И в каком плане? Что Москалькова, кстати, впервые как омбудсмен, она... Ну, действительно, стала серьезной фигурой в российской, на российской и международной политической сцене. И я честно могу сказать, что Москалькова с большим вниманием относилась к проблеме военнопленных. И я вот что есть, то есть. У меня много, вы знаете, обращений от людей, которые разыскивают своих близких, которые сейчас без вести пропавшие на СВО. И было несколько случаев, что люди попадали в плен, и каждый раз мы взаимодействовали с Москальковой и с ее аппаратом очень эффективно. И каждый раз, в общем, делалось максимально все возможное, чтобы людей из плена достать. И самое интересное, что нам удавалось не только военнопленных доставать из плена, но также и гражданских лиц, которые были осуждены на Украине за, по статьям, связанным с... ну, так или иначе, с поддержкой Российской Федерации, и эти люди тоже приехали в Россию. Поэтому, что касается Москальковой, несмотря на все скептические замечания от некоторых людей в ее адрес, когда она только начинала, я считаю, что Москалькова как омбудсмен действительно состоялась, и этот уровень надо, этот вес, который она взяла, надо Яне удержать, и это тяжело. Почему? Потому что вы представляете, с кем надо будет разговаривать? С откровенными головорезами из Украины.
6: А Москалькова прямо разговаривала с головорезами?
7: Она разговаривала со своим, так сказать, коллегой с территории Украины, из других государств. Нет, это серьезные разговоры, тяжелые. И там надо быть, безусловно, человеком, которого враг будет... ну, не любить, конечно, но уважать как врага. И это, ну, понятно, что для переговоров выбираются очень сильные, харизматичные личности.
6: То есть я правильно вас поняла, что уполномоченный по правам человека сегодня это прежде всего человек, защищающий права военнослужащих?
7: Нет, я говорю об одной из граней работы омбудсмена, где требуются не простые качества хорошего правозащитника, а сверхординарные качества такого серьезного, волевого переговорщика, который готов вести сложный разговор не просто с оппонентом, а с вооруженным противником. И это тоже дорогого стоит. То есть я считаю, что омбудсмен по определению должен быть человеком, который готов будет обменять себя на кого-то. Ну вот если там заложники.
6: Это вы сейчас круто сказали. Это действительно было бы потрясающе, если бы мы видели омбудсменов такого качества. Я боюсь, что тут вы немножко даете, ну как бы, да... большой куш доверия госпожи Лантратовой, но бог ее знает, может быть, так оно и будет. Просто я подумала о том, что вот Яна Лантратова или, может быть, любимая нами с вами Мизулина, это очень хорошие кандидатуры на пост уполномоченного по правам человека именно с точки зрения запретительной функции. Вот и Лантратова с очень многими запретительными инициативами, да, выступала. Ну, Мизулина, мы уже знаем ее послужной список.
7: Ну, нет, на ваш взгляд, тут противоречия какого-то? Нет, Яна, как, безусловно, яркий представитель партии «Справедливая Россия», она действительно выделялась, хотя потому что у «Справедливой России» тоже есть своя информационная квота по закону о равном доступе партии к эфиру. Угу. А поскольку в «Справедливой России», к сожалению, ничего плохого не хочу сказать про них, но там вообще нет ярких людей. Вообще.
6: Миронов?
7: Ну, Сергей Михайлович, ну, давайте так. Ну, Сергей Михайлович, мы его любим по-своему, как петербуржца. Но Сергей Михайлович все-таки, мне кажется, я не знаю, кстати, он пойдет на эти выборы или не пойдет.
6: Не знаю пока.
7: Вот, он все-таки, ну, человек в возрасте.
6: Ваша деликатность делает вам
7: вот,
6: честь.
7: В возрасте и не такой энергичный. Поэтому, естественно, что молодая, юная, симпатичная Яна, она выделялась на фоне некого вот определенного видеоряда «Справедливой России». Угу. Поэтому у нее была хорошая возможность для трибуны, поскольку «Справедливой России» же тоже надо было кого-то выдавать в эфир, ну, что-то делать. Потому что вот в «Единой России» нам невозможно.
6: Мне кажется, очень красиво Миронов выступал против блокировок. Вы вспомните, эта манера потрясающая. Это с Трампа он слезал, я так понимаю. Когда стоит спикер, за ним его команда плечом к плечу.
7: Всегда.
6: Сурово глядя в
7: посмотрите,
6: камеру.
7: А посмотрите, это все подходы в Думе, они происходят таким образом.
6: Это не выглядит безумием? Нет?
7: Знаете, я ни разу так не участвовал, поэтому я не могу это...
6: Вы никогда ни за кем не стояли
7: никогда,
6: с грозным взглядом?
7: Никогда.
6: Напрасно.
7: Никогда. Это ну, потому что стоять за кем-то... Ну, за кем стоять? За Владимиром Владимировичем, за Дмитрием Анатольевичем? Зачем им наша...
6: Дмитрием Анатольевичем.
7: Зачем
6: вот
7: стоять? Они спокойно сами выступят, да. А вот стоять просто массовкой... Ну, я, опять же, я никого не осуждаю. Мне это не интересно, да и, честно говоря, и не зовут тоже.
6: Поняла вас. Ладно, с Лантратовой будем ждать, собственно говоря, от нее прорывов. Еще одна важная тема, которая у нас с вами заявлена в анонсе, это фантастические сделки между Трампом и Си. Президент и товарищ, то есть главы двух мировых держав схлестнулись, так сказать, и 36 фантастических сделок заключили. Что вы скажете по поводу этой встречи?
7: Есть одна проблема. Все, о чем ты договариваешься с американцами, это существует ровно до того момента, пока ты с ними сидишь за столом. Вот сколько договоренностей Трамп реально будет соблюдать к моменту, когда он нальет свой первый стакан коричневой газировки у себя в овальном кабинете, одному Богу известно. Вот, сколько? Половина. Вот давайте так, можно поспорить, что на следующем эфире мы будем говорить, что больше половины того, о чем Трамп договорился с товарищем Си, Трамп, в общем, уже похоронил. Почему? Потому что, ну, я ничего не хочу сказать плохого, но Иногда это мне, как человеку, ну, наивному романтику из Петербурга, Трамп иногда кажется, ну, чуть-чуть недоговороспособным. То есть он... Нет, знаете, в чем дело?
6: Подождите, вот о чем, что вам кажется относительно Трампа, мы обсудим буквально после рекламы, потому что я хочу еще немножко посидеть на этой прекрасной встрече двух глав держав. Мы говорим с Виталием Милоновым сегодня о самых актуальных российских и мировых проблемах. Вернемся через 2 минуты после рекламы, не уходите далеко.
0: Запретных Милонов. Я слушаю радио. Май, строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
8: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? «Крокодил души моей». Так Антон Павлович Чехов иногда обращался в письмах к своей жене Ольге Книппер. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях. Запретных Милонов.
6: Мы продолжаем, и я все-таки хотела бы заострить внимание на переговорах Трампа и Си, потому что, ну, очень много шума вокруг этого всего. А в моем представлении, может, я ошибаюсь, поправьте меня, Трамп уехал ни с чем. То есть это оказались не переговоры, а 3 дня, блин. Ни с чем, нулевая эффективность, хотя Трамп восторженно ускакал оттуда. Ну, а Си так сдержанно что-то сказал, ну да, хорошо поговорили, типа, без скандалов.
7: А когда Трамп уезжал невосторженно? Вот ну, вы мне объясните, он всегда в восторге. Мне напоминает он иногда особенного человека.
6: Он совершенно вот. Особенный, это вот. Очевидно, он, извините.
7: Понимаете, причем это уже там восьмая категория там. Ну, реально, Трамп не должен терять лица. Он никогда не может сказать, что ему... Он встретился с абсолютным покерфейсом Си. Обратите внимание, Трамп во время рукопожатия приветственного попытался, ну, об этом все писали, он пытался на себя чуть продернуть руку.
6: Да.
7: Си этого не дал сделать. И Трамп тогда, он... попытался психологический прием применить, как бы главенство, он прикрыл их рукопожатие своей ладонью.
6: Это его фишка, он часто так делает.
7: Да, своей ладонью, показывая, что он тут главный.
6: Да.
7: Но Си на него не стал смотреть, а посмотрел в сторону так, чтобы было понятно, что этот странный не китаец тут делает вообще. Он что хочет показать? И Си показал лицо полное великого китайского достоинства, просто драконы красные стали летать вокруг Си, вот, показывая абсолютное равнодушие и незаискивание. Вы знаете, Трамп привык, что к нему все эти гомункулы приезжают и так или иначе находятся в каком-то зависимом, заискивающем, просительном положении. Он позволяет себе иногда кого-то отчитать, как Зеленского в первый раз, потом еще кого-то. А тут вообще, ну, надо понимать, Трампу, к сожалению, его советники, которые плохо знают Китай, не объяснили. Китай – это не страна в классическом географическом, политическом смысле этого слова.
6: Это центр мира.
7: Это цивилизация.
6: Да.
7: Это цивилизация, которая дышит воздухом тысячелетий. Понимаете, у них нефритовая армия. Так нельзя.
6: Да. Тут я с вами совершенно согласна.
7: Вот. И я абсолютно не пою дифирамбы Китаю. Китай – это страна себе на уме. Китай не дружит ни с кем.
6: Ничей не друг, да.
7: Да, он друг сам себе. Он друг своей великой цивилизации. Поэтому так нельзя. С ним можно с уважением. Вот разговор с уважением, с этикетом в духе восточной деспотии, это воспринимается, Этикет. Этикет маскирует дипломатическую прохладу. Такой этикет, он делает беседу, пускай даже сложную, приличной с виду. Трамп это не освоил. К сожалению, Трамп даже не... Это даже не ковбой в стиле Буша младшего или старшего. Это, ну, действительно такой вот человек из Лас-Вегаса, который совершенно... Это 100% не подходит этот ключик к китайскому замку. Так что
6: слушайте,
7: обломался.
6: Слушайте, ну, на самом деле, надо признать, что у Дональда это вообще второй заход. Ведь в свой первый срок он же ездил также с Си разговаривать и что-то там пытался. В итоге все это закончилось усилением санкций со страшной силой. Но вот что я хотела еще уточнить у вас. Я так понимаю, что Трамп ведь, он зачем ехал? Он хотел потребовать у Китая помощи с Ираном. Получил отлуп. Ну, очевидно совершенно, ни о чем не договорились. Пекин в свое время, в какой-то момент, хотел заручиться, ну, не поддержкой, а, по крайней мере, не заступничеством Америки за Тайвань.
7: По Тайваню, да?
6: Вот, тут тоже ничего не сложилось. То есть по нулям.
7: Товарищ Си, возможно, ожидал, что будет сделка. А как любит Трамп говорить, да, какая-то ситуация отхода
6: Америка,
7: от Ирана.
6: Америка, Китаю, Тайвань, а Китай, да, Америки,
7: да,
6: Иран.
7: Да. А почему тогда нужно отступаться от Ирана? Там, кроме всего прочего, я читал у некоторых ленинградских журналистов-международников, кроме видимой части была еще и невидимая, ведь Китай – это... Очень далеко уже не только не Иран. Китай – это серьезное развитие в Африке. И Америка там просто стремительно теряет. Она и так мало-мало позиций, а сейчас их вообще не остается. Китай занимается абсолютно сумасшедшей экспансией в этот регион, в африканский. И Америка, я бы сказал, что Америка там вообще осталась не у дел, с ней разговаривать не о чем. И если с кем-то и разговаривать о тех местах, где Китай встречается с противодействием иной силы, я бы сказал, что нужно было встречаться с англичанами. Но англичане напрямую ни с кем никогда не встречаются, потому что они ссыкливые саксы, и они подлые скоты. Вот. Поэтому с англичанами договариваться невозможно. Они боятся сказать правду, поэтому им можно только по жопе надавать, и тогда они поймут.
6: Давайте попытаемся вернуться в парламентское русло.
7: Нет,
6: учитывая...
7: так парламентское русло заключается в том, что на сегодняшний день существует два центра противостояния серьезного по линии Восток-Запад. Это, с одной стороны, Китай со своими, так сказать, спойлерами, сателлитами. С другой стороны, который расширяется на Ближний Восток, в Африку. С другой стороны, это британо-турецко-турецкая и плюс еще неожиданно украинский альянс. И на сегодняшний день Британия руководит, Турция является оператором, хохлы на грязной работе, это не фигура речи, они действительно на грязную работу нанимаются, грязная работа, убийства, террористические акты и так далее. И вот сейчас мы видим по линии Восток-Запад это противостояние. Я обращаю внимание, например, то же самое Сомали, Сомали, бывшие Сомали, распавшие сейчас на Могадиши, там Сомалиленд и так далее, там Китай отстаивает свои интересы, американцев оттуда вышибли. И с другой стороны, англичане, турки и ЧВК из Украины.
6: Вот. Подождите, но у наших ЧВК в Африке тоже много.
7: Нет, у нас есть не ЧВК, у нас есть некий все-таки теперь уже не совсем частная военная компания, а некий проект государственный, африканский корпус.
6: Бывшие вагнеровцы.
7: Африканский корпус сейчас законтрактован Минобороны.
6: Бывшие вагнеровцы, бывшие Испаньола, вот это вот
7: нет,
6: все
7: Испаньола,
6: сейчас...
7: Нет, бывшие Испаньола нету, потому что Испаньола расформирована.
6: Я читаю испаньольцев многих, и они говорят, что они как раз в Мали. Виталий,
7: испаньольцы,
6: хорошо,
7: многие, поскольку Испаньола расформирована добровольческим корпусом,
6: да, но они
7: переконтрактовались в Министерство обороны в африканский корпус. Это нормально.
6: Хорошо,
7: да.
6: Я поняла. Да, мы сейчас просто углубляемся серьезно, а я, возвращаясь просто к ситуации Си, смотрите, мы сразу сегодня увидели, что Владимир Путин едет буквально 20 числа к президенту. Как, в смысле, к товарищу, я имею в виду Си, ну, я не знаю, он же президент или глава Компартии? Ну, как-то его надо
7: председатель.
6: Называть.
7: Председатель.
6: Председатель, вот, да. Значит, Владимир Путин едет к председателю китайскому. А это зачем? Чтобы отшлифовать неуспех Трампа? Отполировать?
7: Да нет. У нас, у России и Китая есть свой огромный куст.
6: Но это как-то очень совпадает. Вопрос... Мы раньше не слышали об этом визите. Вот он как-то сразу тут наклюнулся.
7: Ну, будем так говорить, что существуют некие вехи, некие этапы развития отношений, и так вот совпало.
6: И совпадение.
7: Так совпало, потому что встречи руководителя нашей страны и Си Цзиньпиня, они гораздо чаще происходят, чем у Трампа. Вы согласитесь?
6: Да.
7: Это в рамках, на полях каких-то международных форумов, мероприятий, там иногда и несколько раз в год происходят эти встречи. Поэтому, что касается России и Китая, то эта встреча очередная и, в общем, можно в любом случае сказать, что она так или иначе плановая.
6: Угу.
7: Вот. И тем много... Темы сложные, я понимаю. Первая, наверное, тема – это и связанная с энергетикой. Вот, с энергетикой, с финансовыми взаимозачетами. Там, это действительно такие сложные переговоры, которые с достоинством нужно провести будет. Но, опять же, есть огромная часть разговоров между Россией и Китаем, которые относятся к непубличной сфере, и обсуждать их, ну, просто выказывать некое дилетантство и профанацию.
6: Ну, я понимаю, да, конечно. Вы знаете, тут еще пара вещей, потому что вот при встрече Трампа Си Цзиньпин выдал парад оркестров, там каких-то этих детишек, цветы, сумасшедшие ужины. Я к параду хотела вернуться. Си не был на нашем параде 9 мая. Был Лукашенко, который то ли сразу после, кажется, сразу после сказал, что Белоруссия мобилизацию должна проводить, и вообще мы к войне готовимся. Это он о чем? У нас 50 секунд, я просто хочу затравку дать и после новостей продолжить.
7: Ну, опять же, Александр Григорьевич может говорить
6: все
7: вещи.
6: Что угодно,
7: он,
6: да? Он не отвечает
7: он, знаете,
6: за свои
7: Александр
6: слова.
7: Григорьевич как скальд.
6: Как кто?
7: Как скальд.
6: А кто это скальд?
7: Слагатель неких рун, так сказать, эпосов.
6: Понимаю.
7: Поэтому надо относиться к его выражениям как к неким вот нравственным наставлениям.
6: Ну, поэт, да? В России больше, чем поэт.
7: Да, безусловно.
6: Понимаю. Вообще, конечно, ну... Это очень красивое было заявление. Я боюсь, что оно все-таки останется с господином Лукашенко. Его еще много будут цитировать. Я боюсь, что он немножко напряг собственный народ, когда сказал, что будет мобилизация. Ну хорошо, мы сейчас прервемся буквально на 3-4 минуты на новости и вернемся к нашим душеспасительным беседам с Милоновым.
0: Запретных Милонов. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания Pylorus. Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты Pylorus – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите Pylorus бесплатно. Позвоните прямо сейчас, *125, и узнайте, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. В основе Pylorus – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержания баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите Pylorus бесплатно. Позвоните прямо сейчас, *125, и узнайте, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Pylorus – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку Pylorus бесплатно. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
5: ВСУ атаковали при помощи дрона территорию Запорожской АЭС. Беспилотник упал у энергоблоков и не сдетонировал, сообщили на станции. Там отметили, что пострадавших нет, объект работает в штатном режиме. На АЭС назвали атаку проявлением безответственного безумия.
0: О происшествии.
5: По меньшей мере 25 человек пострадали, 8 погибли в Бангкоке в результате столкновения на железнодорожном переезде грузового поезда с пассажирским автобусом и легковыми автомобилями. Об этом сообщил телеканал Тайрат ТВ. Пострадавшим оказывается помощь, их доставляют в местные больницы. Согласно опубликованным видеокадрам, машины стояли на переезде в пробке, когда их протаранил поезд. Шлагбаум при этом был поднят. В результате аварии автобус и один легковой автомобиль загорелись. Прибывшие на место происшествия пожарные работают над тушением. В посольстве России в Таиланде сообщили, что дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших россияне.
0: О политике.
5: Визит Владимира Путина в Китай демонстрирует важность сохранения стратегического альянса Пекина и Москвы. Такую оценку приводит испанская газета «Эль Мундо». Издание отмечает, что поездка российского лидера в Китай, намеченная на 19-20 мая, состоится спустя несколько дней после визита в КНР президента США Дональда Трампа. Как подчеркивает газета, последовательные переговоры председателя Китая Си Цзиньпина сначала с американским, а затем с российским лидером должны продемонстрировать способность КНР поддерживать отношения одновременно с двумя мировыми центрами силы. «Эль Мундо» отмечает, что несмотря на стремление Пекина стабилизировать отношения с Вашингтоном, сотрудничество с Москвой остается одним из ключевых элементов китайской внешней политики.
0: О нововведениях.
5: Гост на русскую кухню могут утвердить до конца года. При этом в работе над документом важно качество, а не скорость. Об этом заявил статс-секретарь замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, сейчас проект размещен на портале для публичного обсуждения. Замечания стандарта принимаются до конца мая. На следующем этапе предстоит учет полученных замечаний и рассмотрение доработанного проекта техническим комитетом. Отмечается, что пока в списке 133 блюда традиционной русской кухни. Документ содержит рекомендации по технологии приготовления, а также объединяет лучшие практики приготовления блюд, их историческую основу и принципы использования аутентичных ингредиентов.
0: О валютах.
5: Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 73 копейки.
0: О погоде.
5: В Москве плюс 22 малооблачно, в Петербурге 12 выше нуля, пасмурно, без осадков.
0: Здесь. запретных Милонов.
6: Так, ну ладно, давайте с международной тематикой чуточку закончим. И тема,
7: да
6: которой...
7: зачем это международная?
6: Тема, которую я не могу с вами не обсудить. Буквально на днях в «Ведомостях» вышла большая статья, где журналисты утверждают, что доля православных россиян за 15 лет снизилась почти в полтора раза. Это что ж такое происходит? У нас же здесь, там и везде скреп со страшной силой, а мы все менее и менее православные. Это почему, на ваш взгляд?
7: Я читал эту статью. Не могу сказать, что я полностью согласен. Самое главное, непонятна методика, как они...
6: Ну, они там, в общем, выкладывают эту методику. Но
7: непонятно,
6: я не
7: каким образом они это считали. Я отталкиваюсь, как считают, в принципе, по верующим. Да? Есть очень хорошая статистика, которая ведется по приходам. И это такая верная история, и когда падало количество посещающих церковь, я это видел, каждая церковь ведет статистику по причастникам, то есть по тем людям, которые приходят к причастию, не просто которые стоят в церкви во время службы, а которые приступают к причастию. И вот есть количество людей, я могу сказать, что на сегодняшний день оно... В большинстве храмов, при том, что количество храмов увеличивается постоянно, оно не падает, и есть такой стабильный небольшой рост. Но он не является реальным ростом, потому что просто увеличивается количество людей в Санкт-Петербурге, к сожалению. Вот, у нас растет численность населения неоправданно. Mm-hmm. Вот. Поэтому вот это увеличение количества причастников примерно коррелирует с увеличением общей численности Петербурга. Я могу сказать, что... В принципе, количество, нет снижения вообще, но есть районы, предположим, Москвы, Петербурга, еще ряда регионов, где количество православных не уменьшается, их количество людей, а уменьшается доля в связи с массовым приездом мигрантов. И если вы возьмете опрос, проведете в пригороде Москвы, где-то в одном из районов известных московских, то там вообще вы удивитесь, что вам, во-первых, мало кто ответит по-русски на этот вопрос, а то ответит, скажет, что они правоверные мусульмане.
6: Ну, подождите, Виталий, давайте. Статистика общеизвестная, что только за 25-й год количество мигрантов в России сократилось как минимум на 10%. Это данные Росстата.
7: Это количество перешло в качество. Некое количество неучтенных мигрантов сократилось. Потому что если брать в абсолютных цифрах, то в полтора раза мигрантов меньше не стало. Не стало точно. Вы посмотрите,
6: ну, да,
7: посмотрите, где бы то ни было.
6: Пропорцию, о которой вы
7: в
6: говорите,
7: Петербурге,
6: я понимаю.
7: Да, ну, в Петербурге, например, запретили мигрантам работать в доставке и в такси. Поэтому в такси куча мигрантов работает, используя обходные схемы. Это я вам могу сказать абсолютно точно, знаю, как это все работает. Один мигрант с гражданством России, под его именем работает несколько мигрантов без гражданства России. То есть человек же не может 24 часа в сутки работать, а он работает 24 часа в сутки. В принципе, очень похожи друг на друга они, вот, не отличишь. Поэтому эти схемы есть. Также не забывайте, что количество мигрантов благодаря коррумпированным негодяям у нас некоторые мигранты нелегальные стали вполне себе гражданами России. Я помню, из города Оша огромное количество прям поступало. Там наше диппредставительство прям, ну вот, негодяйски работало лет 10 тому назад. Поэтому, да, у нас количество мигрантов все равно высокое. И сейчас эти люди уже получают какие-то разрешительные документы, потому что система учета стала сложнее. Вот. Но у нас что, разве на улицах меньше мигрантов стало?
6: Но подождите, нет? Смотрите, с другой стороны, мы видим мигрантов, ну, целые партии, да, которые должны приезжать из Индии. Сейчас вот я сегодня буквально прочитала, сейчас выписала себе власти, Афганистана изучают возможность направить в Россию трудовых мигрантов. Таджикистан 7 числа, я тоже читала статью об этом. Огромное количество мы с удовольствием принимаем этих мигрантов, учитывая, опять же, что нам постоянно говорят, что не хватает рабочих рук.
7: И да, и нет. Количество рабочих рук катастрофически снижается. Виною этому, конечно, низкий индекс фертильности. У нас мало рождается людей. Это очевидно. Мало, и чем меньше рождается детей, тем меньше потом становится работоспособных взрослых.
6: Да, и в ближайшее время это никак не изменится.
7: Будет хуже, мало
6: поэтому
7: того.
6: Поэтому мигранты нам нужны.
7: Вот здесь вопрос. А нужны ли нам мигранты? Где работает огромное количество мигрантов? На стройках. А зачем нам новые стройки в Новосаратовке? Где-нибудь под Петербургом, или еще в каких-то районах Подмосковья. Зачем нам столько строить жилья в мегаполисах?
6: Потому что строительство двигает вперед экономику.
7: Строительство нифига не двигает. Строительство двигает вперед экономику лично хозяев строительного бизнеса.
6: Ясно.
7: Строительство дает маленький прирост по экономике в моменте активного строительства и потом огромную нагрузку на инфраструктуру, на бюджет, поскольку мегаполисы, застроенные вот этими высотными домами, они требуют огромных вложений.
6: Тогда заморозьте все эти стройки и отправьте всех этих мигрантов на заводы. Что же вы не делаете?
7: Я считаю, что Петербург, Москва, Ростов и многие другие, да, Краснодар, надо остановить эту массовую стройку. Не нужно. Стройка должна быть только там, где Россия, где земля.
6: Она сама вполне себе, сама по себе останавливается, если вы видите статистику по самым крупным застройщикам.
7: Вот, сейчас статистика эта обусловлена экономическими факторами. И, в принципе, хорошо, что сейчас строить стали меньше. Но все равно строят же. Строят и... Они построят там свои дома, продадут эти квартиры, а нам с вами из наших налогов, где бы мы ни жили, там, в Сибири, на Дальнем Востоке, в России, Центральной, там, Южной, а нам нужно из своих налогов оплачивать там новые дороги, новую инфраструктуру, содержание новой инфраструктуры. Он говорит, вот мы построили микрорайон на 25 тысяч человек и одну школу вам построили, которой не хватает, естественно, там, ну, даже если построили две школы. А эксплуатация этих школ, она же, ну, требует огромных денег ежегодно. Вот. То есть, если бы этот район не был построен, то тогда бы... не нужны были бы все эти расходы.
6: Как вы думаете, Собянин согласится с вами?
7: Сергей Семенович преобразил Москву.
6: Это обязательная мантра, она должна звучать.
7: Понимаете, в чем дело? Москва немножечко выбивается из этого, потому что я с удивлением смотрю на прекрасную столицу, где вырастают свечки новых домов. И, слава богу, теперь очень легко посмотреть. Вот ты едешь на машине, смотришь, новая свечка, открываешь одно из российских прекрасных приложений недвижимости, которое, кстати, не имеет аналогов в Европе, вот, и смотришь цены, и думаешь, господи, а кто это? Я депутат Госдумы, думаю, а как это вообще можно купить? А как это? Сколько надо зарабатывать, чтобы купить квартиру, там, трехкомнатную квартиру за 30-40 миллионов рублей? Как? Ты, ну, где должен работать? Ты должен, не знаю...
6: Ой, вам подсказать, где работают эти люди, которые покупают квартиры за 70, 80 и даже 120
7: и
6: миллионов
7: как
6: рублей?
7: Как можно заработать?
6: Читайте последние сводки.
7: Я не знаю. Я не представляю,
6: Виталий,
7: как можно заработать
6: столько денег. Виталий, но на самом деле не вашими молитвами, а в общем и целом мы видим, что строительство происходит все меньше и меньше, стройки сворачиваются, девелоперы и всякие застройщики банкротятся, все идет своим чередом.
7: А не надо так много застройщиков.
6: Да
7: я
6: не
7: считаю,
6: надо, конечно,
7: что
6: все,
7: застройщики
6: два.
7: Должны остаться массовые, такие небольшие.
6: Кстати, обратите внимание, что самолет просил субсидию, им никто ничего не дал.

0: она создает продуктовую безопасность страны.
1: А нам губернатор Беглов говорит о том, что у нас будет сейчас два новых небоскреба, помимо того, что
0: а
1: уже
0: там
1: есть...
0: никто жить не будет.
1: Да подождите, жить, может быть, и не будет, но они нам двигают экономику, говорит нам
0: это
1: господин
0: бизнес.
1: Беглов.
0: Нет, это каждый небоскреб приносит миллиарды денег прибыли.
1: Виталий, то есть небоскребы приносят, а жилые дома нет?
0: Нет, жилые дома потребляют, а производство, понимаете, небоскреб и производственное помещение в принципе чем-то, конечно, с разной ценностью, но
1: давайте
0: они
1: тогда всех застройщиков на небоскребы
0: прибыль,
1: бросим.
0: Прибыль для бюджета
1: пусть
0: и для
1: они
0: города.
1: Небоскребы строят.
0: Я могу сказать, что на сегодняшний день...
1: В Твери где-нибудь.
0: Ну, знаете, вы что про Петербург? В Москве, знаете, сколько небоскребов строится?
1: Да.
0: Там вот этот Москва-Сити, я ее обхожу стороной, мне там страшно находиться. Там это башня Саурона какая-то, еще там какие-то вещи. Я там не был ни разу. Я думаю, что там какие-то особые атмосферы. И как и большинство людей. И, честно говоря, ну строит и строит. Ну,
1: ладно,
0: спокойно.
1: Хорошо. На самом деле... Вообще, давайте, я поняла, в общем, вашу мысль и про православных, и про мигрантов.
0: Я бы сказал так, хочешь построить в большом городе башню, построй еще в Мордовии одну.
1: А, понятно.
0: Еще где-нибудь
1: а
0: в
1: еще
0: Удмуртии.
1: Отвали от центра Петербурга.
0: В Удмуртии построй.
1: Да, спасибо.
0: Там,
1: Виталий,
0: чтобы там сейчас... бизнес тоже развивался.
1: Сейчас мы прервемся буквально на 2 минуты и вернемся после рекламы. Не уходите далеко.
2: Запретных Милонов. Реклама.
3: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
4: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
6: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Запретных Милонов.
1: Виталий, я бы хотела с вами чуть-чуть, такую околоправославную тему продолжить. Господин Михалков, вы, наверное, знаете, что как это называется, разговоры о важном со школьниками, они показывают, в частности, обращение Никиты Сергеевича. И 18 мая очередной выпуск «Бесогона» будет показан всем школьникам и учащимся средних технических училищ, или как это правильно назвать. 18 мая в разговорах о важном Михалков расскажет нам про то, что нужно терпеть. То есть коррупцию, блокировки интернета. Никита Сергеевич говорит, надо терпеть. Мы, русские люди, тем и отличаемся, что мы терпим. И только из-за нашего потрясающего терпения мы победим. И если есть чем быть недовольным, он говорит, много чем можно быть недовольными, но это кто-то раскачивает, это кто-то нам, делает, чтобы мы страну свою потеряли. Нужно терпеть, и рано или поздно нам зачтется. Как вы думаете, хорошо? Так школьников учить, терпеть.
0: Я не слышал.
1: А я

0: эту, пошлю.
1: Эту передачу Михалкова. Знаете, я прошу прощения, я знаю, что Яна Валерьевна Лавантратова, она очень активна.
0: Давайте скажем между нами девочками, что господин Михалков как раз Яну Лавантратову
1: я
0: и
1: не
0: подвинул.
1: Я видел
0: знаете.
1: Просто у Яны в сторис она выкладывает
0: Москалькова
1: постоянно.
0: Москалькова тоже была его, в общем, избранницей в некотором смысле.
1: И не могу знать, но тут точно, что вот я про себя могу сказать, что я не очень хорошо знаком с программой «Бесогон», я не смотрю ее.
0: Напрасно, вам бы это дало много впечатлений.
1: Знаете, я люблю читать проповеди, но, в общем, мне больше интересно слушать проповеди от... от ряда духовных лиц. Кстати, отец Александр Ткачев, ну, он иногда, ну, просто не всем подходит, но, наверное, мы такие разные есть, что кому-то Ткачев, кому-то не Ткачев. Вот. Есть масса интересных проповедников, современных и проповедников недавнего прошлого, ну, так сказать, миссионеров, которые тот же самый отец Александр Шмеман. Вот.
0: Я думала, что вы мне скажете на это, что Господь терпел и нам велел. Нет? А чего вы так не говорите?
1: Знаете, для молодежи нужно говорить не про исключительно про терпение, да? Я бы сказал, про терпение через не ожидание моментального результата. Но мы говорим с молодежью не про терпение, а про усердие, наверное.
0: Усердие – это совсем другое.
1: Про то, что, наверное, я бы сказал молодежи, что мы должны понимать, что и наше усердие, наш труд не всегда приносит моментальный результат, и очень часто моментальный результат не является хорошим, благим.
0: Это вот прям то, что вы говорите, это очень правильно, но в данном случае Михалков имеет в виду совсем другое.
1: Я не цензор мне это, знаете, господину Михалкову.
0: Мне знаете, что это напомнило? Помните, король из «Обыкновенного чуда», это про родственника какого-то своего рассказывает, когда при нем душили его родную жену, он говорил, уговаривал, подожди, может быть, обойдется. Вот так потерпеть. Это какая-то, ну, правда, галиматья. И есть еще такое ужасное слово тюремное. Терпило называется. Нельзя терпеть, когда все вокруг рушится. Нужно с этим как-то работать.
1: Понимаете, мне кажется, что наша молодежь, она настолько продвинутая, и действительно продвинутые, и очень неплохие люди они. Поэтому, наверное, здесь еще и от нас многое зависит. Когда мы говорим просто «терпи, не объясняя», то это, ну, не воспринимается. Молодой человек в силу своего темперамента, в силу особенностей возраста, он не готов воспринимать такую информацию. Он готов... Он может слушать, ему нужно приводить аргументы, и то, что иногда нам не хватает, я прежде всего про себя, наверное, говорю, что когда ты что-то хочешь предложить, ты должен объяснить. Не держи никогда своего собеседника за дурака, который просто примет все, вот некую вот буллу.
0: Ой, мне кажется, что почти все сейчас держат нас за дураков и не считают необходимым что-то объяснять.
1: Почему? Так я как
0: вот
1: раз...
0: вы объясняете, да, нет, вам я спасибо за это.
1: Я как раз и хочу сказать, что есть сложные решения. Решения, которые, ну, заведомо не будут популярны. Но их негативное восприятие этих решений прямо противоположно нашему усердию объяснить причину для этих решений. Ведь если решение обосновано, пускай даже, ну, так сложно обосновано, оно не воспринимается как некое зло, оно воспринимается как некая вынужденная мера. А когда ты принимаешь какое-то решение и говоришь, ты, дурак, ничего не понимаешь?
0: Но потерпи коррупцию. Нет, коррупцию потерпи, говорит Михалков.
1: Давайте так. Я не готов обсуждать Михалкова. Я не слышал и, наверное, вряд ли услышу.
0: Да я вам пошлю,
1: услышу.
0: Виталий.
1: Но
0: да я, просто...
1: я хочу сказать, что...
0: 7 минут.
1: Посмотрите на последние решения в российском государстве. Посмотрите, сколько сейчас статусных коррупционеров привлекается к ответственности. Посмотрите, в Министерство обороны последний, кто держался, Целиков.
0: Целиков,
1: да. Я прошу прощения.
0: Ближайший сподвижник Шойгу.
1: Ну, был первый, он первый, по-моему, был замминистр, так. Или не первый замминистр. Ну, в общем, один из таких статусных заместителей министра обороны тоже привлечен к ответственности. Я знаю, что там огромный там, материальный какой-то иск к нему предъявлен. Не могу сказать насчет уголовной составляющей, я просто не в курсе. Но знаю, что сейчас идет расследование. Поэтому, если говорить о борьбе с коррупцией, то как раз государство сейчас максимально демонстрирует и губернаторов, как привлекает к ответственности, и мэров городов, и заместителей. Господи, это просто нету ни одного региона, где бы была такая атмосфера свободная. Вон, Башкирия. Башкирия вообще имеет огромные проблемы с коррупцией. Огромнейшие.
0: Ой, давайте так далеко не ходить.
1: Нет, а я вам могу сказать, что Башкирия – это не Москва, но государственные предприятия Башкирии региональные позволяют себе тратить сотни миллионов рублей просто на необоснованные расходы. Сотни миллионов. Вы приедете в Башкирию и скажите, 500 миллионов рублей потрачено просто ни на что. Вас люди не поймут. А они потрачены ни на что, как я считаю.
0: Я поняла вас, Виталий. Ну тогда, извините, вас никто за язык не тянул. Тут все равно получается событие недели. Это два прифронтовых региона потеряли своих губернаторов.
1: Знаете, вот у нас в церкви есть две разные формулировки. Почислить на покой и благодарность за понесенные труды.
0: Хорошо, Гладков и Богомаз. Я так понимаю, Богомаз пойдет в Госдуму. Гладков, наверное, сам захотел отдохнуть. Но ужас в том, что на смену Гладкову к нам приходит генерал. В самую сложную область, Белгородскую область, приходит человек, который никогда не управлял населенными пунктами. Он не представляет себе даже близко. Более того, мы знаем, ну, в общем, его... сомнительное военное прошлое, об этом очень многие патриотические каналы пишут. И вот он возьмет руководство самым сложным регионом России.
1: Знаете, я вот могу сказать то, что я знаю. В бригаде, где я служил, 132-я Горовская бригада, она долгое время наш комбриг был полковником, потом стал генералом, героем России, и нам приходилось управлять, ну, по сути дела, половиной региона. Да, потому что вся прифронтовая часть была под нашим управлением. Мирные жители, немирные, там все, все надо. Поэтому, если бы генерала Наймушина поставили бы мэром какого-то города, я бы сказал, правильно сделали, потому что он точно ни копейки не украдет.
0: Серьезно?
1: Будет... Да.
0: Это мы про Царикова сейчас забыли.
1: Нет, я говорю про боевого генерала.
0: И про все окружение Шойгу.
1: Нет, знаете, я говорю про тех людей, которых я лично знаю. Герои России. Генерала Наймушина, вот можно смело ставить на, ну, на
0: губернатора. Но, тем не менее, поставили генерала Александра Шуваева.
1: Я думаю, что если поставили, значит, человек достойный. И сейчас наша задача, наверное, не совсем наша, это больше задача региональных наших товарищей, оказать ему всемирную поддержку. Поддержку в том, что он точно умеет отдавать приказы, он точно умеет спрашивать с людей о выполнении или невыполнении. И самое плохое, это когда человек только заступает на должность, уже осыпать его эпитетами, проклятиями, там, не знаю, сомнительными прогнозами, дайте человеку начать
0: хорошо
1: работать.
0: Хорошо, дадим. Я просто думаю о том, что вот как раз самое сложное, да, Белгородское, Брянское. А помните, мы с вами обсуждали, когда господин Хинштейн был брошен на многострадальную Курскую область, я еще, в общем, орала, что, боже мой, за что Курской области? И где теперь Александр Хинштейн? Мы видим какие-то новости Александра Хинштейна. Затих как-то, да?
1: Александр
0: Выплаты
1: Хинштейн
0: там вот
1: как
0: вроде
1: раз
0: бы затормозились.
1: Он,
0: у нас минута.
1: Он как раз занимается хозяйственной деятельностью. И, естественно,
0: молча,
1: уделять внимание какой-то публичности он не считает необходимым. Но никаких скандалов мы не слышим. Мало
0: нет,
1: того,
0: мы видим,
1: он
0: что вот
1: зачистил...
0: Он объявил об отмене выплат
1: Александр
0: потерявшим жилье.
1: Александр Евсеевич зачистил огромный клан коррупционеров в этой области. И посмотрите, он вскрыл огромные гнойники, куда просто как в бездонную бочку пропадали бюджетные деньги. Правильно? Молодец, молодец. Вот. Дальше ничего
0: но
1: не могу сказать.
0: Но он отменил выплаты. Но вы же видели этот скандал ужасный, когда куряне говорят о том, что почему мы потеряли жилье, а нам отменили прописанные изначально выплаты. Ну, Ну, ладно. В общем, на самом деле, конечно, чудовищная история. Я очень надеюсь, что этот генерал, про которого вы говорили, что его не сразу назначили, потому что он в недостойном виде предстал перед вышестоящими, знаете, да? То есть это замечательная история, когда его сначала вроде бы утвердили, потом он пришел, ну, не совсем в порядке на встречу, и люди, которые за него, собственно, ратовали, сказали, ой, что-то, кажется, не то. Ну, ладно, на самом деле, дай бог, чтобы губернаторы Брянской и Белгородской области нашли себя в новой ипостаси. Виталий Валентинович, спасибо вам большое.
2: Запретных Милонов. Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
9: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
10: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
11: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
14: О происшествии.
13: Число пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске увеличилось до 6. Еще 4 доставлены в медучреждение. Им оказывается необходимая помощь, сообщили местные власти. Пожар, произошедший в результате взрыва, не угрожает жилым зданиям. Сейчас ведется локализация возгорания. Инцидент произошел при разгрузке одного из газовозов, после чего случилось возгорание. Площадь 1000 квадратных метров. Взрыв не связан с атакой беспилотников. По одной из версий, причины стало нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело.
15: О судебных делах.
13: Во Франции началось судебное расследование в отношении наследного принца и председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана аль-Сауда. Дело связано с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в 2018 году, сообщило агентство «Франс-Пресс». Расследование начали после решения апелляционного суда Парижа. Он удовлетворил ходатайство организаций, которые требовали расследовать действия наследного принца. Отмечается, что статус наследного принца не дает иммунитета, присущего главам государств.
16: О технологиях.
13: Роскачество до конца года планирует утвердить стандарт для транспортных приложений. Организация рассчитывает, что его примут на уровне ГОСТа, заявил руководитель Максим Протасов. Он пояснил, что сейчас много приложений и электронных ресурсов, которые организуют логистику, а также помогают водителям ориентироваться и доставлять груз. Однако приложения имеют разные интерфейсы и не просто совместимы друг с другом.
16: Обо всем.
13: Микротопы недопустимо надевать в офис в жару. Об этом рассказала стилист Анна Тарасова. В беседе с Лента.ру специалист отметила, что деловая среда предполагает соблюдение норм уместности независимо от строгости дресс-кода. По словам эксперта, в офисе недопустимы резиновые шлепанцы, вьетнамки, микрошорты, прозрачные ткани и слишком открытые сарафаны, больше подходящие для отдыха. Мужчинам стилист также не советует надевать шорты, майки и открытую обувь. Кроме того, Тарасова призвала избегать инфантильных принтов и чрезмерно ярких цветов. При этом подчеркнула, что современный офисный стиль позволяет выглядеть легко и комфортно летом. Достаточно выбирать натуральные ткани и свободные силуэты.
2: О валютах.
13: Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 73 копейки.
2: О погоде.
13: В Москве плюс 23, ясно и без осадков, в Петербурге 13 выше нуля, пасмурно.
2: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
6: Здравствуйте, друзья. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. И я традиционно веду эту программу вместе с научным руководителем Национального центра физики и математики, академиком Российской академии наук Александром Сергеевым. Александр Михайлович, здравствуйте.
17: Добрый день, Мария.
6: У нас сегодня в гостях химик-технолог, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора по научной работе, а также заведующий лабораторией теоретических основ химической технологии, руководитель инжинирингового центра технологии замкнутого цикла Института общей и неорганической химии имени Курнакова РАН Андрей Вошкин. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Мария.
6: Александр Михайлович, прошу открыть нашу программу.
17: Начнем с верхнего этажа.
6: Да.
17: Сверху вниз. Андрей Алексеевич, через несколько дней в Москве состоится международный конгресс РЕДМЕД-26, и мы хотели бы прежде всего поговорить с вами, как с руководителем программного комитета этого конгресса, а поговорить потому, что очень много вот везде, и аудитории «Комсомольской правды», и в среде околонаучной и научной, очень много разговоров о редких землях, о редкоземельных металлах. Ну, понятно, что редкоземельные металлы – это вообще некая часть редких металлов, поэтому, наверное, и на этом конгрессе тоже эти вопросы будут обсуждаться. Пожалуйста, расскажите, пожалуйста, что это за конгресс и почему Россия действительно вот знаменита этими конгрессами, и как они влияют и на научную жизнь, и на технологию, на экономику нашей страны.
18: Большое вам спасибо за то внимание, которое вы уделяете конгрессу. Этому действительно он того заслуживает. Дело в том, что функция, основная цель этого конгресса – это консолидирующая. Очевидно, что сейчас в Российской Федерации есть, ну, скажем так, некая проблема, связанная с разорванностью продовольственных цепочек, то есть от руды до извлечения, разделения, далее материалов и изделий, ну и уход дальше на рециклинг. Вот сейчас, ну, очевидно, проблема заключается в том, что, ну, обстоятельства так сложились, что, скажем так, долгое время мы получали концентрат, который уходил, соответственно, на переработку за рубеж. Вот. И к настоящему времени вот эти вот связки от металла до материалы изделия, они разорваны.
17: Даже с минерала, наверное, да?
18: Ну, исходно. Да, в принципе, ну, все-таки процессы обогащения были реализованы, конечно же, у нас. Вот, и, собственно, у нас и предприятие есть, Соликамский магниевый завод, который является сейчас, ну, наверное, крупнейшим предприятием Российской Федерации, который работает по редкоземельным металлам. Вот. И второй непростой момент – это разорванность научно-технологических цепочек. То есть, скажем так, у нас есть задачи, ну, практического характера по добыче и извлечению, да, и есть перспективные задачи, которые решают ученые как в части новых материалов, так в части и новых технологий разделения и извлечения. И здесь также есть вот, ну, некая невязка этого движения, поэтому основная миссия Конгресса – это выстраивание двух вот этих цепочек.
17: Почему все-таки сейчас такое повышенное острое внимание уделяется именно редкоземельным металлом.
6: Давайте что проще. Так... Чего все взбесились-то? Начиная от Трампа, заканчивая китайскими товарищами.
18: А вы знаете, каждый может, собственно говоря, на себе увидеть, что доля потребления редкоземельных металлов, ну, шире, скажем, редких редкоземельных металлов, она кратно возрастает. В начале прошлого века Александр Евгеньевич Ферсман четко обозначил, да, что у нас редкоземельные металлы – это витамин промышленности. Ну, что значит витамины? Их должно быть вроде как мало, да? Их нужно-то немножко.
6: Но достаточно должно быть.
18: Но достаточно, да?
6: Нужно,
18: вот. Но по мере того, как развивается техника, технологии, да, здорового питания должно быть больше, вы абсолютно правы. Так. И больше, соответственно, требуется редкоземельных металлов. Вы посмотрите, у нас сейчас огромное количество электротранспорта.
6: Так.
18: Электромобили, электробусы. Дело в том, что практически везде в значительных количествах, это килограммовые количества, присутствуют чистые редкоземельные металлы.
17: Угу. Это магниты, вы имеете в виду?
18: В основном, да? Магниты, да.
17: Потому что есть некая путаница, говорят, вот в аккумуляторах используется, а тут ведь основное все-таки электродвижение.
18: Конечно, то есть конечно. Но это наиболее как бы такое массовое.
6: Товарищи, да? Товарищи, да. Подождите, а что, магнит – это редкоземельное что? Металл? Просто вы сказали, так сразу перескочили, Александр Михайлович, что но все же в магнитах, мне надо докопаться.
18: Ну вот даже сама терминология поменялась, да?
6: Угу.
18: Витамины промышленности. А сейчас мы как говорим, если вы поинтересуетесь, из чего у нас изготавливают постоянные магниты, то магниты на основе редкоземельных металлов. То есть видите уже разница, да? Одно дело – это витамин, который вы добавили
17: в небольших
18: количествах, да. А другое, вы создаете магниты на основе. У нас два основных состава, ну, они в мире используются, это неодим железобор и самарий-кобальтовые магниты. И вот ключевыми металлами как раз в данных функциональных материалов являются редкоземельные металлы.
17: А почему вот именно самарий и неодим так важны вот для этих новых магнитов? Можете пояснить для аудитории?
18: Это связано со свойствами редкоземельных металлов. Дело в том, что
17: они большую, так сказать, намагниченность,
18: да,
17: могут приобрести.
18: Вы правы, абсолютно правы.
17: Большее число циклов выдержать и так далее, да?
18: Не-не, вот. Ну, это связано как раз с магнитными свойствами, да, да, то есть наиболее эффективные они. Дело в том, что, в принципе, существует, ну, сейчас некий дисбаланс по редкоземельным металлам, да, соответственно, это лантаноиды, иттрий, скандий.
17: Угу. Вот, извините, пожалуйста, давайте вот все-таки мы сейчас для наших слушателей и зрителей, такую звездочку и внизу пояснение, да? Вот есть редкие металлы. Одна из групп редких металлов – это редкоземельные металлы. Мы сейчас с вами говорим о редкоземельном. Вот редкоземельные металлы, вообще сколько их? И где они в нашей великой таблице Менделеева?
18: Редкоземельные металлы – это лантаноиды плюс иттрий и скандий.
17: То есть всего 17 металлов.
18: Да, да.
17: И они объединены в такую группу, потому что имеют некие общие свойства.
18: Конечно же,
17: вот
18: да.
17: Что за такое основное свойство, которое присуще всем им и делает их уникальными? С точки зрения там, физики, с точки зрения физико-химии.
18: Ну вот, посмотри, ну, конечно же, электронная структура, да, то есть это у нас получается период, это надо, мы можем посмотреть таблицу Менделеева, и, собственно говоря, все они находятся у нас в одном, соответственно, периоде, да.
17: Ну, за исключением иттрия и скандия.
18: Ну, да, за исключением иттрия и скандия, да. Но они схожи по электронной структуре, их тоже относят к редкоземельным металлам.
17: То есть это устройство электронных оболочек у них похоже, несмотря на то, что у них разные заряды и существенно отличающиеся заряды.
18: Да.
17: Но устройство электронных оболочек, ну, по-видимому, все-таки во внешней части этих оболочек,
18: которые
17: определяют такие физические свойства, они одинаковые.
18: Конечно, да.
17: А вот если не, так сказать, расшифровывать дальше, спросить, а вот во что это стреляет? С точки зрения, ну, как бы химических свойств. То есть, это что, вот эта тугоплавкость особенная какая-то, во что это устройство электронных оболочек?
18: Объясню. Да. Дело в том, что если мы посмотрим на ряд редкоземельных металлов, то принципиально их можно разделить на три группы. Это легкие, средние и тяжелые. Если мы говорим о легких, ну, это лантаны, церий, ну, В настоящее время преимущественно они используются в катализе. Средняя группа – это как раз металлы, которые обладают магнитными свойствами, вот, и уже по мере движения в тяжелые, соответственно, здесь люминесцентные свойства, люминофоры, то есть вот эти эффекты, которыми, собственно говоря, и обладают.
17: Но это проявление как бы в современных технологиях, вы их очень хорошо перечислили, это катализаторы, магниты, это магниты и
18: различного рода люминофоры.
17: Это люминофоры, да. Ну, это фактически вот LED-ы, это экраны, которые сейчас везде светятся. А вот с точки зрения, ведь вот эта вот история, да, ведь редкоземельные их придумали, это название старое, да?
18: Конечно.
17: Ему, наверное, там лет 200 уже этому названию. Вот там-то почему, ну, наши, так сказать, предшественники, которые не знали ни про мощные магниты, ни про люминофоры, ни про катализаторы, почему они их выделили в одну группу? Вот чем они тогда похожими друг на друга?
18: Конечно, ну, двигались прежде всего из того, что, по большому счету, они, конечно же, ну, присутствуют... Вот, проблема разделения, она в чем заключается, да? В том, что их очень сложно разделить. Они, с одной стороны, конечно, делятся на легкие, тяжелые и средние, с другой стороны, свойства их во многом близки. Вот. И, в частности, они присутствуют в тех самых минералах, которые есть на территории Российской Федерации, соответственно, это лапарит, эвдиолит, тамтор, это те минералы, которые, ну, собственно говоря, обогащены именно редкоземельными металлами, и здесь вот их, собственно говоря, и необходимо будет.
17: Андрей, а вот вопрос, все-таки понятно, что слово редкое здесь, да, важным это является.
18: Слово,
17: вот это
18: конечно.
17: Редкое, да. Вот это какой меньше какого процента содержания в руде, вот чтобы пощупать?
18: Конечно же, деление на редкие металлы, нередкие. Ну, смотрите, что у нас получается. 10⁻⁴, соответственно,
17: граница такая,
18: да. Это вот та граница,
17: если,
18: которая.
17: Если меньше,
18: содержание то это выше, да, то это нередкие. Если содержание ниже, то это редкие, соответственно.
6: Друзья мои, прерву вас на несколько мгновений. Мы вернемся в эфир. Это «Время науки» на Радио КП. У нас в гостях химик-технолог, профессор, член-корреспондент РАН Андрей Вошкин.
19: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Сказано рекламно. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
20: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
6: Мы снова возвращаемся. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». Говорим сегодня о редкоземельных металлах. Ну, а в гостях у нас химик-технолог, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН Андрей Вошкин. Вы знаете, у меня есть предмет, доставшийся мне от бабушки. Uh-huh. Сейчас очень сложно же представить, что можно совместить такие два материала. Это пластик и серебро. Казалось бы, дешевка и по-прежнему благородный металл. Он ведь благородный, да, серебро металл?
18: Ну, или... близок к
6: благородному. Хорошо, близок, да. Я с бытовых, так сказать, позиций об этом говорю. И я все время думала, ну как так? Ну, вроде бы красиво. А пластик тогда только появился. Это, понимаете, это как кремплен, друзья мои. Это было что-то экзотическое. Вот. А вот мы как раз, не забудьте, пожалуйста, закончив мысль, подобраться к тому, а почему это востребованность? Ну, откуда... Я понимаю чипы, я понимаю вот магниты, электротранспорт, но у меня нет электротранспорта. Я девушка аналоговая, я, как говорится, на бензине.
17: Мне это вам только кажется, что вы аналоговая.
18: Посмотрите, сколько сейчас у вас гаджетов, сколько у вас средств, которые обеспечивают вашу жизнь, да, и практически везде вот... Плазма, да, у вас телефон, у вас наушники, соответственно.
6: И в наушниках, да, тоже есть терминал.
18: Конечно, конечно же. То есть
17: микрофоны.
18: Поэтому, понимаете, этого много. Этого реально много. Их потребность в них, она очень сейчас высока.
6: Понятно.
18: Это, ну, знаете, наверное, вот такой пример тоже может быть интересен. В какой-то момент очень сильно взлетела стоимость на палладий. Вот золото, да, всем понятно, платина, всем понятно, а вот палладий вдруг в какой-то момент взлетел, да, просто все оказалось, да, он стал востребован для катализаторов. Соответственно, катализаторы нужны, палладий – высокоэффективный катализатор, стоимость сразу же взлетела. Так и здесь сейчас получается, что когда мы говорим о редкоземельных металлах, потребность в них, она уже перешла из формата витамина в формат...
6: Основного питания.
18: Да.
6: Андрей Алексеевич, если рассуждать тоже с точки зрения обывателя и вот такой филологической, редкоземельные, но если они редкие, они же должны когда-то закончиться, а вот Александр Михайлович говорит, уже лет 200 как редкие, они не заканчиваются, они редкие, потому что их находят мало в руде, или и действительно, ну как бы одно из другого вытекает, я вот никак не пойму, они должны были закончиться.
18: А дело в том, что они действительно редкие.
6: Так.
18: Это факт.
17: Редкие по проценту, что
6: да,
17: это меньше.
6: Ну, да, 10 минус четвертой степени.
18: Их содержание, да, невысоко. Но с другой стороны, то количество, которое их использовано в настоящий момент, определялось потребностью. То есть можно, конечно, было добывать и больше.
6: Но не нужно было.
18: А для чего? Это же как бы, ну, взаимосвязано. Вот сейчас одна из ключевых как раз проблем, которая стоит вот, ну, перед Российской Федерацией, это разработка функциональных материалов, то есть материалов, в которых используются редкоземельные металлы. Потому что зачастую предприятия, которые добывают и производят концентрат, они ставят вопрос: хорошо, вот мы добыли. Мы переработали, мы получили эти металлы. А дальше куда?
17: Кто купит,
18: да,
17: дальше?
18: Кто, да, что делать с этими металлами?
17: Да,
18: вот как раз вот для Конгресса это один из вызовов. То есть специалисты в области материаловедения, в области химии новых материалов, соответственно, они должны предложить новые области применения для редкоземельных металлов.
17: Алексей, ну вот, а если говорить об ну вот, общих объемах, да, сколько сейчас в мире рынок съедает РМЗ?
18: Скажем, российский рынок съедает мало. Мало, и в этом ключевая проблема.
17: Это, но вот в целом, вот мировой рынок, допустим, Китай сейчас доминирует, наверное, больше половины, да, производства.
18: Даже, наверное, больше, чем половина. Дело в том, что вот смотрите, по запасам, да. Разведанным запасом, да, Российская Федерация находится сейчас на втором месте. У нас...
6: По наличию, по залежам.
18: По залежам, да. Вот Александр Михайлович сказал о Тамторе, например, да, Тамтор же ведь на данный момент вообще в принципе не разрабатывается, ну, то есть там не идет добыча пока еще.
17: Тамтор – это крупнейшее месторождение в Якутии, которое вот на моей памяти постоянно приводится в качестве примера того, что у нас несметные богатства,
18: абсолютно.
17: Но поскольку это расположено в трудно, так сказать, досягаемых районах, И нужна вот эта инфраструктура. Как, ну, там, да, как нам строить обогатительный фонд?
6: Да. Незачем.
17: А там ничего нет, дорог, ничего нет.
18: Ничего
17: нет, да. Это действительно вопрос, когда начинают считать экономическую эффективность, ну, видно, что проще это, скажем, там, на Кольском полуострове, да, вот в Пермской области, да, по-моему.
6: Но название какое? Крае. Там Тор.
18: Там Тор, да.
6: Прям, да, Вальхалла.
18: Но там дело в том, что в чем, почему такой большой интерес к там Тору?
6: Угу.
18: Потому что там как раз очень много средне-тяжелой группы.
17: Угу.
18: И средне-тяжелая группа, она как раз крайне интересна.
17: Это магниты, да, то, что назвали?
18: Да, да, да. Магниты, люминофоры. Вот. Но вы абсолютно правы, на данный момент то количество затрат, которые надо понести для того, чтобы извлекать и перерабатывать, да, оно пока не обосновано. Сейчас в Российской Федерации есть месторождения, которые позволяют обеспечить потребности в редкоземельных металлах. Вот, даже, в принципе, но сейчас в основном, конечно, это лапарит, это наиболее как бы, такой популярный
17: минерал. Да?
18: Минерал, да, да, да. В принципе, активно сейчас ведется работа про евдиолиту. Это минерал, также, который присутствует.
17: То есть, минералов достаточно?
18: Да, минералов достаточно, вполне.
17: В принципе, значит, экстракция известна, да. Но дальше вопрос: вот что с ним, как он входит в рынок? И как он может конкурировать с тем, что продает Китай? И, понятно, вы сказали, что вот в этом как раз проблема. А тогда, а в чем тогда наш шанс? Вот что мы можем предложить? Вот мы разводим руками, говорит, вот вроде есть месторождение, вот вроде что-то производим, потребность нашей страны невелика. Чтобы нам войти в мировой рынок, все-таки какое-то должно быть, ну, такое вот интересное и необычное решение. Вот что вы видите, как мы можем здесь продвинуться?
18: В данном случае я как раз и предлагаю вернуться к той миссии Конгресса, которую я озвучил. Да, это выстроение двух цепочек – продуктовой и, соответственно, цепочки научно-технологической. Дело в том, что без привлечения научного потенциала, без привлечения ученых разработать, ну, скажем так, широкую линейку современных материалов, которые будут создаваться на основе редкоземельных металлов, ну, не представляется возможным.
17: Это какие-то новые совсем компоненты, да?
18: Новые, да, да.
6: Я просто даже боюсь представить себе вот эту начальную ступень или, если хотите, трамплин ученого материаловеда, перед которым ставится такая задача, ну, хотя бы для чего-то, да, вот оттолкнуться. Ну, вот смотрите, мы же можем посмотреть на Китай и понять, где они применяют это. Нам нужно не только это, но еще как какое-то уникальное, что-то свое
17: применение,
6: да. У нас такие же, как у них, аритметы, или у нас свои, и поэтому у нас должны быть или могут быть только свои уникальные материалы? Или мы можем как-то смотреть и думать, а нам такая штука тоже нужна?
18: Дело в том, что принципиально, конечно же, ну, те функциональные материалы, в которых используются редкоземельные металлы, ну, круг их, он достаточно понятен, да, они были обозначены. Другое дело, что ведь борьба идет за эффективность, за выход, за там, лучшие магнитные свойства.
6: Ага.
18: Здесь вопрос идет в том, каким образом мы расширяем диапазоны возможностей тех же самых люминофоров, да? Насколько мы расширяем возможности там, источников тока, да? То есть больше циклов, больше энергетика.
6: Понятно.
18: Да?
6: То есть здесь более эффективные.
18: Более эффективные.
6: Материалы,
18: конечно,
6: да,
18: здесь
6: речь
18: идет не только о создании принципиально новых материалов, но в эту сторону тоже идет движение, конечно же, но и в повышение, скажем так, технических характеристик тех материалов, которые уже используют редкоземельные металлы. Даже, ну, посмотрите, если мы говорим о тех же самых банальных аккумуляторах, да, источниках тока, ну, какие они были, там, не знаю, 5-10 лет назад, и какие они есть сейчас, да, их эффективность же, она повышается, да, повышается за счет чего? За счет использования, ну, скажем так, новых решений в области материаловедения, да, поэтому и вот эти вот решения, они должны возникать. Конечно же, вопрос рынка. Рынок – это тяжёлый, непростой вопрос.
17: На рынке нас никто не ждёт.
18: Да, да, вы абсолютно правы, абсолютно правы. Китаю, конечно же, в этом смысле значительно проще, то есть у них есть внутренний огромный рынок, вот. Но если мы обратимся к истории и посмотрим, как развивалась промышленность редкометальная в Китае, да, то это была в том числе и выверенная государственная политика.
6: Сейчас будет еще одна пауза, послушаем новости и снова вернемся в эфир. Но напомню, что каждый выпуск подкаста «Время науки» вы можете послушать на сайте radiokp.ru и на всех подкаст-платформах в сети, а видеоверсию ищите на наших официальных страничках на Рутубе и во ВКонтакте.
1: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
22: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
23: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
24: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
25: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюленний жир. Тюленний жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
24: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
26: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
27: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
27: О спецоперации.
13: Российские войска наступают на запад в Харьковской области после завершения освобождения Луганской Народной Республики. С таким заявлением выступил начальник генштаба Валерий Герасимов. Сегодня он проверил выполнение задач группировки войск «Запад» и подчеркнул, что ситуация складывается в пользу российской армии.
27: О политике.
13: Десятки тысяч жителей Приднестровья хотят получить гражданство России, сообщила РИА Новости Виорика Кахтарева, глава Союза русских общин Приднестровья. Раньше это было сложно, но после упрощения процедуры многие получили возможность стать россиянами. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Приднестровья в гражданство России. Кахтарева выразила благодарность за это решение, отметив, что оно поможет решить проблему для молодых людей и тех, кто родился после 1992 года.
0: О выплатах.
13: Назначение региональных пособий беременным не должно зависеть от того, в каком регионе первоначально женщина встала на учет. Об этом заявила ТАСС первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она пояснила, что некоторые региональные выплаты беременным завязаны на факт постановки на учет в женской консультации до 12 недель беременности. При этом, по словам парламентария, есть случаи, когда будущая мама встает на учет в одном регионе, а затем переезжает и по новому месту жительства уже не может рассчитывать на пособие.
0: Обо всем.
13: Регулярное погружение в прекрасное замедляет старение. Об этом заявляют ученые Университетского колледжа Лондона. Список таких тормозов, по мнению специалистов, обширен. Посещение театров, музеев и выставок, прослушивание музыки, занятия живописью, фотографией, рукоделием, танцами, пением. Главное – соприкасаться с прекрасным регулярно. И речь идет не только о представителях творческих профессий, поскольку их деятельность требует постоянной стимуляции мозга. Эффект проявляется и на генетическом уровне. К такому выводу эксперты пришли, изучая так называемые эпигенетические часы – специальные маркеры, которые измеряют биологический возраст по химическим изменениям в ДНК. В эксперименте приняли участие больше 3500 добровольцев. Оказалось, если участвовать в культурных мероприятиях минимум раз в неделю, то скорость старения замедляется на 4%. Соответственно, уменьшается и биологический возраст.
0: О валютах.
13: Официальный курс доллара 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юаня 10 рублей 73 копейки.
0: О погоде.
13: В Москве сейчас плюс 23, ясно и без осадков. В Санкт-Петербурге 13 градусов выше нуля, пасмурно.
0: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
6: Мы возвращаемся в эфир. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина, академик РАН Александр Сергеев. А в гостях у нас химик-технолог, член-корреспондент РАН, доктор технических наук Андрей Алексеевич Вошкин.
17: А ваш вот центр инжиниринга, который вы возглавляете, он здесь получает какие-то специальные средства из нацпроекта? Если получает, то для чего? Что вы, собственно, делаете для такого нашего суверенного, редко земельно-металлического хозяйства?
18: Я поясню. Дело в том, что задача центра, она достаточно была сформулирована четко. Это как раз переход от научных исследований к внедрению. По сути, это центры, их было несколько создано, соответственно, в рамках конкурса, проводимого Миноборнауки России, по, скажем так, развитию материально-технической базы организаций для осуществления возможностей, скажем так, трансфера технологий, масштабирования технологий. Mm-hmm. Если говорить о...
17: То есть вы получили возможность закупить какое-то новое оборудование, да?
18: Да, mm-hmm. да. То есть нам выделено в рамках гранта 250 миллионов рублей. Это средства, которые используются на оснащение центра, то есть на закупку оборудования. И далее через этот центр уже будут проходить, в него будут, скажем так, поступать результаты научных исследований, которые, проходя через центр, будут превращаться в технологии для реального сектора экономики.
17: Хочу такой вопрос задать. Вот вы ведущий специалист в области экстракции, в процессе извлечения вот этих витаминов из различных минералов, из руды и так далее. А здесь есть какая-то вот такая новая интересная наука, которая позволит предложить какой-то новый, экстрактор или что-то, наоборот, выделить такое, что никогда раньше не выделялось?
18: Да, я поясню. Дело в том, что когда мы говорим о задачах извлечения и разделения, то есть мы сначала должны извлечь, а потом мы должны разделить, соответственно. И выделить что? Мы должны выделить чистый металл. Понятно, это может быть оксид, это может быть соль, это уже детали,
17: То есть мы извлекаем из руды много всего полезного.
18: Да.
17: И дальше нам надо конкретно экстрагировать то, что...
18: Да, то, что, собственно говоря, конкретно нужно. И вот здесь ключевое слово «чистый». Вообще, это очень интересно на самом деле. Вот если задаться вопросом, какой и чем надо заниматься, какой металл после завтрашнего дня?
6: Угу, очень
18: вот, например, вы знаете, вот сейчас, ну, наверное, многие слышали о том, что нужен литий. Нужен
6: да.
18: литий.
6: Литий, ионные батареи.
18: Нужен, вот он нужен, и это каждый знает.
6: Да это попса уже, на
18: да,
6: самом деле.
18: Да, нужен так. литий, да. Металл завтрашнего дня, ну, это редкоземельные металлы, тяжелые, средняя группа, многие об этом слышали, да, необходимо, соответственно, новые минеральные ресурсы осваивать, да, нужно разрабатывать технологии и так далее. А вот если мы говорим о послезавтрашнем дне, а вот куда?
6: Задача со звездочкой.
18: Задача со звездочкой. Вы знаете, дело в том, что вот, в принципе, если проанализировать ситуацию и по потребности материаловедов, и если проанализировать ситуацию по рынку, то ответ становится, знаете, достаточно очевидным. Это чистый металл, а лучше особо чистый. То есть, когда содержание металла несколько девяток после запятой.
17: То есть, это не оксид какой-то, да, а это чистый металл?
18: Это может быть и оксид, но…
17: Но чистый оксид,
18: он,
17: да?
18: Но чистый оксид, да.
6: Это как проба на золоте. Ага.
18: Да, абсолютно вы правы, да-да-да. То есть, чистота. Угу. Чистота – это то, за что сейчас идет самая большая борьба.
6: А подождите, это умение очищать, то есть вот
18: экстракция.
6: Экстракция должна быть? Или это вот найти надо такую…
18: Нет, нет, это, конечно же, нужно разработать технологию очистки.
6: Ага,
18: дело в том, что, ну, если так вот, скажем, рассматривать, ну, поэтапно процесс, да, у вас есть сырье, это может быть вторичное сырье, минеральное сырье, ну, руда, по сути, да. Угу. Далее вы с использованием методов там, механохимии, там, их достаточно большой перечень методов, да, вы получаете концентрат.
3: Раньше на золотое руно ловили.
18: Ну, это да, но так с редкоземельными металлами не получается, конечно. Далее, соответственно, вы получаете концентрат. Следующий этап – это перевод, это жидкое состояние, то есть, допустим, растворение в кислоте. Да? Вот. Следующий этап – это грубого разделения, ну, обычно это осадительные методы, когда добавляют аммонийные соли, осаждается группа, допустим, легкая группа, тяжелая группа. Да? А дальше уже начинается борьба за то, чтобы разделить близко стоящие металлы и получить максимально чистый металл. Вот. То есть металл, в котором, ну, там, соль, та же самая, оксид, то же самое, в котором содержание, допустим, неодима, будет 99,999.
17: То есть умение получать особо чистые металлы.
18: Да.
17: Пока не знаем, какие.
18: Нет, мы знаем.
17: Что после завтрашнего дня потребует. Но вы говорите, главное научиться
18: получить
17: чистые, чистые металлы.
18: Да. Ну, даже сейчас конъюнктура рынка такова, что, скажем так, стоимость того же самого неодима, который используется в постоянных магнитах, да, чистого неодима и особо чистого, динамика роста цены, она разная. Особо чистый растет значительно быстрее, потребность в нем значительно выше. И это в значительной степени очевидно, когда мы переходим к той же самой, допустим, микроэлектронике, да, когда мы говорим уже о нанотехнологиях, о атомных слоях, то становится очевидным, что если у вас присутствуют примеси, то на, скажем так, таких объектах уже концентрации этих примесей должны быть минимальные.
17: Да, в тонких слоях, конечно, это всё-таки не в объеме.
18: Конечно же, конечно же. Отсюда возникает задача. И как раз задача для специалистов в области извлечения и разделения, да, в том числе там, экстракционщиков, да, как раз разработка технологий и экстрагентов, которые позволяют получить чистые, особо чистые вещества.
6: Вы рассказываете, а вот, мне прям какой-то вот алхимик эти, рисуется.
17: Вот эти глубокие эвтактические растворители, это вот ваше, по-видимому, новое такое направление, которым вы сейчас занялись. Вот вообще, что это такое?
18: Объясню.
17: То есть это вот совсем передний фронт как раз, да, вот в этой области экстракции?
18: Если мы говорим об экстракционных технологиях, то да. Идея на самом деле очень красивая. Дело в том, что… Одно из самых больших богатств, которое есть на нашей планете, это вода. Чистая вода – это, ну, большое богатство. И, конечно же, неоднократно возникает задача, связанная с тем, что необходимо, ну, сократить использование воды в различного рода технологических процессах. То есть постараться минимизировать использование воды как растворителя, да, а перейти на какие-то другие решения. А вот, глубокий фтактический растворитель. Что это такое? Это, по сути, растворитель, который возникает при смешивании двух веществ, которые при нормальном состоянии, да, вот при нормальном атмосферном давлении и температуре комнатной, допустим, да, они являются твердыми. Решение было предложено следующее. Изначально взяли хлорид и мочевину, смешали, нагрели, охладили, и выяснилось, что при комнатной температуре это жидкость. Достаточно интересное.
3: То есть смешение двух твердых, да, веществ?
18: Да. Эвтектическая смесь. Да.
3: Приводит к тому, что эта смесь превращается в жидкость.
18: Да,
3: то есть температура, да, плавления
18: смеси ниже, чем индивидуальных компаний. Да, да, да, да, да, да, да. А вот, и это решение оказалось очень, ну, скажем так, интересным. Я назову его так, пока оно это было интересно. Это примерно лет 20 тому назад это решение было предложено. И дальше начался, ну, просто шквал исследований, да, по поиску вот этих вот эвтектик, да, ага. То есть ученые во всем мире стали смешивать различные пары, да, и искать, а где же вот возникают эти эвтектики, где же вот можно найти растворитель.
3: Вот такой особой жидкости,
18: конечно,
3: да, которая будет использоваться для экстракции, да?
18: Вот по поводу того, где она дальше.

0: бы органические растворители, в частности, керосин, толуол, ну, то, чем, собственно говоря, мы и занимаемся. И, по сути, наши разработки сейчас по применению глубоких фотических растворителей для экстракции, в том числе для переработки, допустим, источников тока, да, это, ну, пионерские работы, и...
1: И это вот, возможно, та технология, которую, если действительно доведем до ума, если она выстрелит, то можно как-то проникать, да, которые, на мировой рынок.
0: Да, абсолютно вы правы.
2: Коллеги, я вас перебью, потому что сейчас будут новости, а затем мы снова вернемся в эфир. Друзья, слушатели, не отключайтесь. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда».
3: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Полковник реклама.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
5: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
2: Итак, мы начинаем последний блок нашей программы. Это «Время науки». В гостях химик, технолог, доктор технических наук Андрей Вошкин. Речь у нас про редкоземельные металлы, ну и дошли уже до их применения в послезавтрашнем дне. Доведение до ума. Сколько требует времени? Ну, то есть, допустим, вот завтра конгресс. Звучит как название фильма. ТАСС уполномочен заявить. Завтра конгресс, и человек уже приходит туда, в принципе, с идеей. Какой-нибудь ведущий материаловед. И вот сколько требуется времени, чтобы внедрить, запустить? Потому что мне все время кажется, что все так медленно. Вы уж простите меня за этот поясничество, но на самом деле прям хочется... проявить и демонстративно нетерпение, потому что, ну, пока эту машину сдвинешь. Так... Неужели нельзя раз, если мы видим, что это заработает? Вы же видите, ученые, что, ага, вот это может сработать, это выстрелит.
0: Вы знаете, дело в том, что, ну, масштабирование технологии, да, это тоже процесс.
2: А, это отдельная как бы наука,
0: конечно,
2: правильно?
0: Конечно, это отдельная наука, да, для того, чтобы, ну, вот если мы говорим об экстракции, да, в лаборатории экстракцию проводят в делительной воронке. Вот делительная воронка, банка, это очень простой стеклянный прибор, да, соответственно, которому можно смешать водную и органическую фазу, провести экстракцию. Вот. Но далее вам необходимо сделать шаг в сторону реального серийного технологического оборудования.
1: Даже малотоннажного.
0: Даже малотоннажного. Mm-hmm. И здесь, конечно, возникает необходимость в проведении, ну, достаточно большого цикла экспериментальных

0: исследований, которые должны позволить, ну, оптимизировать составы, оптимизировать условия проведения процессов. Ну, вот, в частности, в лаборатории, которую я возглавляю, и вот в центре, да, мы сформировали несколько, ну, скажем так, подгрупп ученых. У нас есть специалисты, которые изучают физико-химические основы процесса экстракции, то есть они изучают, каким образом экстрагируются те или иные ионы, какие экстрагируемые соединения образуют, какие наиболее благоприятные экстрагенты, наиболее эффективные экстрагенты, селективные экстрагенты. Далее у нас есть коллектив, который работает на экстракционном оборудовании. То есть разрабатываются режимы работы оборудования, режимы, которые позволяют наиболее эффективно использовать экстрагент.
1: А само оборудование такое вы тоже разрабатываете? Или вот за эти деньги грантов просто закупили?
0: Я поясню, Дело в том, что так сложились обстоятельства, что я химик-технолог, и в своей научной работе я все время ориентирован на возможность применения тех результатов, которые мы получаем. Вот. И отсюда и неоднократное взаимодействие, уже долгое взаимодействие с реальным сектором экономики, с бизнесом. И когда ты приходишь и начинаешь разговаривать с бизнесом, да, и предлагаешь какое-то решение, это решение должно быть интегрировано в существующую инфраструктуру. То есть, если ты предложишь...
1: Ну, то есть подправить технологию, это на это бизнес идет охотник.
0: Да, это одно. Да.
2: А вот с нуля если... что-то запустить?
0: Да, конечно, конечно же, допустим, если ты пришел и говоришь, да, вот нужно провести экстракционный процесс на каком-то эксклюзивном оборудовании, которое только ты можешь сделать в лаборатории. Скорее всего, это очень тяжелое будет движение, потому что возникнет вопрос, да, а кто это оборудование производит? Только ты? Если только ты, а если ты завтра не будешь производить, как, а куда, и от чего. Поэтому мы пришли к достаточно такому, ну, я считаю, приемлемому и для нас, и для бизнеса решению. Мы для реализации наших экстракционных технологий предлагаем использовать серийное оборудование, которое производится в Российской Федерации. Другое дело, что это серийное оборудование может быть организовано таким образом, что оно дает новые возможности, новые степени свободы в управлении процессом.
2: Через сколько лет, ну так, если прикинуть при хорошем раскладе, Россия выйдет в конкуренты Китаю по разработке и применению ритметов?
0: Вы знаете, дело в том, что вот один из, может быть, таких интересных вопросов как раз Конгресса, да, это обмен опытом, обмен знаниями, да, я вам хочу сказать, что тот объем знаний и те, в том числе и технологические решения, которые есть у российских специалистов, они никоим образом не уступают тем разработкам, которые сейчас используются в том же самом Китае.
1: У меня два таких вот сумасшедших вопроса. Вот мы все говорим про полезные ископаемые, там, про хибины, про, значит, Пермский край и так далее. А относительно запасов редкоземельных металлов на дне океанов, что здесь? Я знаю, что в последние годы, особенно это вот из Японии пришло, что там несметные богатства редкоземельных металлов. Понятно, что их трудно добывать, но их так много, что больше, чем в коре на суше. Вы это видите как интересную сферу приложения?
0: Вы знаете, дело в том, что действительно там очень много всего, да. Ну, также можно сказать и о спутнике Земли.
1: Это у меня был второй вопрос.
0: Да, там тоже много всего. Вот. Поэтому очевидно, да, очевидно, что если нам не будет хватать того, что у нас есть, наверное, мы будем разрабатывать. В этом смысле, вот, ну, наверное, очень показательная ситуация. Вот я опять эту параллель проведу с литием. Сейчас рассматривается, да, наверное, одним из таких главных источников, да, это воды, которые возникают попутно при добыче, соответственно, нефти и газа. Да. Раньше же об этом не задумывались, да, никто из данного гидроминерального сырья не собирался извлекать этот литий. Да, такой задачи не стояло. Не нужно было его столько. Но задача возникла. И сейчас разрабатываются сорбционные, экстракционные технологии. Лития там немного, но зато этой воды много. И, соответственно, ну а почему нет? Так, я думаю, что будет складываться и с теми источниками, которые вы обозначили.
1: А что вот действительно запасы, которые сейчас как бы оцениваются, да, и на дне океанов, и на Луне в кратерах, они действительно, ну, так сказать, очень большие, да, сравнимые, даже превосходят то, что мы в коре.
0: Ну, наверное, более профессионально, конечно, про это геологи могут сказать, но, да, запасы достаточно большие, вот, но... Опять же, давайте мы освоим
1: это
0: то,
1: понятно.
0: Что у нас
1: есть. Но мы же сегодня с вами говорим про завтрашний и послезавтрашний день.
0: Абсолютно правы.
1: Мы видим, что сейчас началась вторая лунная гонка. Вот
0: да.
1: Чего они туда вдруг с такой
2: конкуренцией
1: полетели?
2: А я все тоже хочу спросить, а Трампу тоже нужны эти ритметы для того, для чего и китайцам, и нам, вот для батареек, магнитов и так далее? Или у него какие-то свои там?
0: Нет, все, собственно говоря, конечно же...
2: Экспансия может на
0: Юпитер. Направления те же самые. Опять же, и за Арктику борьба идет. Большая идет борьба за Арктику,
2: потому там что... А там тоже ребята?
1: То есть на шельфе тоже много всего, да?
0: Ну, много всего.
1: Давайте вот так.
0: Да, там много всего, конечно же, да. Поэтому в любом случае сейчас все научились смотреть далеко вперед. И очевидно, что хочется по максимуму взять то, что
1: ну, можно тут взять. Разные ипостаси. Вот я тоже чувствую, что, с одной стороны, вы как человек, который работает с промышленностью, вы понимаете, что все должно быть экономно, просчитано по рыночным возможностям. А с другой стороны, как ученый, вас же тоже тянет в завтрашний день.
0: Конечно, конечно. Собственно говоря, вот если формулировать завтрашний день, допустим, вот в той науке, которой я занимаюсь, да, то, конечно, было бы крайне интересно создать центр чистых и особо чистых материалов, веществ и материалов, не только химически чистых, например, а изотопно чистых. Потому что вот это направление, оно, ну, очевидно, что категорически перспективно.
1: Я согласен. Вы знаете, тут ведь старое... Я знаю, что вы занимались в том числе экстракцией урана и трансурановых элементов. И поскольку мы здесь, кроме того, что вот с Марией в «Комсомольской правде», мы еще и в определенной степени много говорим, и я как руководитель Национального центра физики и математики, о Росатоме, о новой науке, новых технологиях, которые развиваются. И, конечно, пройти, чтобы не заметить этот момент, тоже нельзя, потому что действительно по-прежнему, насколько я понимаю, вот правильная экстракция в значительных количествах урана, трансурановых элементов – это действительно важно, важно для страны.
0: Дело в том, что, наверное, ключевым обоснованием того, что экстракционные технологии в Советском Союзе, я не побоюсь этого слова, это лидирующие в мире технологии, это, конечно, обусловлено атомным проектом. Атомный проект, да, это экстракционные технологии. Вот, и, наверное, конечно же, вот тот фундамент, который, те школы, которые остались и сохранились в России сейчас, да, это вот по-прежнему школы мирового уровня. Это школы, которые в себе содержат то знание, которое было получено на этапах атомного проекта. Ну и, собственно говоря, сейчас эти технологии никто не отменял, они по-прежнему работают, они также эффективны. И сейчас, ну, опять же, тот же самый Росатом как раз активно развивает технологии, связанные
1: с... И организует вместе с вами этот конгресс.
0: Да, да, да, абсолютно вы правы.
2: Андрей Алексеевич, огромное вам спасибо, и, конечно же, я... Очень надеюсь, что все начнет крутиться, вертеться, дело пойдет, а после конгресса в раза в два быстрее. И главное, чтобы здоровья всех хватило. Ну и идей, конечно, правда ведь? А, нет, Александр Михайлович, вы сказали про деньги. Денег. Номер один, два, три. Дело раз, дело два, дело три. Химик-технолог, друзья, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора по научной работе, заведующий лабораторией теоретических основ химической технологии, руководитель инжинирингового центра технологии замкнутого цикла Института общей неорганической химии имени Курнакова РАН Андрей Ошкин. Огромное вам спасибо.
0: Спасибо, что пригласили.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
4: Реклама.
2: А
4: обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
5: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Писатель и сценарист Олег Рой о наших военнослужащих на фронте.
6: Там чтят, ждут и верят и в ту победу, основываясь на ней, да, которая будет, и они ее хотят сегодня. И пацаны сегодня, рискуя жизнью, да, делают все возможное, чтобы эту победу приблизить. Каждый из них второе, что просил, это победы. Победы. Второе. Первое, да, скорее всего, многие просили для себя вот той самой удачи, да, сохрани, сохрани, сохрани. А второе, просили все победы. И уже потом там счастье для семьи, что-то еще. Это настолько уникально, мне кажется, что это очень дорогого стоит. И семь подразделений. Да, тяжело. Да, невыносимо иногда было. Но вот когда ты видишь обратную реакцию этих пацанов, ты понимаешь, что все это было не зря.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О происшествии.
2: Для тушения пожара на АЗС в Пятигорске задействовали дополнительную технику, сообщили местные власти. Инцидент произошел при разгрузке одного из газовозов. Произошел взрыв, после чего возгорание. Оно локализовано на площади в 1000 квадратных метров. В результате ЧП взрывной волной выбило окна в соседних домах. Пострадали 6 человек, один в тяжелом состоянии. По предварительной версии, причиной стало нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело.
3: Ближнем Востоке.
2: В Иране планируют ввести систему взимания пошлин в Ормузском проливе. В ближайшее время общественность ознакомит с разработанным комплексом регулирования грузоперевозок и сбора пошлин с судов. Данные привел глава комиссии парламента Ирана по внешней политике и нацбезопасности Ибрахим Азизи. По его словам, выгодная схема станет только для тех коммерческих судов и сторон, которые сотрудничают с Ираном. Чиновник подчеркнул, что маршрут будет закрыт для операторов так называемого проекта «Свобода». Ранее США объявили о начале одноименной операции по организации транзита судов в Ормузском проливе. Однако позже Дональд Трамп сообщил о ее приостановке, поскольку согласился сделать паузу по просьбе Пакистана и ввиду мирных переговоров с Ираном.
3: О мошенниках.
2: Аферисты начали выдавать себя за сотрудников школ и экзаменационных комиссий. Они пытаются получить доступ к персональным данным, электронным дневникам, порталу госуслуги и банковским приложениям в преддверии начала ЕГЭ, сообщили в Минпросвещении. По данным ведомства, мошенники рассылают сообщения под предлогом регистрации на итоговую аттестацию. В Минпросвещении напомнили, что министерство никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону.
3: О Москве.
2: Мотосезон в Москве открылся ежегодным весенним мотофестивалем. Тысячи мотоциклистов собрались на Садовом кольце, чтобы проехать единой колонной по дорогам столицы. На старте участников поприветствовал заммэра города Максим Лексутов. По его словам, ежегодно мотодвижение в столице становится все популярнее. Заезд возглавили представители более 30 мотоклубов и сообществ. Маршрут затронет исторический центр, пройдет вдоль Москвы-реки и завершится возвращением на Воробьевы горы. Гостей мероприятия ждет насыщенная программа, которая продлится до 6 вечера.
3: О валютах.
2: Официальный курс доллара 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юаня 10 рублей 73 копейки.
3: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 23, ясные, без осадков. В Санкт-Петербурге 13 градусов выше нуля, пасмурно.
3: На на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
7: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф» и Михаила Рудакова. Я приветствую на связи со студией официального представителя компании. Миша, как слышишь студию? Привет.
8: Привет, хорошо слышу. Меня тоже, надеюсь, хорошо слышу.
7: Да, да? Замечательно.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Ну и по традиции мы сегодня будем говорить не о политике, не о спорте, не о погоде. Мы поговорим с вами о том, что на самом деле, на мой взгляд, важнее всего. О том, с чего должно начинаться ваше утро, ваш день, ваша жизнь. О воде, друзья. Казалось бы, ну что нового можно сказать о воде? H2O, да? Два водорода, один кислород в школе проходили. Но за последние десятилетия ученые открыли такие свойства воды, о которых мы раньше даже не догадывались. И речь не о эзотерике, речь о физике, химии, биологии, о чистой науке. Никакой мистики. Я буду опираться на факты, которые подтверждены тысячами исследований в Японии, Германии, Корее, России, Китае, в разных, в общем, странах. Только факты. Скажу вам как на духу. Включение в рацион правильной воды, которую мы называем именно так, да, ионизированной воды, водородной ионизированной воды, либо щелочной ионизированной воды, это не просто попить водички, это действительно качественный скачок для организма в любом лечении. Она работает в связке с лекарствами, усиливает их эффект, ускоряет восстановление, очищает наш организм. Потому что бьет в корень большинства проблем, в оксидативный стресс. Именно тот самый внутренний пожар, который разрушает наши клетки изнутри. И вот касательно фактов. Метаанализ 12 исследований подтвердил, что молекулярный водород, который, кстати, появляется при ионизации в обычной воде, которую мы используем, да, сначала заливаем, ну, я сразу уже открою все карты, да, мы берем ионизатор воды, либо генератор водородной воды, наливаем туда обычную питьевую воду, которая, к сожалению, является окислителем, и буквально через несколько минут получаем вот эту правильную воду. И водород, который там появляется, как в ионизированной щелочной воде, так и в водородной воде, он снижает давление у гипертоников, как показал метаанализ 12 исследований, и причем на 10-15 миллиметров ртутного столба. Уменьшает также толщину атеросклеротических бляшек. Почему? Все просто. Он восстанавливает эндотелий, внутреннюю поверхность наших сосудов. Молекулярный водород влияет на старение на клеточном уровне. Ведь наше долголетие и самочувствие – это в первую очередь здоровье сердца, здоровье сосудов. Кто особенно это чувствует? Люди, зависимые от погоды в том числе, да. Кажется, годы еще не те, а уже будто развалено. Магнитные бури, перепады давления, головная боль, ломота. Знакомо, я думаю, многим, кому-то из вас точно знакомо, может быть, даже многим. Так вот, оказалось, корень и этой беды тоже оксидативный стресс, который обостряется при геомагнитных возмущениях. И здесь на помощь снова приходит именно ионизированная вода с ее доказанным защитным действием для сердца. Факт. В 2008 году в авторитетном журнале Nutrition Research было опубликовано знаковое исследование под руководством профессора Кадзиямы. Ученые работали с людьми, страдающими метаболическим синдромом. Это почти всегда спутники: высокое давление, риск диабета, да, проблемы с сердцем. Так вот, группа, которая всего 8 недель пила водородную воду, показала ошеломляющие результаты. У них не просто улучшились показатели там сахара и холестерина. Ключевое открытие – резкий рост уровня гормона адипонектина. Это наш главный внутренний защитник сосудов. Он гасит воспаление в сосудистых стенках, мешает образовываться бляшкам и повышает чувствительность к инсулину. Прямая цитата из исследования. Потребление водородной воды ассоциировалось со значительным повышением уровня адипонектина, что может объяснить ее благотворное влияние. Друзья, это не теория, это опубликованные данные. Это реальный шанс дать своему организму не просто воду, а инструмент для восстановления защиты изнутри. Если вы хотите не просто бороться с симптомами, а именно влиять на причину, друзья, пора задуматься о том, что вы пьете каждый день. А пока вот вам реальный пример от слушателя, которого я с разрешения его назову Олег Петрович. Да, ему 58 лет, его история такова. вот она как раз про давление, про ту самую артериальную гипертензию, диагноз, который у многих ассоциируется с пожизненной зависимостью от таблеток. Так вот, Олег Петрович, человек активный, но последние годы жизнь ему отравляла метеозависимость. Для него прогноз синоптиков о магнитной буре был не просто информацией, это был точный прогноз на несколько дней мучений. Давящая головная боль, скачки давления, при которых таблетки работали через раз. Слабость, раздражительность. Он говорил, я стал живым барометром. И этот барометр всегда показывал шторм в моем собственном теле. Его кардиолог, наблюдая эту картину, понимал, стандартная терапия не справляется с фоновым оксидативным стрессом, который и разжигает воспаление в сосудах и обостряется в периоды геомагнитной нестабильности. Он предложил Олегу Петровичу стратегию усиления защиты, не отменяя основного лечения, а добавив к нему ежедневный прием правильной воды, ионизированной водородной воды, как инструмент для работы с самой причиной уязвимости. В результате, через 2,5 месяца Олег Петрович с удивлением констатировал, что перестал, так сказать, ловить бури. Просто в один день он осознал, а ведь голова-то не болит, давление держится в рамках нормы. Он снова стал высыпаться. Появилась энергия, которую он уже и забыл, что это такое. Но самое главное – это цифры. На очередном приеме его кардиолог отметил не только стабильность давления. В биохимическом анализе крови значительно снизился уровень цереактивного белка. Это главный маркер системного воспаления, который напрямую связан с рисками для сердца и сосудов. И вот сосуды Олега Петровича стали не просто под контролем, они стали получать поддержку на глубинном клеточном уровне, друзья. Это и есть тот самый качественный сдвиг, о котором мы говорим в каждой программе. Когда лечение перестает быть просто устранением симптомов и становится укреплением фундамента здоровья. Когда вы даете своему телу не просто химию, блокирующую симптом, да, а ресурс для естественного восстановления. Если вы, как когда-то Олег Петрович, чувствуете себя барометром, устали от бесконечной борьбы с симптомами, задумайтесь. Возможно, вашему организму не хватает именно этого. И я уверен, что именно так и есть. Чистого, доказанного инструмента для нейтрализации того самого оксидативного стресса, который лежит в основе проблемы. Молекулы водорода, которые появляются в воде после ионизации, работают как крошечные избирательные саперы. Они находят и обезвреживают именно самые вредоносные свободные радикалы, не трогая при этом полезные. В клиниках Токио такую воду используют для реабилитации после инфарктов. Но вот почему же эти методы не стали пока повсеместной практикой? Хотя, отмечу, мы с моей коллегой Асей Рак постоянно мониторим информацию, изучаем, систематизируем данные из разных источников, чтобы давать вам максимально объективную картину. И эта картина меняется. С каждым днем все больше и больше людей, медицинских центров, даже в регионах, начинают предлагать не просто налаживать питьевой режим, а объясняют, зачем, с какой водой это необходимо делать, и предлагают компактные генераторы, ионизаторы воды для домашнего использования. Мы, по сути, наблюдаем настоящую тихую революцию в осознанном подходе к здоровью. Но если эта тема для вас нова еще, оставайтесь с нами, друзья. Я буду опираться только на научные данные, без мистики и преувеличений. Вы только представьте, каждая выпитая вами капля воды запускает внутри вас мощный процесс очищения на клеточном уровне. Это не сценарий для фантастического фильма, это известный эффект молекулярного водорода. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, достаточно малый, чтобы проникать вглубь клетки, в ее энергетические центры, в митохондрии, и точечно работать с причиной повреждений. Кстати, я изучал материал невролога, который связывал развитие таких возрастных проблем, как ухудшение памяти, с накоплением в клетках вредных соединений. Но ведь не у всех в пожилом возрасте память сильно страдает, верно? Кто-то сохраняет ясность ума до глубоких лет. И знаете, что является одним из ключевых факторов? Та самая теория оксидативного стресса. Когда свободных радикалов становится слишком много, они буквально атакуют наши нервные клетки. Что может этому противостоять? Молекулярный водород, чья эффективность для защиты нейронов была не раз продемонстрирована в исследованиях. По данным многих исследований, это статистика, до 90% всех известных заболеваний возникают на фоне пресловутого оксидативного стресса. Свободных радикалов становится так много, что наша собственная, родная антиоксидантная защита просто не справляется с таким напором. В Возьмем, к примеру, проблему с желчным пузырем. Сегодня, наверное, ну, большинство жителей нашей страны, и, если честно, желчь густая, да, плохо отходит. А следом и кровь сгущается, отсюда частые головные боли, скачки давления, проблемы с сердцем и сосудами. И корень всего этого в тех самых опасных свободных радикалах. Друзья, теперь самое интересное. Особое предложение, друзья, для того, чтобы в вашем доме появилась эта правильная вода, которая, к сожалению, не течет из крана. Она окисляет, та вода, которая течет из крана, к сожалению, поддерживает оксидативный стресс, причину большинства заболеваний. Но для того, чтобы ее преобразовать, достаточно ионизатора воды. Ионизатор воды Aqualife, а мы являемся заводом-производителем таких приборов. У нас и генераторы есть водородной воды, ионизаторы воды. Так вот, сегодня особое предложение эксклюзивное, потому что действует только для слушателей «Комсомольской правды». Ионизатор премиум, ваш личный источник ионизированной воды прямо дома по цене 29 900. Но вынужден сообщить, это последний день акции. Поэтому успейте до 19.00, звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная и оплата при получении никаких предоплат. Так что успейте, звоните 8 800 505 0855.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Если тебя май, строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
9: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
11: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Aqualife» Михаилом Рудаковым. И любой из вас, друзья, может в этом разговоре принять активное участие, если дозвонится в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702 и либо оставит отзыв, либо задаст Мише вопрос, а Миша обязательно на него ответит. Миш, я прав?
8: Да, все верно. Я очень люблю разговаривать с нашими радиослушателями. Я это делаю, кстати, не только в эфирах радио «Комсомольская правда», также делаю это на линии, где работают наши специалисты колл-центра. Я, бывает, тоже подсоединяюсь к ним, отвечаю на ваши вопросы. Бывает такое, что принимаю заказы. Это часто бывает, друзья, именно потому, что я люблю с вами общаться, друзья. Мне очень нравится слышать ваши голоса, слышать ваши вопросы. Я люблю на них отвечать, потому что знаю, что ответить. Ну, если мы говорим о ионизированной воде, если вообще в целом мы говорим о воде. И вода – это ключевой фактор, который может помочь каждому из нас быть здоровым легко и просто. Это фундамент нашего здоровья, друзья. Но, как я уже рассказывал не в одной передаче, в прошлой части, что вода должна быть правильной, она должна быть насыщена антиоксидантными свойствами. А эту характеристику мы можем изменить только в ионизаторе. Только в ионизаторе, либо в генераторе водородной воды. К сожалению, та вода, которая нас окружает, она поддерживает причину большинства заболеваний, именно оксидативный стресс. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. И для того, чтобы вода превратилась в антиоксидант, нужно залить ее в ионизатор воды, нажать кнопку, и через несколько минут она станет антиоксидантом. Но не на долгое время. Это тоже немаловажно для каждого понимать. Да? Мы не можем взять такую воду, приготовить на долгое время и потом использовать. Нужно готовить ее свежую. Потому что вот эти антиоксидантные свойства, к сожалению, улетучиваются. Вот каждый день нужно ее такую воду готовить. Поэтому и нужны ионизаторы, генераторы водородной воды. Вы нигде не встретите воду, которая бы продавалась в магазине, и она была бы антиоксидантом в полном смысле этого слова. С отрицательным ОВП, с молекулярным водородом. Да, потому что эта история, она проходит через несколько часов. Да, поэтому максимум там 12 часов сохраняется антиоксидантное свойство. И вот поэтому для того, чтобы вы действительно чувствовали себя бодрым, энергичным, чтобы вы смогли наладить питьевой режим, потому что такой водой легко налаживать питьевой режим, ее хочется пить, она похожа на воду из горных источников, чтобы вы почувствовали, чтобы вы увидели даже на собственном примере, вы, я уверен, и постройнеете, если вам это нужно, да, если у вас есть лишний вес, потому что метаболизм заработает иначе. Ваша кожа приобретает здоровый вид, цвет лица становится более свежим, да, вы засыпаете легче, вы просыпаетесь отдохнувшим. У вас появляются силы, которых не было давно. Именно благодаря налаживанию питьевого режима с такой водой, с правильной водой. И для того, чтобы это сделать, нужно просто, чтобы у вас появился, еще раз говорю, ионизатор воды Aqualife. Это торговая марка, о которой мы говорим, потому что мы ее производим. И сегодня я вынужден сообщить, что премиальная модель ионизатора воды Aqualife, она последний день сегодня идет по цене 29 900. Для заказа нужно позвонить 8 800 505 0855, поэтому призываю, звоните прямо сейчас. Звонки бесплатные. Доставка, кстати, бесплатная. Оплата при получении, не нужно никаких предоплат. Вам сейчас деньги не нужны, только тогда, когда будете получать прибор. Да? Помните про тестовый период. Это тоже вам никто не предложит. Только мы заботимся о вашей безопасности, зная о том, что наш продукт принесет вам пользу, и вы это увидите на собственном опыте. Призываем получить этот собственный опыт. Вот этот тестовый период – это подтверждение нашей уверенности в ионизаторах воды Aqualife. То есть вы можете пользоваться в течение 90 дней прибором, готовить воду, налаживать питьевой режим, следить за своими результатами. Подтверждаете, оставляйте прибор себе, я думаю, вряд ли кто-то откажется от здоровья. А вот если вы опровергнете мои слова, в чем я очень сомневаюсь, можете вернуть прибор, мы вернем все деньги. Без каких-либо вычетов, друзья. 29 900 сегодня ионизатор воды Aqualife Premium. Это последний день акции. Звоните 8 800 505 0855. Давайте еще раз вернемся к основам, к самому корню проблемы. Подавляющее большинство недугов, как я уже говорил, да, это по данным исследования, около 90% имеют своей причиной окислительный стресс. А что это такое? По сути, это засилие в нашем организме свободных радикалов. А вот как же правильная вода с молекулярным водородом воздействует на наш организм. Я говорил, что он обладает избирательным действием, то есть действует селективно. Что это значит? Смотрите, свободные радикалы – это мельчайшие частички, молекулы, которые на своей внешней оболочке имеют несколько непарных электронов. Из этого они являются достаточно агрессивными и очень активными. Они ищут свою пару, вот этот электрон, который стремятся отнять у окружающих их клеток. И вот в небольшом количестве свободные радикалы, конечно, нужны нашему организму, потому что они участвуют во многих его физиологических процессах. Например, только при их участии иммунная система может бороться с вирусами и болезнетворными микроорганизмами. Но И вот эти вот свободные радикалы, должно говориться, они называются первичными свободными радикалами. Но под воздействием различных неблагоприятных факторов количество свободных радикалов начинает возрастать сверх необходимой меры. Тогда они разрушают все. Это уже появляются так называемые вторичные свободные радикалы. Они разрушают все, что попадает им под руку. Молекулы разрушают клетки, повреждают ДНК, они вызывают клеточные мутации. И вот чтобы противостоять разрушению, нужны антиоксиданты, то есть против окисления, понятно, да, которые нейтрализуют эти самые вторичные свободные радикалы. Они защищают наши клетки от повреждений. И вот говоря о воде, правильной воде, в которой есть молекулярный водород, отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, а что определяет вот этот показатель ОВП, окислительно-восстановительный потенциал, с отрицательным значением? Наличие в воде электронов, это отрицательно заряженные частицы. Именно они вырабатываются в процессе нашей жизнедеятельности в организме, да, и организм постоянно подвергается свободе атаки свободных радикалов, поэтому организм, имея, допустим, еще когда мы молоды, активны, бодры, да, у нас еще есть ресурс справиться с этими вторичными свободными радикалами, но со временем он истощается. И мы постоянно находимся вот в поиске этих антиоксидантов. И вот, например, такие антиоксиданты, как витамины С, витамины Е, да, могут нарушать редокс-баланс, вот этот окислительно-восстановительный потенциал в нашем организме. Поэтому принимать витамин С или Е или другие антиоксиданты нужно только под контролем врачей, только в тех дозах, которые назначают врачи. А вот воду с насыщенным молекулярным водородом, с отрицательным ОВП можно всем, независимо от того, сколько вам лет. Потому что молекулярный водород, он не вызывает побочных эффектов, даже высоких дозировках. Смотрите, еще одно исследование касательно подагры и артрита. В этом исследовании выбрали людей с хроническим подагрическим артритом и разделили их на две группы. Одна и вторая группа получали лечение, которое назначают при этом заболевании. И вот одна группа просто получала лечение, а вторая получала лечение и пила ионизированную воду. В результате они снизили уровень С-реактивного белка, интерлейкина и фактора некроза опухоли, ключевых маркеров воспаления. В той группе, где пили воду ионизированную, улучшили функции суставов, уменьшили отеки и боль, повысив подвижность суставов, замедлили прогрессирование хронического артрита. Это не фантастика, друзья, это наука, доступная вам уже сегодня. Представьте, что каждая выпитая вами капля воды запускает внутри вас мощный процесс очищения на клеточном уровне. Нужно всего-то начать пить правильную воду, воду, похожую на воду в организме человека, воду с антиоксидантными свойствами, воду, похожую на воду из горных источников. Именно поэтому с такой водой легко наладить питьевой режим. Воду ионизированную, насыщенную электронами, богатую энергией, насыщенную молекулярным водородом. Такую воду вы можете готовить, ее не купишь, еще раз говорю, потому что антиоксидантные свойства сохраняются недолго, максимум там до 12 часов. И в настоящее время в природе можно встретить такую воду в источниках, которые находятся, но далеко от цивилизации. Вспомните, когда вы попадали где-нибудь, ну, на источник, ключ, да, который далеко от цивилизации, пьете оттуда воду и чувствуете, как вам становится легче, как вам хорошо становится, вы чувствуете бодрость, энергию, вам хочется такую воду пить, вы не можете напиться, вы хотите ее пить. Потому что эта вода там еще имеет свои первозданные свойства, антиоксидантные свойства. Но, к сожалению, легко доступная нам вода уже не имеет их. Друзья, не нужно сейчас как-то подвергать сомнению моих слова. Вы можете на эту тему сомневаться только тогда, когда вы начнете получать свой собственный опыт. Вот тестовый период, который мы даем каждому из вас, это время на то, чтобы вы попробовали. Время на то, чтобы вы получили свой собственный опыт. Вы в безопасности при покупке ионизатора воды Aqualife, потому что это прибор российского производства. Мы всегда с вами на связи по номеру телефона, вот, на который вы можете всегда позвонить каждый день с 10 там, до 19.00, 8 800 505 0855. Наши специалисты и ответят на ваши вопросы и примут заказ. А, кстати, сегодня заказ осуществить максимально выгодно. И это я вынужден сообщить, что это последний день такого предложения. Когда ионизатор воды премиум вам доступен по цене барабанная дробь 29 900, друзья, успейте до 19.00. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Доставка бесплатная, оплата при получении. Я с вами не прощаюсь, встречусь с вами в следующей части, поэтому оставайтесь с нами, слушайте радио «Комсомольская правда».
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст – так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «#125» и узнаете, как это сделать. «#125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. #125 и узнаете, как это сделать. #125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Ремонтные работы в ряде дворов в Великих Луках подходят к завершению. Около дома номер 18 по улице маршала Жукова закончен ключевой этап. Уложен второй слой асфальта. Во дворе дома 17 на улице Тимирязева обновлено покрытие двора и улучшены условия для комфортного передвижения жителей. Ход работ на контроле у депутата городской думы Дмитрия Белюкова. Он считает, что важно не только качественно выполнить ремонтные работы, но и привести в порядок прилегающую территорию. Именно на это не раз обращали внимание жители. Во дворах на улицах Тимирязева Мирязева и Жукова подрядчик после работ засыпал землю и оставил после себя порядок. Состоялся финальный этап городского чемпионата «Что, где, когда». Интеллектуальный турнир собрал команды средних, профессиональных и высших учебных заведений. В этих двух группах и определились чемпионы и призеры. Ответив на 18 вопросов из разных сфер, победителями стали команда «Медиум» Великолукского медицинского колледжа и команда «Эконом Плюс» филиала ПСКОВГУ. Им вручили главные призы. 16 мая с 17 до 21 часа Краеведческий музей города Великие Луки примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев 2026». Тема акции «Родное» созвучно проведению Года единства народов России. Главным событием станет музейный пикник «Родной дворик». Он развернется на территории мемориального дома музея академика Виноградова на улице Ставского, 48. Организаторы подготовили разнообразные творческие площадки. Гости смогут познакомиться с миром увлечения академика Виноградова, принять участие в народных забавах, послушать сказки на пленках, отдохнуть на посиделках у самоваров и попробовать себя в игре «За семью печатями». Отдельная локация – площадка кашеваров. В течение всего вечера гости смогут испытать удачу в акции «Сувенир от музея».
3: О валютах.
13: Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86.29, юань 10.79.
3: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год.
14: Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
7: И вновь к разговору о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. Он по-прежнему на прямой связи со студией и по-прежнему готов отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы. Номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
8: Да, мы в нашей передаче, которая называется «На чистую воду», говорим о самом правильном источнике здоровья – о воде. Но тут важно оговориться и сказать, что о воде – правильной воде. Да, потому что вода в воде рознь, и если говорить о воде, которая легко доступна нам, вода из крана, либо вода, любая купленная вода в магазине, она, к сожалению, поддерживает причину большинства заболеваний. А таковой является именно оксидативный стресс. Окислительный стресс, оксидативный стресс, неважно, смысл один и тот же. То есть мы с вами, по сути, в процессе своей жизнедеятельности мы закисляемся, вот если говорить простым языком. И для того, чтобы этот процесс остановить, приостановить, либо отменить, да, нейтрализовать, так тоже по-разному можно называть, необходимы антиоксиданты. И вот что может быть для человека, который на три четверти состоит из воды, лучшим антиоксидантом, чем вода с антиоксидантными свойствами? Именно такая вода и будет для нас правильная, потому что она похожа на воду в нашем организме, потому что вода в нашем организме имеет именно отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. В нашем организме есть тоже молекулярный водород. И когда мы пьем такую воду, мы даем то, что организму нужно. Оксидативных, окисляющих факторов в нашей жизни и так достаточно. И если мы начнем пить воду с окислительно-восстановительным потенциалом плюсовым, то есть воду, окисляющую нас, то мы будем поддерживать ту самую причину заболевания, оксидативный стресс. А нам нужно наоборот, нам нужно ее нейтрализовать, нужны антиоксиданты. И вот для того, чтобы ее нейтрализовать, нужно воду, которая течет из вашего крана, преобразовать. И вот эти преобразователи, можно так назвать, да, ионизаторы воды, генераторы водородной воды, они доступны сейчас каждому. Я являюсь представителем завода-производителя ионизаторов воды, генераторов водородной воды, которые из обычной питьевой воды готовят такую воду в считанные минуты, залив в нее ее в них. Они никуда не встраиваются, нет необходимости в покупке каких-то дополнительных расходных материалов. Если говорим о генераторах водородной воды, они вообще работают, как мобильный телефон заряжаются, да, от зарядки Type-C. А если о ионизаторах воды мы говорим, то у них больше функционал, но они работают от сети, никуда не встраиваются, да. Очень просты по использованию, как чайник. И когда вы берете его в руки, вам приятно. Вот я говорю сейчас о ионизаторе воды Aqualife Premium, он действительно премиальная модель. Его приятно использовать, его хочется использовать. Он вписывается в любой кухонный интерьер. Вы просто в него заливаете воду, нажимаете кнопку, через несколько минут получаете правильную воду. Начинаете ее пить каждый день. Вам хочется ее пить, потому что она вкусная. И чувствуете, вы видите, что вы постройнеете, да? Вы увидите, что и кожа приобретет здоровый вид. Кто-то говорит о том, что даже седина уходит. Вот есть пожилые люди, которые делились отзывом и говорили, что даже седина уходит из волос. Друзья, пигментные пятна у кого-то есть, они уходят, да? У кого-то боли в суставах есть, они уходят, друзья. Работа желудочно-кишечного тракта налаживается, об этом я расскажу в этой части, как это происходит, как это подтвердили, в том числе не только опыт людей, которые пользуются ионизированной водой, которую готовят в ионизаторах воды, но и тому есть научное обоснование. Так вот, вы засыпаете легко, просыпаетесь отдохнувши. У вас появляются силы, которых давно не было, да, и это действительно дорогого стоит, и это всего лишь простая привычка, которую вы налаживаете, да, питьевой режим с правильной водой. Сегодня приятная новость, То, что ионизатор воды Aqualife Premium доступен вам по максимально выгодной цене 29 900, но, к сожалению, эта цена только сегодня, это вынужден сказать, последний день такой акции. Так что для того, чтобы заказать его, вам нужно позвонить прямо сейчас. Делайте это 8 800 505 0855. Наши специалисты ждут ваших звонков, хотя смотрел уже, не могут ждать, потому что звонков много. Поэтому если не дозвонитесь, знаете, мы перезвоним, мы увидим ваш неотвеченный, перезвоним с городского телефона, который заканчивается на 0808, поэтому поднимайте трубку, это звоним мы вам, потому что вы нам не дозвонились. Поэтому, друзья, помните про тестовый период 90 дней. Это ваше время, безопасное время использования для того, чтобы получать свой собственный опыт. Что-то не понравится, не получите результат, который вас устраивает. Просто вернете прибор, мы вернем все деньги, вы ничего не теряете, друзья. И предоплат никаких не нужно, просто оплачивайте при получении, друзья. Звоните 8 800 505 0855. Но сейчас хочу поделиться с вами несколькими реальными историями, которые приходят от наших слушателей. Да, мужчина из Новосибирска, старше 50 лет, пишет, что забыл, что такое изжога и проблемы с давлением. У него были многолетние трудности с желудочно-кишечным трактом, и гастрит, и изжога, и отрыжка после каждого приема пищи. Он принимал множество лекарств, лишь усугубляя оксидативный стресс, и в какой-то момент просто устал тратить львиную долю доходов на таблетки. По совету врача, он начал пить ионизированную щелочную воду, не отменяя препараты. Пил регулярно, приучил себя выпивать свою норму, около 2 литра в день. И вот через 3 недели он поймал себя на мысли, что забыл про изжогу. Может есть и пить без всякого дискомфорта. А спустя 2 месяца врач снизил ему дозировку препаратов от давления. Вот реальный результат. И то, что я говорил касательно научных изысканий, да, вот есть диссертация, которая написана кандидатом медицинских наук Колесниченко Павлом Дмитриевичем в 2012 году, она называется так: «Влияние жидкостей с различным окислительно-восстановительным потенциалом на органы желудочно-кишечного тракта». Так вот, выводы из этой работы – жидкости с положительным окислительно-восстановительным потенциалом не обладают гастропротективными свойствами, но жидкость с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. Кроме того, жидкость с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом проявляет гепатопротекторные свойства, то есть повышает защиту клеток печени, гепатоцитов, и улучшает их способность обезвреживать токсины. То есть, если говорить по-простому на бытовом языке, когда мы пьем с вами ионизированную воду с окислительно-восстановительным потенциалом отрицательно, мы способствуем заживлению слизистой оболочки желудка, также помогаем нашей печени. Все просто. И это выводы научной работы, проведенной у нас здесь, в России. Друзья, куда еще более убедительно, что можно сказать? Только отзывы, да? Вот еще одна реальная история из жизни. Женщина, 40 лет, с хроническим воспалением кишечника, болями и изжогой. Назначили диету и ионизированную щелочную воду. Через 2 месяца частота изжоги снизилась на 80%. Стул нормализовался, маркеры воспаления уменьшились вдвое. Вот вам и биохимия в действии. И еще один пример. Наша клиентка, женщина, почти 70 лет, жаловалась на утреннюю скованность в суставах и проблемы с памятью. Это уже немного другая проблема, но через несколько месяцев она сообщила потрясающую новость. Ревматолог отменил ей одну из 3 обезболивающих таблеток. Представляете? Что касается подагры и артрита, провели исследования. 2 группы, 1 и 2 получали лечение, которое назначают при артрите. Так вот, 1 группа просто получала лечение, а 2 группа получала лечение, пила ионизированную щелочную воду. Они снизили уровень цирреактивного белка, интерлейкина и фактора некроза опухоли, ключевых маркеров воспаления, именно в той группе, где пили воду ионизированную щелочную. Также улучшили функции суставов, уменьшили отеки и боль, повысив подвижность суставов, замедлили прогрессирование хронического артрита, друзья. Ну разве это сложно? И вы так можете. Это действительно доступно каждому. Мы делаем все максимально доступное для вас. Есть все инструменты, есть ионизаторы, есть генераторы. Сегодня наша модель ионизатора воды Aqualife Premium, которая идет с максимально выгодной скидкой, по максимально выгодной цене. Да, вынужден сообщать, что это действительно последний день акции. И для того, чтобы Заказать нужно успеть дозвониться сегодня до 19:00 по московскому времени. Но это же просто. Вы можете взять его на тестовый период, который даем только мы вам, да, будучи уверены в своем продукте, вы можете это подтвердить, нашу уверенность, либо ее опровергнуть. Я уверен, что вы ее подтвердите и оставите прибор себе, как это делают 99% покупателей, да. Но если опровергнете, вы возвращаете все деньги. Это вложение в собственную уверенность в том, что вы можете быть здоровым, легким, простым способом. Друзья, что может быть проще воды с антиоксидантными свойствами? Я уверен, ничего. Попробуйте. И все то, что раньше не работало, все, что не давало результатов, оно может заработать. Потому что вода ионизированная, щелочная, водородная вода, она улучшает усваиваемость всего того, что вы с ней употребляете. Пьете вы какие-то там таблетки, БАДы или лекарства, да? Она поможет их усвоить, она улучшает их эффективность, она очищает ваш организм легко и просто от того негативного влияния, если оно есть, да, от каких-то

0: периода 90 дней. Друзья, сегодня последний день акции. До 19.00 успевайте позвонить 8 800 505 0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. «Война и мир». Реклама.
3: Можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
4: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: А знаете ли вы что?
11: У нас города-побратимы, а у англичан посестримы.
12: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают.
13: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
14: Ну, никак не имется Трампу отнять оружейный уран у Ирана. Вот странная ситуация. Соседнему Израилю можно иметь ядерное оружие, ядерные бомбы. А вот Трамп уперся в Тегеран. Отдайте, отдайте уран. Была и такая идея у Ирана. Раз уж вы добиваетесь у нас забирать этот уран, давайте мы передадим его России. Нет, нет, сказал Трамп, не пойдет. Только давайте сюда. Были предложения и другие у Ирана. Ну, например, обогащать уран не до 90%, ну, а хотя бы там до 30-40, может быть, 60, потому что только до 90% может быть использоваться для производства ядерных бомб. И это не устраивает Трампа. Он сказал, не пойдете на эту сделку, я зарою вас в землю, я разбомблю. Да, в ходе нападения на Иран вместе с Израилем Соединенные Штаты Америки достаточно существенно покалечили вооруженные силы Ирана. Но, тем не менее, 70% боевого потенциала Ирана удалось сохранить. И каким же образом? Да потому что после прошлогодней войны Иран сделал очень серьезные выводы и фактически на огромную глубину зарыл и свои вооруженные силы, основные стратегические части, и, естественно, все ядерное производство. Бомбы американские не достали до тех глубоких подземелий. Ну а что сейчас задумал Трамп? Сколько там народу подогнал Трамп к берегам Ирана? Всего лишь 15 тысяч. Ну и, конечно, куча кораблей там с томагавками и так далее. Казалось бы, серьезная сила. Но она бесполезна, пока не ступит ногой на землю Ирана. А вот здесь американские войска ждут очень серьезное поражение. Ну, во-первых, против 15 тысяч американских там морпехов и других специалистов выступает армия Ирана. Не забывайте, что она достаточно сильная. Там минимум в строю сейчас 500 000 человек находится, а еще 8 миллионов.

0: ООНом готовы взять в руки оружие. Вот такая она ситуация. Ну, а сейчас что? А сейчас идет американо-иранское бадание в Ормузском проливе. Ну, и что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем вот это жесткое заявление Трампа о том, что он снова будет бить по Ирану. Израиль потирает ручки и подговаривает Трампа. Давай, давай, давай, еще удар, мы поможем. И опять повторяю, а почему это Израилю можно иметь ядерное оружие, а Ирану нельзя? Только потому, что это хочется Трампу или Белому дому? Но это несправедливо. А справедливо лишь высказывание Ким Чен Ына, который сказал, каждая страна имеет право для защиты себя получать или иметь то оружие, которое она считает необходимым. Вот тут она точка, против которой Трамп со всеми своими выпадами агрессивными ничего не может противопоставить. Иран готов к новой схватке с Соединенными Штатами Америки и достаточно серьезную пощечину, и не одну, еще даст Трампу, тем более накануне промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов Америки, где Трампа ждет крах республиканцев. И я думаю, что в ноябре власть в Конгрессе может перейти к демократам. Ну, этого Трамп заслужил. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Отдых в Турции в мае текущего года подорожал на треть. Рост цен связан с высокой инфляцией в этой стране. За последний год там подорожали гостиницы, рестораны, транспорт и услуги. Но, по словам экспертов, на спрос это почти не влияет. Более того, из-за нестабильности в ряде других направлений многие туристы выбирают именно Турцию с ее безвизовым режимом, транспортной доступностью и большим выбором форматов отдыха. По сравнению с прошлым годом интерес соотечественников к Турции вырос в 2,5 раза. Они все чаще оформляют туры заранее, чтобы купить их по более привлекательной цене. Интерес к Турции в интервью радио «Комсомольская правда» подтвердил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
3: Безусловно, Турция номер один на рынке выездного туризма. В прошлом году результат был около 7 миллионов. Думаю, что в этом году он плюс-минус около 7. Да, действуют разные факторы. Есть и те, которые работают в плюс, и те, которые работают в минус. Крепкий рубль, соответственно, низкий доллар, да, по ряду отелей мы видим некоторые даже снижение цен на 5-7% турецких год-году. Вот в целом, да, мы ожидаем, что она сохранит, безусловно, свое лидерство, да, и результат будет близок к прошлогоднему.
2: За первые два месяца 2026 года в Турции побывали почти 400 тысяч путешественников из России, что на 5,5% больше аналогичного периода 2025. Сами цены во многом подталкивают россиян к отдыху за границей. Так, недельный тур в турецкую Анталью с проживанием в 4-звездочном отеле в формате «все включено» обойдется для семьи из 3 человек примерно в 150 тысяч рублей. Аналогичный отдых в Сочи стоит дороже – около 153 тысяч рублей. А на крымском курорте Евпатория проживание в отеле того же уровня стоит примерно 133 тысячи. Однако еще около 40 тысяч рублей придется потратить на билеты на поезд. К тому же дорога до города занимает почти 1,5 дня. Зарубежные поездки уже занимают более половины всех летних бронирований россиян. Твердый рубль сказывается на выборе направления для путешествия. О курсах валют как важный фактор ценообразования говорит руководитель проекта Турдом.ру Татьяна Дмитрова. Она отмечает, что поток за рубеж, в частности в Турцию, будет зависеть не только от ситуации в геополитике, но и от девальвации рубля. Вот что она заявила радио КП.
4: Зависит очень много от курса рубля. Если начнется рост курса, то тогда люди будут сравнивать в основном цены на наши курорты, российские, внутренние, и на заграничные, выездные. Так что надо смотреть, следить еще за волатильностью рубля. Как показывает практика, все равно цена решает. Вот рублевая цена в итоге решит. А если наши здравницы в рублях оказываются дороже рублевой Турции при счете, то, естественно, с радостью туристы выбирают Турцию, потому что все же курорты этой страны более приспособлены для приема большого количества туристов. Если ситуация изменится, курсовая, то надо ждать притока туристов на российские курорты.
2: Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что отдых в Сочи летом подорожал на 10%. Однако не так существенно, как ожидалось, потому что ательеры курорта стараются сдерживать цены и предлагают туристам скидки для оживления спроса. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».

0: Афиша.
1: Хорошего настроения всем нашим радиослушателям. В эфире Афиша и я, Оксана Фомина. Расскажу о том, где стоит побывать в ближайшее время. Центр творческих индустрий «Фабрика» приглашает на весенние дни анимации. Это будет двухдневный марафон мультфильмов, мастер-классов, творческих встреч и музыки. Любители мультипликации смогут побывать на экскурсиях по студии кукольной анимации, на показах студенческих работ на книжном маркете, в программе мастер-классы с режиссером Василием Черковым и Иваном Бондаренко, открытый урок по наброскам с художником и режиссером Аней Швейгольц, встреча с легендарными мастерами Марией Муат и Мариной Курчевской, телемост с режиссером и автором проекта Андрей Леонидом Шмельковым, лекция про кукольную анимацию Игоря Хилова и Ирины Ковтун. Все это 16 и 17 мая. Вход на весенние дни анимации свободный. На некоторые события необходима регистрация. Ну а в Центре современного искусства «Винзавод» в «Зеленом ангаре» вновь гостит петербургский фестиваль «Керамания». На этот раз его тема – спорт. Организаторы считают, что керамика и спорт очень похожи. Выносливость, регулярность, сила воли, бесконечные повторы и радость от результата. Среди огромного ассортимента можно будет приобрести и работы, связанные со спортом. Помимо керамики, на фестивале представлен текстиль, металл, стекло, дерево – все ручной работы. Обещаны мастер-классы для разных возрастов и фудкорт. 16-17 мая. Винзавод. Вход свободный. А по соседству, на Артплей, можно в эти же выходные побывать еще на одном слете мастеров фестиваля самобытной керамики Local Kerama Fest. Здесь любят свободную форму, свободную мысль, интуитивную и эклектичную керамику и обожают также работы и более консервативных мастеров. На прилавках можно будет найти посуду, предметы интерьера, а также аксессуары и многое другое. Тема нынешнего фестиваля – деревня. Приготовьтесь к изобилию милых вещиц и особой атмосфере. Цена билетов – 100 рублей. Ботанический сад «Аптекарский огород» – это, пожалуй, сейчас самое красивое место в Москве. Он приглашает насладиться цветением всего на свете. Сейчас там просто буйство тюльпанов, нарциссов, зацвели поздние сорта сакуры, а еще все вокруг утопает в аромате сирени. 16 мая пройдут мастер-классы, посвященные камелии китайской, растению, из листьев которого получают чай. Можно будет сделать ботаническую открытку в технике бумага-пластики и побывать на уроке акварели. Ну и напоминаю, что в саду по будням стартовали вечерние экскурсии. Начинаются они в 18:00 в программе «Прогулки по дендрарию и оранжереям» с рассказом об истории старинного сада и его современных коллекциях. Продолжительность такой прогулки – 1 час. Еще больше интересных событий можно найти у нас на сайте kp.ru в разделе «Афиша». А я, Оксана Фомина, прощаюсь с вами на этом. Всего вам самого доброго.
0: Афиша. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
2: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
1: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
3: все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Привет, я Александр Евскляр, вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
8: В Москве 17 часов, в Калининграде 16, в Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
10: О происшествии.
1: Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва на АЗС в Пятигорске, сообщили в МЧС. Проводится проливка и разбор конструкций. В тушении задействованы около 60 человек и 29 единиц техники. ЧП произошло сегодня при разгрузке одного из газовозов. Произошел взрыв, после чего возгорание. Пострадали 6 человек, один в тяжелом состоянии. По предварительной версии, причиной стало нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело.
11: О политике.
1: Европейские лидеры начали обсуждать возможность диалога с Москвой. Об этом пишет издание American Conservative. В статье говорится, что хотя готовность европейских лидеров к диалогу с Россией не претерпела кардинальных изменений, произошли существенные в их готовности обсуждать этот вопрос. Это началось с бельгийского премьера Барта де Вивера, который в марте заявил, что Евросоюзу необходимо наладить диалог с Россией по украинскому урегулированию, нормализовать отношения с Москвой и восстановить доступ к дешевой энергии. За ним последовали заявления из Финляндии, Италии и Австрии.
12: О материнском капитале.
1: Многодетные и семьи с детьми-инвалидами должны иметь возможность купить машину за счет средств материнского капитала. Об этом заявила член Думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова. Она отметила, что вопрос еще не решен, но выразила желание, что такую меру примут. Как подчеркнула парламентарий, программа «Маткапитала» должна быть ориентирована на появление второго и последующих детей.
13: Обо всем.
1: Резкая смена мнения, навязчивое стремление заслужить одобрение начальства и чрезмерные похвалы в адрес руководителя могут указывать на человека, склонного к подхалимству. Об этом заявила психолог Юлия Денисова-Мельникова. По словам специалиста, при сильных людях подлиза максимально вежливый, при слабых – высокомерный. Он любит публично показывать лояльность, может поддакивать даже откровенной ерунде и часто вызывает ощущение неискренности. Хотя формально придраться не к чему. Эксперт рекомендует не пытаться перевоспитать подлизу в коллективе, поскольку это воспринимается как умение строить отношения. Сегодня отмечается День подлиз.
14: О валютах.
1: Официальный курс доллара 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юаня 10 рублей 73 копейки.
14: О погоде.
1: В Москве плюс 23 облачно с прояснениями, в Петербурге 13 выше нуля без осадков.
15: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
16: Здравствуйте, у микрофона Светлана Андреевская. Сегодня гость программы «Диалоги» Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Майя Арчиловна, я вас приветствую.
17: Здравствуйте.
16: Летний сезон 2026 уже на пороге. Если уже не наступил, конечно же, у многих возникает вопрос, что будет с нашими южными курортами. Говорят, что к 1 июня все-таки откроют Анапу. То, что происходит в Туапсе, всем известно. И, в общем, уже даже знакомые спрашивают, ну что, куда ехать, что делать и как все это будет.
17: Подготовка к сезону шла достаточно нервная, потому что туристы, я имею в виду отрасль, потому что туристы покупали волнообразно, то спрос падал, потом внезапно он вновь увеличивался. И в целом можно сказать, что мы ожидаем, что сезон будет неплохой. Хотя, как показали предыдущие весенние месяцы, всякие эксцессы могут быть, которые непосредственно повлияют на поведение туристов и на их желание отдыхать. Главное, что мы можем сказать, желание отдыхать в принципе не пропало. Готовность потратить на это деньги тоже сохраняется. Вопрос в том, за сколько купить и куда поехать. Анапа, несмотря на то, что, опять же, были противоречивая была информация, она откроется, не откроется, было много сообщений, что там опять что-то нашли, опять просеяли, засеяли песок. Туристы стабильно покупали Анапу в осенне-зимний и весенний период, я бы сказала, то есть в феврале, в марте, в апреле. И по динамике Анапа сейчас, конечно, очень вырвалась вперед по сравнению с другими курортами Краснодарского края. В целом Краснодарский край, безусловно, на первом месте, но вот динамика Анапы, она прям такая впечатляющая, радующая, более 60%, у некоторых операторов больше 70%, чем было в прошлом году. При этом мы понимаем, что, конечно, в прошлом году продажи просели, да, то есть мы понимаем, какая низкая база. Примерно такая же картина, в смысле динамика положительная в Геленджике, более медленно, либо на уровне прошлого года, либо даже чуть хуже у Сочи. Сочи все равно, опять же, будет лидером. В Сочи все равно поедет больше туристов, чем на любой другой курорт Краснодарского края, но там динамика помедленнее. Либо на уровне прошлого года, либо чуть меньше. В целом спрос неплохой. Это я вам говорю с точки зрения бизнеса. Теперь давайте посмотрим с точки зрения туриста.
16: Да.
17: Турист в этом году делает такое интересное решение, я бы сказала, практически ход конем. Мы так привыкли, что во все предыдущие годы, когда ВЦИОМ опрашивал, или вообще кто бы ни спросил туристов-путешественников, сколько вы готовы потратить на отдых, независимо от того, где, называлась некая сумма, 50 тысяч, 70 или там 100 тысяч. А по факту мы видели по продажам, что всегда реально платили больше. То есть наши туристы были такие осторожные, чтобы не сглазить, и называли сумму поменьше. Сейчас мы видим обратную картину. То есть турист называет как бы одну сумму, но по факту реальные продажи, они дешевле, то есть туристы тратят меньше, чем та сумма, которая была заявлена, опять же, в разных опросах, в поисковых системах. Это тоже можно проанализировать, поисковые запросы туристов. То есть мы видим абсолютно очевидный, уже без всяких сомнений, тренд на рациональное, экономное расходование средств на собственный отдых. На мой взгляд, это хорошая история, потому что мы всегда за разумные траты. При этом не готовы сокращать продолжительность отдыха летнего, который на море, не готовы сильно снижать категорию гостиницы. И во всей этой картине есть, конечно, такие парадоксальные немножко всплески. Быстрее всего продаются отели all-inclusive. Их не очень много в нашей стране, но это, безусловно, любимейший формат наших туристов. Они продаются быстрее всего, и они относятся к премиальному сегменту. Вот в премиальном сегменте цены выросли больше, чем в эконом и в среднем ценовом сегменте, и там продается все быстрее. То есть премиальный сегмент себя ни в чем не ограничивает, и, в общем, он не относится к той категории, которая говорит одну сумму, а тратит меньше. Скорее, может быть, даже наоборот. А массовый турист, средний и бюджетный сегмент, там как раз другая картина. Но они тоже берут all-inclusive, тоже берут отели с системой «все включено», либо другая крайность вообще без питания, рассчитывая, что питание будут обеспечивать себе сами.
16: Вы не сказали по поводу Крыма ничего. Как Крым чувствует в этом году себя?
17: Если лидерство Краснодарского края, первое место, в общем, не вызывает сомнений, независимо от того, какая будет динамика, потому что все-таки очень большой отрыв. Мы со статистической точки зрения, в регионе все-таки больше всего отдыхает наших граждан, это там порядка 17-18 миллионов, недостижимая цифра, в общем-то. Это я за год беру, да, не за сезон. Крым, несмотря на то, что немножко поднял цены, я напомню, что в прошлом году Крым совершил практически прорыв, несмотря на логистические сложности, масса вопросов, связанных и там с коврами, с безопасностью и так далее, и так далее. С коврами не в Крыму, там закрытый аэропорт, да? Тем не менее, за счет того, что Крым не поднял цены в прошлом году, оставил их, законсервировал, там был прирост порядка 50-70%. Сейчас невозможно уже держать так долго прошлогодние цены, поэтому немножко они подняли, плюс 10%, и Крым, безусловно, в топе. То есть мы предполагаем, что Крым может занять по итогам лета такое твердое второе место после Краснодарского края. И это не то, что неплохой показатель, это прекрасный показатель.
16: По поводу цен немножко. Вот вы сказали, что Сочи в этом году сдает свои позиции. Это можно связать с ценами?
17: Да, можно связать с ценами, можно связать с количеством коллапсов в аэропорту. Так получается, что долго восстанавливается расписание. И есть туристы, которые, взвешивая соотношение цена, качество, возможные проблемы, риски застрять и так далее, ну, они выбирают, что называется, попроще, да, потому что открытый аэропорт Геленджика может туда добраться. И в Сочи цены выросли больше, чем на других курортах Краснодарского края.
16: А почему на Анапу такой спрос? Опять же, из-за цен, которые не так поднялись по сравнению с другими курортами или по другим причинам?
17: И цены, и, вы знаете, вот этот, все эти экологические проблемы, с которыми столкнулась Анапа, они показали для многих неожиданную такую историю, что есть туристы, беззаветно преданные этому курорту. Были туристы, которые никуда не перераспределились, это семьи с детьми, они не поехали в Турцию, они не поехали в Сочи, и им, грубо говоря, не все равно, на каком курорте Черноморского побережья отдыхать. И Анапу просто ждали все, не только по соотношению цена-качество, еще в силу микроклимата, да, и того совокупности, того набора услуг, атмосферы курортной, да, которую может предложить этот город. Это курорт для семейного отдыха. И у нас были туристы, которые, в общем, никуда не поехали, пока не было Анапы. Теперь она есть, и поэтому...
16: Вот и рост.
17: Да, да, безусловно.
16: А если говорить про другие курорты наши, у нас их много, забудем пока про Черное море, Азовское море, Каспийское, Балтика, Дальний Восток.
17: Вообще.
16: Едут наши люди-то туда? Это пользуется спросом?
17: Да, давайте мы вот просто сразу договоримся и решим, да, что главный мотиватор для всех туристов массовых, мы говорим про массовый, мы сейчас не про активный, не про экологический туризм, мы говорим про массовый отдых летом.
16: Да,
17: это, конечно,
16: ежегодный.
17: Море. Да, это, конечно, море, солнце, мы страна северная, всем нужны витамины, йод, правильный воздух и такая мощная зарядка организма на весь грядущий рабочий год. Поэтому, конечно, в топе продаж всегда будет вода. Водоемы и, в первую очередь, конечно, море. Почему я сказала водоемы? Потому что вообще наши туристы, они, конечно, очень любят море, это вне всяких сомнений, но они еще любят озера, реки, а у нас Волга возле воды, он, что называется, выстреливает. Особенно последние несколько лет, когда мы видим такой бум внутреннего туризма и увеличение количества поездок, и стремление открыть какие-то регионы, какие-то местечки, которых ты раньше не был, но при этом совместить это вот с этой потребностью летом подзарядиться солнцем, искупаться в воде, подышать природой, но с комфортом. Потому что комфорт многим нашим туристам тоже важен. Мы, опять же, сейчас не берем палатки, этот сегмент тоже, безусловно, существует, но мы говорим про индустрию. Там, где есть гостиницы, рестораны, да, где возникает добавленная стоимость, да, для экономики регионов. И вот комфорт для наших туристов тоже стал очень-очень важен. Комфорт возле водоема. Как только мы чуть расширяем горизонты, кроме моря, начинаем брать еще и реки, и озера, вдруг выясняется, что у нас огромное количество курортных мест. И можно начать... Карелия, масса озер, особенно вторая половина июня, когда все комары уже размножились и ушли, вышли из агрессивной стадии.
18: Я хочу напомнить, это вот эти вот огроменные комары, про которые писали.
17: Стратегическое назначение, да. Да просто в конце июня у них начинается период размножения, и, соответственно, им очень нужна свежая кровь. Туристы – прекрасные поставщики этого материала для комаров. Поэтому мы рекомендуем, конечно, на озера Карелии, еще они не прикрываются, вторая половина июля, да, начало и вторая половина июля. Август тоже хорошо. Они никуда не деваются, комары, просто они перестают быть такими лютыми, как в июне. Но Карелия тоже начинает работать как вполне себе курортный регион. Я уж не говорю про Калининград.
19: А там теплая вода в Карелии летом?
17: Свежая.
19: Я не была, честно признаюсь.
17: Свежая, но если лето теплое, там, если воздух прогревается до 25-30 градусов, наши туристы купаются.
19: Ну, наши, да.
17: Да.
19: Наши.
17: Наши туристы купаются, купаются и в Средиземном море с температурой воздуха 12 градусов. Поэтому чего тут удивляться? Все хорошо. Я уж не говорю про Калининград, который просто аншлаг. Ленинградская область, где тоже есть Финский залив и немножко Балтики. Курортные районы Санкт-Петербурга, где тоже присутствует, кроме воды, еще и возможность такого полноценного оздоровления. Ты дышишь соснами, опять же, можно купаться в Балтике, кто любит не жаркую погоду и не очень горячее море. И там всегда аншлаг. В этом году я вот хочу привлечь внимание туристов в связи с тем, что у нас несколько снизилась покупательная способность. Можно найти места в тех уголочках, которые раньше до конца лета все было продано.
19: Майя Арчиловна, давайте продолжим через пару минут.
20: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
21: Сказано. Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
24: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
19: Возвращаемся в эфир. Сегодня в гостях в программе «Диалоги» Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Про Дальний Восток наш еще несколько слов от вас. Как развивается это направление? Видите ли вы, что с Запада летят на Восток летом или нет?
17: Но не на море.
19: Не на море?
17: Нет. Дальний Восток, конечно, там тоже летом высокий сезон, безусловно. Но это Камчатка, это Сахалин, это Бурятия, Байкал. Кстати, еще один водоем, но я, если честно, ни с чем не могу его сравнить. Потому что, на мой взгляд, не существует слов, чтобы передать то, что чувствуешь на берегу Байкала, даже если ты не погружаешься в него. В общем, Байкал стоит того, чтобы туда ездить, открывать его с разных сторон, со стороны Иркутской области и Бурятии. Бурятия тоже, в общем, Дальний Восток. Хабаровский край и Приморье. Хабаровский край на внутреннем рынке практически не продается. Это любимый регион наших китайских туристов, наших гостей из Китая. Дальний Восток менее раскручен на европейской территории, чем, например, Камчатка. Потому что Камчатка, вот вы же сразу, я вам сказала Камчатку, вы же сразу представляете себе картину.
19: Вулкан.
17: Да. Сопки, вот эти 3 вулкана. Да, да. Сопки, да, залив и так далее.
19: Вертолеты.
17: Сахалин, то же самое, вертолет, Сахалин, тоже гейзеры, да, и так далее. Владивосток. Это все-таки другое побережье. Там часто бывают штормы, не всегда комфортно купаться. И это не индустрия пляжного отдыха, так как на Черном море в силу именно маленького сезона. Но это безусловный хит для жителей самого региона, для жителей соседних регионов. Страна же очень большая. И мне кажется, не очень правильно ориентироваться. Да, Москва – донор туристический для всех регионов, но только на москвичей ориентироваться тоже неправильно.
19: По поводу отелей все включено. Вы тоже заговорили, что, естественно, мы уже вкусили, что это такое, уже давно это сделали. Турция сейчас становится практически недосягаемой, хотя многие ездят, но к нам. Отели все включено на Черноморском побережье. Их становится все больше, больше и больше? Или что-то открылось и не расширяется дальше?
17: Нет, их количество отелей все включено у нас увеличивается, в том числе и за счет Черноморского побережья. Очень много в Московской области. Просто я бы сказала, они, Московская область, прям посоревновалась бы по количеству all-inclusive
18: с черноморскими курортами.
17: Да. Потому что это семейная история. Ты выезжаешь всей семьей, у тебя есть территория. Парадокс в том, что в Московской области оградить территорию под отель проще, чем на Черноморском побережье. Поэтому такие отели появляются. Их не столько, сколько в Турции. Это десятки, но не сотни. И, как я уже говорила, они продаются прям как горячие пирожки. Очень востребованный формат отдыха. Но наше все включено. Условно, наша хорошая четверка или пятерка все включено будет дороже аналогичной в Турции.
19: Мы с вами не проговорили про Кисловодск, Ессентуки.
17: Аншлаг.
19: Это сейчас... Вот,
17: аншлаг.
19: Ну, вы уже ответили на вопрос.
17: Третий год, когда они говорят, что загрузка 120%, ну, в общем, мы верим, потому что и все кавказские минеральные воды... Нет, это не пенсионеры.
18: Вы прям знаете, что я хотела спросить.
19: Читаете мои мысли? Не пенсионеры.
17: Нет.
19: Ну, молодежь можно назвать молодежью?
17: Ну, если можно назвать что? Молодежью
19: кто эти люди?
17: Людей лет 40-45, то да, это в общем...
19: Уже можно назвать.
17: Да,
19: это уже
17: можно назвать, да, потому что у нас продолжительность жизни увеличилась. И все, кто раньше был пенсионер, это, в общем, социально активные люди. Ну, согласитесь, они зарабатывают.
19: Ну, да, конечно.
17: Они ездят и так далее. Единственное, вот если мы заговорили про Кисловодск, вообще про Кавказские минеральные воды, есть одна, в этом году обозначилась одна тенденция, поскольку санатории тоже подняли цены. Многие обновили оборудование, оно современное, и территорию обновили, и номера хорошие. В общем, там все классно. Но в совокупности вместе с проживанием для многих это оказалось дороговато, поэтому туристы, которым крайне важно получить именно лечение, они выбирают отели, как ни странно, у нас в Кавминводах есть и просто отели, без санаторного, без оздоровительного комплекта. Они выбирают простые отели, двух-трехзвездочные, и покупают пакет медицинских оздоровительных услуг в том или ином санатории.
19: А, отдельно,
17: и
19: да?
17: И это получается дешевле, чем жить в этом же санатории, и там просто уже получать более расширенный, конечно, пакет, но тем не менее. То есть вот такая тенденция тоже есть.
19: И я так понимаю, что у Кавказских минеральных вод нет этого узкого диапазона сезона, да?
17: Нет, то есть это круглогодичная
19: история. Это круглогодичная
17: история.
19: И точно
17: всегда так же,
19: фул.
17: Как Алтай, практически вся санаторка, она, в общем-то, круглогодичная. И если она не заполняется коммерческой загрузкой, она заполняется за счет социальной загрузки, либо ведомственной, если это ведомственный санаторий.
19: Да.
17: Просто есть хиты, есть популярные санатории, про которые уже сарафанное радио говорит, что там хорошее соотношение цена-качество, там хорошие врачи, людям становится хорошо после пребывания в таких санаториях, их много. То есть это не там не 5-6, их достаточно много. А есть менее раскрученные, есть много новых санаториев, которые появились, и надо завоевать еще свою репутацию и свою аудиторию на рынке. Поэтому нет, санаторная история, она такая, она выгодная для региона, потому что это круглогодичный приезд туристов. И важно сохранять баланс цена-качество. Прям очень важно.
19: Есть ли какой-то регион или направление, которое неожиданно выстрелило в этом году, может быть, в прошлом? Что-то такое новое, что мы для себя открыли?
17: Орловская область.
19: Орловская область?
17: Да.
19: А там что?
17: Там, ну, там, во-первых, водоемы, во-вторых, невероятно вот эти вот поля, средняя полоса России, она какая-то, вот там она какая-то прям захватывающий дух, там есть некая, я бы сказала, какая-то нетронутость. Вот оно не вылизанное, и в этом есть плюс. А еще что там больше всего поразило, это качество продуктов. Там так вкусно. Все. То есть это очень спокойный, вот прям отдых посреди Руси. Настоящие, вот с этими, да? Голубыми озерами, и там есть усадьбы писательские, то есть там есть чем заняться. И это можно, это очень неспешная такая, очень медленная история. И вот Орловская область, она, прям, я бы сказала, выстрелила.
18: Интересно, как? Никогда бы не подумала. Просто
17: вот.
18: Вообще...
17: Не приходит же в голову,
18: ничего,
17: правда?
18: Не приходит прям... даже, а что там смотреть? Ну, вы сказали, луга, поля, и, в общем, такой спокойный наш привычный пейзаж, которого мы давно не видели.
17: Да,
18: уже.
17: Но там очень тихо. И это объяснение, почему многие жители мегаполисов, особенно в этом году, мы это наблюдали еще с 2020 года, вот особенно в этом году, они стараются выбраться куда-то поближе к дому, но при этом, что называется, в глушь, тишину. Но обязательно с комфортом. Вот прям это важно.
18: Это очень радует, что мы наконец-то начали ценить комфорт.
17: Да.
18: Это прям
17: меня,
18: очень
17: меня
18: хорошо.
17: Меня тоже это радует.
18: Это очень хорошо. А теперь про Ближний Восток. Официально,
17: давайте.
18: Я так понимаю, что туры туда
17: нельзя, ну, продавать.
18: Нельзя продавать.
17: Не
18: самостоятельно туристов вы никак не остановите. Правильно я понимаю? Что люди выбирают вместо этого направления сейчас? Если мы про организованные,
17: да,
18: конечно,
17: да,
18: говорим.
17: Рынок много потерял после закрытия ближневосточных стран, и особенно из Арабских Эмиратов, которые, я напомню, на протяжении многих лет, особенно последних, входили в пятерку хитов туристических. Да. И как транзитное направление, что тоже очень важно, потому что кроме стран Персидского залива снизился поток еще, например, на Сейшелы, на Маврикии, на Мальдивы, и те страны, например, тот же Таиланд, многие ездили со стыковкой, потому что так было дешевле иногда, чем с прямым перелетом. Ну, страны Юго-Восточной Азии. То есть там тоже везде...
18: Завязки.
17: Да, сократился поток из-за того, что такой огромный транзитный хаб, как только Арабские Эмираты, хотя и Бахрейн, и через Катар летали, в общем... Эти потери частично компенсировались путем перераспределения спроса на Китай. Больше всего мы там видим прирост и на Вьетнам, который кажется вот маленькой страной, с, в общем, с относительно небольшой емкостью, но у некоторых туроператоров вот после 3 марта, когда объявили о том, что не рекомендовано продавать туры и отдельные услуги в странах Персидского залива, после 3 марта у некоторых туроператоров спрос на Вьетнам вырос, например, на 600%.
18: Ух ты!
17: Ну, то есть какая-то... У них не очень, может быть, он и в принципе продавался, а тут он, ой, конкретно у этих операторов. В среднем по рынку увеличение спроса на Вьетнам мы видим больше 50%. В среднем по рынку. На Китай поменьше, там порядка 20%. Но вот этот прирост, он не компенсировал потерю такого емкого направления, как Эмираты. То есть до конца перераспределения не произошло. Кто-то переориентировался на Египет, такие тоже есть, кто-то на Турцию. Но все равно в полном объеме пока не произошло. Не потому, что, вернее, не только потому, что Эмираты, в общем, довольно сложно полностью заменить, но еще потому, что часть людей, они ждут, что оно вот-вот откроется. Они переносили дату своего вылета на начало июня, на вторую половину июня, кто-то на август. То есть есть такие туристы, которые не хотят терять деньги, не хотят перебронироваться на другое направление, ждут, когда Эмираты откроют, потому что, ну, должны же открыть. В конце
18: концов, откроют,
17: рано или поздно.
18: Наверняка.
17: Да.
18: Я никогда не могла понять, а что там привлекает туристов? Цены высокие. Песок можно найти в Египте, как вы сказали, если вот песчаные какие-то виды. Ну, вода, я тоже думаю, можно найти в других. Что привлекает в Дубае
17: там
18: нашего
17: комфорт,
18: туриста?
17: Там есть комфорт, беззаботность, чудесный шопинг, неплохой сервис, мягко говоря, хороший сервис.
18: Ну, там же нечего смотреть.
17: Можно выехать в соседнюю страну что-то посмотреть.
18: Просто мне никогда не было понятно этот ажиотаж вокруг Арабских Эмиратов.
17: Там есть и природные объекты, там есть развлекательные парки, аквапарки. То есть,
18: ну,
17: если мы говорим... Если, это же не экскурсионная поездка. Люди едут, в общем, на море.
18: А море там холодное вот зимой. Что там делают люди?
17: Вот
18: до такой степени, что они ждут, откладывают, значит, поездку, чтобы...
17: Ну, как бы вот так.
18: Сейчас нам нужно прерваться на рекламу и выпуск новостей, и далее мы вернемся в эфир.
20: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Олег Бондаренко о том, как вернуть влияние на постсоветском пространстве. постсоветское пространство уже давно не актуально. Есть абсолютно отдельная Средняя Азия, Прибалтика, Украина, Молдавия, Закавказье. И это все совершенно разные регионы, которые сейчас вообще мало чем связаны. Конечно, в интересующих Россию регионов обязательно нужно возвращать влияние. Циничный вопрос, зачем Россия миру? Что Россия может дать миру? Чтобы ответить на вопрос, нам нужно определиться, а что мы, собственно, строим у нас в стране. Россия для кого? Россия для русских, в смысле всего населения нашей страны. Россия для, в том числе, мигрантов. Россия как страна или как государство, прежде всего. Потому что на сегодняшний день российское влияние в мире опирается главным образом на дату 9 мая 1945 года, очень важную дату. Но, извините, это уже для мира, мягко говоря, не актуально. Но если мы говорим о влиянии в мире, нам нужно давать этому миру что-то новое. Мне близка позиция, что Россия является главным носителем исторической православной цивилизации. Нам нужно хранить нашу веру. Но прежде всего это разговор внутри страны. Россия – часть большой европейской цивилизации, и у нас есть право на свою Европу, и надо эту Европу строить.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
20: О важном.
2: Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном, передает Кремль. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Лидеры отметили важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договоренностей при должном учете интересов всех государств региона. Кроме того, Владимир Путин поблагодарил собеседника за регулярное воздействие, за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте конфликта на Украине.
20: О политике.
2: США не исключают проведение операции по захвату одного из лидеров кубинской революции, генерала армии Рауля Кастро, пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Ранее американские СМИ сообщали, что Вашингтон готовится предъявить 94-летнему Кастро обвинения, которые могут быть связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два самолета, базирующиеся в Майами эмигрантской организации «Братья приходят на помощь». В январе этого года Белый дом использовал федеральный обвинение против президента Венесуэлы Николаса Мадуро как предлог для вторжения и его захвата. Согласно сведениям издания, американские чиновники допускают, что США разыграют на Кубе венесуэльский сценарий. Окончательное решение о проведении операции пока не принято, отмечает газета. Ряд источников «Нью-Йорк Таймс» полагают, что такой вариант действий не будет одобрен руководством США, но сама угроза якобы может убедить кубинские власти согласиться пойти Вашингтону на уступки.
20: О технологиях.
2: Роскачество до конца года планирует утвердить стандарт для транспортных приложений. Организация рассчитывает, что его примут на уровне ГОСТа, заявил ее руководитель Максим Протасов. Он пояснил, что сейчас много приложений и электронных ресурсов, которые организуют логистику, а также помогают водителям ориентироваться и доставлять груз. Однако приложения имеют разный интерфейс и не просто совместимы друг с другом.
20: О спорте.
2: Сборная России по гандболу обыграла команду Китая в матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу. Встреча завершилась со счетом 28-26. Российские спортсмены заняли первое место в турнире. В марте Совет Международной Федерации гандбола принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодежные команды.
20: О валютах.
2: Официальный курс доллара 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юаня 10 рублей 73 копейки.
20: О погоде.
2: В Москве плюс 23 облачно с прояснениями, в Петербурге 13 выше нуля без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
20: Диалоги на Радио КП.
3: Беседуем с теми, кому есть что сказать.
19: Возвращаемся в эфир. Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Сегодня в гостях у радио «Комсомольская правда». Египет не заменил Арабские Эмираты?
17: Нет.
19: Ну вот по поводу интересно, Вьетнама, да? Это же тоже получается...
17: Я вам скажу такую вещь. Рекламировать направление – это задача не только и не столько там туроператора или индустрии, это задача страны. И Арабские Эмираты, которые вышли на российский рынок, дай бог памяти, в конце 90-х, начале 2000-х годов, в общем, не то чтобы пальцем у виска крутили наши туроператоры, ну, думали, и что? И что там делать? Это наши туристы, которые только поехали в Европу. Вот да, ну как? Да. Планомерно. Дешевый, да. Департамент туризма и торговли, коммерческих отношений в Арабских Эмиратах планомерно продвигал страну, возил туроператоров на знакомительные туры, сводил бизнес с бизнесом на воркшопах, показывали отели. Зацепило сначала, что это чудо, потому что вот посреди песков построен мгновенно. То есть если посмотреть фотографии 70-х годов, это, кстати, довольно интересный опыт, смотреть фотографии, например, 70-х, 80-х годов. Я не знаю, Рим, Ницца и Арабские Эмираты. И ты понимаешь, где прогресс.
19: Да.
17: Ты понимаешь, где произошло вот действительно такое экономическое чудо. Да, это было интересно. А потом это стало привычно. Ты в один раз поехал, тебе комфортно отдохнуть. Но продвижением занималась страна. Страна себя продвигала на российском рынке, общалась с местными туроператорами. И когда туроператоры стали это продавать, они дальше рекламируют свой продукт. Поэтому, когда мы говорим о других странах, типа Вьетнама или, я не знаю, Мьянма, прекрасная страна, Лаос, не совсем для наших, но, допустим, Индонезия, Малайзия, где можно морской отдых совмещать с фантастической экскурсионкой, там тоже есть чудеса, которые любят наши туристы, любят узнать, что-то такое посмотреть, сказать, о, как, а у нас лучше или нет, а у нас мы еще до этого не доросли. Наши туристы любят это дело. Страны не продвигаются.
19: Убедили. Правда, это, кстати, очень хороший аргумент. И переходим тогда к Саудовской Аравии и вообще к системе без виза. В мае Саудовская Аравия для нас станет безвизовой. Вы ожидаете потока туда туристов с учетом того, что на Ближнем Востоке происходит, ну или, по крайней мере, с отложенным каким-то желанием. И всегда ли, когда страна делает безвиз, это увеличение турпотока?
17: В Саудовской Аравии у нас взаимная отмена виз с 11 мая. На этот момент еще действовала рекомендация воздержаться от поездок. И не было пока прямых рейсов никаких. То есть до этого были, в Джидду были рейсы. И интерес огромный к Саудовской Аравии в нашей стране, он просто огромный, потому что любая страна, которая вообще была закрыта, и неважно, мы сейчас не про цивилизацию, не про культурные слои и так далее, страна была вообще закрыта. А тот раз не просто открыта, еще без визы. То есть ты сегодня решил, завтра поехал, условно. Наши туристы это очень любят. Угу. Вот спонтанно, чтобы там долго не заморачиваться, не ждать визу неделями. Я пока не очень понимаю, что будет с авиасообщением. Мы надеемся, что его откроют, и, соответственно, может быть, Саудовскую Аравию исключат из стран, не рекомендованных к посещению. Угу. Потому что иначе это выглядит очень странно.
19: Странно, да.
17: Да. Самое классное еще и в том, что мы для Саудовской Аравии тоже очень интересны. Uh-huh. То есть за 25-й год, по-моему, там у нас был прирост типа, ну, правда, с достаточно низкой базы, то есть общее количество поездок было, по-моему, в районе 30 тысяч, и прирост был на 70%. То есть саудиты, туристы поехали к нам. Особенно им нравилось зимой.
19: Ну, логично.
17: Да, потому что когда еще такое увидишь?
19: Да.
17: Когда вот город освещен, я просто много видела туристов из арабских стран в Москве, когда была мега-снежная зима, и я видела этот восторг, и я думала, господи, вы-то уедете, мы-то останемся. Но на самом деле это класс, когда ты видишь все время горы песка, а тут раз горы снега белого. И они стильные, они пытаются соответствовать погоде, природе, антуражу, много фотографируют. То есть мы стали интересны туристам из стран Ближнего Востока. Поэтому, конечно, отмена этой рекомендации – это прям горячее пожелание и индустрии, и нашей, и этих стран. И мы надеемся, что вот при условии отмены этот безвиз, он хорошо сработает.
18: Даже с учетом строгих правил, которые действуют в Саудовской Аравии, и, надеюсь, все туристы узнают о том, что там происходит перед тем, как поедут.
17: Ну, в общем, конечно.
18: Там достаточно строго.
17: Очень строго.
18: Очень, да.
17: Очень строго,
18: и
17: да.
18: И алкоголя нет, насколько мне известно, да?
17: Нет.
18: Про закрытые страны. А Северная Корея каким-то образом участвует в нашей туриндустрии?
17: Нет, практически нет. В Северной Корее впечатление такое, что она говорит: да-да, мы открываемся, делает движение, которое похоже на открытие двери, а потом выясняется, что это щелочка, и, в общем, надо предпринимать
18: определённые вещи. Буквально же недавно тоже были, они рассказывали нам.
17: Да, там есть прямые рейсы из Москвы, да. Что-то делали, но вообще, конечно...
18: Горнолыжные курорты там даже есть.
17: Страна тоже очень любопытна, опять же, нашим туристам в силу своей абсолютной закрытости.
18: Конечно, да, закрыта.
17: Но если можно отказаться от алкоголя на какое-то время, и там, в общем, достаточно свободно передвигаться, в случае с Северной Кореей нет свободного передвижения. То есть ты можешь передвигаться только по заранее согласованному маршруту. Наши туристы, в общем, небольшие любители таких форматов отдыха. Возвращаясь к вопросу по поводу отмены виз, да, всегда поток увеличивается. Вопрос в том, насколько. Например, в случае с отменой виз для китайских туристов, мы же отменили визы с ноября. И мы увидели увеличение китайского турпотока. Но, если честно, я, например, ждала, что думаю, процентов на 50 точно должно увеличиться, хотя бы в приграничных регионах. Но нет, в среднем где-то произошло на 15% увеличение. В приграничках где-то на 30, в Москве, Санкт-Петербурге 5, 7, 10. Но до этого поток падал. А тут он просто увеличился.
18: То есть из минуса все равно вышли.
17: Все равно вышли в плюс, да. Ровно такая же история с отменой виз для российских туристов в Китай. То есть континентальный Китай просто один из хитов продаж после вот всей этой ближневосточной истории, как я уже сказала, да, то есть Китай получил еще дополнительных туристов.
18: То есть нас едет в Китай больше, чем китайцев в Россию после отмены виз.
17: Да.
18: Русский турист, он просто любит путешествовать.
17: Да, да,
18: особенно,
17: и открывать
18: когда открывают,
17: мир. Да.
18: Поэтому
17: да.
18: И про Северную Корею я считаю, что, знаете, когда это будет все, даже с учетом того, что там нельзя передвигаться, просто сам факт побывать в Северной Корее.
17: Конечно, это интересно.
18: В отеле, хоть и в закрытом,
17: конечно,
18: ты все равно уже по пути из аэропорта увидишь эту страну.
17: Да.
18: Хочется поговорить с вами про недружественные страны, в частности, все страны Европы и США. Насколько мне известно, наши туристы продолжают ездить в Европу, получают визы, платят за это огромные деньги, ждут месяцами, нанимают специальных людей, которые этим всем занимаются, только ради того, чтобы съездить в Европу. Вы можете, такую тенденцию выявить, что понятно, что наверняка стало поменьше, но все равно не настолько, насколько должно было быть после того, что произошло. Мы рвемся и рвемся по-прежнему туда.
17: Нет, как сказал президент, у нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные правители. Поэтому мы в индустрии исходим из такого же принципа. И если турист хочет поехать в какую-то страну, то, естественно, его никто не будет отговаривать,
18: конечно,
17: если эта страна не находится в числе нерекомендованных МИДом или Минэкономразвития. Европейские страны в числе таких стран не находятся. Что касается количества, то это, конечно, несопоставимые потоки, потому что все шенгенские страны, например, в 2025 году выдали всех видов виз российским гражданам в количестве 620 тысяч. Это все визы. Да, это родственники, это гуманитарные, это туристические.
18: Это же просто очень мало.
17: Да.
18: Я не знаю предыдущих цифр, но мне кажется,
17: я вам просто скажу, что в 2019 году, собственно, до пандемии, только в Греции было там 1 200 000 наших туристов. В Италии 1 000 000, Кипр 860, Испания 1 100 000.
18: Это вообще...
17: Великобритания. Потому что Великобритания, не Шенген, хотя Великобритания тоже ставит визы, но там совсем маленький поток. Но тем не менее, мы берем шенгенские страны, это Италия, Испания, Франция, Греция, основные...
18: Германия, наверное, да?
17: Германия практически туристические визы не выдает. Германия, Австрия, они не выдают туристические визы. Финляндия не выдает. Финляндия, Норвегия, Швеция тоже сказали, что они не выдают. Поэтому какая-то часть отпала. Мы сейчас оцениваем не только тех, кто выезжает туда, но еще и мы оцениваем более сузившийся круг стран, в принципе, выдающих визы. Германия выдает гуманитарные. Германия выдает по семейным причинам, точно так же, как Финляндия, и Норвегия, и Швеция, и Австрия. Но туристические Это, по сути, четыре страны, да, это Италия, Испания, Франция и Греция. И вот эти 620 тысяч, из которых мы, допустим, сейчас гипотетически скажем, что половина – это туристы, 300 тысяч, ну, это смешно.
19: Это да.
17: Это ни о чем.
19: Сейчас сложно получить визу?
17: Да, виза оформляется, как правило, 3-4 недели. Надо записываться в специальные слоты, ловить их, потому что во всех визовых центрах их количество по необъяснимой для меня причине ограничено. В сезон это сложнее сделать, потому что там, я напомню, что в предыдущие периоды мы обменивались с европейскими странами высылкой сотрудников. И, соответственно, в консульствах мало людей работает. И нагрузка, видимо, как-то возрастает к сезону, и, соответственно, количество слотов сокращается, продолжительность увеличивается. То есть для того, чтобы сделать шенгенскую визу, я бы рекомендовала заложить

0: сказано на радио. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
3: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Первым произведением русской литературы, переведенным на японский язык, была «Капитанская дочка Пушкина». Книга вышла в 1883 году под названием «Удивительные вести из России. Записки о душе цветка и мыслях бабочки». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Возвращаемся в эфир. Сегодня в гостях в программе «Диалоги» Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Количество документов после 2022 года не менялось, отказов очень мало.
5: А, то есть вот процент отказа мало?
4: 6, максимум 7%, и это ниже, чем средний мировой процент отказов в шенгенских визах. То есть в России процент отказов ниже. И документы надо собирать внимательно. Опять же, в туроператорских компаниях могут с этим помочь, проконсультировать, да, посмотреть набор документов. Но многие сами самостоятельно подают сейчас на визы. Что касается стоимости, то это сопоставимо с, я бы сказала, с Мальдивами. Может, в некоторых случаях дешевле, потому что все зависит от того, какой отель брать, чем лететь, какую стыковку использовать. Кто-то с двумя стыковками летит. То есть возможность, вариативность бюджета, она существует. Но в любом лайфхак весной стоит дешевле, чем осенью.
5: Почему?
4: Это, видимо, как осень, все-таки, видимо, какой-то после летнего сезона. Ага. Он еще как-то не завершился.
5: По инерции,
4: сознание, да? Еще там тепло. То есть и море еще прогрето. Даже в октябре оно еще прогрето. А весной оно еще не согрето. То есть оно еще не теплое. Поэтому условно поездка в марте-апреле, она обойдется дешевле, чем в октябре-ноябре. Процентов на 30. Это вот прям лайфхак для наших слушателей.
5: А мы едем туда только для моря, для пляжного отдыха или экскурсионные программы?
4: Конечно, экскурсионные тоже, но море как мотиватор никуда не девается. Почему я говорю, что сезон имеет значение? И экскурсии, и Рим, потому что сейчас по опросам туроператоров, по крайней мере, в организованном сегменте, Италия даже большим спросом пользуется, чем, например, Греция, которая традиционно в первую очередь была как курортное направление, потом экскурсионка. Италия в первую очередь как экскурсионка плюс море. И только потом только море. Понимаете,
5: понятно,
4: да?
5: Понятно, да.
4: Поэтому Италия прям хит. А так как в Италии без экскурсионки?
5: Никак.
4: Никак. Вообще никак.
5: Сейчас я просто немножко потеряла уже эту всю историю. Сейчас, если ты получаешь визу Италии, ты все равно можешь путешествовать по всему Шенгену? Или какие-то страны запрещают?
4: Нет, все равно можно путешествовать по всему Шенгену, но многократные визы не ставятся. С октября в 19-м пакете санкций была довольно жесткая рекомендация не выдавать многократные визы российским гражданам. И по нашим данным, консульства стараются придерживаться этой рекомендации. Поэтому виза однократная, и
5: ты можешь ехать только

0: в Италию?
1: Нет. И в течение этого однократного пребывания можно посещать и другие шенгенские страны. Но пересекать границу шенгенского пространства можно будет только один раз.
0: Ох, как...
1: То есть условно. Это приводит к тому, что люди планируют более длительные поездки.
0: Да,
1: не неделю,
0: да.
1: не 10 дней, а 2-2,5, может, 3
0: чтобы
1: недели.
0: Чтобы все успеть.
1: Чтобы успеть съездить, еще что-то посмотреть, отдохнуть и вернуться. То есть за одну поездку, если она, естественно, подтверждена, аргументирована с бронированиями гостиниц, билетов туда-обратно и так далее, за одну поездку, конечно, можно посетить несколько стран, да.
0: А выдают сейчас больше на срок?
1: Строго на срок поездки.
0: Строго. Вот нет этих уже месяц, год, полгода. Вообще таких виз уже не существует,
1: нет,
0: да?
1: Нет, они только по...
0: Это и были многократные,
1: был...
0: да,
1: да, да, да. У меня был такой кейс, это было забавно. Вот сейчас уже, конечно, в, что называется, в новейшее время мне одна из стран выдала многократную визу на месяц.
0: Мы вас поздравляем.
1: Да, да, я подумала... Да, спасибо, я все оценила, что я за месяц могу раз-два туда-сюда с тремя пересадками попутешествовать по Шенгену. Ну, такой кейс был, но это было еще до 19-го пакета санкций.
0: Можно ли сказать, что Европа все-таки окончательно закроется от нас и никакого восстановления уже не будет?
1: Слушайте, столько происходит всяких неприятных сюрпризов. Иногда уже сам по себе сюрприз. Сначала он неприятный, а потом ты задумываешься, а что, собственно, случилось, а что вдруг что-то хорошее случилось. Я бы не стала вот так рассуждать, закроется, не закроется. Давайте решать по факту. Пока она открыта, люди ездят, там нет никакого негатива по отношению к российским гражданам ни на границе, ни внутри страны, ни, в общем... Никакого дискомфорта,
0: тебе вслед
1: нет,
0: не
1: никого
0: кричит.
1: Не волнует. Угу. Кто ты, откуда? Главное, что у тебя все оплачено.
0: Да.
1: Ты ходишь, наслаждаешься, ты турист. В общем, история с гостеприимством, те страны, куда мы сейчас еще можем ездить, она никуда не делась. Если честно, меня это радует.
0: По поводу США, они же какое-то время назад полностью прекратили выдачу виз нам.
1: Они определили две страны, где российские граждане могут получать визы, в том числе туристические. Это Польша, тут очень хочется посмеяться.
0: Да, мы уже смеемся.
1: Да. И Казахстан.
0: Вы видите какую тенденцию в поездках в США?
1: В связи с тем, что эти обе страны находятся вне юрисдикции российских туристических компаний, то это исключительно самостоятельный поток, и у нас есть все основания считать, что он весьма и весьма хиленький.
0: И то только, наверное, по необходимости, да?
1: Ну,
0: люди едут,
1: да.
0: Там родственники,
1: ну,
0: дети,
1: скорее,
0: мама,
1: да,
0: папа.
1: Скорее всего,
0: или
1: вот так.
0: Какие-то интересные рабочие моменты.
1: Да, потому что там-то граница несколько иная, не такая, как в Европе.
0: Да. Я иногда вспоминаю, но уже реже, как мы путешествовали до ковида. Это было прекрасно, это было много, это было дешево. Вы как специалист и профессионал, вообще какое видите будущее туристической отрасли? Конечно же, российской, я сейчас про нас говорю. Как мы будем путешествовать с учетом того, что, наверное, рост цен не остановится этим годом? Но опять же, я не специалист, не могу сказать, но такая тенденция тревожное. Видите ли вы будущее, или нам все нипочем, и мы, в общем, просто переориентируемся?
1: Вспомнился анекдот, весьма популярный, особенно в туристической среде, когда маленький внучок бежит к родителям, говорит: пап, мам, дедушка опять бредит, он рассказывает, как он летел из Москвы в Лондон.
0: Это смешно.
1: Вот. Мне бы хотелось, чтобы мы, конечно, вспоминали эпоху таких анекдотов вот примерно с таким же смехом, как это было. Но на самом деле строить сейчас какие-то прогнозы при стабильной нестабильности довольно бессмысленно. Что радует, что туристический бизнес, особенно, знаете, после ковид закалил сильно. Это была такая какая-то мощная прививка к неожиданным событиям. Туристический бизнес не намерен сдаваться, то есть нет никакого, что, боже, когда это кончится, давайте мы прекратим это все, а давайте займемся чем-нибудь другим. Нет, то есть адаптивность какая-то феноменальная, подстраиваются и придумывают, и как только появляется какая-то новая возможность, бизнес это использует настолько, насколько возможно. Дело даже не в ценах, в данном случае главное, чтобы налогами не придушили предпринимательскую историю. Поэтому я пока вижу, что туризм жив, не намерен сдаваться, и, соответственно, у наших путешественников, что бы они ни захотели вдруг, всегда будет возможность свою мечту осуществить. Главное, чтобы ковром не накрыло весь земной шар.
0: Майя Арчиловна,
1: и
0: мы с вами...
1: И то у нас есть поезда, круизные корабли и, в конце концов, автостоп.
0: И у нас есть космос, и мы с вами точно доживем до того, когда Ассоциация туроператоров России будет заниматься космическими путешествиями.
1: Предложит тур на Луну.
0: Конечно, да. Спасибо вам большое. Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, была у нас сегодня в гостях.
1: Спасибо.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Здоровый разговор.
3: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Было время, когда в нескольких российских онлайн-изданиях появилась новость, которая заставила многих встревожиться. Якобы ученые из Техаса выяснили, что цветные сны – первый признак шизофрении. Люди без риска расстройства видят черно-белые сны, а те, у кого есть диагноз или наследственная предрасположенность, смотрят цветные. Только вот есть одна проблема – ссылок на это исследование нет, и найти его не удалось. Фамилия профессора в разных публикациях тоже плавает. То Бравинстен, то Бравинстентон. Это уже настораживает. А что говорят психиатры? Главный врач Центра психического здоровья профессор Иван Дудин отмечает однозначно. Цветные сны не являются признаком шизофрении. Они чаще всего бывают у людей эмоциональных. А врач-психиатр Антон Елисеенко добавляет, что большинство людей вообще видят сны цветными. Черно-белые сны скорее исключение. И связано это, может быть, с влиянием черно-белого телевидения в прошлом. А что насчет реальных исследований? Они есть, но совсем про другое. В одном небольшом эксперименте сравнивали сны 14 пациентов с шизофренией и 15 здоровых людей. Выяснилось, что первые чаще видят кошмары и незнакомых персонажей. В другом исследовании 46 пациентов с шизофренией реже запоминали свои сны, описывали их короче, а сюжеты были беднее на детали и эмоции. Еще одно исследование аж 70-го года показало, что у больных шизофрении действительно выше частота цветных сновидений. Но разница не такая драматичная, как в техасской сенсации. Специалисты из ведущих клиник подчеркивают, цветные сны – нормальное явление. Это не диагноз. Психические расстройства диагностируются по целому комплексу симптомов. Бред, галлюцинации, нарушение мышления и поведения, а не по одному только цвету снов. Так что если вам снятся цветные сны, как и мне, мы с вами в порядке. Это значит лишь то, что мы эмоциональные люди или просто жили после появления цветного телевидения. А та самая техасская новость – интернет-миф, который просто разлетелся без единой настоящей научной ссылки.
2: Здоровый разговор. Реклама.
4: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
5: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
6: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
5: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор.
9: Он знает фронтовую жизнь по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. «Военное ревю 2.0». Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске – полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
10: Россия должна спокойно и твердо показывать свои возможности для охлаждения горячих голов на Западе. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, говоря об успешном испытании стратегического ракетного комплекса «Сармат». По его словам, некоторые западные страны у российских границ продолжают играть с концепциями ядерных зонтиков. Однако Москва не живет в мире иллюзий и занимается вопросами военной безопасности ответственно. Замглавы МИД также добавил, что Россия не стремится расшатывать стратегическую стабильность. Именно поэтому, по его словам, Москва заранее предупредила США и другие страны об испытаниях комплекса.
2: О политике.
10: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что был шокирован намерениями канцлера Германии Фридриха Мерца обсудить с ним поездку политика в Москву на празднование Дня Победы. Об этом он рассказал в социальных сетях. По словам премьера, немецкому канцлеру не должно быть никакого дела до того, ездил словацкий премьер в Москву или нет. Ранее Фицо рассказал, что Мерц планировал посетить республику 29 мая, однако, как стало известно позднее, канцлер ФРГ передумал. По словам Роберта Фица, он не верит в то, что его визит в Москву на День Победы связан с решением Мерца не посещать республику. Премьер назвал планы немецкого лидера политической ошибкой.
2: О Москве.
10: Сокращение Таиландом срока безвизового режима до 30 дней не повлияет на турпоток из России. Об этом ТАСС сообщили в одной из туристических фирм. По словам экспертов, средняя продолжительность пребывания россиян в стране составляет 10-11 ночей. А у тех, кто привык проводить в Таиланде зиму, остаются альтернативные варианты. Например, оформить туристическую визу. Ранее срок пребывания в стране без визы составлял 60 дней.
2: О погоде.
10: В преддверии аномальной жары, которая накроет столичный регион в начале недели, прогремит гроза. Следует из данных Гидрометцентра России. Так, завтра в отдельных районах ожидается гроза и кратковременный дождь. А уже в среду и четверг температура может вырасти до отметки в плюс 32 градуса. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус рассказал, что в Москве на предстоящей неделе могут обновиться сразу несколько суточных рекордов жары, в том числе 130-летний.
2: О валютах.
10: Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 73 копейки. Сейчас в Москве плюс 22, ясно и без осадков, в Санкт-Петербурге 15 градусов выше нуля, облачно с прояснениями.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
11: Здравствуйте, друзья. В эфире радио «Комсомольская правда». Аналитика с именем. Я Александр Коц. Сегодня в гордом одиночестве. Не все выдержали марафон праздничный, не все вышли на работу в этот день. Но на самом деле у Игоря Измайлова уважительная причина, поэтому сегодня я буду без него. Напоминаю, каждую неделю по средам мы встречаемся здесь и разговариваем о том, что зацепило меня на прошедшей неделе. И, конечно, когда мы говорим о прошедшей неделе, мы не можем не обсудить, что это было за перемирие и что это был за парад. И почему он, собственно, такой был? Давайте начнем с перемирия, потому что я все эти три дня очень активно списывался, созванивался со своими друзьями на практически на всех участках линии боевого соприкосновения. И вот так получилось, что именно те люди, с которыми я общался, этого перемирия не почувствовали. Ну и по статистике Министерства обороны, там что-то более 30 тысяч нарушений режима прекращения огня, но это, собственно, обычная боевая активность такая средняя, не самая высокая, но и не самая низкая бывает и поменьше. То есть фактически по линии фронта перемирия не было, противник продолжал применять и артиллерию, и, естественно, дроны, и ударные, и разведывательные, и всякие. И даже не думал останавливаться. Да? Были где-то локальные такие перемирия, когда по договоренности сторон объявлялась гуманитарная пауза для выноса тел погибших оттуда, откуда их вынести не могли, но это вот локально, да, не было такого, как после однажды, после Стамбула, помните, 48 часов, по-моему, гуманитарной паузы вводили специально для этого. Что это было? Да, вы помните, что сначала мы объявили перемирие с 8 по 10 число, потом Зеленский решил перехватить повестку, объявил почему-то с 6, причем сделал это, ну, как это водится в политической украинской культуре, в соцсетях, да, ну, когда взрослое государство объявляет режим прекращения огня, оно издает соответствующий приказ, дает соответствующую команду оборонному ведомству, генштабу, ну, и все это как-то оформляется официально, не в соцсетях. Вот я не представляю, чтобы Владимир Владимирович Путин объявил о каком-то судьбоносном решении через, я не знаю, через канал в Максе, да, Кремлин.ру, или через еще какой-то канал в какой-нибудь соцсети российской, типа ВКонтакте. Ну, такое невозможно, потому что это не государственный уровень, это не уровень серьезного политика. Зеленский вот объявил с шестого режим прекращения огня, как ему, значит, хотелось. Он, значит, сказал, что будут отвечать зеркально, при этом не сказал, со скольки, до скольки, как долго продлится это перемирие. Ну, в общем, какая-то фантазия, да, на тему, просто пост в соцсетях, который ни к чему не обязывает. И мне кажется, что в этой ситуации Трампа немного задели слова помощника российского президента Юрия Ушакова, который накануне Дня Победы заявил, что трехсторонние переговоры по Украине на сегодняшний день, ну, по факту, не сильно актуальны. Там он сказал, если прямо цитировать, все понимают, что Киеву сейчас нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения дальнейшего долгосрочного урегулирования. Все понимают, поэтому сейчас убеждать друг друга во многом это трата времени. Ну вот переговоры, да, трехсторонние, это трата времени, можно сказать, что не актуальны. И Зеленский устроил вот эту клоунаду с липовым перемирием, в ходе которого в буквальном смысле слова поставил под удар гражданскую авиацию в небе над Россией. Да, вот тот удар по центру в Ростове, после чего у нас ослепли 13 аэропортов, да, хотя лайнеры находились в воздухе, и это было чревато очень серьезными последствиями, и только выдержка и своевременная реакция диспетчеров позволила крупной беде не случиться. Вот. Ну и, собственно, сама Украина этот режим тишины не соблюдала, все ждали, как поступит Украина в День Победы, будет ли атаковать Москву, будет ли в ответ удар по центру Киева, по Банковой или по каким-то другим адресам. Вот, осталось ли в Киеве что-то святое. Ну, понятно, что ничего святого на Банковой нет, зато есть человек, которому Зеленский перечить пока не может. Это американский президент, который, судя по всему, очень доходчиво объяснил просроченному украинскому лидеру, что если Трамп о чем-то договорился ранее по телефону с российским коллегой, то это игнорировать нельзя. А перемирие, напомню, вот еще самое первое, да, обсуждалось Трампом и Путиным за несколько дней до Дня Победы. И в итоге Трамп пишет опять же в соцсетях, что он рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет трехдневное перемирие с 9 по 11 мая включительно, плюс, значит, будет обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Вот. И он сказал, что он эту просьбу довел до Владимира Зеленского, и, собственно, будем надеяться, что он к этой просьбе прислушается. Ну, то есть, с одной стороны, Трамп выступил таким миротворцем, с другой стороны, он показал, что американцы по-прежнему вовлечены в переговорный трек, и Украине рано дрейфовать в сторону Евросоюза. То есть американцы по-прежнему решают. Это, кстати, сигнал не только Зеленскому, но и в том числе европейским столицам. Собственно, мы бы свои обязательства выполнили и без посредничества Трампа. Тем, кто вот считает, что почему-то вот это перемирие что-то позорное, какой-то договорничок, да, я бы предложил провести сутки с расчетами противовоздушной обороны, которые перед праздниками пахали сутками просто на износ, да, или предложил представить себя на месте родных, к которым вернутся их 1000 человек пленных, да, хотя Киев пока не реагирует на наши списки, а мы перед праздником передавали, Владимир Путин сказал, список из 500 человек еще до объявления трамповского перемирия, они просто проигнорировали этот список. Вот. Но как бы вообще режим прекращения огня традиционно используется и для ротации, и для вывоза раненых с передовой, откуда иначе просто невозможно выбраться, да, и для эвакуации тел павших из так называемой килл-зоны, смертельной зоны, куда просто эвакуационную группу не отправить. Да, это все-таки о судьбах реальных российских семей, для которых ну, вот в течение этих праздников появилась хоть какая-то горькая, но все-таки определенность и возможность проститься со своими родными. Что касается самого парада, да, вообще, на самом деле, мало кто знает, но этот парад мог бы не состояться вовсе, потому что террористическая опасность накануне праздника была настолько высока, что многие представители, я сейчас не буду называть ведомства, но они рекомендовали в этом году вообще обойтись без традиционного торжественного мероприятия на Красной площади. И речь уже идет не только о возможной атаке дальними беспилотниками, которыми десятками атаковали Москву и сотнями, потому что их сбивали еще по дороге в соседних областях, но и об активности вражеской агентуры, которая могла бы задействовать в ходе праздника FPV-дроны, обычные FPV-дроны. Чтобы вы знали, совсем недавно такая попытка была пресечена в Москве, когда, помните, отключали столице интернет в центре города. Вот тогда предотвратили теракт с использованием FPV-дронов. Но вот верховный главнокомандующий взял на себя ответственность, принял решение парад проводить, когда еще не было известно об инициативе Трампа о перемирии, без техники, без женской коробки и без детей. Это люди, которых жальче всех, да, больше всего жалко. Суворовцы, Нахимовцы, они уже тренироваться начали, когда взрослые решили не рисковать их жизнями. Вот. А скопление техники, оно было бы вообще лакомой целью для противника еще на стадии подготовки к торжеству, и было бы намного хуже, мне кажется, если бы на фоне происходящего власти делали вид, что ничего не происходит, никакой угрозы нет. Вот. Вместо этого просто честно сказали, что масштаб террористической войны против России беспрецедентно высокий. Мы не будем давать противнику лишнего повода испортить нам праздник. Зато вот в видеоформате мы смогли детально рассмотреть новейшие типы наших вооружений, часть из которых уже зарекомендовала себя на СВО, ну, типа там реактивных гераней, гиперзвуковых кинжалов, если нам показали авангарды, пересветы. Когда бы еще можно было увидеть внутренности атомной подводной лодки на боевом дежурстве, да, или получить поздравления от наших бойцов в зоне СВО. Поэтому мне кажется, здорово, что так, да, оно состоялось без техники, но зато с коробкой наших союзников из Северной Кореи. Они в прошлом году не успевали подготовиться, потому что только-только была освобождена Курская область, но вот в этом году они маршировали со своими боевыми товарищами из России. Поэтому слава богу, что парад прошел без происшествий. Это не заслуга Трампа, а всех тех, кто предыдущие дни обеспечивал безопасность столичного региона, отлавливал всяких одноразовых биодронов и на пределе возможностей перехватывал десятки БПЛА, которые летели на Москву. Ну, а главный парад, он все еще впереди, да, на котором к мавзолею будут брошены знамена поверженного врага. Сейчас небольшая пауза, не переключайтесь, вернемся.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Сказано на радио.
12: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
13: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
14: Экономь время! Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
15: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
16: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
11: Мы снова в студии. Сегодня я здесь один, Александр Коц. Игорь Измайлов отсутствует по семейным обстоятельствам, поэтому сегодня общаемся с вами тет-а-тет. Ну, давайте обсудим то, что происходит сейчас на Украине. Я имею в виду, конечно, вот этот удар по Зеленскому со стороны Соединенных Штатов Америки. Удар не столько по его несговорчивости, сколько по его эго, которое безмерно раздулось за вот эти 4,5 военных года, и Зеленскому кажется, что он ухватил Бога за бороду, но вот его немножечко заземляют. Давайте хронологию этого удара проследим. Вот 11 мая НАБУ и САП, это такие антикоррупционные ведомства на Украине, которые контролируются американцами, официально вручили подозрение бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку. Я напомню, что он ушел в отставку в момент, когда разгорелось вот это дело, операция «Мидас», в ходе которой ближнее окружение Зеленского оказалось замешано в коррупционном скандале. Там Миндич, Деркач, Чернышов и прочее. Да? Сейчас Ермаку вменяется часть 3 статьи 209, это в украинском уголовном кодексе легализация имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере. Организованная группа – это до 12 лет лишения свободы. 11 мая утром детективы остановили его машину, фото там этого всего дела публиковалось по всем украинским СМИ. Сам Ермак, естественно, все отрицает. Это, вот, как я сказал, эпизод единой операции «Мидас». Она не про откаты «Энергоатома», потому что основной кейс этого дела как раз про откаты «Энергоатома». Но это про то, куда уходил кэш с этих откатов. И там схема такая, как матрешка. Да? Сначала «Шлагбаум» – это группа Тимура Миндича, драла с подрядчиков «Энергоатома» по 10-15% от каждого контракта, и через эту схему прошло порядка там 100 миллионов долларов. Да? Дальше идет этап прачечная, где кэш отмывался через офис в центре Киева. Дальше идет третий этап. Это деньги отмывались, отмытые деньги вкладывались в кооператив «Династия». Это элитные особняки под Киевом. Там 4 особняка примерно по 1000 квадратных метров, плюс к ним общий спа-комплекс с бассейном. Ну, значит, чтобы узким кругом там немножко оттопыриваться. Да? Куратор всего этого дела был как раз бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. А вообще архитектурно над этим всем стоял Миндич. Да? Ермаку сейчас инкриминирует именно как раз третий этаж этой надстройки, этой матрешки, да, легализацию 460 миллионов гривен, это почти 9 миллионов долларов, через вот эту самую династию. И по материалам НАБУ чистыми оформлены 10% финальной стройки, а все остальное шло как раз вот наличными из этой прачечной, в которой аккумулировались деньги из различных источников, в том числе от схем в «Энергоатоме». И, собственно, на опубликованных пленках Чернышов прямо говорит, что лично контролирует средства, которые Ермак перечисляет на строительство. Это вот на обнародованных прослушках. Да? Сейчас юридически это статья про отмывание денег. Да? Фактически тот же Мидас, только с конца цепочки, да, вот этой всей, где вот то, что они наворовали, превращалось уже там в бетон, ну, я не знаю, в мрамор, наверное, в этом спа-салоне. Собственно, как я уже сказал, НАБУ и САП – это структуры, созданные после Майдана при прямом участии Вашингтона и которые годами финансировались из американского бюджета по линии USAID, которая... наверняка какая-нибудь экстремистская организация, об этом надо сказать, вот, и по линии Госдепа финансировалась, и с июня 2016 года действует меморандум НАБУ и ФБР, то есть американский, значит, ФБРовец, агент, он сидит в украинском бюро на постоянной основе, имеет свой кабинет, имеет ежедневный доступ ко всем материалам по высокоуровневой вот этой коррупции, и после прихода Трампа меморандум был на такой, на паузе, что ли, да, вот, но потом его снова запустили, и, собственно, параллельно, да, ФБР открыло собственный интерес к Миндичу по линии отмывания через офшор на британских Виргинских островах, и там один из фигурантов был Цукерман. Его задержали американцы, а потом вдруг внезапно ФБР его отпустило из-под стражи и поместило под защиту. Вот, что, наверное, говорит, ну, о какой-то сделке со следствием. То есть удар по Ермаку нанесен через инструмент, который физически встроен в американскую правоохранительную систему. И без отмашки, ну или хотя бы молчаливого согласия Вашингтона, такие операции против второго лица государства, мне кажется, не запускаются. Ну, зачем это сейчас? Да, вот тут самое интересное. Ермак вообще был не просто главой офиса президента, он был главным переговорщиком Зеленского. Именно он вел диалог с Уиткофом в Женеве, и не только в Женеве, в Абу-Даби тоже он вел по вот этому плану из 28 пунктов. И именно Ермак в ноябре 25-го в интервью американским СМИ жестко и публично прочертил красную линию, которую Зеленский не переступит. То есть он сказал, что пока Зеленский президент, никакой земли в обмен на мир не будет. И американцам такая категоричность, конечно, не понравилась. Трамп вообще, в принципе, устал от украинских лекций про то, почему нельзя отдавать Донбасс. То есть, ну, по факту сейчас отставка Ермака, она вполне устроила тогда, да, вполне устроила США, но слегка шокировала Европу. Поэтому я не думаю, что сейчас это какое-то совпадение. Ермак – это такой символ той самой украинской несговорчивости, которая, ну, откровенно говоря, бесит Белый дом. Именно Ермак озвучил формулу «ни метра земли, ни пяди земли», да, именно его команда и в Женеве, и в Абу-Даби рубила фактически все российские планы, пункты из плана Уиткофа, да, и тут вот этого Ермака сначала в ноябре убрали из офиса президента, дескать, не может он там быть, раз у него такие подчиненные вороватые, да, и тогда его убрали аккурат к переговорной фазе. Вот. А теперь, когда Зеленский продолжает упираться, ему предъявляют уже, я имею в виду Ермаку, пока Ермаку, предъявляют уже уголовное подозрение руками структур, в офисе которых сидит штатный сотрудник Американского федерального бюро расследований. Да? Этот сигнал, на самом деле, не только Ермаку, он-то сам политический труп еще с ноября, что-то помнится, он говорил, что он подпишет контракт, уедет воевать, так не подписал и не уехал. Да, но это сигнал Зеленскому, да, такой антикоррупционный ошейник, который Вашингтон годами надевал на Киев под предлогом разных реформ, да, вот этих демократических, вот, но он прекрасно затягивается и в обратную сторону, не хочет садиться за стол переговоров на условиях Трампа, значит, следующая папка из НАБУ ляжет уже на твой стол, да, с банковой это, я думаю, тоже считывают, иначе оттуда вышло бы, ну, хоть какое-то внятное слово в защиту вчерашнего второго лица, да, там что-то гробовая тишина какая-то и такое дежурное рано оценивать процессуальные действия, да, там Литвин, по-моему, советник что-то пробормотал, вот, но в целом это, конечно, не о том, чтобы помочь России приблизить мир, да, на наших условиях, вовсе нет. Это, конечно, никому мир не нужен, мы об этом ну, американцам, да, в целом, глобально, потому что они продолжают наращивать свое даже цифровое присутствие на территории Украины, об этом мы сейчас поговорим, вот. Но в целом это скорее история про то, что Зеленскому показывают его место, что он рано возомнил себя самостоятельным игроком на геополитической арене, он рано очень поверил в себя, да, сейчас ему показывают, что на каждого есть своя папочка, и на тебя, дорогой товарищ, тоже такая папочка найдется. И чем рьянее ты будешь, значит, огрызаться на своего хозяина, тем сильнее тебя будут осаживать по твоей вертлявой заднице. А куда дальше уже некуда, потому что Ермак действительно был самым близким человеком Зеленского, то есть по факту сейчас из него выбили вот эти вот главные опоры, которые могли его консультировать, даже уйдя из публичной политики. И при этом в среду был нанесен еще один удар по Зеленскому со стороны его бывшей пресс-секретарши Юлии Миндич, дала интервью Такеру Карлсону, где озвучила очень много любопытных вещей, но я бы не сильно воспринимал на веру все, что говорит Юлия Миндич. Объясню, почему после небольшой паузы, сейчас новости, после новостей вернемся в студию. Не переключайтесь, будет интересно.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин о финансовой способности Европы помогать Украине.
18: Война США против Ирана, она, безусловно, смешала многие планы, именно потому что экономическая ситуация в Европе, очевидно, ухудшилась и будет ухудшаться далее, что, безусловно, ставит под вопрос некоторые амбициозные планы, связанные с дальнейшей милитаризацией, потому что, да, с одной стороны, какие-то не крупные военные компании на этом зарабатывают, с другой стороны, капитаны промышленности и крупных компаний в Европе, они требуют, по сути, вот, европейских властей, вертолетных денег на покрытие изделий, задержек, связанных с этой войной. То есть авиакомпании просят денег, химическая промышленность просит денег. То есть, соответственно, нарастают социально-экономические проблемы, порожденные в том числе этим курсом. Соответственно, Европе будет сделать сложнее, но пока текущая политическая руководство Евросоюза и ведущих стран Евросоюза, они как бы всеми силами пытаются демонстрировать, что они готовы нести эти издержки и далее, несмотря на то, что расходы будут расти.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
19: С именем генерала-фельдмаршала Петра Салтыкова связаны самые крупные успехи русской армии в Семилетней войне. Именно он нанес самое впечатляющее поражение королю Фридриху II. Потеряв 25 тысяч солдат и 200 орудий, прусская армия фактически была рассеяна. В руки русских попала даже шляпа короля. За победу при Кунерсдорфе командующий Петр Салтыков был произведен в фельдмаршалы. Австрийская императрица Мария Терезия преподнесла ему как верному союзнику портсигар, инкрустированный бриллиантами и перстень.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
10: МАГАТЭ фактически не замечает ежедневных атак ВСУ по Запорожской АЭС и убийства украинскими военными российских граждан, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он отметил, что тема эскалации станет ключевой на предстоящих консультациях с руководством агентства, которые предположительно состоятся в середине июля. Так глава госкорпорации прокомментировал сегодняшнюю атаку ВСУ на станцию. По словам Лихачева, дрон «Камикадзе» ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов АЭС. Беспилотник упал в непосредственно близости от энергоблока номер один. В городе выведены из строя обе автозаправочные станции.
2: О политике.
10: Европарламент наблюдает за Китаем, не замечая масштабных проблем у себя под носом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала резолюцию Европарламента с призывом к властям КНР отменить закон об этническом единстве и прогрессе. Документ должен вступить в силу 1 июля. По словам дипломата, Европарламент осуждает китайский закон за якобы поощрение ассимиляции и ограничение культурных, религиозных и языковых свобод. При этом, по ее словам, в самой Европе растут расизм, ксенофобия, антисемитские и антимусульманские настроения. И вместо обсуждения этих проблем Европарламент продолжает следить за происходящим на другом конце земли.
2: О выплатах.
10: Назначение региональных пособий беременным не должно зависеть от того, в каком регионе первоначально женщина встала на учет. Об этом ТАСС заявила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она пояснила, что некоторые региональные выплаты беременным завязаны на факт постановки на учет в женской консультации до 12 недель беременности. При этом, по словам парламентария, есть случаи, когда будущая мама встает на учет в одном регионе, а затем переезжает и по новому месту жительства уже не может рассчитывать на пособие.
2: Обо всем.
10: В России кофе обогнал по популярности чай. Кофе занял нишу основного утреннего и делового напитка. Переломный момент произошел в 2016-м, когда объем импорта впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Это связано не только с экономическими причинами, но и с изменением потребительских привычек, считают эксперты. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и стали проявлять интерес к отборным сортам. Кроме того, качественный кофе стал доступнее практически в каждом городе.
2: О валютах.
10: Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 73 копейки.
2: О погоде.
10: В Москве плюс 23, ясно и без осадков, в Петербурге 15 выше нуля, облачно с прояснениями.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
11: Возвращаемся в студию. Это я, Александр Коц, и аналитика с именем. Сегодня один, без Игоря Измайлова. Он отсутствует по уважительной причине, скажем так. Остановились мы в предыдущей части на ударах, которые американцы наносят по Зеленскому, показывая ему его место. Слишком зазнался украинский просроченный президент, слишком самостоятельным и могущественным, даже не побоюсь этого слова, почувствовал себя Зеленский. И тут, значит, со стороны следственных органов, подконтрольных американцам, предъявили пидозру, такое слово-то, господи, спаси и помоги, да, пидозру предъявили Зеленскому, ближайшему соратнику Зеленского Ермаку, и одновременно с этим выходит интервью с его бывшим пресс-секретарем Юлией Мендель, которая озвучивает интересные тезисы. Ну, про тезисное я расскажу, да, про наркотики. На прямой вопрос Карлсона, он наркоман? Мендель отвечает коротко, это ни для кого не секрет. Процитируем, значит, Юлию. Я встречалась со многими людьми, которые подтвердили, что видели, как он употреблял наркотики в разных клубах. Речь о кокаине со ссылкой на людей, знающих Зеленского, по 15-20 лет. Также Мендель рассказывает, что перед важными интервью Зеленский уходил в ванную комнату минут на 15, а потом возвращался полным энергии, активным, готовым говорить о чем угодно. Предвыборные тесты на наркотики. Вот она говорит, что Зеленского анализы делали в клинике его знакомую и датировали задним числом. Про саму личность она говорит, что на камеру Зеленский играет роль плюшевого мишки, но за кадром превращается в медведя-грызли и уничтожает людей. Она назвала его нарциссом-параноиком, что, в принципе, очень близко, эмоционально неуправляемым, истеричным актером, и допустила, что у него умственное расстройство какое-то есть. Ну, умственные расстройства, собственно, появляются на фоне как раз принятия кокаина. Про деньги и коррупцию. Вот Мендель рассказывает, что знакомому, который претендовал на должность министра соцполитики, на собеседовании с Зеленским и Ермаком предложили придумать и озвучить схемы по отмыванию денег как раз вот на социальной политике. Ну, это на зарплатах бюджетников, значит, зарплатах военных, на зарплатах на пенсиях, да, вот предложили придумать, как там можно уворовать. Министру, который жаловался на зарплату, в кабинете показали лежащий на столе мешок с долларами и предложили выплаты в конверте. Значит, реакция Зеленского на доклад об откатах окружения – молодцы, ребята. Вот так вот Зеленский приветствует, значит, коррупцию в своем окружении. Про Ермака она тоже говорила, что начинал юристом в стрип-клубе, был замешан в делах киевской мафии. А сейчас, ну, это было на интервью до его вручения ему пидозры, то есть подозрение, да, она говорила, что он серый кардинал, вот, а самое яркое там у нее про черную магию, как они жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают куклы, которые он хранит в каком-то там сундуке. Еще Юлия Мендель рассказывает, что Зеленский, когда падали рейтинги, говорил, что ему нужна геббельсовская пропаганда и требовал привлечь, значит, к повышению рейтинга тысячу говорящих голов, то есть журналистов, там, блогеров, лидеров общественного мнения, чтобы сделать вот эту накрутку рейтинга, и тогда эта фраза шокировала его медиакоманду. А с западными СМИ, как говорит Юлия, существовало неофициальное соглашение о поддержке. То есть если ты говоришь о поддержке Зеленскому, это приравнивается к поддержке Украины. Самое интересное, она рассказывает про Стамбул 22-го года, когда Зеленский, по ее словам, лично соглашался отдать Донбасс, а потом у него позиция несколько раз менялась. Она говорит, что договоренности уже были по Донбассу и по статусу русского языка уже были и так далее, но сорвал этот процесс визит Бориса Джонсона. Ну, собственно, мы это все знаем, Зеленскому пообещали оружие, влияние, славу, о том, что он будет воевать с Россией и станет великим героем. И это, собственно, ему и надо было, да, ему плевать на людей. Ему важно, констатирует сейчас Мендель, остаться у власти, он получает удовольствие от войны. И сегодня, как говорит его бывший пресс-секретарь Зеленский, одно из главных препятствий на пути к миру, прекращение войны, для него равнозначно политическому самоубийству, но это совершенно очевидно. А на трижды повторенный вопрос Карлсона, как от него избавиться, она ответила, что Зеленский опомнится только когда русские будут с оружием уже у него в кабинете. Она там еще, естественно, по нашему президенту проехалась, ну, для приличия, надо же что-то плохое сказать и про российского лидера. Но в целом вот интересно появление, да, одновременно вот этих двух, значит, ударов по Зеленскому. И если первый он такой серьезный, да, то есть мочит ближайшего соратника Зеленского, то второй все-таки я бы назвал это такой вспомогательный удар, потому что все-таки Юлия Мендель, она небольшого ума как бы девушка, и она не отличалась умом и сообразительностью еще в бытность ее пресс-секретарем Зеленского. То есть она уже тогда показывала, что не по сеньке шапка, что называется. Достаточно вспомнить, как она топила Зеленского, когда, помните, в Харькове снесли, еще до войны, в Харькове снесли памятник Жукову, она назвала это тогда следствием непродуманной гуманитарной политики в стране в последние годы, да, вот. Ну и после отставки, собственно, умнее эта мадам не стала, можно вспомнить цитаты из ее нашумевшей книги, я сейчас подчеркиваю, что я сейчас буду дословно цитировать, это будет сложно, потому что у нее абзацы, предложения на очень большие абзацы без точек, она их не разбивает, вот. «Нет в истории ничего позорнее, чем инфантильные попытки изображать тиранию, идеологии непорочной жестокости, скрывая разнообразие человеческого произвола, падение героев, триумф павших, весь этот трах в голове пьяного солдата, который, напрочь забыв о мирной жизни, залез на немку, которая вопила от ужаса и, возможно, была избита, чтобы потом еще годами заливать водкой свой посттравматический синдром, не умея рассказать о том, что совершила с ним война, отталкивая собственную семью, солдата, у которого, возможно, в его жизни выпала единственная возможность вложить всю свою взлелеенную на Второй мировой войне ненависть к нацизму в те несколько слов на стене Рейхстага. Я, сейчас мой комментарий, занимаюсь нетрадиционным сексом с Гитлером. Это вот в голове, да, у этой Миндич, представляете, какие завихрения, да, еще немножко с книги Юлии Мендель для понимания, какими дубами окружил себя в свое время Зеленский. Цитирую дословно: «Способна ли другая сторона, русскоязычная, что верит в российскую пропаганду, в фашизм на Майдане, в ужасы о националистах с факелами, которая росла с верой в коммунистическое будущее, принять СССР таким, какой он был для миллионов, с ужасами, то леденящий КГБ, где пытали людей наравне с нацистами, с лагерями боли, где погибали так же, как в концлагерях Третьего Рейха, с миллионом изнасилованных немок после победы во Второй мировой войне, с расизмом, элементарным бесправием и пренебрежением даже до мельчайших подробностей маленького человека. В нашем длительном противостоянии радикальных патриотов и сторонников идеи СССР, которые чувствуют страх к легендарному Бандере, правда и сила будут на стороне того, кто сможет решиться на искренность Германии, вынести прошлое на поверхность и освободить пациента, чтобы он мог жить новой успешной жизнью». Вот такой человек сегодня претендует на роль некоего нравственного камертона, сбежавшего из окружения Зеленского, и сейчас, цитирую, и сейчас распространяющий, как ей кажется, всю сермяжную правду, прошу прощения, о том, что происходило в офисе Зеленского при ней, о том, какой он наркоман, о том, как ему нельзя верить, о том, какое он главное препятствие на пути к миру. Очень симптоматично, что это заявление появляется прямо сейчас, в момент удара по Зеленскому через его ближайшее окружение, через расширение дела МИДАС на бывшего главу офиса президента Зеленского Ермака. Сейчас еще небольшая пауза, после которой вернемся.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.

0: сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
3: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. Телеграм.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Возвращаемся в студию. Сегодня с вами я один, Александр Коц, аналитика с именем. Продолжаем разговаривать о наших взаимоотношениях с Украиной и миром. И знаете, еще одна новость, на которую я обратил внимание на этой неделе, это визит главы SEO американской Palantir в Киев, где он встречался и с Зеленским, и с главой оборонного ведомства Федоровым. Они договорились с главой Palantir Алексом Карпом о создании некоего совместного центра данных на базе оборонного кластера Brave One. Федоров сейчас не скрывает, что украинская военная база данных – это козырь в торговле с союзниками. К проекту уже подключаются американские аналитические центры, британские Минобороны. Что такое Palantir? Palantir – это одна из самых отлаженных систем в военной аналитике в мире. Три ключевых продукта у нее. Первое – это Gotham, это ядро, которое сшивает в единую квартиру видео с дронов, спутниковые снимки, там перехваты связи, открытые источники, наводки из мобильного приложения и так далее, так далее, так далее. Да? Есть MetaConstellation, это некий такой оркестратор спутников, то есть по запросу командира коммерческие группировки спутников фокусируются на нужном квадрате и отвечают на конкретный вопрос, что изменилось, ну, условно говоря, вдоль вот этой железной дороги, начиная с полуночи, допустим. Да? Есть еще один значит, аспект – это генеративный ИИ-слой поверх всего вот этого. То есть командир задает вопрос обычным языком, а система предлагает ему 2-3 варианта действий с прогнозом результата. Да? Сам Карп говорит, что Palantir отвечает за большую часть целеуказания на Украине. К сентябрю 22-го года ВСУ заявляли о 400, по-моему, пораженных Хаймарсом целях, и значительная заслуга тут, собственно, не самих ракет, да, а именно вот этого софтвер-конвейера, да, контракт армии США с Palantir на $10 миллиардов, он сам за себя говорит, то есть это сильный, технологичный и опасный для нас продукт. Какие угрозы, да, мы можем извлечь из этого договора, заключенного с украинцами. Ну, в краткосрочной перспективе могут появиться автономные перехватчики, дроны-перехватчики с искусственным интеллектом, которые способны снизить эффективность массированных запусков Герани, к примеру. Да? К этому надо готовиться, надо менять траектории, профили полета, насыщать наши рои ложными целями и прочее, прочее. Да? Среднесрочная перспектива – это, ну, по факту создается цифровая копия нашей армии образца 2022-2026 годов. Она

0: кажется, в руках НАТО, в руках всего западного блока. То есть западные союзники получат готовую модель для, ну, как сказать, для предсказания, для прогнозирования наших действий. Долгосрочная перспектива – это опыт боевого применения «Палантир» на нас становится главным маркетинговым кейсом компании. Собственно, каждая там наша, я не знаю, колонна, да, это слайд для презентации где-нибудь, ну, в какой-нибудь стране, куда будут продвигаться продукты «Палантира», да. Слепо бояться тоже не стоит этой системы, потому что «Палантир» все-таки не всемогущий. У главного клиента «Палантира», у израильтян, есть кейсы, которые, ну, тоже полезно держать в голове. Можно только вспомнить 7 октября 2023 года, да, помните, нападение на Израиль наземное со стороны Хамаса. Вот самая ИИ нашпигованная армия мира, да, с 10-летним контрактом, с «Палантир», с «Лавандой», с «Евангелием», это все системы, да, вот они, эти системы проспали нападение «Хамас», алгоритмы как-то вот тревогу не пробили, да, вот. Можно вспомнить «Газу», та же система «Лаванда», она нагенерировала там 37 тысяч, по-моему, целей, оператор на принятие решения тратил порядка 20 секунд, при этом норма допустимых сопутствующих жертв на одного рядового боевика доходила до 15-20 мирных. То есть разрешала система с одним боевиком убить 20 мирных. Да, нормально. Вот. Поэтому, когда машина быстрее человека, то человек превращается просто вот в кнопку «согласен». Да. Можно вспомнить самые... трагичный пример, да, Минап 28 февраля 26 года, самый первый день американо-израильской операции против Ирана, и тогда как раз система от «Палантира» сгенерировала координаты для удара томагавком, и ракеты прилетели в начальную школу для девочек, да, 175 погибших, более сотни из них дети, преподаватели. А причина простая, устаревшие разведданные. Школу открыли в 16-м, по-моему, году рядом с базой корпуса стражей исламской революции, и просто вот искусственный интеллект не увидел, да, этого и принял это за объект военный. И вот, собственно, такая трагедия произошла. Поэтому «Палантир» — это, ну, совершенно очевидно, что это всерьез и надолго, это сильный технологический противник, недооценивать его глупость, за которую расплачиваются жизнями, но и как-то вот сакрализировать его я бы тоже не стал, потому что все-таки машина зависит от качества входных данных, от простой человеческой дисциплины, да, от того, насколько противник, ну, то есть мы предсказуемы, ну, то есть это уже больше о нас, нежели о «Палантире». То есть мы должны меняться, мы должны быть менее предсказуемым, менее прочитываемым искусственным интеллектом. То, что мы тоже идем по этому пути, я имею в виду по пути внедрения искусственного интеллекта в войска, это совершенно точно, я это знаю, даже знаю, в том числе гражданских людей, которые занимаются, ну, так скажем, стыкуют разработчиков с военными, пробуют, пытаются, испытывают, в том числе в зоне специальной военной операции. Ну и, кстати, на минувшей неделе как-то эта новость прошла незамеченной, но вообще президентским указом на должность замглавы министра обороны назначен Дмитрий Щербинин, который как раз будет отвечать за цифровую трансформацию Министерства обороны и, главное, за единую цифровую среду. А вот, я когда об этом услышал, у меня первая мысль была, ну, наконец-то. Это ведь то, чего так не хватало для того, чтобы объединить и умы, и ресурсы, и возможности, которые у нас на самом деле есть, и постараться как-то их унифицировать. Потому что цифровизация – это, ну, это не только цифровые повестки, да, или учет в военкоматах. Это связь, это взаимодействие разведывательно-ударного контура, желательно в одном, да, программном решении. Это Система сопровождения оповещения целей в ПВО, от чего мы сейчас страдаем, да, мозгов-то хватает у нас. Я сам видел уйму боевых приложений в планшетах, в телефонах, которые уже доказали свою эффективность на разных участках фронта. Проблема именно в том, что это уйма, да, потому что нужна не уйма, а единая, современная, защищенная система обмена информацией, как, например, SWOT есть такая у нас, и он рождается, ну, буквально в боях и в муках, да, не без этого, но тестируется прям на фронте. Это такой комплекс осведомленности в тактическом звене, если по-простому, то это та самая цифровая нервная система, которой нам так не хватало на начальном этапе специальной военной операции. Ну, вот простой пример, там планшет командира роты или батареи или расчета ПВО показывает ровно ту же картину поля боя, что и командный пункт управления. Да, не у каждого там разные приложения, а у всех одна. И там, условно говоря, координаты залы мгновенно выводятся на экран артиллериста, метка там вражеского лютого с РЛС в ту же секунду в терминале зенитчика, да, засекли ДРГ где-то там, мотострелки отдают, она сразу там попадает к беспилотчикам и прочее, прочее, да, тут начинается то самое важное, речь ведь не про какие-то отдельные кубики, да, у артиллерии свое, у ПВО свое, у разведки свое, а про единый цифровой контур, чтобы все были в одной цифровой среде, это вот та самая сетицентричность, о которой американцы трубят еще с 90-х, наверное, у нас до недавнего времени только фрагментарно появлялось, и что принципиально тот же свод, да, собирают на опыте реальной войны, и вот под эту задачу как раз Щербинин и заточен, да, который будет перекраивать внутренний IT-контур, ну и внедрять искусственный интеллект, в том числе в боевые системы. Главное, что он не только просто чиновник, да, он работал в крупных IT-компаниях до этого, то есть он разбирается в предмете, поэтому будем надеяться, что и здесь мы будем не только догонять, но и перегонять нашего противника. В конце концов, армия 21 века не может сидеть в бумажном документообороте 20 века, друзья, и на этой мажорной ноте я с вами прощаюсь на неделю. Увидимся в следующую среду. Всем пока.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
2: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
4: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
5: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
5: Об атаках.
6: Российские средства ПВО уничтожили 31-й беспилотник на подлете к Москве. На месте происшествия уже работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, предварительно никто не пострадал. Массированная атака дронов на столичный регион продолжается с полуночи пятницы.
5: О происшествии.
6: В Пятигорске из-за взрыва газа на автозаправочной станции пострадали производственные здания и магазины. Взрывная волна также выбила окна в 17 квартирах. Квартирах ближайшего жилого дома, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. Предварительно огонь охватил площадь в несколько десятков квадратных метров. Жильцы многоэтажки не пострадали.
5: О помощи.
6: В Дагестане построят десятки новых домов для жителей поселка Мамедкала, которые потеряли жилье из-за прорыва плотины. Под будущее строительство власти уже выделили участок. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. Как отмечается, каждая пострадавшая семья получит по 10 соток земли. Списки нуждающихся специалисты уже сформировали. 5 апреля из-за переполнения водохранилища прорвало дамбу, и вода затопила около 260 домов в поселке.
5: О Ближнем Востоке.
6: Американские военные перенаправили уже почти 80 торговых судов с начала морской блокады Ирана. Еще 4 корабля вывели из строя, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Как отмечается, ограничения на движение судов в портах Ирана Пентагон ввел 13 апреля. Ранее официальный Тегеран назвал действия Вашингтона актом пиратства и терроризма. Власти Бангкока разыскивают родственников погибших при столкновении поезда с автобусом. По данным СМИ, сильный пожар уничтожил документы пассажиров, и чиновники не могут опознать тела. Грузовой состав протаранил стоящие в пробке машины и пассажирский автобус на ЖД-переезде сегодня днем. Предварительно авария унесла жизни 8 человек, еще 32 получили ранения. Российские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших наши соотечественники.
5: Обо всем.
6: Во Франции умер старейший пес в мире. Лазару было 30 лет. Собака породы папион умерла в ветеринарной клинике после того, как ухудшилось ее здоровье. Ранее пес остался без попечения после смерти своей первой хозяйки, однако его приютила местная жительница.
5: О валютах.
6: Официальный курс доллара 73 рубля 13 копеек, евро 85,18, юань 10,73. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
5: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
7: Верила, верила, верю, верила, верила я, но никогда не поверю, что ты разлюбишь меня. Принято вот так сейчас начинать программы. Модно очень там, не только в Ютубе, но и в других сервисах. Поэтому мы как будто бы из-за кулис к вам заходим. Меня зовут Егор Арефьев. В эфире программа «Глядя телевизор» на радио, естественно, «Комсомольская правда», на вашем любимом, как я надеюсь. И это значит, что мы сегодня будем обсуждать всякие делишки, связанные с телеком, и не только. Кино, семьи, уехавшие артисты. Все вот это вот мы обычно затрагиваем, потому что так или иначе это все связано с нашей жизнью. Телевизор есть его зеркало, отражение, и поэтому мы умалчивать какие-то важные вещи не можем. Хотя, может, и хотелось бы, я не знаю, там, чтобы разжигать или не разжигать. Да, и поэтому мы обсуждаем и различные ремейки, и сколько, например, Никита Джигурда зарабатывает в сериалах, потому что это тоже нас касается. Вот, одно дело профессиональные артисты, и даже театральные это делают, другое дело человек-хайп, да. Но вот это все составляет мир нашего телевидения, изнанку, которую мы стараемся вам потихонечку приоткрывать. Я напомню всем, кому это интересно, смотреть нас можно в Рутюбе и в ВК-видео. Мы выкладываемся в сообществе «Радио Комсомольская правда». Там эфиры с лицом, эфиры без лица можно слушать в любых подкастах. Платформа Яндекс.Музыка, Apple, Google и подкаст.ру, агрегатор, где собираются все эфиры. Пожалуйста, там нас находите, радио «Комсомольская правда», глядя телевизор и погнали. Ну, это кому интересно. Кому не интересно, никого никогда не заставляю нас слушать и тем более смотреть на мое уставшее лицо в конце недели. Что могу сказать? Евровидение у нас, в общем-то, продолжается. Опять же, не знаю, когда вы нас слушаете, но проект этот вот на этой неделе, буквально вот в субботу, скорее всего, если вы день-день слушаете, он уже будет завершаться примерно в тот момент, когда наш выпуск будет выложен. Что тут можно сказать? Ну, ругань вокруг Евровидения, в принципе, уже ни для кого не новость. Этот конкурс выходил, его показывали, смотрели, ругали. Его перестали показывать, теперь ругают Интервидение. Мы стали проводить собственный, не то что аналог, а альтернативу. Собственно, на собственной площадке устраивать большой смотр различных, не всегда попсовых даже, а аутентичных музыкантов из разных совершенно стран. Африки, Латинской Америки, из чего угодно. Я вам про это рассказывал, про все подробно. Даже ждали артиста из США, и не получилось. Ну, мы-то ждали, у них не получилось. Обратилась, мы помним, певица, про которую я вам рассказывал, значит, к зрителям, и сказала, что вот так сложились обстоятельства. Ну, мы понимаем, что это за обстоятельства. Евровидение, которое вне, естественно, в кавычках, вне политики, выносит на первый план украинскую группу музыкальную, а нас выкидывают оттуда. Зато Интервидение, когда мы зовем всех, пожалуйста, американцы, кто угодно к нам приезжайте. И не было бана на Украину, кстати, тоже. Просто никто не захотел. Но дали понять американке, что этого делать не надо. Так вот, Интервидение и Евровидение – интересное, мне кажется, такое противостояние в культурном плане, которое, за которым мы будем наблюдать. И все равно Евровидение идет, и все равно его обсуждают, даже несмотря на то, что у нас его не показывают. Я говорил, что мы были одними из крупнейших донатеров, то бишь меценатов этого конкурса, которые платили, ну, очень хорошие деньги. Порядка о суммах, порядка 500 тысяч долларов, полумиллиона шла речь, потому что большие государства вносят большие взносы за участие в конкурсе и за его организацию, потому что нет такого, как такового, какого-то, ну, что ли, то есть оргкомитет есть, конечно, да, но бюджета и такой кубышки, с которой вынимаются деньги для этого родни, нет, поэтому все скидываются общаком, и вот таким образом этот конкурс организуется. Но понятно, что возможности у нас и у Мальты разные. Вот, и у, скажем, Германии и у Грузии, да, и поэтому рассчитывались эти выплаты пропорционально объемам трансляций, зрительской аудитории, рекламным бюджетом и так далее. И мы, конечно, платили много. И теперь Евровидение этого лишилось. И после того, как оно этого лишилось, ну, казалось бы, организовывайте у себя, ну, зачем вам мы, да, то есть, ну, здорово, сейчас вот большой скандал в Венецианской биеннале, тоже можете почитать, связанные с Россией. Казалось бы, стоило нашей стране после многолетнего бойкота туда вернуться. Все, повзрывались по шву, что называется, пошли сразу все эти так называемые гуманисты и пацифисты, которые исповедуют гуманизм и пацифизм в отдельно взятой комнате. Вот в соседней комнате этот гуманизм и пацифизм, он уже не работает. На таких, как мы, он не распространяется. Нас никто не любит, как гуманоидов, да, гуманистов. Гуманоиды для гуманистов. Вот. Как хьюманов мы, то есть, ну, нет, не то. Вот. А поэтому с Венецианской биеннале повыбегали в ужасе многие, значит, члены жюри. Там какие-то бойкоты и всякая прочая вот эта лабуда. Тем не менее, наши артисты представляют там, как на всесоюзной выставочной ярмарке в ДНХ, да, представляют свои работы. Наши музыканты там выступают, и даже Уильям Дефо к нам заходил. Почему даже? Не потому, что я проповедую карго-культ, и вот целый голливудский актер. Нет, пускай заходят. Естественно, еще лучше пускай приезжают в Россию, смотрят нашу культуру, нашу музыку, наш балет, наш театр. И наше телевидение, конечно, тоже. Вот. Потому что есть что посмотреть, я расскажу вам об этом сегодня чуть позже. И Евровидение в этом году проходит в Вене. Как говорится, все вложили в Вену. Тут можно долго смеяться. 12, 14, 16 число, соответственно, в течение недели, два полуфинала и финал. И все это происходит в условиях бойкота. Наконец-то «Комсомольскую правду» и программу «Глядя телевизор» начали читать и слушать в Европе, хотя и так слушают. Я знаю, что наши читатели, передаю всем горячий пламенный привет, все комментарии читаю, и почему-то какие-то пропадают иногда. Но вот Салли Уоррен, например, одна из любимых наших слушательниц, пишет большие комментарии, потом раз, я только начинаю его читать, смотрю, что его уже нет после обновления. Ну, в общем... Как-то странно. Короче говоря, да, вы продолжаете писать, и Сергей Саратов благодарит, я его тоже благодарю за многие выпуски и так далее. Все это очень важно. Так вот, в разных местах нас слушают, но не все политики это делают. И вот начали наконец-то прислушиваться и потихонечку отказываться от Евровидения. Почему? Ну, потому что это другое, принцип это другое, и вообще философия жизни это другое, она на короткой дистанции работает. То есть вот какой-то промежуток времени это другое прокатывает. Потом на длинной дистанции, как мы знаем, побеждает добро. В одной книжке, которая 2000 лет назад была написана, вы можете об этом прочитать, верите ли в Бога или нет. И как бы получается-то так, что мы были правы, что вообще-то государство Израиль, которое немножко сравнивает с землей другое государство соседнее, под предлогом, конечно, того, что это борьба с терроризмом, террористическим режимом, трали-вали. К сожалению, история не имеет сослагательных наклонений, но посмотрел бы я на Израиль при смене режима. Посмотрел бы я на Израиль, если бы там типа не было так называемых террористов, которых они просто не любят как класс, что называется, как соседи и так далее. Ведь я думаю, что не ограничилась бы этим вся вот эта операция сухопутная, артиллерийская и прочая обстрельная. Вот есть у меня такое подозрение, что Палестина при любом другом режиме пока еще не... повыгоняли к морю или там куда они хотели их вообще вытеснить с этой территории проживающих там людей, детей, семей, стариков. Не обязательно про террористов-то речь, про людей с оружием, не обязательно. Вот, я думаю, что маловероятно, что это устроило бы Израиль. Так вот, Израиль воюет, воюет давно, воюет всегда. Вот, и игнорировать это сложно, игнорировать это странно, но до некоторых пор Евровидению это удавалось, то есть, с одной стороны, организаторы кричали о том, что Евровидение вне политики, Россия вон, а значит, Украина молодец, и они вытащили на первое место группу, название которой вы даже не вспомните, в названии этой группы, которая выиграла Калуш Оркестр, напомню, Евровидение, вы даже не вспомните, потому что она сейчас выступает на открытии бензоколонок на Украине, вот. Но, тем не менее, вот этот вот протрубили об этой победе, об этой зраде, вот, и, соответственно, потом Украину, конечно же, подвинули, проводили Евровидение в Ливерпуле, и как-то под шумок Израиль выступал, то есть такая ярко выраженная шизофазия, то есть мы видим, с одной стороны, от нас требуют того, чего не требуют от других. Ну, странно. Ну, ладно, мы будем свой конкурс проводить. И в этот момент Евровидение начало разваливаться изнутри. Из него начали выходить не только небольшие государства, которые поняли, что, в принципе, зачем там участвовать, ну, деньги платить большие. Мы ушли, соответственно, бремя финансовое легло на них. Вот, и начали потихонечку выходить. Ну, и крупные европейские державы тоже покинули Евровидение. Я расскажу об этом после небольшой паузы. В эфире программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда».
8: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и «Радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. С понедельника.
9: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
11: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
12: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? 110 лет назад брачную газету можно было получать в наглухо запечатанных конвертах, чтобы никто не знал, что вы ее читаете. Правда, стоило это вчетверо дороже. 20 копеек за номер вместо обычных 5 копеек.
14: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио.
15: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
16: «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем обсуждать Евровидение, которое идет, продолжается, даже если вы слушаете этот выпуск. Скорее всего, финалист еще не определен, потому что он там в глубокой ночи после всех этапов голосования определяется. Евровидение в этом году проходит в Вене, в Австрии. Вот. И началось оно, в принципе, со скандала, с большого бойкота. Конкурс отказались поддержать небольшие, но гордые и воинственные такие, я бы сказал, самодостаточное очень государство. Это Ирландия боевая. Это боевая Исландия, которая, в общем-то, всегда за свои фьорды стояла и стоять будет. Это небольшая и небогатая, очевидно, Словения, которая просто, ну, решила, что нецелесообразно выкидывать какие-то деньги за участие в этом конкурсе, в котором они, скорее всего, не выиграют. Но, и это полбеды, из Нидерланды и Испания – это вообще-то крупнейшие музыкальные, прежде всего, державы. Помню, что Голландия выиграла несколько раз. У них вообще считается такой, как бы это сказать, очаг евровизионного творчества. И многие даже наши участники нанимали голландских, нидерландских, как теперь принято говорить, композиторов для того, чтобы они помогли именно в том формате Евровидения песню написать. Ну, потому что, к сожалению, с «Матушкой землей» или, я не знаю, «Море-море» Магомаева, если бы она была впервые, да, звучала, мы не выиграем этот конкурс. Ну, такова конъюнктура. Дима Билан, мы помним, с какой песни выиграл, и с какой подобралась Полина Гагарина. Все это было на английском, все это было заточено под формат, все это было прилизано в том самом стиле. И вот в Голландии, между прочим, огромное количество композиторов и исполнителей, которые на этом специализируются. И они даже отказались поддержать. Мега лояльная и, простите, толерантная страна, где там можно и курить разные, значит, травы, неполезные для здоровья, и можно ходить за ручку с мальчик с мальчиком и девочка с девочкой. То есть вот все то, что, казалось бы, было нам враждебно и непонятно, хорошо, не понято, не принято, может быть, не обязательно враждебно, да, все это уживалось в Нидерландах, которые, в свою очередь, стали в позу. За это тюльпановым как бы респект. Испания, вообще-то, которая входит в большую пятерку с Германией, Италией, Великобританией, да, с Францией, с крупнейшими странами, которые как бы базовые для Евровидения, на которых на вот этой черепахе три слона Евровидения стояли. Тоже, значит, приняла бойкот после того, как Израиль оставили среди участников. И это, в принципе, большой, мне кажется, звоночек. Мы посмотрим, к чему это приведет. Пока что больших каких-то манифестаций именно в рамках Евровидения не было, потому что все жестко контролируется. При входе там смотрят, чтобы не было никаких флагов с надписями противоречащих. И, значит, кого-то оскорбляющих, и что-то провоцирующих. Короче говоря, вот это вот запретили уже. Но, тем не менее, какая-то там матершина где-то прорвалась в эфир и так далее. То есть посмотрим, чем это закончится. Кто выиграет, пока неизвестно, потому что в прямом эфире все будет обнародовано. Фриков, естественно, хватает, как обычно. Но, тем не менее, хотелось бы узнать, мы, наше поколение, хотим знать, насколько вот это здание, переданное, так сказать, от нас, вот этим всем товарищам, которые нас оттуда как бы латентно прогнали, насколько оно крепкое и как оно долго продержится. Или опять все взмолятся и будут звать Россию, чтобы она все эти задачи разрешила. Значит, кстати, о «Курьере». Выпустят его ремейк. Ну, друзья, я вам уже каждый выпуск говорю, берете любой советский проект, который хороший, который успешный, который интересный, который смешной, который мы любим, и который мы знаем, и наверняка на него в ближайшие дни стоит, ну, не дни, месяцы, стоит ждать ремейк. Уже огромное количество было попорчено. Ну, хорошо, нельзя испортить советские фильмы, но эксплуатировано и паразитируют на них, продолжают успешно. В большей степени или в меньшей. Там «Вам и не снилось», например, фильм вышел. «Москва слезам не верит», сериал, который как бы вроде бы суперуспеха не возымел. И все эти ТНТ-шные эксперименты с «Не бриллиантовой рукой», Иваном Васильевичем, который меняет все. Ой, простите, пожалуйста, и не хватает мозгу кислорода, что называется, после бессонных ночей. И «Мастер и Маргарита», который вам, я вам рассказывал, отменили. Вместо него будут снимать другую картину ТНТ. Короче говоря, не прекращается этот поток. «Курьер» стал одним из, значит, таких фильмов. Опять же, к вопросу про ремейки и в августе 44-го даже, не так давно был снят, да, уже на него вышло две версии, и, значит, «Август» и «Операция Неман», все это экранизации «Момента истины». Так вот, значит, «Курьер». В этом году 40 лет фильму, поэтому я думаю, что в этом году, конечно, его не успеют выпустить, но только если совсем под Новый год. Потому что сейчас только стартуют съемки фильма про современного Ивана Мирошникова. Вообще, к этой теме обращаются нередко в театре. И вот эту повесть, которую Карен Шахназаров специально написал, она сначала вышла в журнале «Юность», по-моему, да, а потом уже вышла в виде фильма в 1986 году, как раз когда я родился, к ней обращаются, вот, например, в Центре драматургии режиссуры ЦДР на «Соколе». Вы можете сходить, если вам интересен вообще, в принципе, этот проект. Необычная саунд-драма, так называемая. То есть, что это? Ну, почти мюзикл с большим акцентом на драму. Там главные роли разыгрывают Наталья Щукина, небезызвестная по картине «Небеса обетованные», та самая, которая перед Олегом Басилашвили сверкнула бюстом, Сергей Юшкевич и многие другие, режиссер Владимир Панков. И Карен Шахназаров, в принципе, это прочтение одобряет. Он говорил, что видел его, и спектакль ему понравился. А теперь будет снимать «Курьера» режиссер Илья Ермолов. Довольно качественные проекты он ставил. Я могу вспомнить 13-ю клиническую. Необычный, да, может быть, не всем он кажется совершенным, но тем не менее. «Хирург»,
7: очень крепкий Сергеем Гилевым проект. Можете посмотреть медицинский, прежде всего, драматический, опять же, многослойный. И «Золотое дно». Вот таких проектов я не очень понимаю. Что называется, ураган классовой борьбы внутри сердца начинает сразу превращаться в смерч и сметает все вокруг. Но, тем не менее, знаю, что кому-то нравится смотреть на всех этих богатеньких, слизанных с американского оригинала сериала «Наследники». Так вот, значит, Ермолов намеренно отказывается от слова «ремейк». Он говорит, что это современное переосмысление, которое посвящено нынешним молодым людям. Мы сейчас понимаем, что «Курьеры» – это, в принципе, да, вообще-то очень востребованное и очень, как бы это сказать, ну, широкая прослойка. Туда идут и люди вообще разных профессий. И как в свое время, в 90-е, да, спускались инженеры там в переход или шли на рынок колготками торговать, также сейчас люди, которые получают меньше там 100-200 тысяч, а курьеры поднимают столько, если они перемещаются очень быстро, доставляют заказы очень удачно в правильных зонах, вот, идут буквально в эту профессию, и это не зазорно, это не стыдно, да, в этих желтых куртках, зеленых, голубых, ездить, развозить людям заказы, и не только еду, за это платят. И, в общем-то, это такое определенное из новых феноменов. Вот, поэтому режиссер считает, что это действительно актуально, важно. Многие задают все вопросы, молодые люди, а зачем мне идти учиться, если я могу пойти работать курьером и 200 тысяч, там, 150 получать? А то, ну, хорошо, даже 100 – это хорошие деньги, это и для Москвы нормальные абсолютно деньги. Я вам скажу, что не каждый человек в Москве зарабатывает 100 тысяч далеко. А если говорить о нашей великой стране, огромной стране, то уж как бы вообще грех жаловаться, да? Вот, в общем, Карен Шахназаров говорит, что, в принципе, он готов к этой экранизации, и несмотря на то, что пока еще нет ни кастинг-листа актеров, там, кого мы можем там ожидать, Никиту Кологриева, да, или Ивана Янковского, ну, в общем, нужен какой-то Слава Копейкин, например, да, нужен какой-то персонаж или там Марк Эдельштейн, нужен персонаж, который не только молодой, но и который в меру циничный и дерзкий, который умеет троллить. Все-таки главный герой этого фильма – виртуозный тролль. И, собственно говоря, не только нигилист. Шахназаров говорит, что право выкупили, и наверняка будут сравнивать с фильмом. А зачем, говорит режиссер, цитирую, «Я с самого начала сказал ребятам, что не буду никак участвовать в этом деле. Считаю, что режиссер и автор сценария должны быть свободны. Я на это влиять не хочу. Мое участие, передал им права, вот и все. С удовольствием посмотрю на результат. Наверное, они будут делать по-своему, у них собственный взгляд. И я в этом смысле снимал экранизацию, когда снимал экранизацию, старался сохранить автора. С другой стороны, делал собственное видение литературных произведений, поэтому терпимо к этому отношусь. Это не адаптация, это экранизация. Путать не надо. Завещает и, точнее, наставляет, дай бог жизни и здоровья Карену Георгиевичу, всех Шахназаров. А мы вернемся к обсуждению других проектов после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
8: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
17: Дмитрий Донской был дальновидным политиком и стратегом. Под его влиянием происходило укрепление власти и объединение русских княжеств. В то время в Золотой Орде начались междоусобицы и вражда среди претендентов на ханский престол. В 1374 году Дмитрий Иванович отказался от уплаты дани правителю Орды Мамаю. Это был первый шаг к открытой борьбе против ненавистного ига. За годы своего княжения Дмитрий Донской стал признанным лидером антиордынской политики в русских землях. Он стремился к объединению Руси. Ему принадлежала идея сильной великокняжеской московской власти. При Донском началась чеканка серебряной монеты, а деревянные стены московского Кремля были заменены на белокаменные.
18: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду.
19: Я слушаю радио «Комсомольская правда».
20: И тебе рекомендую.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
22: О важном.
6: Москва заранее предупредила зарубежные страны об испытании ракетного комплекса «Сармат», чтобы сохранить стратегическую стабильность в мире. Это заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Дипломат отметил, что Запад ответственно относится к вопросам безопасности и не должен играть с концепциями ядерных зонтиков. Успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты российские военные провели во вторник, 12 мая.
23: Об ограничениях.
6: Саратовский аэропорт «Гагарин» возобновил работу в штатном режиме. Специалисты сняли временное ограничение на прием и отправку самолетов, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Утром ведомство закрывало воздушное пространство над регионом, чтобы обеспечить безопасность полетов из-за угрозы атаки беспилотников.
23: О Ближнем Востоке.
6: Палестинское движение «Хамас» подтвердило гибель лидера своего военного крыла Изеддина Аль-Хаддада. Радикальный командир погиб вместе с семьей после израильского авиаудара по городу Газа, сообщили представители организации в своем телеграм-канале. Накануне о ликвидации высокопоставленного руководителя группировки объявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он возглавлял боевое крыло организации и в прошлом году после гибели своего предшественника Мухаммеда Синвара.
23: О мошенниках.
6: Злоумышленники стали обманывать москвичей при аренде электросамокатов и велосипедов. Мошенники создают поддельные приложения и наклеивают на транспорт фальшивые QR-коды для кражи денег, а также присылают ложные штрафы, заявили в мэрии столицы. Там отметили, что преступники также звонят родителям и требуют деньги за якобы совершенные их детьми аварии. Эксперты рекомендуют горожанам скачивать программы только с официальных сайтов и проверять ссылки перед оплатой.
23: Спорте.
6: Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал турнира в Риме в парном разряде. Девушки уверенно обыграли американку Джессику Пигулу и представительницу Австралии Сторм Хантер. Об этом сообщили в пресс-службе женской теннисной ассоциации. В решающем поединке за главный трофей соревнований дуэт сразится с испано-американским тандемом Кристины Букши и Николь Меликар-Мартинес. Ранее Андреева и Шнайдер уже становились серебряными призерами Олимпийских игр в Париже.
23: О валютах.
6: Официальный курс доллара 73.13, евро 85.18, юаня 10.73.
23: О погоде.
6: В Москве сейчас плюс 21, завтра днем гроза и до 26 тепла. В Петербурге плюс 17, в воскресенье облачно, без осадков и до плюс 21. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максим. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
24: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
16: Продолжаем разговор, друзья. Говорим не только о Евровидении, но и о новых экранизациях, ремейках. Хорошо. Адаптациях, как настаивает Карен наших Назаров, по поводу нового «Курьера». Его уже разрабатывают, его скоро начнут снимать. Как только будет кастинг, я вам, конечно же, друзья, первыми расскажу. Потому что... С вами я делюсь самым-самым сокровенным. У меня нет никаких телеграм-каналов, я не сливаю никакие инсайды. Все, что я публикую, все мои тексты, все и сердце, и душа, так сказать, авторские, отданы «Комсомольской правде» и, соответственно, вам, нашим дорогим радиослушателям. Значит, давайте про курьерские заработки и не только. Упомянул я Никиту Джигурду. Он тут пришел в шоу «Воля», и туда ходит не просто так, туда ходит, как к Ивану Урганту, вечернее его шоу в свое время, пиарить премьеры. И вот Джигурда пришел рассказать про «Княгиню Ольгу». Это проект Валерия Гай-Германики, которого до сих пор нету никаких фотографий, ничего со съемок и так далее, только сама Гай-Германика. Значит, в костюме в каком-то древнерусском, кого она там играет, непонятно до сих пор. Вот, но существует проект под названием «Княгиня Ольга». Это фильм Валерии, который посвящен, как несложно догадаться, кому, да, той, кто крещением Руси занималась. Значит, хорошо, принятием христианства. Значит, события 10 века. Кто кого играет, пока непонятно, но известно уже, что это сериал. Известно, что по заказу Первого канала он, а это значит, что значит, стоит там ждать и Софью Эрнст, конечно, и Федор Лавров там будет. В основном, насколько я понимаю, по именам персонажам это вымышленные герои с опорой на какие-то черты характеров реально существовавших. То есть, например, Лавров играет Перемысла. Вот. Кто это такой? Что это за персонаж? Значит, и связан ли он с городом в Калужской области? Непонятно. Есть также персонажи такие, как Истер, Варяг, Добрава, греческие рабы, гонцы князя Игоря, значит, людоеды и все прочие. В общем, такая вот средневековая, я не знаю, фэнтези, не фэнтези, сказка, не сказка, но историческое полотно, в котором Джигурда тоже принял участие. Где он только не принимал участие, значит. И лобызал Анастасию Волочкову. И называл себя Всевышним. И одновременно люциферианином. И значит, дрался с Атаром Кушнашвили. Ну, как дрался? Бил беззащитного человека. И значит, в мэра Москвы он собирался баллотироваться. И книжку, которая называется «Камасутра духовных танцев», выпускал. И под капельницами в псевдореалити звезды, значит, под капельницей, я вам про нее рассказывал, тоже лежал. Якобы борясь от алкогольной зависимости, хотя у него ее нет, он уже давно, значит, в этом смысле подшитый человек, приличный. А почему все это делается? Зачем все это делается? И как это конвертируется? Вот, друзья, вот фразы «пять минут позора» и потом «не надо работать», наверное, будет достаточно. Потому что, например, тот же самый Атар Кушнашвили, который вышел еще до операции, еще до, значит, онкологии, вышел как бы, ну, совершенно в отсутствие какой-то формы физически, вообще какой бы то ни было. Даже физической формы шахматиста. Шахматисты даже на фоне Атара смотрелись бы атлетами. Он вышел поскакать по рингу против, в общем-то, довольно атлетичного и здорового Джигурды, который там и на Первом канале, я помню, боксировал и так далее, довольно успешно по голове умеет попадать. Он, конечно, пожалел Атара, и за это ему большое спасибо, но тем не менее, когда Кушнашвили сказал, что за этот бой получил 17 миллионов рублей и закрыл там ипотеку или там образование дочери, что-то такое, в общем, очень крупное совершил, а детей у него, как известно, 29 только официальных. Вот, и никто не поверил, потому что обычно, ну, словам Атара привыкли там, ну, где-то на 100 делить, на 200. Но тут проговорился, значит, Джигурда и сказал, что у него съемочный день 3 миллиона рублей стоит. Вообще-то. На секундочку. Понятно, что смен может быть две, например, но тоже, извините меня, за два дня 6 миллионов рублей пойди заработай, особенно если ты, ну да, мы помним там «Любить по-русски», конечно, но как бы, ну, не суперзвезда Джигурда в актерском смысле. Это там не Юра Борисов, да, который Гамлета сейчас играет в «Амхате». В общем, проговорился Никита, что обычно его зовут в яркие эпизоды, но на роли придурков. То есть
7: если надо сыграть придурка, выходит Джигурда, говорит он сам. Вот. И по поводу княгини Ольги он не сказал, кого он играет. Я, собственно, Воли не спросил, не знаю почему. Вот. Но сказал, что съемочный день его там съемочная смена. Ну, это обычно 12 часов, там бывают переработки, не переработки. Получает он 3 миллиона рублей. Ну, ни хрена себе, как говорится в том самом меме, да, только с матом. Вот. И я, кстати, начал вспоминать другие проекты Никиты. Он с Никитой Гологривым, кстати, с тёзкой с вами снимался в сериале «Макс и Гусь» и в его сиквеле потом под названием «Кореша». Вот. Но он уже до этого, когда вот этот вот фейковое реалити, так называемое «Звезды под капельницей» шло в эфире, он уже проговаривался по поводу своего финансового положения. Говорил, что гонорар можно сравнить, то есть он сопоставим с пенсией за 20 лет. Ну, возьмем усредненную. Понятно, что Джигурда не народный артист России, он, по-моему, только заслуженный, или народный артист, значит, Чеченской Республики, заслуженный, по-моему. Вот, поэтому никакая повышенная ему не грозит, но даже возьмем усредненную в 20 тысяч рублей, медианную, и не самую высокую, и не самую, кстати, низкую, к сожалению, для нашей страны. Так вот, если мы возьмем эти 20 тысяч рублей и умножим на 20 лет, получится 4,8, да, ну, почти 5 миллионов рублей. Тоже неплохо, знаете ли, за то, чтобы покривляться под капельницами, что ты типа там прокапываешься, рычишь, как он обычно делает, да, там «Я вам сейчас покажу, устрою веселую жизнь», вот это вот все, да. Вот это рычание вепря продать за 5 миллионов, почему бы нет? Из чего мы можем сделать вывод? Несложно, значит, выдуманный о том, что конвертируется хайп очень хорошо, конвертируется он очень умело, и, в принципе, все, кроме некролога, да и он тоже, это пиар. Все это работает на медийный вес, так называемый. И чем чаще Джигурда рычит, чем чаще он засветит себя рядом с голой Волочковой или полуголой, или сам себя в трусах сфотографирует с камнями на гениталиях, тем больше вероятности, что его позовут на роль придурка. Никита прекрасно ее исполняет и органично в этом амплуа. Он соглашается на это. Он идет на это. Он может спокойно, совершенно, как я, говорить, давать вкрадчивым голосом интервью своим басовитым, да, рычащим таким, хрипящим. Но когда нужно, когда включается камера, может и подыграть. Вот, в общем-то, как оказывается, не всегда актерское образование, актерский талант, харизма, внутренняя природа многослойная, которая позволяет артисту быть действительно величиной и быть действительно единицей большой. Все это иногда не важно. А в наше время, к сожалению, чаще всего не важно. Потому что большие деньги можно заработать и так. А вот Павел Деревянко не стремится к хайпу. Все-таки Павел отстраивается от всех этих скандальных, неприятных историй. Например, с криптовалютой, с которой то ли его обманули, то ли он стал частью схемы по обману и сам потерял денег, и его друзья потеряли деньги, большие, миллионы рублей с этой криптовалюты, вложившись в нее, или даже, по-моему, десятки миллионов. Все-таки Павел старается пребывать в хорошей актерской форме. Он играет в театре Моссовета и в «Дяде Ване», и не только. И очень часто снимается. Один из новых его сериалов называется «Клятва Гиппократа». И Павел в этом проекте ее дает. Зачем и почему, и вообще это комедия или нет, узнаем после небольшой паузы в эфире программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда».
24: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях.
0: в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
1: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
4: У МВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках.

0: блокаду Ирана похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая, вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
2: Итак, друзья, глядя телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Павел Деревянко, новый проект «Клятва Гиппократа». Как понятно из названия, это медицинский сериал. Я вам уже упоминал сегодня хирурга, и не только его могу упомянуть. Вообще, в принципе, на особом контроле и особым почетом пользуются медицинские процедуралы. У нас в стране можно вспомнить и тест на беременности, знахаря, которые супер рейтингами шли, кому бы они ни казались какими примитивными мелодрамами, но, тем не менее, это факт. Дальше уже пошли такие более как бы сложные и как будто бы немножко даже американизированные проекты. Склифосовский, «Скорая помощь», и они очень популярны. Есть на онлайн-платформах нишевые такие, немножко вне мейнстримные проекты, которые поднимают сложные темы, трансплантации, черного рынка органов и так далее. И они тоже стали выходить в обилие в последнее время. Мы вспомним «Почку», «Полную совместимость», которая Full House сначала был, «Хирурга» и так далее, и так далее. И вот теперь Павел Деревянко вместе с другим прекрасным актером, например, с Ольгой Тумайкиной, разыгрывает такую драму взросления в одной отдельно взятой больнице. Деревянко главврач, у него в подчинении есть молодой и нагловатый хирург, которого играет Константин Белошапка. Хирург по фамилии Живых, ну, какой еще должен быть врач. Вот, он, значит, настолько дерзкий, что один раз, пытаясь спасти пациента, так сказать, своим неминуемым знанием и причинить ему добро, врывается в операционную и срывает операцию, там, вмешивается в нее самому главврачу, которого играет Деревянко. За это его ссылают в неотложку. Теперь он гоняет со скорой помощью по разным вызовам. А там, как мы знаем из сериалов про скорую помощь, бывают не очень больные люди, бывают не очень предсказуемые ситуации. В общем, с этим всем они разгребаются, Белошапка и Деревянко. Ну, уже хорошая пара для заголовка звучит. Я назвал им Ольгу Тумайкину, а еще в этом проекте Олег Токтаров, Стас Старовойтов, Степан Дивонин, Прохор Шаляпин, куда от него денешься. Ждать его стоит в следующем сезоне, не раньше, на, по-моему, ТНТ. Да, ТНТ. Дальше, давайте по новиночкам поедем. Новые появились персонажи кастинга «Войны и мир» Сарика Андреасяна. Я вам поступательно сообщаю об этом, потому что они вкидывают порционно. Естественно, огромная вселенная героев толстовского романа, трехтомника. И, соответственно, для пущего пиара не всех сразу называют, а по частям. Так вот, стало известно, что к кастингу присоединились любимая мной, между прочим, Екатерина Стулова. Она сыграет мадам Шерер, у которой и происходят балы и светские мероприятия. Не менее любимый мной, но, может быть, незнакомый вам Антон Мамот, прекраснейший артист Петербургского театра «Мастерская». Еще один прекрасный, не менее мной любимый, Карен Бадалов, артист «Мастерской» Петра Фоменко, играет Багратиона. Вот. Талантливый, тоже театральный артист из МДТ, которого мы могли видеть не только в сериале «Лада Голд», но и в удаленном методе, в третьем, Игорь Черневич, он играет графа Ростова. Еще, ну, про предыдущий вам рассказывал, «Моряк Курагина» и так далее. Ализа Болконская, Алиса Кот. Алиса Кот, молодая артистка. Короче говоря, буду сообщать, кто, когда в этом проекте будет появляться, потому что кастинг, еще раз повторюсь, обширный проект, очень масштабный. Продолжение «Папиных дочек» ждет тех, кто ждет продолжение «Папиных дочек». Замахнулись продюсеры и создатели этого проекта наш

0: Шестой сезон. Съемки стартовали, ждать стоит на СТС и старте, но не раньше, опять же, следующего сезона, следующего телесезона, то бишь второй половины года. В чем главная интрига? Главная интрига в том, что Даша, значит, которую играет Анастасия Сиваева, которая мама, собственно, дочерей, она как будто бы опять только она вернулась, да, я вам рассказывал, что в специальном новогоднем фильме, а потом и в сериале ее вернули, значит, здесь она вроде как опять собралась куда-то отлучиться. Ревнует она психолога Татьяну, которая играет Ксения Теплова, ревнует к мужу, вот, и сгоряча соглашается на работу на Дальнем Востоке. Вообще так внезапно, да? У человека куча детей, муж, а она отправляется на Дальний Восток. Ну, такое себе, посмотрим, чем закончится. Я имею в виду съемки. Расскажу вам. Значит, из тех проектов, да, это вот стартовали, и еще одни стартовали с Глафирой Тархановым и Кириллом Гребенщиковым. Артисты качественные, и не так часто их можно увидеть там во всех подряд проектах, поэтому каждое появление довольно-таки интересно. Тоже медицинский сериал под названием «Центр счастья». В Питере снимают. Там дело происходит в перинатальном центре под названием «Белые линии», там же в Петербурге, собственно, по сюжету. Основала его пара медиков, ну, то бишь муж и жена, которых играют Кирилл Гребенщиков и Валерия Ланская. У них, соответственно, в подчинении все врачи по этому профилю, и неонатологи, репродуктологи, акушеры, гинекологи, короче говоря, все. Работают они над тем, чтобы появлялось детей на свете больше, но сталкиваются с определенным количеством трудностей, и это все покажут на ТВЦ. Опять же, ну, когда уже доснимут, смонтируют и так далее, и так далее. Из того, что в ближайшее время выходят, 18 числа с в понедельника на НТВ новый боевик с Евгением Миллером. Ну, казалось бы, где еще можно увидеть Евгения Миллера? Либо в детективе, либо в криминальной какой-то саге, либо в боевичке. На этот раз «Извозчик». Значит, проект многосерийный, в котором Миллер сыграл опытного следователя уголовного розыска по фамилии Алданов. Он выходит из тюрьмы после того, как был незаконно, подчеркивают, следователь осужден, не осужден, а осужден, осуждаем это мы кого-то, а специалисты, сотрудники говорят осужден. Короче говоря, он выходит и начинает распутывать одно очень сложное заказное убийство. Выходит на определенную преступную группировку, крышует которую силовик. Силовик, но из регионов. И тут начинается схватка. Называется сериал «Извозчик». Про ТВЦ, который я вам упомянул, у них сразу две, значит, премьеры, 20 и 21. Будет продолжение «Абонемента на расследование» сериала, где Софья Зайка играет Виктор Михайлов и многие другие. Вот там талантливый лингвист, которого играет Виктор Михайлов, переезжает в небольшой региональный город и ведет там в библиотеке занятия для трудных подростков. Значит, в какой-то момент одного из его подопечных находит мертвым. С этого все и начинается. Мужчина начинает, естественно, помогать следствию, потому что не может оставаться в стране. 29 мая, там же на ТВЦ. Ну, еще пару недель есть, но все равно скажу, чтобы два раза не вставать. С Алексеем Макаровым и Екатериной Капановой «Чувство правды» выходит. Это пятый сезон «Детектива». Значит, по-прежнему Юрченко и Ласточкина два сыщика, которых как раз играют Макаров и Капанова, расследуют убийства, в том числе влиятельных каких-то персонажей, коммерсантов, там, политиков и так далее. И завершу я, наверное, новостишкой об еще одной экранизации, раз мы про «Курьера» с вами говорили, а все-таки «Курьер» — это экранизация, потому что экранизировали повесть, об экранизации, значит, произведений Сергея Лукьяненко, фантаста, который у нас дружествен нашей редакции, часто бывает у нас, и с Александром Рогозой, криминальным репортером, нашим писателем, контактирует в рамках своей творческой лаборатории, где пестуют молодые таланты. Так вот, значит, фантастический сериал под названием «Рыцари 40...» Еще раз. «Рыцари» не 40 сороков, а 40 островов. Одноименный роман. Съемки эти стартовали в Москве. Снимают для платформы Винг. Вот, значит, по сюжету современные подростки, о которых играют Артем Кошман, Полина Гухман, небезызвестная вам первая ракетка, да, и «Мир, дружба, жвачка», а также Вероника Устимова и Олег Савастюк, они хотят из современности куда-нибудь сбежать и оказываются в неком мире, где нужно прорубать буквально себе мечом дорогу в жизнь, добывать таким образом и пищу, и кров, и все остальное. Вот это так называемый вот этот вот мир 40 островов. Значит, там хорошая погода, песочек, лазурное море, но есть нюанс. Все воюют против всех. И вот главный персонаж, его зовут Дима, отправляясь за своей возлюбленной, которая в этом мире сгинула, но он пытается прорубать, в общем-то, себе путь и к любви, и к жизни. Ну, а мы с вами будем прорубаться в следующий раз через недельку, врубаться, так сказать, в нашу действительность телевизионную и шоу-бизовую. Да, по поводу уехавших актеров, значит, обратилась жена Дмитрия Назарова, забыла вам рассказать, звезды сериала «Кухня», которая сочиняла сначала очень долго похабные стишки про россиян, про рабов, про страну господ и всего прочего, и про политику нашу, и про все остальное. В общем, теперь жена его просит создать возможность для того, чтобы артист вернулся в родную страну, потому что он, цитирую, «затухает на глазах». Я не буду это никак комментировать, сделайте выводы сами, мне кажется, и так все понятно в этой ситуации, и выглядит это, конечно, жутковато. Всем поэтому желаю здоровья и множества сил, а главное, крепких-крепких корней, от которых очень сложно отрываться и потом тем более в них врастать. Это была программа «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев. Всем пока. Будьте счастливы прямо сейчас.
1: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Реклама. «Комсомольская
2: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
3: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог-международник Геворг Мирзоян о визите Трампа в Китай.
5: Главная цель встречи, конечно, торгово-экономическая. И речь не о том, что Соединенные Штаты и Китай должны договориться о том, что будут дружить семьями. Речь о том, чтобы ввести нынешнюю конфронтацию в торгово-экономической сфере в некое русло, в некие рамки, управляемые рамки. Потому что, если помним, то в начале своего второго президентского срока Трамп попытался начинать какие-то торговые войны против Китая, но очень быстро понял, что эти войны он вести не сможет по причине, во-первых, теснейшей экономической зависимости между КНР и Соединенными Штатами. Во-вторых, потому что у него на эти войны не хватает полномочий внутриполитического консенсуса, как ни странно, учитывая, что и демократы выходили на президентские выборы с лозунгом «Мы сдержим Китай». Поэтому в то же время все понимают, что конфронтация неизбежна, что китайские и американские интересы слишком сильно расходятся, что США претендует на Восточную Азию, китайскую сферу влияния. Поэтому задача сделать так, чтобы конфронтация шла управляемо. И что интересно, Китай с этим согласен. Китай тоже считает конфликт с США неизбежным и считает, что время играет в его пользу, и что если удастся максимально далеко оттянуть начало открытого конфликта, то Китай к этому конфликту подойдет в максимальных силах.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске – полночь. В Благовещенске – 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: о политике.
4: Власти Приднестровья поддержали упрощение процедуры выдачи российских паспортов для жителей региона. Как сообщили в МИДе непризнанной республики, новый механизм позволит укрепить социальную защищенность и безопасность сотен тысяч соотечественников. Теперь совершеннолетние приднестровцы смогут получить гражданство России без обязательного 5-летнего проживания в стране и сдачи экзаменов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин на фоне экономического давления на Тирасполь со стороны Молдавии.
1: О расследованиях.
4: Российский пассажир круизного лайнера «Хондиус» не обращался за помощью из-за вспышки хантавируса. Дипломаты готовы поддержать соотечественника, если это потребуется, заявили сотрудники посольства России в Нидерландах. Ранее всех людей высадили на Канарских островах, теперь судно следует в голландский порт. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 10 случаев заражения опасной инфекцией. 3 человека скончались.
1: О происшествии.
4: В центре итальянского города Модена легковой автомобиль протаранил толпу пешеходов. Предварительно пострадали 12 человек. Несколько находятся в тяжелом состоянии, сообщают местные СМИ. По их данным, злоумышленник пытался скрыться с места происшествия и ранил человека ножом, после чего полицейские задержали нападавшего. Его мотивы выясняются.
1: О судебных делах.
4: Французские следователи возбудили уголовное дело против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Высокопоставленное лицо проверят на причастность к расправе над репортером в 2018 году, сообщает агентство «Франс-Пресс». Поводом для разбирательства стала жалоба правозащитников, которую они подали во время визита принца в Париж. Оппозиционный журналист Джамаль Хашакджи бесследно исчез 8 лет назад после визита в саудовское консульство в Стамбуле. Позже официальный эр Рияд признал, что мужчину случайно задушили во время допроса.
1: О спорте.
4: Российские спортсмены завоевали 6 золотых медалей в первый день чемпионата Европы по самбо. Наши соотечественники выбились в лидеры по итогам первых поединков на турнире в Тбилиси, сообщили во Всероссийской Федерации самбо. Как отмечается, сборная России выступает на этих соревнованиях в полном составе под национальным флагом.
1: О валютах.
4: Официальный курс доллара 73.13, евро 85.18, юаня 10.73. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
2: Итак, президент России Владимир Путин оценил мощность ракетного комплекса стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат», назвав его самым мощным во всем мире. В ходе совещания с военнослужащими в формате видеоконференции глава государства подчеркнул силу и иной военной техники страны. Ракетный комплекс «Сармат» Министерства обороны России показал испытания данного комплекса, а командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Карака подчеркнул, что результатом испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. По его словам, «Сармат» создается на замену советскому комплексу «Воевода». С нами на связи военный корреспондент ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Сладков. Александр Валерьевич, здравствуйте. Александр Валерьевич, ну, сначала хотелось бы все-таки по итогам 9 мая, перемирия, праздника и прочего. Ваша личная оценка и, собственно, с чем мы пришли, с чем начинали, с чем пришли, и как будем отвечать, и вообще, в принципе, будем ли? Вот так коротко, чтобы больше времени оставить на ваш ответ.
3: Маш, о чем конкретно надо сказать? Вы скажите, я вам отвечу. Перемирие плохо стратегически, но хорошо для солдата, который лежит на бруствере, и он стреляет, и в него стреляют. Если мы говорим о том, чем будем отвечать, ну, отвечать надо так, чтобы противник не встал. Вот мы говорили о «Сармате», но его применять нельзя. Хотя тот же Дима Стешин, я сегодня прочитал его заметку, он в его телеграм-канале «Русский Тарантас» он высказал свое мнение, касающееся мощного предупреждения от Москвы в сторону Киева. И я так понял, предположил о том, что заранее предупредили Запад о применении большого оружия в случае нападения на Москву вот 9 мая.
6: Да.
3: Но не знаю, мы же все в догадках живем. Все то, что конкретно сказали по этому поводу, я имею в виду ядерное оружие. Последняя информация, да, мы приняли на вооружение «Сармат». В этом году полк заступит на дежурство. Это ракета в 4 раза мощнее любого подобного оружия в мире. Оно может продвигаться по разным траекториям. Длина или дистанция применения 35 тысяч километров. Мы испытываем «Посейдон». Заканчиваем постановку на боевое дежурство. Это и «Буревестник», а это ракеты, которые и оружие подводное «Посейдон», которое имеет атомные двигатели, атомные установки, поэтому их расстояние не ограничено в применении. Конечно, это фактор, но желательно и на фронте чем-нибудь бить таким, чтобы не делал нашу позицию паритетной, а делал ее более сильной, для того, чтобы терять меньше людей, для того, чтобы идти вперед более уверенно, выполнять задачи, которые ставит нам президент.
6: Да, я прекрасно понимаю ваш ответ, только вот одного не понимаю. Если Путин говорит в своем выступлении о возможности ядерного апгрейда того самого «Орешника», и учитывая, что «Орешник» уже применялся, почему мы сейчас не используем его на фронте, там, где реально нужно на поле боя это использовать?
3: Ну, есть одна из теорий, которая говорит вот что. Мы имеем тактические боеприпасы, то есть снаряды артиллерийские, которые являются ядерными, то есть тактическое ядерное оружие, но тактические ядерные системы. Но дело в том, что ударив боеприпасами, которые далеко не улетят, но проведут, будут иметь большое влияние на позиции нашего противника. Короче говоря, мы можем навредить сами себе. Не так далеко он улетит, чтобы быть для нас безопасным. Это раз. Второе. Для того, чтобы применять ядерное оружие по большим объектам противника, нужно большое решение, которое, навряд ли будет принято.
6: Угу. И почему ответа у вас нет и мыслей по этому поводу?
3: Ответа? Да ответ такой, быстрее бы применили уже, чтобы меньше терять людей. Мне жалко прежде всего наших граждан, мне жалко прежде всего наших солдат. Мне не безразлично авторитет нашей Родины. Нам потакают Ираном, нам говорят, вот посмотрите, другие могут, у вас кишка тонка. Поэтому мне кажется, что здесь необходимо не только применение, в информационном поле, темы ядерного оружия, и желательно бить чем-то таким, чтобы моментально сказывалось на наших успехах на фронте, именно на фронте.
6: Вот как раз я к фронту и хотела перебросить мостик к следующим вопросам. Главный камень преткновения сегодня – это Славянск-Краматорск, крупнейшая крепость ВСУ в Донбассе, ключевой логистический узел. Там бы пригодился «Орешник». Собственно, как вы считаете, готовятся ли наши к такому удару, находясь в гуще событий?
3: По Славянску и Краматорску. Зачем? Это наши же города. Это наши города. Они принадлежат нам, они будут у нас. Мы будем их восстанавливать. Там наши люди живут, которые с первого дня русской весны поддержали нас. Необходимо, если уж так, бить по тем коммуникациям, которые снабжают фронт всем, что идет из Европы, с Запада, противнику, вооруженным силам Украины. То есть нарушать там коммуникации, в тылу, в глубоком тылу. Для этого «Орешник» предназначен, наверное, отчасти. А что бить по Краматорску и Славянску? Там люди, которые поддерживают Россию, которые ждут нас. И мы все знаем об этом. Плюс ко всему, мы активно действуем и ведем боевые, обладаем боевой инициативой по всему фронту. И на на Днепре, и в Запорожье, и на Херсонщине, и в Харьковской области, и в Сумской области. Мы везде ведем боевые действия.
6: Александр Ильич, они все равно к нам попадают в руинах. Мы продолжим отвоевывать, и попадут к нам руины. Предупредить людей, чтобы эвакуировались. Через неделю наносим массированный удар. Ну, какая-то логика вот такая мне приходит на ум. Извините, если я что не так говорю.
3: Да вы правильно все говорите, только речь должна идти не о Краматорске и Славянске. Че по ним бить? Там же люди-то наши, и кто их будет эвакуировать? Вот если бы нам досталась эвакуация, тогда да, тогда бы мы эвакуировали, разместили, кормили, обеспечили. Все то, что происходило, допустим, с жителями Херсона, когда мы оттуда ушли, понимаете? А там-то кто их будет эвакуировать? Их всех бросят, вывезут там какие-то архивы СБУ, вывезут там штабы, которые сегодня руководят боевыми действиями против нас. Сейчас в Яре, там на том же Краматорском, Славянском направлении. А людей-то никто не будет эвакуировать. Вот если бы мы приняли, допустим, такую стратегию, товарищи, если вы не соглашаетесь, мы наносим удар по...
6: Вот. Я говорю.
3: Ну, правильно. Так я давно об этом говорил, что если мы говорим, вот мы даем месяц на эвакуацию, мы будем бить конкретно по одному областному центру, но даем вам два областных центра. Вот эвакуируйте их два, будем бить по одному из них. Если противник не прочувствует такую силу удара, значит, мы говорим, мы будем бить теперь по двум городам областным, но даем вам пять областных центров, которых необходимо эвакуировать. Итак, далее. Ведь сначала это казалось дикостью, то, что я говорил, да? Но потом же, в преддверии 9 мая, наше руководство так и сказало Киеву: враги, мы будем бить по центру Киева, если вы нанесете удар по Красной площади. Все.
6: Да, это так и было. А вот я с этого, в общем-то, и начала, что дубина нужна здесь и сейчас, а не только для сдерживания, стратегического сдерживания заокеанских каких-то противников. А я хочу вернуться как раз вот к 9 мая. Александр Ильич, сейчас смотрю за время. Нет, есть еще время, потому что, чтобы не перебивать вас в самый неподходящий момент. Президент Владимир Путин на пресс-конференции 9 мая заявил, что конфликт идет к завершению. А Дмитрий Песков уточнил, что есть определенные наработки в переговорном процессе, специальная военная операция может остановиться в любой момент, как только киевский режим примет необходимое решение. Вы так, вот находясь в гуще событий, как я уже сказала, вы чувствуете какой-то перелом? Ну, собственно, как бы вы прокомментировали, если бы я спросила, это на самом деле так?
3: Нет, не чувствую перелома, но мы же говорим о том, что руководство страны предполагает какие-то действия, которые нас к этому перелому приведут. Сейчас нет, сейчас паритет во многих местах, я имею в виду обстановку в небе, а мы, да, продолжаем идти вперед, но тем не менее это нам дается, каждый метр дается большим трудом и кровью. А то, что касается...
6: Александр Валерьевич, сейчас перебью. Вот с этого момента, как говорится, с этой цифры в следующем блоке. Сейчас короткие новости послушаем, которые самые последние поступили на ленты. А затем вернемся к разговору. С нами на связи военный корреспондент ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Сладков.
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
7: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник. Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
8: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь электрик. У нас обучение. Социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание. Корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинк» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
10: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
6: В Евросоюзе вновь звучат призывы возобновить прямые переговоры с Россией. Предлагаются различные кандидатуры для участия в этом процессе. В Москве в ответ заявили, что в диалоге могут участвовать любые представители Евросоюза при наличии политического желания возобновить отношения. Почему там появились эти идеи и кто бы мог возглавить процесс? Давайте рассуждайте с нами на связи. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, автор канала «Виклектика» в МАКС и в Телеграм, Виктория Федосова. Виктория, привет. Приветствую. Существуют ли сейчас какие-либо контакты между Кремлем и Брюсселем? Вот если так начать с общего, чтобы всем было все понятно.
12: Ну, давайте вспомним. Вот не далее, как в феврале, насколько я помню, 2 представителя Франции приезжали в Москву, чтобы вновь заявить о требованиях ультимативных со стороны Европы. Никакого развития этот сюжет, насколько я помню, не получил. В Кремле сказали, ну, если вы с такими заявлениями приезжаете, то можно было и, в принципе, не приезжать. И сейчас были заявления, насколько я помню, 3-дневной примерно давности Ушакова по поводу трека «Украина, США, Россия», что он тоже на паузе, потому что там тоже никакого продуктивного, конструктивного развития не идет. Соответственно, на Украине слышатся голоса того же главы МИД, который говорит, что давайте европейцев все-таки привлечем за стол переговоров, какие-то новые параметры, открытие аэропортов, давайте с Россией поговорим по-другому, еще одного участника. Ну, к Европе скептически в России относились как к переговорщику, потому что фактически это сторона конфликта, да, если они будут сидеть напротив, ну, с ними хотя бы можно будет обсуждать параметры того, как они сейчас превращают Украину в свой военный плацдарм, уже интегрированный, да, не в НАТО, но в структуры ЕС точно, и почему ЕС становится военной машиной. Сейчас вот буквально Германия анонсировала совместное производство беспилотников с Украиной, как они на фоне этих заявлений будут с Россией договариваться. Я еще напомню, что Совет ЕС в январе окончательно утвердил уже свои планы по отказу от энергоносителей из России, от поставок газа до конца 2027 года. Но как по факту, да, какие есть, может быть, побуждающие стимулы для Европы хотеть разговаривать с Россией? А вот какие, как они отказываются от газа. Вот с начала 2026 года Евросоюз увеличил импорт российского СПГ, сжиженного газа, это прямо противоречит тем самым директивам, которые они приняли. Вот сейчас на 17, чуть с лишним процентов больше, чем за аналогичные 4 месяца прошлого года они закачали российского СПГ. Ну вот на нашем газе развивать свою оборонную отрасль, чтобы потом сделать очередные заявления, как они Россию будут привлекать к переговорам. Кто в последнее время, давайте обратим внимание на акторов, да, кто заявлял о том, что нужен диалог? Ну хорошо, эстонская наша фурия Кая Каллас, она выдвинула себя как кандидатуру вместо Герхарда Шрёдера, о котором Владимир Путин упомянул. Ну Путин о нем сказал, потому что это его старый друг, это политик старой закалки, может быть, подчеркнув, да, он упомянул тот характер изменений, абсолютно деградирующий характер тех политиков, которые сегодня в Европе находятся. Вот Кая Каллас, она торгует собой, что она поедет в Россию о чем-то договариваться. На совете глав МИД Европы тоже обсудят, какие положения они вынесут на обсуждение. Но та же Каллас, тот же глава Евросовета Кошта, который тоже подчеркнул тему с переговорами с Россией, они не двигаются со своих европейских нарративов. Та же Каллас говорила, что вот, нам нужно обсуждать между нами, между европейцами, о чем мы хотим с русскими поговорить. Проблемы, которые у нас есть, проблемы европейской безопасности. Но после этого, после проблем, которые они сами себе нажили, она говорит, что им нужны уступки со стороны России, и что мы требуем от России. Вот в таких формулах Кая Каллас говорит об этом. Кошта.
6: Виктория, да. Виктория, я вот здесь не очень поняла про представителя. Мы, когда говорим про ЕС, мы имеем в виду все 27 стран или какую-то одну как представителя? Вот, то есть с кем в этом направлении мы допускаем возможность сесть за стол переговоров?
12: Ну, они как раз соберутся на совет всех глав Министерств иностранных дел этих стран, чтобы выбрать какого-то человека, который поедет. Это может быть функционер от Брюсселя, который представляет наднациональную шапку. Mm-hmm. Таким может быть Кошта, председатель Евросовета, или та же Кая Каллас, если они хотят поглумиться над собой в очередной раз и ее отправить в Россию. Я предлагаю Владимира Ростиславовича Мединского отправить и на эту схватку посмотреть. Это будет очень показательно. Ну, а Кошта говорил, что именно Зеленский предлагал нам, то есть Евросоюзу, им подготовиться к внесению позитивного вклада в переговорный процесс. Вы представляете уровень серьезности этого обсуждения, если Зеленский предлагает подготовиться к внесению вклада? Фактически на столе у Европы нет никаких конкретных предложений. Это то, о чем мы можем судить из их публичных заявлений. Ну, я уж не говорю про главу МИД Швеции, которая сказала, что, конечно, мы будем говорить с Россией. Конечно, Россия — это часть Европы. Видимо, дошло, что Россия не разваливается на 20 маленьких медвежат и республик. И она сказала, что нам нужно все-таки подойти с другой стороны, подойти с более сильными картами, как любит говорить Дональд Трамп, осуществить давление. А значит, больше санкций, больше военки, больше поставок вооружения Украине, и тогда, может быть, когда-нибудь мы сядем за стол переговоров с Россией. Поэтому пока это эфемерная история.
6: Но вообще
12: интересам России это не отвечает абсолютно.
6: Абсолютно, потому что мы, уважаемые слушатели, неоднократно заявляли, что санкции должны быть сняты, Украина должна признать новые территории, новые территориальные реалии и в Донбассе, и на юго-востоке страны. И я никак не могу понять, где здесь Запад может пойти на какие-то взаимные уступки? Вот какие эти контуры перемирия? Да там даже пунктира не наблюдается, не то что контура.
12: На самом деле, да, и они заложники своих идеологических установок. Вот то, чем они себя напичкали, самоопылились собственной пропагандой, и уже они не способны к рациональным действиям в отношении России. Такое чувство, mm-hmm. что вот эта близость России и их несбыточные надежды на то, что мы быстро развалимся, они их привели в такой ступор, что у них вообще когнитивные функции отключились. И мы наблюдаем коллективного Байдена в Европе.
6: Ну, понятно. Окей, еще одна тема, которую я хотела бы обсудить. Каков статус и какая истинная роль американских биолабораторий на Украине, которые расследуют же сами американцы, нацразведка США?
12: Ну, мы посмотрим, какие данные они опубликуют, как любит американская разведка публиковать рассекреченные документы с вот этими черными полосками, которыми все цензурируется и закрывается, чем на самом деле занимались эти биолаборатории. У нас покойный Кириллов, да, насколько помню, генерал, которого убили, он как раз делал подробные доклады о том, чем занимались американцы в этих лабораториях, какие патогены там разрабатывали. Интересный узелок получается. Сегодня Тулси Габбард говорит об этом в противовес администрации Байдена.
6: Это глава нацразведки США, уважаемые слушатели.
12: Да, та самая, которая сейчас запускает по указу Дональда Трампа, подчеркну, это расследование того, чем они занимались. Более 120 лабораторий по всему миру, из них более 40 на Украине, треть, да, в этом сгустке ядохимикатов. Угу. под названием Украина. Так вот, они хотят Байдену шпильку вставить, потому что Байден в 2022 году что говорил, и вся его администрация, они отрицали, что вообще какие-то биолаборатории есть, что это все российская пропаганда. И теперь американцы сами вытаскивают это наружу. Это пробитие информационной бреши, конечно, это наша информационная победа. И интересно еще то, что на фоне ковида тогда еще, когда он появился, Дональд Трамп сам атаковал китайцев и говорил, что это китайские лаборатории стали причиной для такого распространения.
6: Все мы это помним, как он с пены у рта это доказывал.
12: Да.
6: Но это ведь повлияет на отношения США и Украины?
12: Это повлияет на отношения США и России. Я думаю, это будет считано в Москве как позитивный шаг, угу, если они сами это признают. А уж как Украина. Украина в этой ситуации никаким субъектом не была. Вот хотела та администрация построить эти лаборатории, они
6: построили,
12: легли под нее. Хочет снести, снесут.
6: Про Талибан еще один момент. Первая в истории встреча на таком высоком уровне ЕС приняли решение начать официальный диалог с Талибаном. Является ли это косвенным признанием Евросоюзом реальной власти талибов в Афганистане, готовностью к постепенной нормализации отношений? Или это вызвано все миграционным кризисом и невозможностью игнорировать все это дело?
12: Конечно, если бы не было болящей такой проблемы, почти там 1,5 плюс-минус 200 тысяч миллиона мигрантов из Афганистана по всей Европе распространились, это приоритетно страны Северной Европы, ну, Швеция, Центральная Австрия, Германия, Великобритания, Франция, все они принимали активных мигрантов еще с 15-16 года. И страны Европы, они вот в 90-х годах с приходом к власти Талибана в 96-м провозгласили свой ценностный нарратив о том, что мы не принимаем эту власть. Mm-hmm. И так дальше двигались в фарватере США. Все эти военные операции, которые там проводились, они вместе с ними участвовали. Это, в частности, Британия, та же Германия, Франция и Италия. Вот эти страны – приемники мигрантов в будущее. А теперь они хлебают полной ложкой свой курс. Они пытались перестроить Афганистан, теперь там снова талибы, и реаль-политик выходит на аванс-сцену. Все, идеология, права человека, демократизация женщин – все это заброшено в дальний ящик, потому что Европе приходит справляться с собственными экономическими проблемами. И в 2016 году, если они пытались институционально, да, внедриться в систему Афганистана, который тогда был еще под контролем проамериканских властей, и там перестроить процессы так, чтобы меньше был поток мигрантов, то сегодня придется с этими властями договариваться и наращивать обратный поток мигрантов, потому что не все...
6: Фарш прокрутить назад, я бы это так назвала, потому что это действительно очень трудно, трудоемкий и практически, на мой взгляд, невыполнимый процесс. Виктория, большое спасибо вам. Спасибо. С нами на связи был заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, автор канала «Виклектика» в Макс и в Телеграм Виктория Федосова.
11: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.

0: Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Евгения Войко о причинах визита Трампа в Китай.
2: Действительно, конечно, обращает на себя внимание достаточно представительная американская делегация. В принципе, готовность Трампа, обновить вот экономические отношения с Китаем, которые он, кстати, во многом сам в свое время, и подпортил. Причем не только тарифными пошлинами, но, например, и обвинением Китая еще в первый свой срок в ответственности за пандемию, соответственно, плюс там были ряд нелицеприятных заявлений насчет Си Цзиньпина были сказаны. Все это, безусловно, таким фоном, что называется, было на протяжении последних лет и второго срока в том числе президентства Трампа. И вот сейчас, да, есть, судя по всему, у Соединенных Штатов некая задача, что надо обновить эти отношения, придать им новый импульс, потому что действительно, с одной стороны, Китай является одним из крупнейших поставщиков, собственно, продукции на территории Соединенных Штатов, а это значит, что у США есть инструменты давления на Китай, в том числе вот как раз-таки через пошлины, то есть здесь зависимость Китая, она, безусловно, присутствует, но, с другой стороны, вот такое давление на Китай с американской стороны, оно, безусловно, приводит к тому, что Китай переориентируется и, в общем-то, пытается, что называется, диверсифицировать свои контакты, и в том числе идти на сближение с Россией, прежде всего, по вопросу углеводородов и поставки нефти и газа. Да. То, безусловно, не соответствует интересам Соединенных Штатов, тем более эта тема тоже поднималась на встрече. То есть в целом, если говорить об антураже, вот о какой-то атмосфере, которую, может быть, можно считать через экран, то в целом она была достаточно комплементарной, я бы сказала, такой рабочий формат. Явно стороны были заинтересованы в том, чтобы все-таки этот диалог состоялся.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Ремонтные работы в ряде дворов в Великих Луках подходят к завершению. Около дома номер 18 по улице маршала Жукова закончен ключевой этап – уложен второй слой асфальта. Во дворе дома 17 на улице Тимирязева обновлено покрытие двора и улучшены условия для комфортного передвижения жителей. Ход работ на контроле у депутата городской думы Дмитрия Белюкова. Он считает, что важно не только качественно выполнить ремонтные работы, но и привести в порядок прилегающую территорию. Именно на это не раз обращали внимание жители. Во дворах на улицах Тимирязева Мирязева и Жукова подрядчик после работ засыпал землю и оставил после себя порядок. Состоялся финальный этап городского чемпионата «Что, где, когда». Интеллектуальный турнир собрал команды средних, профессиональных и высших учебных заведений. В этих двух группах и определились чемпионы и призеры. Ответив на 18 вопросов из разных сфер, победителями стали команда «Медиум» Великолукского медицинского колледжа и команда «Эконом Плюс» филиала ПСКОВГУ. Им вручили главные призы. 16 мая с 17 до 21 часа Краеведческий музей города Великие Луки примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев 2026». Тема акции «Родное» созвучно проведению Года единства народов России. Главным событием станет музейный пикник «Родной дворик». Он развернется на территории мемориального дома музея академика Виноградова на улице Ставского, 48. Организаторы подготовили разнообразные творческие площадки. Гости смогут познакомиться с миром увлечений академика Виноградова, принять участие в народных забавах, послушать сказки на пленках, отдохнуть на посиделках у самоваров и попробовать себя в игре за семью печатями. Отдельная локация – площадка кашеваров. В течение всего вечера гости смогут испытать удачу в акции «Сувенир от музея».
0: О валютах.
4: Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86.29, юань 10.79.
0: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
5: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
5: Федеральное медико-биологическое агентство создало первый в России клинический сегмент генетической базы данных для оценки состояния сердца. Новая разработка поможет врачам выявлять риски сердечно-сосудистых патологий у жителей страны на основе их наследственности. Как отмечается, специалисты 3 года изучали данные 10 тысяч пациентов и составили перечень генетических связей для 130 форм различных заболеваний. Ранее в России для таких исследований использовали преимущественно зарубежные молекуляторы. Инструменты. Больше половины россиян живут с лишним весом. У 56% жителей страны зафиксирована избыточная масса тела. При этом ожирением страдают около 22-26% россиян. Об этом сообщили в Минздраве. В России планируют создать продлевающий молодость генотерапевтический препарат. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Денис Секеринский. По его словам, лекарство будет подавлять рецептор конечных продуктов гликирования, активация которого и запускает старение клетки. Разработка ведется Институтом биологии старения и медицины здорового долголетия в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» и опирается на передовые решения в области генетики.
0: «Я только спросить». Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
5: Здоровыми и привлекательными хотят быть как женщины, так и мужчины в любом возрасте. И большинство из нас хочет замедлить старость, в первую очередь, с учетом возрастных признаков нашей внешности. Ну, помочь здесь может массаж. Процедура эта относится к древнейшим, старейшим. Она очень популярна не только у представительниц прекрасного пола. Все больше мужчин внимательнее относятся к своей внешности. Но, отправляясь на массаж лица, нужно знать о множестве нюансов, чтобы грамотно использовать эту процедуру, добиться нужных результатов. И вот о всех этих особенностях, показаниях и противопоказаниях будем говорить сегодня с косметологом-эстетистом, мастером массажа по лицу Аленой Масло. Какие основные показания к массажу лица? Вот у этой процедуры в основном только омолаживающие функции, как все думают.
6: Ну, вы знаете, конечно, возрастные изменения – это один из важных пунктов, потому что мы все равно в погоне за молодостью. Но, тем не менее, естественно, массаж решает и другие проблемы. Сухость кожи. Или наоборот, чрезмерную жирность, низкий тургор, это гравитационный птоз, когда у нас начинается обвисание ткани, отечность, да, это вообще самый бич нашего времени. Ну и, конечно, это спазмированность и крепатура мышц, это одна из тоже важных причин, потому что на это влияют стрессы.
5: А с какого возраста, Ален, можно или нужно ходить на массаж лица?
6: Здесь зависит, скорее всего, действительно от возраста клиента. То есть если в 25 лет, то, может быть, прям разовые такие процедуры для поддержания и для выхода в свет каким-то мероприятием. К 35 годам, 40, здесь возможно уже курсовое применение. 10-15 процедур мы делаем, потом можем сделать большой перерыв где-то в 3-6 месяцев, а затем возобновить. Но уже к возрасту после 40, к 50 годам курс, безусловно, тоже нужно будет применить. 10-15 процедур, но здесь уже интенсивность нужно будет где-то 2-3 раза в неделю. После этого перерыв делать либо небольшой, либо ходить поддерживающе 1-2 раза в месяц. После каждого сеанса массажа мышцы начинают вспоминать состояние, нужное для ее тонуса. И она возобновляет свою работу, и человек прекрасно выглядит.
5: Но важна регулярность.
6: Безусловно, регулярность важна. Давайте сравним массаж с занятием фитнесом. То есть мы свое тело поддерживаем, мы держим мышцы в тонусе, мы ходим в спортзал, ну, как минимум 2 раза в неделю, если позволяет время. То же самое с массажем, да, то есть если мы не будем их поддерживать в тонусе, результат от разовой процедуры сохранится на 3-4 дня, а потом он просто-напросто пропадет, ну, вернется, точнее, к своей изначальной форме. Поэтому, соответственно, курсовое применение, либо регулярность.
5: А когда лучше воздержаться? В какие дни, периоды? Я знаю, что при высыпаниях на лице не рекомендуется, при аллергиях каких-то определенных.
6: Ну, во-первых, я не приму на массаж, если у человека повышена температура, если у него есть признаки у ОРВИ. Естественно, герпес – это тоже сразу же противопоказание. Если у вас экзема, либо дерматит в обостренной стадии, псориаз, да, это тоже является полным противопоказанием. Также гипертоническая болезнь. Очень часто люди приходят уже с повышенным давлением. Скорее всего, не приму на массаж, потому что сам массаж слегка повышает давление, потому что очень активный процесс идет, и, соответственно, это может провоцировать еще большее повышение давления. Если у вас оно как бы все время повышенное, вы принимаете какие-то препараты, то тогда возможно, то есть это ваше нормальное состояние. Есть такие противопоказания, если вы недавно сделали ботокс. В этом случае, чтобы ни от другого специалиста нам работу не портить, должно пройти как минимум месяц. В этом случае даже можно сохранить на долгое время продолжительность действия ботулотоксинов, потому что активные действия массажиста тем самым, наоборот, продлевают его жизнь. Что касается филлеров и нитей, здесь ограничения будут 6 месяцев. Не ранее. Дальше, если какие-то были пластические операции на лице, здесь должно пройти как минимум год, чтобы не было никаких осложнений. Не приму на массаж человека, к сожалению, если у него онкология или щитовидка, но все в обостренных фазах. Если все в стадии ремиссии, все возможно, просто человек должен обязательно об этом предупредить.
5: Выяснили, что массаж полезен и женщинам, и мужчинам. Но вот интересно все-таки узнать, как часто ходят мужчины и какие у них цели. Омолодиться или с какими-то другими запросами? И насколько их кожа отличается?
6: Ну, вы знаете, выбор той или иной массаж техники сейчас не зависит от пола пациента, поэтому можно сказать, что лицевой массаж — это все-таки внегендерная процедура. Но, как показывает практика, все-таки мужчины сейчас тоже выбирают массаж лица, причем именно силовой массаж лица. В моей практике это где-то на 10 женщин один мужчина. Ну, конечно же, да, мужчины делают больше упор на мышцы. Безусловно, есть некоторые особенности проведения мужского массажа. Во-первых, мужчины у нас некоторые с бородой, с усами, ну и вообще, да, щетина присутствует. Хотя если борода, то здесь ограничений никаких нет. Единственное, что зависит от ее размера, сложнее просто добраться до каких-то более глубоких слоев мышечных. Кожа на ощупь отличается от женской, она более грубая. Ну, мастеру это, как правило, не сильно мешает.
5: Правда, что регулярный профессиональный массаж можно смело назвать альтернативой инъекционным и аппаратным процедурам.
6: Но, скорее всего, это все-таки миф, потому что это не волшебная таблетка для того, чтобы вернуть мозг. Ни одна из процедур и инъекционных, и аппаратных, и массажных не дает нам возвратиться в свои 25. Но сам массаж – это процедура, которая, безусловно, очень приятная, безусловно, безопасная, в отличие от каких-то инъекций или аппаратных процедур, где все-таки есть процент, может что-то измениться и пойти не так. При массаже таких вещей просто не происходит. Руки массажиста, как правило, профессионально все это выполняют и никак не вредят, а наоборот только улучшают все обменные процессы, улучшают кровообращение, и мы выводим жидкость лимфодренажными техниками, восстанавливаем структуру мышечной ткани, приподнимаем и овал лица, приподнимаем и лобные мышцы, и даже морщинки разглаживаются.
5: Какие основные виды массажа существуют? Понятно, что их множество, да, и техник, кому какие рекомендуются?
6: На слуху много-много разных техник, но в основе все равно лежит техника, классика Пахабадзе. Это действительно прародитель всех массажей, в которой присутствуют все основные приемы, такие как поглаживание, глубокое поглаживание, разминание, растирание. Здесь больше, наверное, будет выделить техники, которые идут либо по массажному средству, либо делаются сухой техникой, то есть не наносим никакого массажного средства. При такой технике кожа не растягивается. Это очень сложный орган, и он единственный из всех, наверное, на 100% умеет восстанавливаться буквально сразу после того, как на него было какое-то воздействие оказано. Просто с возрастом, конечно же, немножечко меняется ее тонус. И здесь вот как раз помогают массажные техники. То есть мы посредством массажа выработка коллагена и эластина, которые отвечают у нас за тонус кожи, усиливаем.
5: А вот есть такой массаж буккальный, его еще называют альтернативой пластики, массаж с глубокой проработкой мышц лица.
6: Да, действительно, это очень уникальная массажная техника, которая позволяет работать с мимическими лицевыми мышцами, тканями и их креплением. И это позволяет вернуть объем и сформулировать анатомическую осанку лица. То есть, иными словами, буккальный массаж — это защечный или интероральный массаж, подразумевающий выполнение манипуляций через полость рта. Массажист надевает перчаточки, обрабатывает их, их обязательно. И через ротовую полость одним-двумя пальцами, может быть, даже всеми четырьмя, прорабатывает полностью всю нижнюю треть лица. За счет того, что захват идет двусторонний, да, то есть прорабатывается полностью вся поверхность внутренняя, потому что с внешней стороны проработать так сильно невозможно. То есть я разминаю, растягиваю каждую мышцу, буквально прям перемещаю ткани, ставлю люксо на место. И действительно, его не напрасно называют безоперационным лифтингом. Носогубные складки разглаживаются, убираются зажимы с жевательных мышц.
5: А дома мы можем что-то делать себе в домашних условиях такой же эффективной?
6: Конечно, в домашний уход, помимо кремов, масок, тоников и так далее, я советую заниматься самомассажем либо гимнастикой для лица. И дома поддерживать себя обязательно нужно. Наверное, это как такая домашняя зарядка для своего лица. Мы же, наверное, большинство из нас все-таки что-то делает для тела, да, то, естественно, нужно этим же заниматься и для лица. Выберите для себя подходящую технику, где-то в районе 5-7 минут такую гимнастику для лица нужно обязательно делать.
5: Спасибо огромное. Мы говорили о массаже лица, о разных техниках, разных видах, кому показано, кому противопоказано. С косметологом-эстетистом, мастером массажа по лицу Аленой Масло.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Сказано «Экла».
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
9: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
10: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.

0: Она начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
2: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
1: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
2: Сегодня линзы носят около 2% жителей Земли, это примерно 125 миллионов человек. Они сделаны из комфортных для глаза материалов, позволяют кислороду проникать к роговице, бывают разного цвета, но, разумеется, такими они стали не сразу и относительно недавно в масштабах медицинской истории. Самое первое упоминание о контактных линзах принадлежит известному художнику Леонардо да Винчи. Датируется оно 1508 годом и встречается в книге «Кодекса глаза». Именно великий изобретатель создал чертеж будущих линз. Изображение представляло собой стеклянную сферу, заполненную водой, благодаря которой человек с плохим зрением мог лучше видеть окружающие предметы. Однако сказать, что да Винчи был создателем самой первой модели контактных линз, нельзя. Скорее, он обратил внимание на существующее преломление света, который попадает в глаза. Это открытие послужило стимулом для его последователей, желающих помочь людям видеть лучше. Одним из них стал французский философ, математик и физик Рене Декарт. В 1632 он впервые надел на глаза емкость из стекла, наполненную водой, ведь именно так описывал будущие контактные линзы да Винчи. Но носить такое изобретение было невозможно. Во-первых, оно было совершенно неудобно в эксплуатации и значительно стесняло движение своего обладателя. Во-вторых, коррекция зрения с их помощью была довольно затруднительной, так как наполненная водой емкость быстро запотевала, тем самым еще больше ухудшая зрительные функции. В-третьих, использование таких линз мешало человеку моргать, нарушая таким образом естественные физиологические процессы и способствуя пересыханию роговой оболочки глаза. Лет через 200 к теме создания контактных линз вернулся британский физик и астроном Джон Гершель. Именно он подробно описал в своих трудах то, как должна выглядеть настоящая и, что самое главное, правильная контактная линза. Самой важной ее характеристикой Гершель назвал способность повторять форму глаза. Человеком, который разработал самую первую стеклянную линзу, стал немецкий стеклодув Фридрих Мюллер в 1888 году. При этом изначально он просто хотел помочь своему близкому другу, потерявшему веко, видеть окружающий мир в ярких красках. Тот жаловался, что слизистая оболочка глаза быстро пересыхает, в связи с чем зрение затуманивается. Свое изобретение Мюллер позиционировал как защиту глаза от негативного воздействия окружающей среды. Стекло покрывало не только роговицу, но и склеру. Но большая, толстая и тяжелая линза вызывала массу неудобств. Самые первые линзы, поступившие в массовое производство, были созданы немецким брендом, который на тот момент активно занимался производством микроскопов. Создатель компании Карл Цейс считал своим долгом продолжить дело, начатое его земляком, стеклодувом Фридрихом Мюллером. Цейсу удалось придать контактной линзе нужную форму, чтобы она могла повторять собой форму человеческого глаза. Ну а следующим этапом в истории оптических изделий стало уникальное открытие венгерского врача Иштвана Дьёрфи. Ему удалось разработать линзу из пластмассы, но она тоже не была идеальной. Материал, примененный при ее создании, отличался повышенной жесткостью, что доставляло неудобства при эксплуатации. Несмотря на это, Дьёрфи даже получил патент на производство. А вот первый мягкий материал применил чешский ученый Отто Вихтерле. На протяжении нескольких лет он трудился в исследовательском институте одной из обувных компаний страны, руководил отделом по обработке полиамида и пластмасс. Ему удалось разработать полимерный материал, который мог поглощать около 40% воды. По сути, это был прозрачный гидрогель. Вихтерле тоже запатентовал свое открытие. С 70-х началась эпоха гидрогелевых линз, а с 90-х – силикон гидрогелевых, которые отлично пропускают кислород. Наконец-то линзы становятся очень комфортными и практически неощутимы на глазах. Сегодня они могут не только помочь лучше видеть, но и изменить цвет глаз и даже превратить ваши глаза, например, в кошачьи.

0: и для каких-то тематических мероприятий. Но ученые тем временем не останавливаются и пытаются добавить контактным линзам новые опции. Например, уже сейчас существуют линзы, с помощью которых можно определить уровень сахара в крови, измерить внутриглазное давление. В недалеком будущем нас ожидают линзы, способные выводить любую информацию на сетчатку глаза, фотографии, видео, СМС с телефона.
1: Говорит, что...
0: Продажи антидепрессантов и психостимуляторов показывают рост третий год подряд. Так, российские аптеки по итогам 2025 года продали более 22 миллионов упаковок антидепрессантов на 2,5 миллиардов рублей. Объем продаж этих препаратов в сравнении с 2024 вырос на 24% в натуральном выражении и на 36% в деньгах. Это самая высокая динамика после 2022 года. С чем это связано, разбирался Юрий Кораблев.
2: За три года объем продаж антидепрессантов в стране в деньгах вырос более чем в два раза. Анксиолитиков, ранее их называли транквилизаторами, на треть, а психостимуляторов примерно на 20%. Это данные Альфа-РМ. Если говорить в упаковках, то в прошлом году антидепрессантов было продано на 40% больше, чем в 2022 году. За это же время объем проданных анксиолитиков вырос на 12%, а количество упаковок психостимуляторов немного снизилось – 77 миллионов до 74 миллионов. В Ассоциации независимых аптек подтверждают высокие продажи препаратов. Исполнительный директор организации, кандидат фармацевтических наук Виктория Преснякова рассказала, что ажиотажный рост спроса на антидепрессанты в России начался с 2022 года. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
3: Первый рост антидепрессантов, продаж антидепрессантов впервые мы заметили в 2022 году, он резко вырос на фоне всех происходящих событий, и сейчас рост продолжается. Будем считать, что россияне больше стали уделять внимание своему психическому здоровью и чаще стали обращаться к врачам, и как результат больше стали покупать антидепрессантов. Да, действительно, рост мы видим.
2: Эксперты отмечают несколько факторов, которые привели к росту продаж противотревожных препаратов и антидепрессантов. Об основных из них в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал директор по развитию РНС «Фарма» Николай Беспалов.
4: В принципе, современный образ жизни, достаточно высокая скученность проживания населения в городских условиях, она сама по себе способствует развитию различных депрессивных состояний. И это в том числе просто болезнь современной цивилизации, от этого никуда не уйдешь. Тот факт, что люди чаще стали обращаться к специалистам, не пытаются побороть вот это свое депрессивное состояние с помощью каких-то народных методов, алкоголя, каких-то иных подходов, обращаются к специалистам, получают квалифицированную помощь, он сам по себе, безусловно, положительный. В принципе, на рынке появился достаточно большой ассортимент антидепрессантов современных поколений, которые обладают меньшим набором побочных эффектов, то есть это относительно безопасные препараты, которые можно принимать с меньшим количеством ограничений, нежели это было еще там лет 10 назад. В этом смысле тоже возможности выбора у пациента, у специалистов стало намного больше, ну и, соответственно, формируется определенная культура отношения к депрессивным состояниям.
2: Согласно статистике, с 2020 по 2024 год заболеваемость граждан психическими расстройствами выросла почти на 20%. Прежде всего это произошло за счет психических заболеваний непсихотического характера, депрессий, тревожных и стрессовых расстройств. Показатели шизофрении и психоза остаются неизменными. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Ну а мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
1: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
0: В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни. Завтракать следует в течение часа после пробуждения, ужинать за 3 часа до сна. Между приемами пищи необходимо соблюдать 4-5-часовые промежутки, исключить из рациона полуфабрикаты, колбасы, сладости, сладкие напитки, добавить почти ежедневное употребление рыбы и орехов, выпивать стакан воды сразу после пробуждения, проходить не менее 7 тысяч шагов в день, спать 7-9 часов в темноте и прохладе. Кофеин только до 2 часов дня, алкоголь за 3 часа до сна. А для борьбы со стрессом – утренняя медитация или дыхательная практика и вечерний дневник благодарности. По мнению авторов документа, такие меры должны способствовать увеличению продолжительности жизни. Ученые выяснили, сколько все-таки надо спать, чтобы быть здоровым. Команда китайских нейробиологов на базе британского биобанка изучила данные 500 тысяч человек и пришла к выводу, что идеальная формула сна от 6 до 8 часов в сутки. Именно столько нужно, чтобы организм восстанавливался, а риски болезней и преждевременного старения снижались. При этом и недосып, и пересып работают против нас. Менее 6 или более 8 часов, и тело начинает стареть быстрее. Исследование не доказывает на 100%, что именно сон влияет на здоровье, может, здоровье влияет на сон, а не наоборот. Но регулярный отдых в рамках 6-8 часов – это беспроигрышная ставка. Регулярные занятия творчеством и посещение музеев способны замедлить биологическое старение, и это утверждают исследователи из Университетского колледжа Лондона. Эффект от культурного досуга оказался сопоставим с отказом от курения. В работе проанализировали образцы крови и опросы более 3500 британцев. У тех, кто еженедельно рисовал, пел или ходил на выставки, скорость старения по эпигенетическим часам снижалась на 4% по сравнению с участниками, обращавшимися к искусству реже 3 раз в год. Ежемесячная активность давала замедление на 3%, минимальная на 2%. При этом биологический возраст таких людей оказался в среднем на год моложе, тогда как регулярный спорт омолаживал лишь на полгода. Это была программа «Медсовет». Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы.
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
5: Ивана Третьего еще называли Иваном Великим. Хотя в боевых действиях он лично не участвовал, однако именно его можно считать первым верховным главнокомандующим. Во время правления Ивана Третьего русские войска не проиграли ни одной битвы. С ратным делом прекрасно справлялись назначенные им воеводы. Благодаря их победам Иван Третий объединил значительную часть русских земель. Будучи прежде всего политиком, он умело выбирал время для конфликтов, старался не вести войну на два фронта, сманивал на свою сторону представителей вражеской верхушки. При нем Москва стала превращаться в центр общерусского государства, а за время его правления столицу ни разу никто не осаждал.
1: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера, в Ижевске 10, в Иркутске 2 часа ночи, в Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: Об атаках.
6: Российские военные отразили крупную атаку украинских беспилотников. За 5 часов уничтожили 89 дронов, сообщили в Минобороны. Основной удар пришелся на московский регион. Здесь сбили уже 35 аппаратов, а также на Белгородскую, Брянскую, Курскую и Калужские области. Ранее в первой половине субботы силы ПВО уничтожили еще 76 БПЛА противника.
7: о политике.
6: Российские дипломаты призвали власти Молдавии возобновить конструктивный диалог по приднестровскому урегулированию. Москва стремится не допустить эскалации конфликта, который сейчас провоцирует Кишинев. Об этом заявили в посольстве России в республике. Сотрудники дипмиссии также отметили, что получают огромное количество обращений от местных жителей, которые хотят получить паспорта. Накануне Владимир Путин упростил процедуру выдачи гражданства для всех дееспособных совершеннолетних жителей Приднестровья.
7: О безопасности.
6: Украинские военные целенаправленно сорвали мирную жизнь в Энергодаре из-за массированных налетов беспилотников. Тактика запугивания мешает работе сотрудников Запорожской атомной электростанции, что угрожает ядерной безопасности объекта. Об этом сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, из-за постоянных ударов в городе полностью сгорели обе автозаправочные станции, а дроны мешают подвозить продукты.
7: О скандалах.
6: Чеченский боец смешанных единоборств Джихад Юнусов ответит по закону за избиение женщины в Грозном. Как заявил вице-премьер республики Ахмед Дудаев, правоохранители уже дали правовую оценку действиям нарушителя. Виновный понесет заслуженное наказание. Ранее Юнусова исключили из бойцовского клуба «Ахмат». Спортсмен напал на соседок в подъезде жилого дома из-за спора об установке камеры видеонаблюдения.
7: Обо всем.
6: Регулярное посещение театров и музеев замедлило старение человека. К такому выводу пришли британские ученые. Исследователи в течение нескольких лет изучали химические изменения в ДНК более чем 3500 добровольцев. Оказалось, что соприкосновение с искусством минимум раз в неделю снижает биологический возраст участников эксперимента на 4%. Специалисты объясняют этот эффект постоянной стимуляцией работы головного мозга.
7: О валютах.
6: Официальный курс доллара 73.13, евро 85.18, юаня 10.73. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
9: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Клуб знаменитых путешественников», совместная программа «Русского географического общества» и радио «Комсомольская правда». Наша программа сегодня будет необычная. Мы все время ищем какие-то новые подходы, новых героев. И сегодняшний наш герой, можно сказать, это новый старый герой. Все вы его знаете, это прекрасный поэт, чьими стихами наверняка вы упивались в молодости, да и, я думаю, и до сих пор эти стихи не отпускают. 140 лет исполнилось со дня рождения Николая Степановича Гумилева, великого русского поэта Серебряного века, создателя школы акмеизма, прозаика, переводчика, литературного критика, первого мужа Анны Ахматовой, отца знаменитого ученого Льва Гумилева, героя Первой мировой войны, награжденного двумя георгиевскими крестами за храбрость. Но сегодня мы поговорим о Гумилеве в неожиданном ключе, точнее, в той сфере, о которой мало кто знает. Сегодня мы поговорим о великом русском путешественнике Николае Гумилеве, который совершил несколько экспедиций в Африку в 1909 и 1913 годах и привез оттуда замечательные этнографические заметки, артефакты, замечательный дневник и, конечно же, замечательные стихи. Вот об этом великом путешественнике мы сегодня и поговорим сразу после нашей традиционной рубрики «Новости РГО».
8: Клуб знаменитых путешественников.
10: РГО запустила новый просветительский проект «Лектор РГО» по поиску и поддержке талантливых спикеров, которые умеют делиться полезной информацией в интересном для слушателей формате. На конкурс принимаются яркие, научно-популярные лекции о географии нашей страны, о ее природе, истории освоения и культурном наследии, а также о деятельности РГО. Заявки принимаются до 15 июля. Для этого необходимо записать яркую видеолекцию не дольше 15 минут, подготовить презентацию и заполнить анкету на сайте lektor.rgo.ru. Летом 2026 года стартует новый сезон одного из самых узнаваемых археологических проектов современности по исследованию Ранескивского кургана Тунук-1 в Туве. Русское географическое общество и Институт истории материальной культуры РАН приглашают добровольцев для работы на уникальном объекте истории, где под многослойной каменно-глиняной насыпью скрыто масштабное ритуальное пространство с нетронутыми жертвоприношениями. Все подробности на сайте rgo.ru. В Национальном центре «Россия» продолжается масштабная выставка «Уроки географии». В экспозиции представлены уникальные картографические сокровища ведущих российских собраний, в их числе и фонды Русского географического общества, которое выступило генеральным партнером проекта. Гости выставки смогут увидеть старинные карты, глобусы и инструменты рядом с современными цифровыми моделями, получат возможность проследить, как менялось представление о необъятных пространствах нашей страны от первых чертежей до спутниковых фотографий.
1: Клуб знаменитых путешественников.
9: Итак, дорогие друзья, клуб знаменитых путешественников, постоянно ведущий Евгений Сазонов и мой сегодняшний гость, ведущий отечественный африканист, кандидат филологических наук Михаил Львович Вольпе, большой специалист по творчеству и путешествиям Николая Гумилева. Михаил Львович, ну, первый вопрос мой, такой философский скорее, да. Николай Гумилев, мы его знаем как поэта, как человека, который создал там целое течение, как человека, который прожил сравнительно небольшую жизнь, но очень яркую, но в тени его литературного дара всегда оказывается дар путешественника, потому что человек, который отправился в Африку, не побоялся в эту страну, прошел ее там, маршруты, которые не самые легкие, можно сказать. И если бы не трагическая кончина, то, скорее всего, мы бы имели и великого путешественника, потому что, насколько я знаю, он мечтал вернуться в Африку. Так все-таки, кто Николай Степанович Гумилев больше? Поэт или искатель приключений?
11: Он сам ответил на этот вопрос, и очень внятно и конкретно. А именно, уже будучи на фронте в 1915 году, куда он пошел, между прочим, добровольцем, мог не идти по состоянию здоровья.
9: Да, но его забраковали по здоровью,
11: кстати. Нет, его забраковали раньше. Еще раньше? Было еще в его совсем юные годы, когда он только должен был призываться в армию. Это было в 1906 году. Он только-только окончил гимназию 8 классов, тогда это было максимум. Окончил он гимназию очень поздно, ему было уже 20 лет. Почему поздно? Потому что, ну, во-первых, поздновато пошел в гимназию, а во-вторых, он учился, не сказать, чтобы очень хорошо, два раза оставался на второй год, и в итоге у него вот этот призывной возраст подошел как раз вот к 1906 году. Причем получилось так, что он поехал сразу после окончания гимназии в Париж, уговорил своих родителей.
9: Это где он собирался, где он поступил в университет, но тоже как-то все
11: уточняю,
9: не заладилось.
11: Уточняю. Конечно, уже в другую совсем эпоху, уже будучи в Петрограде, он в анкете «Союз писателей» тогдашнего петроградского в рубрике «Образование» написал Сорбонна. Но тут надо понимать, что в Сорбонн он не поступил.
9: А.
11: И скажу почему. Ну, во-первых, потому что, чтобы поступить в Сорбонну, нужно, конечно, было заплатить деньги. Но не только. Потому что в то время Сорбонна, парижская старая дама, как ее называли, она считалась одним из лучших университетов мировых. Поэтому там обучение было платное, пятилетнее. Но помимо этого не принимали просто за деньги. Нужно было, во-первых, сдать экзамены очень хорошо, и нужно было представить целый набор документов, и среди которых это аттестат вот, гимназический о среднем образовании, и не просто аттестат, где написано, что закончил, а распечатку еще успеваемости по предметам. И с этим у него было очень плохо. Потому что, как мы только сейчас отметили с вами, учился он в гимназии не очень, скажем, хорошо. И плюс еще один момент. Для того, чтобы учиться в Сорбонне, нужно было очень хорошо знать французский язык, блестяще. Он французский язык, один из вот годов, когда он остался на второй год, он как раз остался из-за того, что не сдал экзамен по французскому языку. Правда, к концу обучения он немножко, так сказать, улучшился. То у него в течение всех вот лет обучения по-французскому в гимназии были 3, 3 с минусом, 2, иногда 4 с минусом. Но в 8 классе под занавес он все-таки умудрился получить 4 балла. Но все равно, если мы посмотрим на вот эту распечатку его оценок по годам, по предметам, мы увидим, что, конечно, это совершенно не тянуло на вот такое университетское заведение, как Сорбонна.
12: Поэтому... Он там все равно отслушал курс лекций, по-моему.
11: А вот именно что по-моему. И я тоже могу сказать, что по-моему, и любой человек скажет, что по-моему. Но в самом деле не так. Он уговорил родителей, которые не хотели, чтобы он туда ехал, но, тем не менее, он был человек очень пылкий, удалось ему своего папу уговорить, маму тоже. Средства у них были, потому что семья была довольно состоятельная, отец у него был отставной военный моряк, вышел в отставку в очень хорошем положении, поэтому средства были. И вот он все-таки их уговорил поехать, потому что ему действительно хотелось путешествовать, ну, наверное, как всем нам в такие годы. И вот он приехал туда, и дальше мы не имеем ни одного документа, который бы подтвердил, что он вообще в Сорбонне учился. Мы имеем отзывы целого ряда людей, которые его там знали в Париже. Они, да, говорят, что он поначалу несколько лекций посещал, но что это были за лекции, чего он там изучал, поступил ли он, скорее всего, нет. Ну, и понятно, почему. Потому что, как я сказал, в Сорбонне это 5-летний срок обучения, а он в Париже пробыл меньше 2 лет, около 2 лет. Там, правда, была какая еще опция? Были так называемые двухгодичные курсы для вольноопределяющихся. Они тоже были платные. И на них было, конечно, поступить полегче. Вот я думаю, что за неимением вообще каких бы то ни было документов, связанных с получением им образования в Сорбонне, он, скорее всего, попал вот на эти вот двухгодичные курсы. Но их тоже он, по-моему, не закончил, потому что, повторяю, он 2 лет не пробыл в Париже. И по отзывам тех, кто его там знал, он поначалу еще как-то посещал занятия. Чем занимался, как я сказал, не совсем известно, скорее всего, старофранцузской литературой. Но французского языка, как я уже сказал, он, конечно, в бытовом смысле знал. Мог в магазин сходить, мог там купить папирос себе, или еды какой-то, или еще что-то. Но слушать профессиональные лекции по таким предметам, как, допустим, литература, да еще старофранцузская, предположим, этого, конечно, было недостаточно.
12: А Париж – город соблазнов?
11: Париж – город соблазнов. Поэтому мы можем очень подробно вообще говорить о его пребывании в Париже.
9: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня ведущий отечественный африканист, кандидат филологических наук и большой знаток творчества и биографии Николая Гумилева Михаил Львович Вольпе. Мы говорим о Николае Степановиче Гумилеве. Вернемся через несколько минут.
1: «Клуб знаменитых путешественников». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
13: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
14: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
15: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
16: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте поддержите проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
8: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
9: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня ведущий отечественный африканист, кандидат филологических наук, большой знаток творчества и биографии Николая Степановича Гумилева Михаил Львович Вольпе. Мы вспоминаем Николая Гумилева в честь 140-летия со дня его рождения. И сегодня мы рассматриваем его даже больше не как поэта, а как великого русского путешественника.
11: Париж – город соблазнов, поэтому мы можем очень подробно вообще говорить о его пребывании в Париже. Париж ему очень много дал, потому что там он, собственно говоря, ну, можно сказать, что начал свой поэтический путь. Он, правда, начал печататься еще в России очень давно.
9: Еще гимназистом?
11: Да, в 1902 году. Они тогда с семьей жили в Тифлисе, нынешнем Тбилиси, где его отец, будучи вот в отставке, получил хорошую должность в страховой компании, а туда нужно было переехать, потому что старший брат его, в общем, хворал, было подозрение на чахотку, на туберкулез, и поэтому срочно переехали вот с севера, с Царского села, в Тифлис на это время. И там вот как раз была такая газетенка, которая благодаря Гумилеву стала известной вообще на весь мир. Да. Она называлась «Тифлисский листок». И вот в этом «Тифлисском листке» впервые зафиксировано напечатанное стихотворение Николая Гумилева.
9: Ну, как литератор, он проделал, можно сказать, такой укороченный, но все-таки классический путь. То есть Париж, город поэтический, культурный, так сказать, впитал в себя, начал писать. Да,
11: или... да, да. Он начал писать, конечно, раньше. Он начал писать уже более активно в старших классах гимназии. Он уже в школьном журнале, который там издавался, в этой гимназии, он уже публиковал свои... Ну, не публиковал, это был рукописный журнал, но он уже писал и уже стал известен в узком кругу своих соучеников как вот человек, интересующийся очень серьезно поэзией, и который уже тогда, на последнем году обучения, опять-таки за родительские деньги, издал первый свой сборник стихотворный «Путь конквистадоров».
9: Ну, то есть, это... вот это желание путешествовать, приключениям, оно было не меньше, чем поэтический дар, да?
11: Оно было очень серьезным. Было очень серьезным. И я вот начал с того, что сказал, что Гумилев четко дал ответ о своих приоритетах жизненных. Он вот в 15-м году, когда был на фронте уже зрелым человеком, он написал своему другу Михаилу Лозинскому, что вот у меня в жизни есть три заслуги. Да. И он расставил четко эти приоритеты. Первая заслуга – это стихи. Он сказал, что меня за них хвалят, но, наверное,
9: но не более.
11: Не очень-то я такой сильный поэт, но, тем не менее, это первое, что у меня есть в жизни, и самое главное. Второе – это Африка. Это то, те путешествия, которые я совершил. По возвращению из этих путешествий, их было всего три, мы о них еще поговорим. К сожалению, меня мало кто слушал о том, что я рассказывал об Африке, а в самом деле это было очень серьезное, насыщенное дело, которое я считаю вторым по значению вот в своей жизни. И третье дело – это война. Но о войне он отозвался так, что он назвал это осенизацией Европы, и что он очень сожалеет о том, что он вообще участвует вот в этом осенизационном деле. Вот его три приоритета. Поэтому, конечно, стихотворчество, это у него было главное, это у него проявилось в самом начале, и это наложилось на его крайне романтический такой пылкий характер, когда он действительно себя представлял конквистадором.
12: Конквистадором. Я конквистадор в панцире железном.
11: Совершенно верно. Вот я вам сейчас просто зачитаю маленький этот отрывок. Вот это первое. «Я конквистадор в панцире железном, я весело преследую звезду, я прохожу по пропастям и безднам и отдыхаю в радостном саду. Как смутно в небе диком и беззвездном, растет туман, но я молчу и жду, и верю, я любовь свою найду, я конквистадор в панцире железном». Это пишет вот молодой человек, еще не окончивший гимназию.
12: Вообще для меня было открытием, что он написал эти стихи школьникам.
11: Да,
12: то есть я думаю, что это уже зрелый человек.
11: Но
12: уже
11: давайте все-таки отметим, да, он школьник был, но ему было почти 20 лет.
12: Но все равно.
11: Все равно,
12: все
11: да.
12: Равно все молодой, равно молодой человек абсолютно.
11: А я вам скажу, почему еще это происходило.
12: Почему?
11: Тут еще важно учитывать психологический фактор. Гумилев очень болезненный в детстве человек.
12: Чахлый листочек, по-моему, мама сказала, да, называла.
11: Ну, опавший.
12: Опавший
11: листочек. Опавший листочек, да. Это папа его так называл, и мама поддерживала. Именно так оно и было. Дальше. Внешне не особенно привлекательный, как бы.
12: Косоглазие.
11: Не очень. У него было косоглазие, потому что в детстве нянюшка его как-то умудрилась уронить таким образом, что осколок стекла ему попал в глаз.
12: Господи.
11: Глаз удалось спасти, но вот это косоглазие, или астигматизм, как тогда называли, это как раз то, из-за чего его освободили от призыва в армию, когда до этого дошло дело. Так вот, этот юноша не совсем здоровый, физически не очень развитый, внешне довольно неказистый, с речью у него были некие проблемы, он как-то немножко, не то чтобы заикался, но чуть-чуть так пришепелявил как-то. Короче говоря, я думаю, что вот это вот явление, оно, наверное, психологи скажут, что это довольно часто бывает вот у людей, которые чувствуют некоторую свою какую-то, знаете, вот, ну, не совсем, так сказать, по отношению с другими полностью здоровыми, мощными, с хорошими фигурами.
12: И они начинают доказывать, что...
11: И они хотят доказать, да. Другое дело, что у большинства-то не удается это ничего доказать, а ему в итоге это удалось, и вся его жизнь, она была, собственно, доказательством того. Именно поэтому он и на войну пошел потом, несмотря на то, что, в общем, мог не идти.
12: Вот. И получил и два Георгия.
11: Получил два Георгия, и еще один святого Станислава,
12: по-моему. Да. Ну, революция началась, ему так...
11: Да, ему его не дали, ну, то есть, там просто неразбериха была.
12: Угу.
11: Причем воевал блестяще, не просто там где-то, а в самом боевой, настоящий, сначала рядовой, между прочим, а потом до офицера. Ну, прапорщиком он был,
12: но
11: то есть,
12: равно...
11: младший офицер, да. Его вообще под конец, как раз перед революцией февральской, 17-го года. Его накануне послали как раз с фронта. Он вернулся для того, чтобы поступать на офицерские курсы. Нужно было сдать экзамены. Но, вот видите, у него такое странное какое-то сочетание. Любознательный человек был. Конечно, много читал, много знал в своей области. Но почему-то вот ему академическая вот эта вот наука, вообще вот это вот экзамены всякие, они ему не давались. То есть, он и эти курсы не смог закончить. Итак... Он, значит, с Сорбонной у него не очень-то вышло, и в итоге пришлось уехать оттуда. После этого он по настоянию отца своего поступил в университет Санкт-Петербургский, на юридический факультет, что, ну, это вообще было.
12: То есть, вообще не его?
11: Вообще абсолютно.
12: Даже не близко.
11: Полностью даже, абсолютно. Это просто отец его заставил. Он быстро понял, что там ему вообще делать нечего, перевелся на историко-филологический факультет. Ну, казалось бы, здесь это самое оно уже, то, что надо. Но нет. И там у него дело все-таки не пошло, и в итоге он вот высшего образования не получил. Офицерские экзамены не сдал. Но при этом, опять вот в чем странность характера это и необычность, понимаете, при этом он был как бы, ну, научный, что ли, человек. Вот он очень любил лекции, Он очень любил поучать других, он учил вокруг себя, создавал какую-то общину своих вот учеников, которым он пытался внедрить знания.
12: Ну, акмеизм.
11: О поэзии.
12: Акмеизм вообще, как бы.
11: Ну, цех поэтов, понимаете? Цех поэтов. Что значит цех поэтов? Ну, ремесло. И он говорил, что его как-то Берберова, по-моему, спросила. Он ей начал говорить, что, вы знаете, стихи очень легко писать. Надо просто вот придумать две более-менее подходящих рифмы и внутрь напихать все что угодно. Вот так он говорил.
12: Напоминает изречение одного гениального скульптора, который ответил, как вы создаете такие гениальные скульптуры? Очень просто. Беру кусок мрамора и отсекаю все лишнее.
11: Да.
12: Это все очень просто.
11: Все очень просто.
12: Две рифмы и дальше напихать.
11: Так вот, говоря о пылкости его характера, о том, что он хотел доказать, что он настоящий конкистадор, победитель, завоеватель всего, что он все может, что он все сделает. Ну вот его стихи. Вот это вот романтизм, связанный, допустим, с путешествиями. Вот знаменитое его стихотворение «Капитаны». Ну вот смотрите, кто бы мог еще так написать? «И, взойдя на трепещущий мостик, вспоминает покинутый порт, отражая ударами трости клочья пены с высоких Батфорд. Или бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что сыпется золото с кружев с розоватых барабанских манжет». Ну, здорово.
12: Да, вообще.
11: По-моему, блестяще.
12: Как будто даже. Он как бы реинкарнация.
11: Да.
12: Вот. Или из другого. «Пусть безумствует море и хлещет, гребни волн поднялись в небеса, ни один перед грозой не трепещет, ни один не свернет паруса». Ну, как будто он все это прожил.
11: Блестяще.
9: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня ведущий российский африканист, кандидат филологических наук Михаил Вольпе. А беседуем мы о великом русском поэте и великом русском путешественнике Николае Степановиче Гумилеве. Вернемся буквально через несколько минут.
19: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
20: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
21: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
22: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
23: Петр I был провозглашен царем в 1682 году, когда ему было всего 10 лет. Уже через 7 лет Петр начал править самостоятельно. Одним из главных достижений Петра стало расширение территории России в Прибалтийском регионе после победы в Великой Северной войне. Именно тогда, в 1721 году, он принял титул первого императора Российской империи.
24: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
25: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: Об атаках.
6: Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 35-й беспилотник на подлете к Москве. На месте происшествия уже работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, предварительно никто не пострадал, разрушений нет. Массированная атака дронов на столичный регион продолжается с полуночи пятницы.
0: Об энергетике.
6: Госкорпорация «Росатом» отложила возвращение российских специалистов на электростанцию «Бушер» в Иране. Компания пока не планирует отправлять туда персонал из-за нестабильной военной обстановки в регионе. Об этом сообщил гендиректор компании Алексей Лихачев. По его словам, специалисты готовят план по увеличению численности сотрудников, однако окончательное решение примут только после нормализации ситуации. Ранее компания эвакуировала из Ирана более 600 человек, когда один из американских ударов пришелся близ контура защиты объекта.
0: О происшествии.
6: Энергетики вернули свет большинству жителей Улан-Удэ после крупной аварии. Специалисты запитали свыше 80% потребителей, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он отметил, что аварийные бригады продолжают чинить сеть. Ранее в субботу на трансформаторной подстанции произошло короткое замыкание. Вспыхнул сильный пожар. Спасателям пришлось полностью обесточить 2 жилых сектора.
0: Об Украине.
6: Окружение бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака побоялось вносить за него залог в 3 миллиона долларов. Соратники экс-чиновника оперативно собрали всю сумму, но отказались переводить деньги. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. По его словам, спонсоры испугались жесткой проверки со стороны финансового мониторинга, который пообещал тщательно изучить легальность происхождения этих средств. Бывшего руководителя президентской администрации арестовали в Киеве 2 дня назад по делу об отмывании денег.
0: Обо всем.
6: В Оренбурге восстановят разрушенный век назад Спасо-Преображенский собор. Первым шагом к возрождению уникального памятника архитектуры стало освящение закладного камня на месте будущего строительства, сообщили в правительстве Оренбургской области. Там отметили, что торжественный чин возглавил патриарх московский всея Руси Кирилл. Исторический храм заложили еще в 18 веке, однако в 30-е годы прошлого столетия советские власти полностью его разрушили.
0: О валютах.
6: Официальный курс доллара 73.13, евро 85.18, юаня 10.73.
0: О погоде.
6: Сейчас в Москве плюс 20, завтра днем гроза и до 26. В Петербурге плюс 15 градусов, в воскресенье облачно и до 21. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
3: Дорогие друзья, клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. И сегодня в студии три замечательных человека. Это скромный постоянно ведущий Евгений Сазонов, то есть я. Замечательный отечественный африканист, кандидат филологических наук Михаил Вольпе. И незримо с нами присутствует великий русский поэт и великий русский путешественник, да, так совпало, Николай Степанович Гумилев. 140 лет со дня его рождения мы празднуем в этом году. И, оказывается, очень много интересного мы о нем не знаем. Так продолжим же нашу беседу.
4: Называет его кое-кто гениальным, вряд ли, конечно, гениальный, но сверхталантливый. Почему и остался, собственно говоря, в истории русской поэзии, не просто остался, а, в общем, один из ярчайших деятелей вот Серебряного века русской поэзии. Я пытался подсчитать, сколько примерно людей вообще принимало участие вот в этом вот явлении, которое мы сейчас называем Серебряным веком. Ага. Да. Ну, мы знаем Золотой век, Пушкин.
3: Ну, Пушкин, да, Серебряный.
4: А это Серебряный век. А вот следующего, бронзового, что-то пока
3: ждем.
4: Ждем, да, может быть, дождемся. Так вот, я пытался прикинуть вообще, сколько человек к этому причастны. Ну, вы знаете, я насчитал, вот начиная со светил вообще со всех, вот типа Гумилева. И кончая самыми, ну, относительно скромными, так сказать, фигурами, которые как-то к этому были причастны, это где-то 150 человек.
3: Ничего себе.
4: Вот как на всю... Ну,
11: Я говорю, это не только поэты, так сказать, вот, великого дарования. Это вообще те, кто, ну, допустим, пропагандировал это, кто как бы причислял себя к этому движению, ну, то есть достаточно кто писал об этом. Ну, как вам сказать, большой? Не сказать, что круг особенно большой, потому что этот же круг он состоял из кого? Из всех сотрудников там, литературных журналов, которые поэзией занимались. Допустим, того же Аполлона, Весов, там, Скорпиона и так далее. Понимаете? Не так много. Там 200 миллионов человек, которые в то время жили в России, мне кажется, это не совсем много. Хотя и немало, соглашусь. Так вот, среди этих людей он был один из самых-самых, не то чтобы знаменитых. Ахматова говорила, что он не был особенно знаменит. И действительно так и было. Он не был особенно знаменит и не мог быть особенно знаменит, потому что его поэзия ассоциировалась с декаденством. Такому мейнстриму официальному она, конечно, не соответствовала, но, тем не менее, вот он остался в истории литературы, и по-настоящему слава на него рухнула. Это уже, в общем, в те времена, которые, наверное, вы помните. Это 87-й год, 1987-й, «Огонёк».
12: Даже, по-моему, 86-й, когда первая, по-моему, публикация после «Долгого забвения», еще, по-моему, обложка с Лениным была там. А 87-й, по-моему, это 87... «Потерянные дневники».
11: Это дневник, да. В 86-м, во всяком случае, в 86-м запрет тотальный на это имя был снят. Причем не официально снят, а просто по факту, что называется. Стали вот об этом говорить, и все. Раньше за упоминание Гумилева вообще можно было загреметь под помпары, как даже некоторые так говорят. Да, даже так, очень серьезно.
12: Типа враг.
11: Он не просто враг, он был просто-напросто, можно констатировать, что самая ненавидимая фигура среди творческой интеллигенции начала 20 века – это был Гумилев для советской власти.
12: Почему?
11: А потому что, во-первых, очень необычный. Вся его эстетика, она полностью противоречила эстетике коммунистического Советского Союза, плюс участие в так называемом контрреволюционном заговоре Таганцева, за что его казнили. Плюс, значит, сын его, Лев Николаевич Гумилев, который много-много-много лет провел в лагерях и ссылках, и ужас. Плюс реноме Ахматовой в Советском Союзе. Вы помните, после войны звезда и все такое прочее. Угу. То есть целый набор вот этих вот ассоциаций. Поэтому ну, более такого неприемлемого для советского истеблишмента фигуры более неприемлемой, чем Гумилев, не было. И поэтому вот я, как человек, который уже вполне в взрослом состоянии, так сказать, я переживал вот этот вот период окончания Советского Союза, был уже взрослым, сформировавшимся человеком, скажу вам, что я в 87-м году как раз у меня, наверное, у первого в Советском Союзе вышла большая статья как раз вот о путешествиях Гумилева в журнале «Народы Азии и Африки». Угу. Это была такая научная первая публикация. Там, конечно, я много еще чего не знал об этом, но появилась возможность. И не только появилась возможность у меня об этом написать, а появилась возможность, сигнал пошел от вот этих академических журналов. И этот журнал, да, востоковедный журнал, журнал Академии наук «Народы Азии и Африки», он согласился с предложением, просто на ура пошло, да, давайте, Михаил Львович, пишите. Я написал, и это вышло. И писать я начал это как раз в 86-м году. То есть, я о чем хочу сказать? Не то, чтобы я там первопроходец какой-то там, знаток Гумилева, нет. Просто вот изменилась атмосфера, изменилась ситуация, и этот самый ненавидимый советской властью поэт стал востребован. И вот тогда на него обрушилась слава гигантская, которая потом, так сказать, еще немалое количество литераторов таких при советской власти неприемлемых тоже, так сказать, ну, Довлатова того же вспомним. Mm-hmm. Вот. Да и о Высоцком, наверное, тоже можно так сказать. Хотя он немножко пораньше. Да, он немножко пораньше. В 84-м году, по-моему, вышел его сборник «Нерв». Это уже было признание, конечно. Так вот, поэтому вот эта пылкость его, она поэтическая пылкость, она, конечно, была производной от его психологического настроения, от того, что он хотел доказать, что он действительно сильный человек, волевой человек, и он это доказал.
12: Ну, и он отправляется на край земли-то.
4: Да.
12: Одна из самых неисследованных территорий – это, конечно же, Африка.
4: А, да. Но до этого еще пару слов скажу о Париже. Почему Париж мы так вспоминаем? Потому что действительно вот его становление как такого поэта-экзотика, человека с романтическими устремлениями, конечно, стало проявляться там. Так вот, вдруг он стал писать стихотворения, связанные вот именно с Африкой, с африканской экзотикой.
12: В Париже.
4: В Париже,
12: ну, ближе,
4: да. Именно в Париже. В Париже, надо сказать, у него вышел второй сборник, опять на свои средства, который назывался «Романтические цветы». И вот в этих романтических цветах у него стали появляться вот такие вот экзотические какие-то произведения. Вдруг стали мелькать слова там и Египет, и Нил, и пальмы, и филахи, и какие-то звери необычные.
12: Сикаморы.
4: И так далее, и так далее. Вот, конечно, сначала это несколько напоминало подражание Валерию Брюсову, потому что Брюсов был первый, кто его заметил, первый, кто написал рецензию относительно положительную о пути конквистадоров, где он отметил, что стихи, конечно, на его взгляд, слабоваты, но то, что автор, несомненно, талантливый, это однозначно. И у него, у Гумилёва была постоянная переписка в эти годы с Брюсовым, и он Брюсову, надо сказать, ну, Брюсов на него воздействовал, конечно, очень серьезно в поэтическом смысле. Ну, вот смотрите, допустим, стихотворение «Гиена», которое как раз вошло в «Романтические цветы», и которое Гумилёв написал именно в Париже. Там вот такие строки. «Над тростником медлительного Нила, где носятся лишь бабочки да птицы, скрывается забытая могила преступной, но пленительной царицы».
12: Вы для меня открываете целый мир, потому что я был уверен, что все стихотворения африканского цикла написаны после того, как он испытал вот это все, как он увидел.
4: Нет. Оказывается, к этому был путь, да. Так вот, я почему...
12: Реинкарнация?
4: Ну да. Я почему прочитал сейчас вот отрывок из этого стихотворения? Потому что, ну вот сравните со стихотворением Валерия Брюсова, известнейшим стихотворением. «Близ медлительного Нила, там, где озеро Мерида, в царстве пламенного Ра, ты давно меня любила, как Азириса и Зида». А он как бы продолжает.
12: Чувствуется.
4: «Над тростником медлительного Нила, где носятся лишь бабочки». Ну, явно, конечно, перекличка. И не просто перекличка, а ну просто, видите, фактически буквальное совпадение. «Медлительный Нил» там и так далее. Там же он писал и прозаические произведения, рассказ написал, где тоже вот эта вся периферналия, так сказать. Почему Египет? Потому что здесь как раз мы сейчас с вами коснемся чуть-чуть вопроса об его призыве в армию. Он, когда находился в Париже, ему нужно было приехать обязательно на призывную комиссию в Россию. Таков был закон. Закон был суров в этом отношении. То есть, он обязан был явиться, иначе это просто-напросто уголовное преступление. И он, естественно, вот, будучи в Париже, приехал к себе домой, в Царское село, пришел на призывную комиссию, а порядок был такой. Сначала ты туда являешься, тянешь жребий. Это называлось жребьевка. Проходишь медицинскую комиссию. Если медицинская комиссия, так сказать, говорит, что ты годен, но пока еще не окончательно, то тогда вот тянешь жребий, и если ты вытянул жребий, жеребьёвый называлось это, человек, то тебя, значит, ты подлежишь призыву.
12: А если
4: тебя
12: нет?
4: Возьмем. Если нет, значит, освобожден. Это французская система, да. То же самое было с Артюром Рембо, между прочим. Очень похоже. И перекличка в этом отношении большая есть вот между этими двумя поэтами.
12: Мир гораздо теснее, оказывается. Дорогие друзья, мы снова уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда», клуб знаменитых путешественников. У микрофона Евгений Сазонов, постоянно ведущий. В гостях у меня ведущий отечественный африканист, кандидат филологических наук Михаил Вольпе. И беседуем мы о великом русском поэте и не менее великом русском путешественнике Николае Степановиче Гумилёве.
1: Клуб знаменитых путешественников.
5: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
7: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
14: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность малосоветского строительства. Они строились просто с

0: Клуб знаменитых путешественников продолжает свое заседание. Руковожу им, как всегда, я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня замечательный отечественный африканист, писатель, кандидат филологических наук Михаил Вольпе. И наш главный герой, о котором мы сегодня говорим, великий русский поэт и великий русский путешественник Николай Степанович Гумилев.
1: Он был жеребьевым. То есть он вытянул жребий, по которому он должен пойти в армию. Но он не сразу должен был пойти в армию, а через полгода. Когда он должен был опять явиться на призывную комиссию, тогда вот уже окончательно проходило медицинское обследование, и по результатам этого обследования он призывался в армию.
0: И у него как раз появилось полгода, чтобы съездить, по-моему, в Каир и Константинополь.
1: А вот смотрите, нет, немножечко не так, да. Сейчас мы восстановим хронологию. Итак, вот он приехал примерно где-то через год пребывания, даже меньше, в Париже. Он приехал домой, в Санкт-Петербург, в Царское село, именно с тем, чтобы вот эту предварительную жеребьевку пройти. Он ее прошел, но у него по правилам, которые тогда действовали, была вообще льгота. Эта льгота заключена. Во-первых, к тому времени, как раз когда его призывали в армию, резко сократили срок пребывания в армии. Раньше он был 6 лет для призывников, а теперь стал 3 года. Значительное сокращение было по времени. Плюс на него распространялась льгота такого рода. Его старший брат Дмитрий, он в это время, тоже у него там интересная довольно история, не будем на ней, так сказать, сейчас останавливаться, но факт тот, что он как бы служил в армии. И если у тебя старший брат служит в армии, то ты имеешь льготу, то есть можешь в армию не идти. В любом случае, даже если ты здоров. Но для этого нужно было опять приехать на вот эту окончательную призывную комиссию. И вот он, пройдя эту процедуру, он обратно вернулся в Париж, потому что он там пробыл, я говорю, ну, меньше года, наверное. И как он вернулся в Париж? Он, значит, естественно, нужно было из Одессы, это морским путем, в Стамбул. Была такая компания пароходная, РОПТ называлась, Российская пароходно-торговая компания. Эта компания, ее пароходы ходили из Одессы через Константинополь, через Афины и иногда через Александрию, не всегда, не каждый рейс, в Марсель. И вот таким образом он ездил. И вот когда первый раз он возвращался в Париж вот таким вот образом, весьма возможно, что он во время краткой, очень краткой остановки в Александрии, то есть Египет, он впервые увидел, так сказать, Египет. Но вообще в этот раз это не доказано. Я лично считаю, что никаких доказательств того, что он был в Александрии в это время, нету. Поэтому пока что будем считать, что он Африки не видел. Он вернулся в Париж, уже совсем забросил вот эту вот академическую учебу, где бы он там ни был.
0: Не до этого.
1: Не до этого, абсолютно, да. Он погружен именно в свои вот эти вот поэтические дела, богемная жизнь довольно, пытается наладить отношения. Кстати, еще одно унижение у него было очень серьезное во время его пребывания в Париже. Дело в том, что он себя уже ощущал, конечно, поэтом, для которого поэзия – это самое главное в жизни, и он, естественно, хотел завести как можно больше знакомств в этой сфере, все к этому прилагал. В это время в Париже находился Бальмонт, и он к Бальмонту пытался попасть, ну, не на прием, а познакомиться. Бальмонт проигнорировал полностью, причем.
0: А что так?
1: А вот так. А кто он такой был? Он вообще никто.
0: Ну, а как же помощи людям?
1: Ну, знаете, Бальмонт был очень тоже оригинальный человек. Я думаю, ему было не до того. У него там перед этим целые в жизни, в его личной были проблемы большие. Вообще, человек он был тоже довольно тяжелый, довольно такой необычный. И когда какой-то там, не поймешь кто, какой-то человек заезжий в Париже к нему там обращается, в общем, он проигнорировал полностью. И это очень обидело Гумилева.
0: Это любовь.
1: Он, да, конечно. И он потом сказал, кому-то он там говорил, что я пересмотрел свое отношение к Бальмонту, так вообще люди не ведут себя. Очень обиделся. Но мало этого. Там еще, значит, была Гиппиус с Мережковским.
0: И они.
1: И с философом, да. Они с ним встретились. И Андрей Белый был при этом свидетель. Но они так с ним обошлись тоже, высокомерно, ну, практически надсмеялись над ним. И это было дополнительным

0: вот фактором, который его очень и очень сильно обидел. Но как же так? Я уже поэт. Зовусь я Цветик. От меня вам всем приветик, а меня не воспринимают. Причем я-то хочу уже серьезного к себе отношения, а этого не получалось. И вот это была сильная очень обида для него, которая добавила вот психологически к тому, что вот он внешне был не очень, как мы говорили, что он как-то с учебой у него не заладилось, и вообще как-то не получалось особенно быть конкискадором. Причем в это время у него были большие сложности, он ухаживал ведь за Горенко, за Анной Ахматовой.
1: Ну да, ну да.
0: А она была девушка очень такая своеобразная тоже, и это было очень трудно. У них были очень сложные отношения довольно долго до их свадьбы, ну и потом, наверное.
1: Ну и потом они тоже были
0: сложные. Да, но в эти годы, в этот период он просто несколько раз пытался с ней подружиться, что называется, хотел сделать ей предложение, она вела себя подчас очень высокомерно. Вот. Недаром он потом, когда все-таки уже по возвращении из Парижа ему удалось с ней обвенчаться, первое, что он написал, это было: «Из города Киева, из города Змеева я привез не жену, а колдунью». Вот так он определил то, что он привез из Киева. Так вот, все это, конечно, накладывало отпечаток на его внутреннее состояние, на то, что он не признан, на то, что у него ни по каким, собственно, отношениям не получается быть вот этим вот мощным, сильным, непобедимым конквистадором. И вот он второй раз приезжает через полгода домой, как раз вот на эту призывную комиссию. Причем опять тут некая легенда существует, что он якобы приехал инкогнито, то есть родителям ничего не сообщил. Выдвигаются разные доводы, почему он не сообщил, непонятно, почему он не сообщил, потому что вообще отец у него был же боевой офицер, как я сказал, и он очень серьезно относился к тому, чтобы, ну, не было того, что называется, чтобы его сын не откосил от армии. А здесь почему он приехал без объявления своим родителям, попросил, значит, чтобы там письма как бы от его имени писали родителям, что вот он продолжает заниматься в Сорбоне, что все у него хорошо, чего в самом деле не было. Вот. Но, тем не менее, он приехал, с родителями не встречался, хотя надо было бы встретиться, тогда с отцом бы наладились отношения гораздо лучше, потому что папа бы увидел, что да, сын его на военную службу не манкирует этой своей обязанностью, приехал, все как положено. И вот он приехал. Медицинская комиссия. Причем он приехал, судя по его письмам, которые он писал из Парижа, совершенно не ощущалось, что он едет как бы... Он же жеребьёвый, как мы помним. То есть, должен в армию идти. Хоть у него и была эта льгота, но все равно ничего не чувствуется, что он собирается остаться в России, идти в армию и не вернется в Париж. Нет, такого ощущения совершенно не происходит. Но вот он приезжает, проходит эту медицинскую комиссию, ему дают очередной удар кулаком по голове, можно сказать, уже от... Ну, то есть, признают его негодным к армии по состоянию здоровья. Как раз вот астигматизма, о котором мы упоминали, зрение. Ну, понимаете, это удар под дых вообще для такого человека, как Гумилев, потому что уж кто-кто, а он-то вовсе не был намерен в армию не пойти, откосить, каким-то образом схимичить, а здесь выходит дело еще один удар по самолюбию конквистадора. Вот его настроение в парижский этот период. Там написаны, как я уже сказал, и опубликованы вот этот сборник «Романтические цветы», где несколько как раз вот африканских вроде как вот этих вот стихотворений, но которые еще не основаны совершенно на его реальном опыте пребывания в Африке, даже в Египте. Потому что потом... Уже опять возвращаясь, второй раз возвращаясь в Париж, опять это было морем, опять это было через Константинополь, заездом в Афины, потом Марсель, Александрия опять не упомянута. Хотя он по приезде, опять-таки, Валерию Брюсову написал большое письмо, где перечислил, ну, свои так называемые приключения по дороге. Никакого упоминания, а он обязательно бы упомянул, если бы он был в это время в Александрии хотя бы. Нету. А стихи есть.
1: А стихи есть. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу, но не завершен разговор о Николае Степановиче Гумилеве, прекрасном русском поэте и не менее удивительном русском путешественнике. Мы продолжим нашу беседу через неделю, снова в рамках совместной программы Русского географического общества и радио «Комсомольская правда», клуб знаменитых путешественников. Вас снова встречу через неделю. Я, постоянно ведущий Евгений Сазонов, и мой сегодняшний гость – писатель, африканист, кандидат филологических наук Михаил Вольпе. И, конечно же, вас встретит замечательный русский поэт, замечательный русский путешественник Николай Степанович Гумилев. Самое интересное из его биографии, из его путешествий еще впереди. Услышимся через неделю. Читайте Гумилева, путешествуйте и не забывайте изучать географию, царицу наук.
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о том, кто выигрывает в ирано-американском конфликте.
4: Иран как раз и считает, что он может эту историю пролонгировать на совершенно какие-то огромные сроки, которые как раз другие стороны не выдержат и либо потеряют к этому интерес, либо произойдет какое-то изменение ситуации внутри Соединенных Штатов, либо произойдет какое-то качественное изменение ситуации в мире, когда все ресурсы Соединенных Штатов будут просто перенаправлены в спешном порядке в другой регион. Иран в этом плане, несмотря на тяжелейшую на самом деле экономическую ситуацию, считает, что у него предел прочности гораздо выше, чем у любых других игроков и в регионе, и тех игроков, которые в регионе пытаются играть. То есть Ирану как раз очень выгодно, чтобы эта ситуация, которая наблюдается сегодня, где нет устойчивого мира и где нет активной фазы боевых действий, чтобы она продолжалась как можно дольше. Потому что Ксир на фоне этого активно усиливает свои позиции внутри Ирана, усиливает контроль над иранской экономикой, восстанавливает военный потенциал. И в этом плане время сейчас работает при, опять же, несмотря на серьезные экономические проблемы, оно работает именно на Ксир. А Ксир сегодня фактически это Иран. Это уже сегодня синонимичные понятия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Российские ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве. Это уже 36-й сбитый дрон с начала суток, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, предварительно никто не пострадал. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
2: О политике.
5: Власти Приднестровья поддержали упрощение процедуры выдачи российских паспортов для жителей региона. Как сообщили в МИДе непризнанной республики, новый механизм позволит укрепить социальную защищенность и безопасность сотен тысяч соотечественников. Теперь совершеннолетние приднестровцы смогут получить гражданство России без обязательного 5-летнего проживания в стране и сдачи экзаменов. Накануне Владимир Путин принял такое решение на фоне экономического давления на Тирасполь со стороны Молдавии.
2: О происшествии.
5: Спасатели завершили разбор завалов после мощного взрыва на заправке в Пятигорске. Под конструкциями людей не обнаружили, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. Он уточнил, что специалисты уже открыли автомобильное движение и полностью восстановили уличное освещение. Взрыв газа произошел сегодня днем во время разгрузки машины газовоза, после чего вспыхнул сильный пожар. Огонь охватил площадь в 1000 тысячу квадратных метров. Пострадали 6 человек.
2: О безопасности.
5: В Энергодаре полностью прекратили работу обе автозаправочные станции после интенсивных обстрелов со стороны украинской армии. Беспилотники целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру, жилые кварталы и пассажирский транспорт, сообщил глава Росатома Алексей Хачев. По его словам, тактика запугивания мешает работе сотрудников ЗАЭС.
2: О спорте.
5: Российские спортсмены завоевали 6 золотых медалей в первый день чемпионата Европы по самбо. Наши соотечественники выбились в лидеры по итогам первых поединков на турнире в Тбилиси, сообщили во Всероссийской Федерации самбо. Там отметили, что сборная России выступает на этих соревнованиях в полном составе и под национальным флагом.
2: Обо всем.
5: Словенский музыкант Роберт Готтер побил мировой рекорд по продолжительности непрерывной игры на аккордеоне. Он безостановочно играл в городе Веленье более 81 статьи. Об этом сообщил местный информационный портал Сиол. Музыкальный марафон начался в среду утром и транслировался в интернете. Предыдущее достижение принадлежало гражданке Франции Кристель де Франчески, которая в позапрошлом году играла на инструменте почти 81 час.
2: Передача данных.
6: Всем привет, это передача данных, у микрофона Мария Баченина, и у нас сегодня в гостях научный журналист, ведущий телеканала «Наука» Алексей Вершинин. Алексей, здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Я бы хотела, конечно, в первых строках своего выступления поздравить телеканал «Наука» с днем рождения. Славная цифра, 15 лет, самый пубертат. Должно как-то штормить.
7: Да, но, с другой стороны, мы уже переболели всеми детскими болезнями, и вот входим, так сказать, во взрослую жизнь.
6: Супер. А, кстати, супергрибы. Я хочу вас расспросить про супергрибы. Сериал, который называется «Одни из нас».
7: Да, сериал и игра.
6: А какие супергрибы имеются в виду и о чьем мозге речь в нашей с вами беседе будет идти?
7: Ну, это такое название больше журналистское, нет? В научном сообществе, там, в микологии понимание супергрипп. Это уже так, знаете, журналисты попсили, что называется. Это грипп, который может каким-то образом влиять на нервную систему, чаще всего не на мозг, своего основного носителя. И такие грибы действительно существуют, и самый известный из них – это кордицепс. Это реально существующий грипп, это не какая-то там придумка этого фильма или игры. Да, могу рассказать, как он работает. Споры этого кордицепса попадают на тело, там, например, муравья или гусеницы, или какого-нибудь кузнечика, прорастают сквозь его хитиновый
6: покров.
7: Покров, да,
6: экзоскелет.
7: Спасибо. Да, и прорастают внутри этого насекомого. И через некоторое время начинают управлять его телом. Угу. Причем управлять именно непосредственно воздействуя на нервную систему. То есть, вот если мы в той самой игре или в фильме посмотрим, там для того, чтобы убить зараженного этого грибами зомби, нужно было стрелять в голову. Угу. И он после этого умирал.
6: То есть гриб заражал мозг.
7: Вот, в игре, да. Персоны. Но на самом деле кордицепс не так действует.
6: Да, он не трогает.
7: Он опутывает своей грибницей, прям физически грибницей, именно нервные окончания в мышц всего, назовем это, тело насекомого. Вот. Он с изумлением может наблюдать, как его тело само куда-то движется.
6: А, кстати, друзья, это открытие 2025 года, очень свеженькое, что мозг не трогает кордицепс.
7: Да, и таким образом, опутав уже, значит, большую часть его внутренних органов нервной системы, кордицепс заставляет подняться этого кузнечика по какой-нибудь там травинке сантиметров на 25-30, накрепко просто вот вцепиться зубами в эту травинку и замереть. Через некоторое время где-то в районе там, значит, головы, как правило, у кузнечика вырастает плодовое тело гриба. Через некоторое время оно, по сути, ну, можно сказать, взрывается и спорами осеменяет все вокруг. И таким образом заражая все новых и новых кузнечиков и гусениц. Поэтому если бы уж идти вот по этой логике того, как работают грибы, то зараженные в фильме «Одни из нас», да, они должны были, ну, по идее, залазить, получается, на какие-то фонарные столбы, либо на небоскребы. И таким образом люди вот распространяли бы споры оттуда, откуда-то сверху, чтобы максимально осеменить спорами как можно большую поверхность.
6: Вот смотрите,
7: слава богу, этого пока не происходит.
6: Да, это правда. Если у муравья остается, ну, так ставим в кавычки, голова свободная, да, то как тогда грипп заставляет впиваться челюстями, причем как вы и как везде, в общем-то, пишут, с нечеловеческой силой?
7: Да-да-да.
6: Это какая-то химический какой-то взлом?
7: Да-да-да, это химический взлом на уровне именно подключения к мышцам, к нервным окончаниям.
6: Угу.
7: То есть не мозг дает челюстям муравья сигнал вцепиться, а грипп дает напрямую, минуя мозг, этот сигнал. И вот в этом прелесть, уж простите, ну я вот как научный журналист на это смотрю не как на что-то ужасное, а как на что-то невероятно классное. Ну, то есть это потрясающе, как природа удивительно это смогла создать.
6: А вообще известно стало, что это яд, наркоз, это что это за вещество, биоактивные эти молекулы? Вот они разобрались, кстати, я вот этого не знаю. Известно вам это?
7: Нет, ну там, видимо, сейчас еще идут изыскания на этот счет. Это чем-то похоже на самую обычную грибницу, когда мы идем с вами в лес за грибами. И это то, что мы видим наверху, и то, что мы срезаем и едим. Это вот плодовое тело гриба. А там, внизу, под землей, под травой, грибница может распространяться на десятки и сотни метров.
6: Да.
7: Вот то же самое происходит с кордицепсом и с кузнечиком. То есть плодовое тело вырастает у него где-то там в районе, ну, как я уже сказал, там головы, а грибница заполняет собой всю внутреннюю его поверхность, включая все его внутренние органы и так далее.
6: Удивительная, конечно, вещь. Еще раз для наших слушателей, зрителей повторю. Смотрите, гриб заставляет муравья, ну, берем муравья, да, покинуть колонию. Это уже вот прям галочка такая. Что?
7: Да-да-да.
6: Забраться на именно северную сторону листа, ровно на высоту 25 сантиметров, и в полдень взорваться. Я, знаете, почему вот такие точные цифры даю?
7: Там не обязательно северная сторона листа, я тоже читал исследование, там они уже подправили. Гриб настолько... Я не знаю, можно ли применить это слово «умён», ну, наверное, нет, вот, но он заставляет муравья или кузнечика расположиться с той стороны травинки или листа, с какой... Какой дует ветер, для того, чтобы споры гриба по ветру развивались и тем самым как можно большую площадь накрыть.
6: Так вот, Алексей, а как вы думаете, откуда у организма без нервной системы такие точные данные о геометрии, о времени суток? Ну, это какой-то внутренний биокомпас. Вот как паразит синхронизирует свои какие-то, я даже тоже не могу выговаривать, внутренние часы с солнечным зенитом?
7: Вот проблема в том, что ученые почему-то долгое время абсолютно игнорировали грибы. Знаете ли вы там известных ученых-микологов? Я думаю, нет.
6: Я, ну, максимум одного.
7: Я не знаю ни одного. Ну, это, во всяком случае, пока не начал заниматься этой темой, не знал-то уж точно. При этом мы знаем там многих ученых-физиков, там, биологов и так далее, и так далее. Вот, но грибы как-то были абсолютно на периферии. Они какие-то где-то что-то там в земле. Какая-то несерьезная, да, история.
6: Ага.
7: И поэтому вот интерес к грибам, он где-то проявился, наверное, с 60-х годов прошлого века. И поэтому... Вы не поверите, но до сих пор вот каких-то вот достоверных данных о механизмах того, как это все работает и так далее, до сих пор нет.
6: А вот еще кое-что. Насколько я поняла, зараженный муравей становится некой такой ковровой бомбой для своего же муравейника.
7: Угу. Вообще для всех, на кого попадут споры, но для муравейников в том числе, да.
6: Вот, но обычно здоровые муравьи известно о том, что они вышвыривают из муравейника...
7: Больного, да.
6: Да, да, подвергают остракизму. Да, как да, древние да. Греки. Получается ли, вот, что грибок сначала отключает социальные некие инстинкты? Почему они его не выбрасывают?
7: Как муравьи определяют, что другой муравей болен по какому-то нетипичному поведению?
6: Ну да.
7: Он как-то себя там странно ведет, усики опустил там и так далее, и так далее. Вот, муравей, пока гриб не завладеет его нервной системой, никак не проявляет внешне никаких, не дает сигналов об этом. А когда гриб уже завладел, гриб его сам уводит из муравейника. Если можно представить себе, что думает в этот момент муравей, его мозг-то не тронут. Он просто, еще раз повторю, с удивлением наблюдает, как его тело
6: мне
7: уходит...
6: Мне кажется, тут паника уместнее, чем удивление.
7: Уходит из муравейника, значит, покидает его, после чего, соответственно, делает свое вот это вот потрясающее самоубийство, распространяя споры с большой высоты. Но главный вопрос, который все задают, собственно, а возможно ли это, чтобы это произошло...
6: На людях.
7: Да.
6: Но, слушайте, давайте я вот буду рассуждать, а вы меня поправьте. Мне просто самой даже интересно. У нас есть все то, чем оперирует кардицепс. Нервная система, правда, более совершенна. Ну, про мозг я вообще молчу, да, насколько он более совершенен, чем у муравья. Что ему достаточно было бы в нас захватить? Достаточно ли нервной системы? И тогда я уйду сама не по себе. Но мозг надежнее. Тогда я смогу распространять свои споры, если бы я была кардицепсом, намного-намного дальше. Я могу сесть в самолет и на другой континент.
7: Ну, грибу очень сложно подключиться к мыслительной деятельности, если это вообще возможно. Я думаю, что это невозможно.
6: Да.
7: Поэтому гриб, еще раз, он не заменяет мозг и не указывает ему, что делать. Он владеет его телом. Но человеческим телом чисто теоретически завладеть точно так же он может.
6: Так, и как он, во-первых, завладеет? Он через что? Там я понимаю, что хитин...
7: Ну, так же мы, например, мы вздохнем споры грибов. Можно даже и через поверхность, если, например, споры какого-то гриба остались, мы до него дотронулись, грибок ногтей и прочее, он именно так чаще всего и передается. Так вот, ну, дело не в этом. Если мы говорим именно про супергрибы, да, то есть грибы, которые управляют своим владельцем, то, да, человек чисто теоретически может вдохнуть споры кардицепса и таким образом эту колонию кардицепса внутри себя вырастить. В чем пока проблема? И это, кстати, по-моему, даже в сериале говорилось. Ну, проблем на самом деле две. Одну из них они подсветили. Проблема в хорошем смысле слова. Проблема для гриба, а не для человека. Это то, что пока все обнаруженные и исследованные кардицепсы живут при температуре 22, 23, 24, 25 градусов.
6: Да. Но еще и иммунитет, да?
7: Вот. А вторая – это иммунитет.
6: Да, да. Температура и иммунитет.
7: Вот. Так вот, с температурой все интереснее. Дело в том, что это температура, ну, носителя. Но температура у нас на планете.
6: Это глобальное потепление, именно... только вот прям хотела воскликнуть. Да.
7: Да.
6: То есть, и так теплеет, кардицепс адаптируется, да. Соответственно,
7: ученые
6: мутирует.
7: Ученые уже заметили, что кардицепс начинает выходить с территорий своего обычного обитания. Он распространяется. То есть, если он раньше был замкнут в территориях там, Южной Америки, влажных джунглях и так далее, сейчас он начинает захватывать все новые и новые, новые территории.
6: И вот на этом месте мы сделаем паузу. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В гостях научный журналист Алексей Вершинин. И помните, друзья, что каждый выпуск подкаста «Передача данных» вы можете найти на сайте radiokp.ru, на всех подкаст-платформах в сети, а видеоверсию ищите на официальных страницах на Рутубе и во ВКонтакте.
8: «Передача данных». Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
11: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
12: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
13: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
14: А знаете ли вы что?
13: В Нидерландах и Бельгии есть традиция вручать дипломы детям, которые научились самостоятельно завязывать шнурки. Считается, что это мотивирует ребенка к дальнейшему обучению.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: Передача данных.
6: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это передача данных. У микрофона автор и ведущая Мария Баченина. В гостях у нас научный журналист Алексей Вершинин. Давайте продолжать.
7: Второй иммунитет. У нас очень мощная, сильная иммунная система. И, ну, чисто теоретически наши иммунные клетки, увидев, что внутри тебя растет, прости господи, грипп, должны его атаковать и убить. Есть как бы вопрос, почему этого не происходит с раком, кандидозом, или есть множество грибковых пневмоний.
6: Угу.
7: И они в большинстве своем, кстати, имеют свойства больничного происхождения, их называют.
6: Да, это атипичные пневмонии, друзья, например, микоплазменные.
7: Почему грибы любят больницы? Там большое количество людей, во-первых, с ослабленным иммунитетом, а во-вторых, они там, ну, можно сказать, натренированные. Они уже приспособлены к огромному количеству антибиотиков, которые...
6: Постоянно там...
7: Постоянно,
6: дают,
7: да. Да, и они уже очень сильные грибы. То есть ты уже определенную дозу антибиотика можешь, ну, грубо говоря, дикому грибу, так уж назовем, дать, и он умрет, а вот больничному ту же самую дозу, и он и не подавится. Вот, и поэтому оба барьера, которые, к чему я веду, да, спасают нас от такого ужасного зомби-апокалипсиса, это температура и наш иммунитет, ну, в общем, как-то они не кажутся стопроцентными, назовем это так.
6: А почему кордицепс, на ваш взгляд, еще не уничтожил на планете всех муравьев, или же не перекинулся с муравьев, гусениц и кузнечиков еще на кого-то, ну, то есть не расширил ареал своего обитания, хотя вот вы сказали, что он мигрирует. Я вообще где-то встречала, что у него есть какие-то надзиратели и суперпаразиты. У кордицепса есть.
7: Ну, система. Как бы предохранители какие-то, природа, точнее, uh-huh. да, в принципе, природа тоже в каком-то смысле огромная система, ставит, да, предохранители для того, чтобы это не происходило, но в том-то и дело, что человек ломает эти предохранители раз за разом. Вот смотрите, есть 20% примерно всего урожая в мире гибнет от грибов. Что сделали люди? Ну, они, естественно, придумали очень мощные фунгициды. Это препараты, которые убивают грибы. И этими самыми фунгицидами каждый год заливаются все поля, начиная от России, заканчивая Китаем там, и Америкой. Вот. Но что происходит? Грибы, это вот как мы говорили, в больницах, они к этим фунгицидам год за годом чуть-чуть начинают все больше и больше привыкать. Они начинают быть чуть больше и больше сильнее. Это не то, что грибы за год вырабатывают полную резистентность фунгицидам, но за несколько лет это происходит неизбежно.
6: Смотрите, мы все время говорим о кордицепсе как о каком-то демоне. А есть ли у кордицепса плюсы? Может ли он быть чем-то полезен человеку?
7: Я, не поверите, не так давно летал со своим другом в Китай просто отдохнуть с семьями. И он говорит, я пойду куплю себе кордицепс. Это уникальное. Я бы здесь прочитал, мне сказали от всех болезней. Там, мы в Гонконге пришли в какую-то, значит, аптеку. Ему сказали, что туда не ходи. Вот только именно здесь настоящий кордицепс.
6: Ага.
7: Вот, там был такой старый бородатый аутентичный китаец. И он, значит, показал нам эти кордицепсы, какие-то высокогорные. Горные, выращенные на каких-то гусеницах. Там гусеницы сами по себе тоже содержат какие-то полезные вещества. Они собирают этих гусениц, приносят на какие-то противни, там раскладывают вместе с листиками для того, чтобы они ели и раньше времени не просто скончались от голода.
6: Ага.
7: И опыляют их этим самым кордицепсом. Ну, то есть они берут зараженных и также вот их сверху ставят на палочках для того, чтобы споры на них попали. Через некоторое время у этих гусениц прорастает это плодовое тело гриба, вот это вот сверху. Они не заморачиваются для того, чтобы, ну, не отламывать там, значит, сам кордицепс. К тому же грибница-то внутри гусеницы уже находится, поэтому все вместе это засушивается. Затем при нас вот этот китаец положил все это в блендер, намолол, серьезно.
6: Вот, вы сейчас лишитесь ведущей, она выйдет из чата.
7: И, соответственно, говорит, вот по чайной ложке
6: ага.
7: каждое утро Ага. Там, значит, вместе с стаканом теплой воды.
6: Ну, допустим, гусеница, вот, белок, окей, а у кордицепса, соответственно, его яды как-то нейроактивные, видимо.
7: Ну, вот на ломаном китайско-английском языке он сказал, что это от всех болезней, от сердца, от рака, от... Ну, естественно, что еще скажет продавец? Вот, ну вот он пропил какое-то время.
6: Так.
7: Вот, я говорю, Сань, ну есть что-нибудь? Он такой, понимаешь, говорит, вообще ничего не почувствовал.
6: И даже мужская сила, да, это я и не...
7: Да, вот я, говорит, уже несколько месяцев, значит, пью.
6: Знаете, о чем читала я?
7: Он сказал, я, говорит, жене сейчас отдал. Я говорю, слушай, может, на меня не действует, может, на женский организм как-то. А. Сейчас жена, говорит, пьет, посмотрим.
6: Ну, вообще, конечно, тут доставка, мне кажется, хромает очень сильно. Я убеждена в том, что, во-первых, это реально работало бы, если бы продумать хорошо доставку. Ну, про гусеницу я молчу, господи, гусеница. Что там, мы не ели гусеницу, что ли, не хрустели таракашками в воде. Я прочитала о том, что, ну, значит, кордицепин – это тот парализующий яд, который содержит кордицепс. Его сейчас исследуют как прототип лекарства от болезни Паркинсона. Ну, то есть у нас же во время болезни Паркинсона тремор страшный, да? И Паркинсон, и Альцгеймер. И вот, соответственно, смотрите, какая штука. Один и тот же химикат, ну, как сказать, яд, он становится ядом в зависимости от дозы, как-то так там, да, было. Я все время забываю эти крылатые.
7: Парацельс говорил, да. Все в этой жизни есть лекарство, и все в этой жизни есть
6: точно.
7: Яд.
6: Точно. И вот здесь я кордицепс расцелую в сахарные уста, если, конечно же, найду их, а поверьте, я-то уста найду, но вот если только его яд станет прототипом успешным от Паркинсона и Альцгеймера. Это очень крутая вещь, и здорово, что мы начали обращать внимание. А скажите, пожалуйста, вы когда вообще эту тему разрабатывали, разговаривали вот с экспертами, у вас возникло ощущение, ну что грибы – это прям отдельная вселенная? У меня такое ощущение всегда возникает, что, знаете, еще со времен Ленин-гриб. Я тогда не понимала, потому что маленькая была. В смысле? Может, Ленин яблоко или Ленин желудь, знаете, для меня это все было одно. А потом, когда я стала погружаться вот в эти штуки научно-популярные и понимать, о чем именно речь, но всегда грибы – это что-то дико странное. Вот пауки и грибы – это две мои прямо guilty pleasure поговорить об этих штуках.
7: Ну, все дело в том, что гриб занимает же какое-то непонятное промежуточное
6: расположение.
7: Положение, да, извините, между миром растений и миром животных. Он вроде бы как выглядит как растение, а ведет себя как нечто живое такое.
6: О,
7: и,
6: да.
7: И еще раз повторю, вот даже вот те микологи, с которыми мы говорили, все они сходятся на том, почему же так долго мы все это не замечали?
6: Я думала, знаете, помните фразу из «Москва слезам не верит»?
7: Как долго я тебя ждала, да?
6: Да, да, да. Вот это пришло мне на ум. Господи, как приятно, когда один культурный код с человеком, с которым общаешься. Вот. Слушайте, ну я надеюсь, что сейчас как попрет. Вот извините меня вот за эти рубленые фразы, но правда, прям у меня очень много надежд на грибы, и мы до сих пор, конечно, шарахаемся, когда нам предлагают крем из мухоморов. Может, он вообще, знаете, похлеще любого самого суперского пластического хирурга будет работать, но мы просто этого не знаем. Я на это уповаю, надеюсь, что мне еще пригодится. Спасибо вам большое за эту тему.
7: Спасибо вам, приглашайте еще, тем еще много.
6: Популярно получилось. Во, научный журналист, ведущий телеканала «Наука» Алексей Вершинин.
7: В 98-м году жители Рио-де-Жанейро начали замечать, что кошки, у них появился какой-то странный недуг, у них начали кровоточить подушки лап.
6: Так.
7: И глаза их стали конъюнктивить и стали очень...
6: Гноиться.
7: Да, и красные, ага. Красного цвета.
6: Ой.
7: Вот, и так как, ну, в Рио-де-Жанейро, особенно
6: начали расти.
7: В фавеллах, угу. В общем, мягко говоря, не до исследований, особенно в области кошек, то на это никто не обращал внимания, пока через несколько лет, в 2001 году, не появились у жителей фавелла абсолютно аналогичные симптомы. То есть у людей начала с ладоней сходить, с ладошек кожа и красные глаза. И вот тогда уже там 178 человек отобрали.
6: Я уверен, что людей. Сначала думали, что это стигматы, вот серьезно.
7: Ну, там это у них, да.
6: Да, вот именно.
7: Вот, и обнаружилось, что это грибок под названием спаротрикс, который раньше передавался только исключительно от животных к животным. А потом, так как кошки живут в фавелах непосредственно рядом с людьми, я вот пару раз был в бразильских фавелах, скученность, плотность огромная, и они очень любят кошек в том плане, что там большое количество крыс, и кошки хотя бы как-то спасают от этого, от крыс, от мышей. Вот, и, естественно, через микропорезы, через царапины, вот этот вот спаротрикс, он попал в кровь людей, и стал там развиваться.
6: То есть мы можем сделать вывод, что кордицепс не одинок.
7: Да. Это не единственный супергрипп.
6: Чертяка. А во-вторых, что вот, пожалуйста, мы тут только разобрались с пандемией, да, как вирус.
7: Ну да, супервирус, да, COVID-19.
6: Когда COVID-19 мутировал, и мы в прямом эфире слышали, а что вот у этого нового мутанта, лучше он заражается, меньше убивает хозяина, я напомню, вирусу не нужна смерть хозяина.
7: Вирулентность, да.
6: Да, и вот тут смотрите, какая штука. Тут получается та же схема, тот же алгоритм действия, только уже у гриба. Поживем, увидим.
15: Передача данных.
16: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
17: Привет слушателям Радио «Комсомольской правды».
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог-международник Геворг Мирзоян о положении Трампа на переговорах в Китае.
18: Китай понимает, в каком состоянии Трамп прилетел в Пекин. В состоянии проигрывающей страны в иранском конфликте, в состоянии человека, который не смог продавить китайцев на уступки по торговле и так далее, и так далее. И поэтому китайцы немножко так издеваются над Трампом. Ну, лишь немножко. То есть, еще раз, все прекрасно понимают, что дергать раненого тигра за усы, ну, это такая себе идея. Не стоит этим заниматься. Поэтому, да, Китай немножко так подсветил то, что он хозяин положения, но унижать Трампа еще раз там никто не будет. Договоренности, конечно, возможны по торговле. Поймите, перед визитом такого уровня они уже подписаны. То есть это не то, что Трамп и Си сидят на переговорах и начинают торговаться как две базарные бабки. Нет. Это означает, что Трамп уже прилетел с парафированными соглашениями, которые были заранее обговорены китайскими и американскими представителями. В лучшем случае там нужно что-то подрихтовать на личной встрече, потом они будут подписаны.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление наказания. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
16: Об атаках.
5: Средства ПВО перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотников за последние 2 часа. Это сообщили в Минобороны. Как отмечается, большинство из них перехватили у Московской области. Также ряд из них был уничтожен в Белгородской, Брянской, Курской и Калужской областях. Предварительно никто не пострадал.
19: о политике.
5: Москва призвала Кишинев вернуться к конструктивному диалогу для защиты интересов жителей Приднестровья. В российском МИДе подчеркнули, что Кишинев пытается навязать региону свои порядки и полностью игнорирует потребности людей. Ранее президент Молдавии Майя Санду лишила молдавских паспортов часть приднестровских чиновников и разрешила отбирать гражданство у местных силовиков. При этом сама глава государства и руководство молдавского парламента имеют румынские паспорта. Накануне Владимир Путин упростил процедуру выдачи российского гражданства для всех жителей Приднестровья.
19: О вооружениях.
5: Москва заранее предупредила зарубежные страны об испытании ракетного комплекса «Сармат», чтобы сохранить стратегическую стабильность в мире. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Дипломат призвал Запад ответственно относиться к вопросам безопасности и не играть с концепциями ядерных зонтиков. Успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты российские военные провели 12 мая.
19: О происшествии.
5: Двое подростков на электросамокате пострадали в аварии на западе Москвы. 14-летние мальчики пытались проехать дорогу на красный свет и столкнулись с автомобилем, сообщает столичная прокуратура. Как отмечается, школьников госпитализировали, проводится проверка. Павел Дуров похвалил работу противовоздушной обороны Арабских Эмиратов во время ракетных обстрелов Ирана. Основатель мессенджера Telegram назвал атаки бесплатными фейерверками, которые помогли очистить Дубай от впечатлительных людей. Бизнесмен также добавил, что при нулевых налогах жители Эмиратов защищены гораздо лучше европейцев.
19: Обо всем.
5: Россияне впервые в истории предпочли кофе традиционному чаю. Популярность бодрящего напитка выросла благодаря изменению привычек покупателей. Люди массово перешли от растворимого к зерновому кофе. Эксперты отмечают, что качественный продукт теперь можно купить практически в любом городе страны.
19: О валютах.
5: Доллар 73.13, евро 85.18, юань 10.73.
19: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 15 градусов, завтра днем гроза и до 26 тепла, в Петербурге плюс 14, в воскресенье без осадков и до 21. Подробнее на КП.ру.
19: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
6: Подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Китай завершена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Все основные параметры визита согласованы, и скоро Кремль объявит даты официально, тоже добавил Песков. Повесткой визита станут вопросы двусторонних отношений, в том числе образование, высокие технологии, гуманитарные темы. Кроме того, стороны будут обсуждать международные события. Прежде всего, это наши двусторонние отношения. Это особые отношения привилегированного стратегического партнерства. Солидный объем торгово-экономического воздействия, который стабильно превышает 200 миллиардов долларов. Об этом сказал Дмитрий Песков на брифинге. По информации South China Morning Post, Владимир Путин должен посетить Китай 20 мая. Визит будет однодневным. Ну а сегодня завершился, напомню, трехдневный визит в Китай президента США Дональда Трампа. Он не был в этой стране с 2017 года. С нами на связи генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Иван Николаевич, приветствуем вас.
20: Здравствуйте.
6: Иван Николаевич, скажите, пожалуйста, а как предстоящий визит Путина в Китае повлиять на некие стабильность мировых, ну, в первую очередь, конечно, энергетических рынков?
20: Ну, сам факт этого визита, он является вообще хорошим индикатором, поскольку, в отличие от Дональда Трампа, президент Путин бывает в Пекине постоянно, и это постоянство, что называется, признак класса и признак достаточно высокого уровня российско-китайских отношений. Вы правильно затронули тему энергетическую, поскольку сейчас мы знаем все проблемы с поставками нефти из Персидского залива, и здесь российская нефть, конечно, на глобальном рынке получает, ну, скажем так, намного большее значение, в том числе и прежде всего для Китая. Потому что Китай много закупает в заливе, из залива сейчас есть перебои, поэтому российская нефть подтверждает вот эту вот значимость России для Китая в качестве надежного поставщика на случай чего. И вот этот случай чего, оно как раз наступило.
6: Россия заявляет, что будет только рада, если Соединенные Штаты и Китай договорятся о поставках американских энергоносителей. А как тогда в Пекине будут сочетать обсуждение энергобезопасности с Москвой и потенциальные закупки у Вашингтона?
20: Ну, на самом деле, это такой рыночный подход, и, ну, было бы странно, если бы мы сказали, что нет, нет, вот только нашу нефть покупайте, иначе мы обидимся. Ну, мы
6: Трамп бы люди. Так мог сказать, мне кажется.
20: Ну, это была бы такая инфантильная позиция, но мы же люди взрослые, поэтому мы говорим, что да, вы, наши китайские друзья, у них есть суверенный выбор, они покупают то, что хотят. Но мы предлагаем на рыночную, по рыночным условиям, ну, вот такие-то у нас есть возможности, такие-то объемы, такие-то цены. То есть мы с американцами в этом отношении честно конкурируем, ну, как честно, с учетом того, что американцы санкции используют против наших нефтяных компаний, и в целом экономике здесь с их стороны это не совсем честно, мягко скажем. Но мы остаемся вот в этом рыночном подходе в отношении с Китаем. Мы не навязываем себя, но, в общем, так получается, что объективно российская нефть и другие товары, они нужны, а в текущих условиях кризиса в Персидском заливе они нужны вдвойне. И мы себя не навязываем, но, в общем, у нас есть... Что предложить?
6: Но без нас не обойтись, я надеюсь. Трамп анонсировал продолжение по Ирану. И вот как-то я подумала, что невозможно не увязать визит Трампа, визит Владимира Владимировича в Китай и Иран. То есть мой вопрос, наверное, так должен прозвучать. Какие гарантии, если они, в принципе, на ваш взгляд, тут могут быть, могут присутствовать. Так вот, какие гарантии ненападения Россия и Китай могут предложить Тегерану для стабилизации ситуации, ну, не вступая, конечно, в прямую конфронтацию со Штатами, и как стратегические партнеры, ну, я имею в виду торгово-экономические в первую очередь. Вот здесь, понимаете, я не до конца уверена вообще, имеет ли смысл об этом говорить, потому что вроде бы как ситуация уже показала все как есть. Но сейчас идет новый виток, да, вот эти вот визиты и прочее, прочее. Ваша точка зрения?
20: Ну, конечно, Россия и Китай, к сожалению, не смогут 100% гарантировать не нападение США на Иран, поскольку нас не связывают с Ираном союзнические обязательства. У нас есть с Ираном договор 25-го года, и Россия придерживается договора очень, ну, скажем так, тщательно. Наша позиция понятна, мы классифицируем это как агрессию и осуждаем все это происходящее событие. Китай тоже не в восторге от ударов по Ирану. Но, с одной стороны, и помешать американцам, здесь мы ограничены в ресурсах, а с другой стороны, мы видим, что и сами американцы увязли в этом конфликте с Ираном. То есть Иран тут сам в какой-то степени взял свою судьбу в свои руки, проявил себя как настоящая такая региональная держава и выдержал первый раунд, выдержал первый такой серьезный удар и сдаваться не собирается, несмотря на потери в политическом руководстве и так далее. И когда американская сторона говорит, что вот мы бы хотели завершить к осени, иранцы говорят, а мы бы не хотели, а давайте вы нас тоже об этом спросите, да, давайте договоримся не только на ваших, но и на наших условиях. Поэтому здесь вот Иран очень много сделал для закрепления своей роли как региональной державы.
6: Иван Николаевич, как вы считаете, если переходить к взаимным расчетам, ну, то есть я уже имею в виду Китай и Россию, новые механизмы будут какие-то анонсированы, новые механизмы совершенствования взаимных расчетов между Россией и КНР, ну, помимо перехода на национальные валюты, что-то еще может быть?
20: Но переход этот уже фактически состоялся. У нас, вы говорили, что беспрецедентно высокая торговля, она же идет по каким-то финансовым каналам, то есть они уже существуют. Другое дело, что их можно дальше развивать. И вот этот механизм расчета в нацвалютах, он не везде оптимален, но с Китаем он оптимален. Почему? По одной простой причине. Китай – крупная экономика, в которой можно купить все. То есть, условно, если у тебя есть юани, ты за юани можешь купить от булавки до трактора. А вот там с условной страной X, с небольшой экономикой, с монокультурным экспортом, ты можешь купить, условно, только там творог или только бананы, да? И
6: сейчас все поняли, о каких странах идет речь, видимо, извините. Да,
20: и больше вы эту валюту никуда не потратите. То есть при всем уважении к этим странам, разумеется, у вас более ограничены возможности. У вас формируют там дисбаланс платежный и так далее. Так вот с Китаем этой проблемы нет. Поэтому здесь нам проще какие-то механизмы опробовать. Но и расчетные тоже вещи для бизнеса, особенно для малого, для среднего. Сейчас мы наблюдаем снижение цен на транзакты. Стоимость транзакта, это что означает? Что пошла конкуренция, а там, где конкуренция, там и, в общем, динамика, там и...
6: Ну, то есть тут есть куда развиваться, вот это я и хотела узнать. Не то, что я прошу вас угадать, чтобы все правильно поняли. Вернусь к политике. Как вы думаете, как вы считаете, как визит Трампа в Китай повлияет на переговорную позицию России в вопросах выстраивания независимой финансовой инфраструктуры с Пекином?
20: Ну, скажем так, это два отдельных вопроса. Китай продолжает активно торговать с Соединенными Штатами, китайские банки продолжают активно использовать доллар, и китайцы предпочитают эти две темы вообще не смешивать. Но они понимают, что вот то, что произошло с 2022 года, рано или поздно может произойти с ними, а значит, диверсификация нужна. То есть действительно нужны какие-то механизмы, которые были бы еще на всякий случай. Вот есть российская нефть на всякий случай, вот должны быть еще и механизмы, которые бы финансовые, которые обеспечивали бы не только работу с Россией, но и с другими странами. Это очень хорошо, кстати, в Индии понимают наши друзья, и там, если вы почитаете книгу министра иностранных дел действующего, он там говорит, не надо класть яйца в одну корзину, а создание альтернативных финансовых механизмов, это как раз-таки разные корзины, куда можно яйца и разложить.
6: Ну, то есть, если я вас правильно понимаю, китайцы осознают, что у них нет желания прерывать со Штатами в пользу третьей страны, пусть это будет хоть Марс, хоть Юпитер, я не акцентирую сейчас в пользу нас, отношения. Соответственно, нужно диверсифицировать экономику, политику и, так сказать, на всех стульях смочь усидеть. Верно я сделала вывод?
20: Ну, правильно, да. То есть играть, я бы сказал, не на стульях усидеть, а на разных досках играть. Вот есть игра шахматы.
6: Дипломатический подход, а у меня реалистический, знаете, как говорят.
20: Ну да, оба реалистических на самом деле. Просто ведь чтобы играть в шахматы, тоже надо на стуле, в общем, иногда
6: присаживаться. Там можно и стоя, если на нескольких досках. Все, я поняла вас, ваш ответ понятен. Китайские СМИ пишут о том, что визит Путина назван одной из трех сигнальных ракет, свидетельствующих о крахе однополярного мира. И вот, наверное, мы сейчас успеем вот только озвучить вопрос, а начнем слушать ваш ответ в следующем блоке после коротких новостей. Вопрос мой такой. Как именно этот визит ускорит создание и сможет ли он ускорить нового контура стратегической некой безопасности, ну, допустим, на основе ШОС? Поэтому вот вы пока обдумайте, пожалуйста, ответ, а мы, друзья, с вами сейчас послушаем короткий выпуск новостей, а затем вновь вернемся к этому разговору. У нас на связи генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
19: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
22: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
23: «Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе». Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
24: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
6: Друзья, продолжаем подводить итоги уходящей будничной недели в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». С нами на связи генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Иван.

0: вроде бы даже не глобальная, не супердержава, выдержать атаку существенно превосходящего противника. То есть о какой тут однополярности можно говорить? Но в финансах, например, да, элементы однополярности до сих пор присутствуют, вот доминирование доллара и так далее. И вот наш предыдущий диалог о диверсификации финансовой системы, он как раз об этом, о том, что вот эта однополярность финансов, которые, признаки которой существуют, она вот тоже будет размываться.
1: А, хорошо. А усиление треугольника Россия-Китай-Центральная Азия. Это китайские СМИ назвали второй сигнальной ракетой. Мой вопрос такой. Как итоги переговоров Путина и Си смогут повлиять на снижение влияния НАТО в этом регионе?
0: Ну, влияние НАТО в регионе, оно и так достаточно низкое, хотя его недооценивать нельзя. США и Европейский Союз довольно активную дипломатическую там работу ведут, и, ну, и через мягкую силу, через разные программы там, обучения и так далее, через стандарты, капиталы и так далее. То есть вот эта вот мягкая сила и экономическое присутствие, оно имеет место быть. Но именно НАТО, НАТО это ведь военно-политический альянс, вот именно НАТО как военно-политическая структура, там влияние имеет крайне, крайне ограниченное. Конечно, ни Россия, ни Китай там никаком НАТО не заинтересованы. Тем более после ухода из Афганистана, а все-таки Афганистан такой, в общем, точка географическая, чем близкая к Центральной Азии, там это влияние еще в большей степени сократилось. Потому что когда американцы были в Афганистане, да, там и было военно-техническое определенное сотрудничество с отдельными странами Центральной Азии. Сейчас это гораздо меньше таких возможностей.
1: Ну, знаете, я думала почему-то, что вы будете как-то упомянуть Тайвань так или иначе. Но, видимо, тут получается, на ваш взгляд, Тайвань и НАТО – это вот не в одной корзине.
0: Я думаю, упоминать. Позиции Китая неизменны. Да, кстати, наши позиции российские тоже неизменны по Тайваню. Американцы никаких изменений тоже провести в лучшую для себя сторону не могут. То есть там статус-кво сложился, который ни одна страна, в общем-то, сейчас... То есть технически можно себе вообразить там какой-то конфликт военный за Тайвань. Китай к нему готов, кстати говоря. И у него есть достаточно мощные инструменты сдерживания в этом конфликте. Но и на избыточное обострение тоже пока идти, видимо, не хочет. Поэтому пока статус-кво здесь.
1: И третья ракета, раз я уж начала рассказывать про три ракеты, возможный саммит ядерной пятерки. Нам нужно, я не знаю, затрагивать предмет договоренности по ядерной безопасности. То есть вот Москве с Пекином есть в данном контексте о чем говорить, чтобы выносить нечто на общий форум и стать таким, сказать, лидирующим мнением?
0: Ну, у нас с Пекином отношения дружеские и беспрецедентно высокий уровень отношений, поэтому мы не являемся друг для друга угрозой. Нам не нужно, строго говоря, ставить сейчас вопрос о том, чтобы как-то друг друга контролировать в этой области. Но США, например, очень хотят, чтобы Китай стал частью каких-то режимов контроля над вооружениями, и Трамп еще в первый свой срок пытался... Значит, такую идею привести, что вот вы, русские, должны заставить Пекин вступить в эти переговоры. Но позиция Пекина такая: а мы никуда вступать не будем. У нас все хорошо, и ничего мы контролировать тоже не хотим, пусть будет стратегическая неопределенность. Мы что хотим, то и делаем. И нам это все не нужно для нашей безопасности. Но американцы действительно будут пытаться как-то вот Пекин вовлечь в такой диалог.
1: А многие аналитики, я встречала мнение, обозначили попытки Вашингтона разделить Россию и Китай. Но это даже не результат закончившегося визита Трампа, это, в общем-то, давно известно. Да. Скажите мне, пожалуйста, нам нужно как-то отвечать на это? Либо вот в унисон Китаю не замечать того, чего мы, в общем-то, не хотим, и дожидаться, когда по реке вниз проплывет труп твоего врага? Я сейчас ни на кого не намекаю, я просто, вот, знаете, как некий дзен обозначила. То есть Трамп обсуждал ситуацию вокруг Украины, естественно, и так далее, но получится ли разделить, и что мы должны сделать, чтобы этого не вышло?

0: Ну, я думаю, что надо спокойно к этому относиться. США, конечно, сейчас в ситуации Советского Союза 70-х годов, то есть в ситуации двойного сдерживания, им приходится сдерживать и Китай, и Россию одновременно. Эта ситуация не очень хорошая. Поэтому, да, действительно, она порождает вот эти вот слухи, спекуляции о том, что в интересах США. И сами китайцы об этом нам говорят, что вот у вас переговоры по Украине пошли в прошлом году, например, это было очень в Китае популярная точка зрения. Вы что, сейчас будете от нас отдаляться? И мы говорили, да нет, конечно, у нас своя повестка отношений с Китаем, и наши переговоры по Украине не означают вообще какого-либо отдаления от Китая. То есть нужно спокойно выстраивать шаг за шагом российско-китайские отношения и на это не реагировать.
1: А то, что осталась некая незавершенность, об этом даже Wall Street Journal написала, незавершенность диалога по Тайваню, это как-то сможет повлиять на углубление военно-технического сотрудничества Москва-Пекин?
0: Ну, этот диалог по Тайваню и не мог быть завершен, потому что, ну, там вот есть вот эта патовая ситуация, и она и оставляет вопрос незавершен. Никто его не может завершить силой, по крайней мере. А что касается военно-технического сотрудничества Москвы и Пекина, то это такая, скорее, переменная, все более и более слабо связанная с Тайванем. И к тому же здесь нужно понимать, что Китай сам уже достиг довольно больших результатов в военной промышленности. Многие образцы техники производят самостоятельно. Сохраняется военно-техническое сотрудничество с Россией, но Китай уже более уверенно себя чувствует в этой области.
1: Ну, я имею в виду, знаете, в любом случае нужно использовать, ну, в дипломатическом языке, в дипломатических отношениях используются намеки, полупрозрачность, пунктиры. И мне кажется, вот это один из моментов, который, возможно, мог бы использоваться. Но продолжу про военный некий альянс, да или нет. Давайте представим ситуацию. Запад постоянно наращивает военную помощь Украине, вот он ее еще больше нарастил. Можно ли представить такую ситуацию, что Китай пойдет на предоставление России, ну, допустим, беспилотников, боеприпасов, некое партнерство вот в контексте военного альянса? Это возможно представить, либо нет, на
0: Ну,
1: ваш взгляд?
0: военного альянса у нас пока с Китаем нет. И, в принципе, ни Москва, ни Пекин, как мне кажется, пока не хотят прям такого жестко обязывающего военного союза. Что касается нашего военно-технического сотрудничества, то здесь эти детали, конечно, они во многом закрыты, и там обсуждать их достаточно, скажем так, уверенно мы не можем, но мы можем точно сказать, что Китай, конечно, важнейшую роль играет сейчас для России в качестве поставщика промышленных товаров, необходимых для нашей модернизации. То есть я бы брал не только военно-промышленную сферу, а в целом промышленную сферу, и здесь роль Китая, конечно, очень важна. Как для Китая сейчас важна роль России как поставщика, в том числе сырья, нефти
1: То
0: в
1: есть у
0: условиях
1: нас
0: кризиса?
1: есть что взять и что дать. Да, это очень правильно, что не просто просящие. А
0: Да.
1: у нас последние минуты разговора. Вот последний вопрос. Существует ли, на ваш взгляд, реально окно возможностей для создания неформального такого формата, неформального формата Россия, Китай, Соединенные Штаты для, скажем, допустим, управления мировыми кризисами, ну, а там от Ближнего Востока до контроля над вооружением? Или эти визиты лишь подчеркивают конкуренцию, которую вынесли на передовицы очень многие СМИ?
0: Ну вот я в такой формат пока его не вижу. То есть мы можем говорить о треугольнике России, США, Китай именно как о конструкции международных отношений, но не как о какой-то организации или клубе, который будет чем-то управлять. Ну не смогут эти три игрока, у них разные интересы, разные подходы. Вот мы с вами обсуждали уже ядерное оружие, контроль над вооружениями. Но Китай не хочет пока участвовать в этих обязывающих каких-то вещах. А российско-американский контроль над вооружением практически уже себя исчерпал.
1: Да.
0: Поэтому даже вот на этом примере мы видим, что потенциала здесь очень мало.
1: Иван Николаевич, большое спасибо за время и за ваше мнение. С нами на связи был генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Писатель и сценарист Олег Рой о наших военнослужащих на фронте.
3: Там чтят, ждут и верят и в ту победу, основываясь на ней, да, которая будет, и они ее хотят сегодня. И пацаны сегодня, рискуя жизнью, да, делают все возможное, чтобы эту победу приблизить. Каждый из них второе, что просил, это победы, победы. Второе, первое, да, скорее всего, многие просили для себя вот той самой удачи, да, сохрани, сохрани, сохрани. А второе, просили все победы. И уже потом там счастье для семьи, что-то еще. Это настолько уникально, мне кажется, что это очень дорогого стоит. И семь подразделений, да, тяжело, да, невыносимо иногда было, но вот когда ты видишь обратную реакцию этих пацанов, ты понимаешь, что все это было не зря.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
4: В Гангутском сражении Петр I лично участвовал в абордажной атаке. Таким образом, он лично показал морякам пример мужества и героизма. Под командованием царя русский флот одержал первую в своей истории победу на море. Произошло это в 1714 году у мыса Гангут в Балтийском море.
2: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. В Москве 23 часа, в Тольятти – полночь, в Кемерове – 3 ночи, во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О важном.
5: Российские дипломаты в Молдавии начали принимать многочисленные запросы жителей Приднестровья на получение гражданства нашей страны в упрощенном порядке. Накануне указ подписал Владимир Путин. Как сообщил посол России в Кишиневе Олег Озеров, процедура значительно облегчит жизнь приднестровцев на фоне экономического и политического давления со стороны молдавских властей. В конце прошлого года республика приняла закон, который позволяет лишать гражданства жителей непризнанной республики. Также ввела пошлины на импорт местных товаров.
6: О политике.
5: Мария Захарова призвала Европарламент обратить внимание на внутренние проблемы ЕС. Официальный представитель МИДа России раскритиковала резолюцию, в которой депутаты требуют от Пекина отменить закон об этническом единстве. Дипломат назвала действия европейских политиков проявлением шизофрении и напомнила, что в самой Европе годами творится произвол.
6: О Ближнем Востоке.
5: США предложили Арабским Эмиратам захватить стратегический иранский остров Лаван в Персидском заливе. Чиновники из окружения Дональда Трампа требуют от Абу-Даби активнее участвовать в войне против Тегерана и задействовать свои сухопутные войска. Об этом сообщает британская газета «Телеграф». Как отмечается, на острове находится крупнейший нефтеперерабатывающий завод. В начале апреля он серьезно пострадал от пожара. Тогда журналисты выяснили, что предприятие тайно атаковали военно-воздушные силы Эмиратов. В США откроется первая клиника по обратному гендерному переходу для детей. Новое медучреждение бесплатно поможет несовершеннолетним, которые решили отказаться от идеи смены пола, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление генпрокурора штата Техас. Ранее власти приняли такое решение после расследования деятельности детской больницы, которая оказывала медуслуги трансгендерной молодежи, части движения ЛГБТ, запрещенного в России и признанного экстремистским. Ранее в американском американских СМИ опубликовали исследование, согласно которым многие подростки в Штатах меняли пол ради привлечения внимания.
6: Обо всем.
5: Роботы-монахи приняли участие в праздничном шествии в Сеуле. Гуманоидные машины в традиционных рясах прошли вместе с верующими в рамках фестиваля лотосовых фонарей. Он входит в список культурного наследия ЮНЕСКО, и это мероприятие проводят ежегодно в преддверии дня рождения Будды. Больше новостей читайте на kp.ru. Борис Демин, служба информации.
6: Вопрос дня.
1: Добрались. Вопрос дня. Сразу напоминаю номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда». Бесплатный звонок. Комментарии оставляем под видеотрансляциями. Для этого надо зарегистрироваться на странице радио «Комсомольская правда» во ВКонтакте или на странице радио «Комсомольская правда» на Рутубе. Итак, за мат в транспорте, товарищи, грозит штраф. В таких случаях наиболее применима, конечно, статья КОАП, мелкое хулиганство, 20.1, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах. Об этом предупреждают юристы. При этом мера ответственности зависит от характера действия нарушителя. Итак, за нецензурную брань в общественном транспорте грозит штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток. Господи, помилуй. Сядем усе, как говорится. Мера зависит от характера действий нарушителя, как я уже сказала. Если, например, нарушитель пользуется только... Вы пока набирайте, товарищи. Использует только нецензурную брань, штраф от 500 до 1000. А вот за вызывающее поведение, за игнорирование замечаний, мол, да ты там, и это может преследовать арест сроком до 15 суток. Теперь фраза «я тебе сейчас рот с мылом помою», которую мы зачастую говорим своим подрастающим детям, приобретает совершенно другой коленкор. Вопрос у меня следующий, друзья. Надо ли штрафовать за мат в общественных местах? Ну и, в принципе, вообще, как относиться? Вы помните, как нецензурную брань запрещали на подмостках театра, в кино, в книгах? А иногда это художественная необходимость, говорили те, кто выступал против вот данного рода лишений нашей мельпомены. Поэтому ваше отношение к мату, только без демонстрации самого мата в эфире, за что мы будем нещадно карать, предупреждаю на берегу, принимаются по номеру. Но я у вас уверена, дорогие радиослушатели, вот серьезно, нас слушают умные, интеллигентные люди. Иные нет. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Вот это отношение русского человека, ну, тех, кто живет в России, к мату. Мы же прекрасно понимаем, о чем речь, когда только лишь звучит этот вопрос. Кто-то, конечно же, говорит, нет, ни в коем случае можно и нужно выражать собственные мысли. Иными словами, таких хватает у нас в лексиконе великого и могучего. Но кто-то говорит, вы знаете, иногда только это и понятно. Екатеринбург с нами на связи. Елена, здравствуйте.
7: Здравствуйте. А интересно, а кто будет проверять и брать штраф с этих матерящихся граждан?
1: Ну, смотрите.
7: Как-то раз у меня вырвали сумку на улице, и я была вынуждена обратиться в отделение полиции.
1: Да.
7: И я там сидела в коридоре полчаса при открытых дверях. И я наслушалась там комом мата, что я зашла и сказала, ребята, а во времена, знаете, допотопного Никиты Сергеевича вам давали 15 суток, и вы бы с метлами пошли бы мыть улицу.
1: Самое главное, что они вам ответили, Елена, на это ваше...
7: Они ничего не ответили, они как роботы набрали. Понимаете?
1: Ну вот смотрите, вот отвечаю на ваш, на первый взгляд, риторический вопрос. Он таковым не является. Давайте представим себе транспорт. На транспорте есть полиция. Ну, как минимум, в метрополитене это 100%. И если кто-то в метро начинает костерить кого-то, или не реагируют на замечания, то есть тревожная кнопка. Понятно, что ситуация усложняется в общественном транспорте, не в крупных городах. Ну, вот в Москве, у вас это возможно. А где-нибудь в региональном таком городе, сами понимаете, это вряд ли. Так что тут, конечно, надо будет посмотреть, как говорилось в известном фильме. Так все-таки ваше отношение к мату?
7: Мое отношение к мату сугубо отрицательное. Но знаете, когда я слышу своими ушами, как одно высокопоставленное лицо в нашей стране, самое высокопоставленное, высокопоставленное,
1: но не самое,
7: говорит, что мат это является, входит в не в норму, но он является основной частью русского языка. Так. Ну, знаете, после этого мне хочется сказать, простите, извините, боритесь матом дальше, только у вас ничего не получится.
1: Ну, вот видите как, у каждого своя точка зрения, и на нее вы имеете право. Спасибо за звонок. 8-800-200-9702. Надо ли штрафовать за мат в общественных местах? Евгений, Нижний Новгород, здравствуйте.
8: У меня вот такой к вам вопрос.
1: Да вроде вопрос же я задала.
8: Нет. У меня вопрос даже риторический. Потому что все мы воспитаны на... И вы тоже, скорее всего, смотрели фильмы 90-х годов. Американские в основном.
1: Угу.
8: И если смотреть их в переводе Дмитрия Пучкова-Гоблина...
1: Ни разу не смотрела, сразу говорю вам об этом. Никогда в жизни у меня так вот не складывалось. Я очень много слышала, все как-то собиралась, но не смогу вам составить диалог, потому
8: я
1: что нет опыта такого. Да, слушаю.
8: Я понял. Угу. Вы говорите про мат.
1: Да.
8: Мат в фильмах, угу. Русских, особенно как в современных русских фильмах, мне абсолютно неприятен.
1: Угу.
8: Но почему-то, когда мы слушаем... Извините, пожалуйста, могу я произнести это слово «фак»?
1: А, я поняла, американское это ругательство. Я поняла вас. Вот у меня такой же... Ой, как здорово, что вы об этом. Я все время думала, ребята, они даже в песнях это используют. Это что такое?
8: Да, я об этом и говорю. Мы же это любим. Нам это нравится, мы же не понимаем.
1: Ну, но не то, чтобы нам это нравится, да. Мы просто это не воспринимаем так, как мат.
8: Мы не воспринимаем, мы не воспринимаем это в контексте. То есть если мы наш мат воспринимаем в контексте общего диалога,
1: Евгений,
8: вот это
1: да,
8: слово,
1: здесь один, вот я слово. Хочу сэкономить время и спросить вас, а не кажется ли вам, что пусть только непревратно меня поймут, что русский мат, он настолько более многогранен и с гигантским количеством оттенков, что вот выглядит на его фоне бедным, американским.
8: Вы смотрели фильм «Батальоны просят огня»?
1: Так, это какая
8: связь? Скорее всего, смотрели. Ни одного матерного слова не было.
1: Ну, простите меня.
8: Почему-то в современных фильмах.
1: Мы же прекрасно с вами понимаем, потому что степень реализации свободы не художественного исполнения, я подчеркиваю. Она сейчас немного иная, а в армии мат был, есть и будет. Мне кажется. Да.
8: Согласен.
1: Спасибо большое. Уступаем место следующему. Огромное спасибо вам за звонок. Просто немного форсирую. 8-800-200-9702. Игорь, Москва с нами на связи. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Слушаю вашу точку зрения, Игорь. Надо ли штрафовать? Давайте начнем с искомого вопроса.
9: Однозначно.
1: За штраф в общественных местах. Почем вопрос? Только погромче, плохо слышно.
9: Однозначно нужно, безусловно, как бы карать за необщественное поведение.
1: Да, почем? Вот не зря так эти по-одесски заявляют.
9: Почем? Как-то, не знаю, да, цена там вопроса. 1000 или 2 или 3, тут это вопрос к законодателям, скорее всего. Вот, то есть, как бы, уровень наказания за это должен обязательно присутствовать. А какой? Ну, это законодательный вопрос. Ну, честно говоря, уровень проникновения мата в современные нашу жизнь, он просто ужасающий. Вот просто ужас, ужасающе.
1: То есть могу ли я сделать вывод, что ваше отношение стало усиленно отрицательным из-за того, что если вы идете впереди подростков или позади, да, а они говорят исключительно на мате, то просто ты думаешь, все, это дно.
9: То есть если мы с вами, не знаю, там сколько вам лет, это не этично женщину спрашивать, но если мы с вами вставляли фразы, то они на них просто разговаривают. Это просто, ну, ужасная картина.
1: Как вы считаете, простите, хочу услышать.
9: А он сказал, в армии то же самое.
1: Да, в армии это всегда было, но просто у армии, ну, смотрите, берем офицера, человек с высшим образованием. Человек, я в этом убеждена, я из семьи военных, что такого рода люди понимают, водораздел существует. Здесь можно, а здесь нельзя. А вот возвращаясь все-таки к нашим подросткам, как вы считаете, если этот закон вообще вот ввести, да, что за мат в общественных местах наказание, штраф, и на подростков тоже через родителей, то они станут меньше ругаться? Как думаете?
9: Я думаю, что да, безусловно. Подростки обычные нормальные люди, все как бы с разных семей, так же, как это всегда было. Все подростки разные, все по-разному.
1: В общем, наказание рублем это действенный
9: метод. Конечно, действенная история, точно слышу.
1: Спасибо вам большое. Да. Я с вами вообще согласна. Мне, видите, я даже сразу догадалась, о чем речь, что настолько проникновение. Я то же самое, когда вот у меня коллега, я веду родительский вопрос с Александром Борисовичем Милкусом, он очень погружен в две области, в образование и в космос. Я к образованию. И он все время говорит, я когда слышу, когда девочки. Я говорю, Александр Борисович, что вы стигматизируете нас? Никогда девочки, а когда вот подростки. Поэтому рот с мылом мыть надо, конечно, в переносном смысле этого слова. Незамедлительно. И это уже, видите, выходит на законодательный уровень. Это мое отношение. Ваше я буду выслушивать по номеру 8 800 200 ровно 9702. И в следующем блоке сейчас буквально минута новостей, самых последних, а затем мы продолжим.
6: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
10: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
6: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
4: Юрий Левитан по праву считается главным диктором Советского Союза. А ведь он мог стать не радиоведущим, а актером. Он отправился в Москву, чтобы поступить в кинотехникум. Однако 17-летнего паренька забраковали члены приемной комиссии из-за окающего Владимирского говора. Тогда Юрий поступил в учебную группу радиодикторов. Педагоги обнаружили в молодом человеке огромное трудолюбие. Левитан буквально вгрызался в работу и, не останавливаясь, шел к своим целям.
11: Добрый день, дорогие друзья! Я Сергей Собянин, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
6: Вопрос дня.
1: Это вопрос дня на радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. А что вот это означает, уважаемый Губарь? Борьба с курением в общественных местах, как проходит и развивается спустя много лет. Вы объясните, я понимаю, что это имеет отношение к нашему опросу, мол, будет иметь эффект, не будет. Давайте вы ну, дадите мне какой-то доп. Материал, чтобы адекватно расценивать ваше сообщение. «Без мата никуда», пишет Мрак, «но мату не место в средствах массовой информации, кино и так далее». В СМИ это вообще-то штраф до закрытия, поэтому ему тут места и нет. Кино и так далее. Понятно, в частном порядке мат не должен быть разговорным. Отношение ясно. Давайте выяснять по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Времени остается немного. Иван с нами на связи. Откуда вы, Иван? Скажите, пожалуйста.
12: Если это я, то я из Донецкой Народной Республики.
1: ДНР. Приятно очень. Нет. Слушаю ваше отношение к мату и стоит ли за него наказывать в общественных местах, Иван? Ваше мнение.
12: Машенька, стоит наказывать за любое неуважение к с тобой рядом находящимся людьми. За курение надо наказывать. Я сам курящий, я никогда не курю на остановке. Я сам знаю мат достаточно хорошо, но стараюсь не материться. Я всегда с этим боролся. И как бы вот мне очень приятно вспомнить, что мой отец под землей проработал больше 30 лет, а мать около 20 лет. Но в доме у нас никогда не было мата.
1: То есть, подождите, мама тоже на шахте работала или в шахте? Я уж боюсь, как-то не тот потом...
12: Под землей.
1: Ну, шахтеры.
12: Да, шахтеры.
1: Да, просто я удивилась, Маша, что
12: вы
1: понимаете, про маму.
12: Что там же без мата никак.
1: Да, безусловно, я и про армию говоря, и про определенные вот такие вещи. Конечно же, я имею в виду не злостные какие-то, вот знаете,
12: да,
1: такие...
12: Да, элементарные случаи, рыба срывается с крючка, и вот что ты скажешь по этому поводу?
1: Ну да, только молчим дальше. Я вашу позицию поняла. Спасибо вам большое за звонок. Очень приятно было пообщаться. Друзья мои, смотрите, для тех, кто только что подключился, но оттолкнулись мы от того, что в россиянам напомнили о наказании за острый язык в транспорте. Может дойти до ареста 15 суток. Их никто не отменял. Стоит ли вот это усиливать, да, вот это напоминать почаще, штрафовать почаще за мат? 8 800 200 ровно 9702. Калининград с нами на связи. Светлана, здравствуйте.
13: Калининград. Очень злободневная тема. Я хочу сказать... Наказывать надо и рублем, и исправительными работами, если арестовывать там на какие-то сутки, чтобы приводили в порядок город. Но особенно матерятся дети и подростки. И хочу сказать о нашем равнодушии взрослых.
1: Да вы что, раньше нет равнодушия? Нет, я вот жутко переживаю.
13: Да, вы переживаете, я переживаю. Но находясь на улице, стоит группа подростков и матерится, взрослые проходят мимо.
1: Так погодите, вот сейчас вы подходите, а они вас не отправляют далеко и надолго.
13: Я хочу вам сказать, я подхожу к ним, я их не оскорбляю, не обзываю, не говорю на повышенных тонах. Я говорю, ребятки, девочки, вы такие красивые, вы такие молоденькие, миловидные, зачем вам это нужна гадость? Вы будете через несколько лет похожи на кирзовый сапог. Я их уговариваю. И вы знаете, они мне говорят спасибо.
1: Но это слово. Вам вот серьезно везет на какую-то интеллигентную братью.
13: Не знаю,
1: обычно...
13: Никогда я еще не встречала отпора. Надо подойти с любовью и с душой. Они же дети, они же глупые.
1: С этим не спорю, с последним, но я вот давно уже разочаровалась вот в этом все через любовь. Я считаю, только через страх. Только через страх.
13: Нет, ну и любовь надо прилагать.
1: Не-не-не, я, конечно, люблю.
13: Вы знаете, я
1: с любовью кричу своему старшенькому, что сейчас мы пойдем и кое-что вот вымоем, если я еще раз это услышу, когда он играет в видеоигры. Это я прям через любовь, понимаете? Но... В этот момент бояться надо, чтобы меня...
13: А вот тогда почаще бы говорили, родители, посторонние, мимо проходящие, неравнодушные были бы люди.
1: Спасибо вам большое, спасибо. Неравнодушие, это тоже важно. Самара с нами на связи. Геннадий, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Мария Сергеевна.
1: Здравствуйте.
14: Я с предыдущими ораторами, как говорится, целиком и полностью солидарен. Культура. Ну, это для меня вообще непонятно. Если бы у меня в моем детстве, вот, а тем более в подростковом возрасте, мат, ну, это просто.
1: Ну, погодите,
14: что-то.
1: Давайте снимем белое пальто. Я прекрасно помню. Сейчас будет камин-аут. Благодаря вам, Геннадий. Благодаря только вам. Хотите, признаюсь?
14: Нет, дайте мне до конца. Вот Владимир Винокур, помните у него про
1: Михалыча? Это мой земляк, как я могу не помнить?
14: Вот, у него про Михалыча. Я сам 31 год отработал на заводах. Угу. И на металлургическом, и на подшипниковом. Я знаю, что такое мат. Ну, в присутствии женщин, и там, ну, всякое было. И мат, есть, он какой-то просто дурной, а есть такие уникумы, они так матерятся, что заслушаешься, женщины аплодировали даже, это ну просто феноменально.
1: Это вот тоже умение использовать в нужное время,
14: Мария
1: нужное
14: Сергеевна,
1: место. Да,
14: конечно, слушаю. А вот просто бесконтрольный вот этот, когда стоят на остановках, плюются, ну это просто.
1: Штрафовать
14: это
1: нещадно через
14: безусловно
1: родителей. Или самих, конечно, все зависит от возраста.
14: Это, в общественных местах это безусловно.
1: А
14: Мария
1: что
14: Сергеевна
1: вы сделаете, если вы пойдете, например, в театр, и там со сцены будут ругаться матом? Ну, вот в контексте пьесы.
14: Я такого допустить, да, я на такую пьесу, во-первых, не пойду.
1: Ну, не предупредят уже вас. Я так вот контекст, предлагаемые обстоятельства вам рисую. Такие.
14: Не знаю. Я не знаю, какая тематика пьесы будет. Я, ну, представляю.
1: Ну, я поняла.
14: Не
1: неприемлемо. Спасибо,
14: ну,
1: вам огромное. Огромное спасибо. Вы понимаете, вот я что хотела в чем признаться. Я сейчас вспомнила, благодаря разговору с Геннадием, о том, что я, когда в «Пионерах» была, думала себе, не может пионер ругаться матом. Но жутко хотелось быть взрослой. Я помню эти диалоги внутри себя, самой с собой, как сейчас. Это была дилемма. Вот. О выходе не сообщу. Этого не помню. Нашла, видимо, какой-то компромисс. Я вам говорила в самом начале этого разговора, что нас слушают интеллигентные, образованные, достойные люди. Смотрите, ни одного диверсанта. Ведь могли бы, да, вот это прорваться. Ни одного компромата. Спасибо вам, друзья. Как всегда, мне очень приятно было с вами общаться. У меня для вас сейчас, для нас всех, очередной сюрприз. Прошу вас, маэстро.
2: Саундтрек на этот прекрасный вечер.
1: Сюрпризом, конечно же, будет песня, а информация, вот, которая сейчас последует, это не сюрприз. Это информационный повод, как говорим мы, журналисты. В Москве задержали исполнительницу Линду, символ нашего поколения, одного из наших поколений. В первую очередь она известна песнями «Ворона» и «Мало огня». Для нее их написал Максим Фадеев. Собственно, из-за этих композиций и произошло все. Фадеев запретил певице исполнять свои главные хиты, а сейчас продюсер уверяет, что Линда и ее окружение подделали документы и подпись Фадеева. Ну, а мы, конечно, продолжим следить за судьбой Линды, за этой судебной баталией. И давайте послушаем песню в исполнении певицы Линды «Мало огня».

0: Вопрос дня. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин о военном финансировании Украины на 90 миллиардов евро.
2: Больше военных денег на Украину не поступит. Она пойдет на компенсации европейским странам, которые, собственно, передавали свои вооружения на Украине, собственно, и требовали, ну, восполнять технику, боеприпасы, которые поставлялись на Украину. Также часть денег пойдет на рефинансирование кредитов, которые уже выдавались Украине. То есть на Украину поступит меньшая часть из этих денег, остальные останутся где-то в Европе. То есть, и, собственно, это один из аргументов тех, кто лоббирует, конечно, что как бы часть денег пойдут в европейскую экономику и на перевооружение европейских стран. Ну, понятное дело, что основная направленность какие-то все равно как бы антироссийская. То есть, да, они не смогли сделать это за счет российских замороженных активов, но проценты с них они продолжают устойчиво передавать на Украину, а это уже несколько миллиардов долларов плюс. Они как бы готовы дальше вот занимать, потому что даже вот после выделения этого кредита в 90 миллиардов, то есть они уже сейчас обсуждают, что возможно, если война будет продолжаться и далее, то потребуется в следующем году еще один кредит.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Московский аэропорт Домодедово временно ограничил прием и отправку самолетов, заявили в пресс-службе Росавиации. Профильные ведомства пошли на такие меры, чтобы обеспечить безопасность пассажиров во время налета беспилотников. Ранее ограничения вводили во Внуково и Жуковском, но их уже сняли. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что дежурные силы ПВО с начала суток сбили уже почти 40 летевших на город дронов.
0: О политике.
3: Власти Приднестровья поддержали упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям региона. Как сообщили в МИДе непризнанной республики, новый механизм позволит укрепить социальную защищенность и безопасность сотен тысяч соотечественников. Теперь совершеннолетние приднестровцы могут получить гражданство России без обязательного пятилетнего проживания в стране и сдачи экзаменов. Накануне Владимир Путин принял такое решение на фоне экономического давления на Тирасполь со стороны Молдавии.
0: Об энергетике.
3: «Росатом» отложил возвращение российских специалистов на атомную электростанцию «Бушер» в Иране. Компания пока не планирует отправлять туда персонал из-за нестабильной военной обстановки в регионе. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, специалисты готовят планы по увеличению численности сотрудников, однако окончательное решение примут только после нормализации ситуации. В апреле компания эвакуировала из Ирана более 600 человек, когда один из американских ударов пришелся у контура защиты объекта. Японская игровая корпорация Konami объявила об уходе из России и Белоруссии. С 15 июня компания полностью прекратит обслуживание своих онлайн-сервисов в этих странах. Разработчики опубликовали эту информацию на официальном сайте футбольного симулятора eFootball, а также внутри других популярных видеоигр. Из-за этого пользователи больше не смогут запускать сетевые режимы, скачивать обновления и совершать внутриигровые покупки.
0: Обо всем.
3: Праздник здорового образа жизни «Ночь московского спорта» пройдет 30 мая. Власти организуют более 100 бесплатных тренировок и мастер-классов. Как заявили в мэрии города, гости смогут посетить площадки для брейк-данса и паркура, а также встретиться со знаменитыми спортсменами, включая фигуристку Евгению Медведеву. Организаторы проводят этот фестиваль ежегодно в рамках проекта «Лето в Москве».
0: О валютах.
3: Официальный курс доллара 73.13, евро 85.18, юань 10.73.
0: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 15, завтра днем гроза и до 26 тепла, в Санкт-Петербурге плюс 12, в воскресенье облачно и до 21. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
0: Вопрос дня.
4: Ну вот, добрались, как я уже привыкла вам говорить. И для начала напомню номер телефона прямого эфира студии «Радио Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Смотрите, какая история у нас. По данным ВЦИОМ, индекс счастья в апреле оказался всего на 4 пункта ниже мартовских значений. Однако важно отметить, что текущий показатель все еще заметно выше минимальных отметок прошлых лет. Большинство россиян по-прежнему чувствуют себя счастливыми. И даже небольшое сокращение доли определенно счастливых граждан, вот это определенно счастливые, это один из вариантов ответа, лишь естественная динамика в рамках года. Ведь еще в декабре прошлого года индекс достигал 66 пунктов, в марте 23-го был зафиксирован рекордный за последние 5 лет подъем 73 пункта. Вот таким образом общий тренд остается позитивным. Россияне продолжают высоко оценивать качество своей жизни. Небольшие изменения индекса – часть нормального эмоционального цикла. В общем, для нас вот эта новость, она стала лишь поводом для разговора. Не хочу это обсуждать, если честно. Я хочу у вас спросить от себя лично, что вам нужно для счастья? Знаете, есть такая фраза, для счастья так мало надо. Вот. И иногда это действительно так в этом... тебя заставляет убедиться твоя же собственная жизнь. Поэтому вот об этом хочу поговорить. Что вам нужно для счастья? Ну, возможно, еще что такое для вас счастье. Давайте поговорим. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона эфира. Прям жду звонок. Что я хотела еще вам сказать? Что можно писать свои комментарии. Видеотрансляция идет на Рутуб, на официальной странице «Радио Комсомольская правда». Для этого нужно подписаться. И еще на странице во ВКонтакте, тоже официальная страница «Радио Комсомольская правда» во ВКонтакте. То есть стабильно высокий у нас уровень. Не знаю, вот если бы ко мне, если так вот рассуждать, подошли бы на улице, собственно, в ЦИОМ он совершает несколько вариантов, насколько я помню, опросов. Это телефонные опросы, это могут быть и уличные интервью, и еще какие-то. И у меня спросили, счастлива я или нет. Ну, в целом я бы сказала «да». Наверное, исключительно вот по оценке того, что есть в моей жизни. Но имею ли я право так говорить «да», что я сейчас счастлива, когда в данный момент я, там, например, дико устала или мне плохо, и вообще не чувствую этого счастья. Эй-эй! Вот тут тоже очень такой философский вопрос. Что такое счастье? Ну вот у меня любимая работа, двое детей. Вроде счастливый человек, да? Руки, ноги, четыре штуки, если все сложить, на месте. 8 800 200 ровно 9702. Что вам нужно для счастья? В какие моменты жизни вы чувствовали себя счастливым? Понимаю сложность вопроса, но совершенно не сомневаюсь в ваших способностях, дорогие слушатели радиостанции «Комсомольская правда». Вы мне, когда мы с вами разговаривали про штрафы за мат, вы меня убедили в том, что вам можно задавать, ну, какие-то, правда, сложные философские вопросы. Итак, у нас первый открывает звонки Москва. Александр, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
4: Итак, вопрос простой, повторюсь. Что вам, Александр, нужно для счастья?
5: Ну, для счастья это многого не надо. Я вот как-то сказал бы, Остап Бендер, сколько тебе нужно денег, когда он сказал своему другу. Тот друг сказал 5 тысяч, ну, типа того, 5 тысяч это мало. Я бы хотел бы 10 миллионов, и мне много-много больше не надо. Для
4: полного счастья. В счастье не в деньгах, а в их количестве.
5: Да, ну количество будет небольшое, нужно всего 10 миллионов.
4: Угу. Вам
5: больше, но кому меньше.
4: Вам квартиру вот купить нужно?
5: Нет, не квартиру, для полного счастья.
4: Для полного счастья не хватает. Знаете, мне просто почему интересно, я ведь не лезу, так сказать, не разувшись вот в вашу жизнь. А как вы оцениваете, если это не какая-то цель, вот то, чего не хватает для полного счастья? Ну, я понимаю, если
5: вот
4: не хватает спутника
5: счастье,
4: жизни.
5: Она и будет этого счастья, а я ими буду пользоваться так, чтобы она мне хватила на всю жизнь.
4: Все, хорошо, снимается вопрос. Смотри, как интересно, Катерина, обращаюсь я к нашему звукорежиссеру. Это единственное человеческое лицо за стеклом, с которым я могу говорить, но это все равно в одно лицо. Не мешайте, пожалуйста. Это можно же оценить, понимаешь? В деньгах. Вот меня сейчас удивило. И я не осуждаю. Я понимала, я сказала, дайте мне 25 миллионов, я квартиру себе куплю. То есть квартиру, дом для счастья. Ладно, друзья мои, научите, как говорится, меня жить. Или не учите меня. Мне, правда, важно. 8 800 200 ровно 9702. О, пошли звоночки, как говорится, тепленькая пошла. Ижевск на связи. Сергей, здравствуйте. Ижевск. Да, здрасте, Сергей. Чего вам не хватает для счастья?
6: Нет, для счастья мне не хватает Терека Хатабыча. Это в виде юмора. Вот.
4: Это вы вообще нормально? Вы в федеральном эфире, взрослой женщине, будучи взрослым мужчиной, из серьезного Ижевска такое говорите. Но на самом деле...
6: Мария, просто Терек Хатабыч нужен для того, чтобы перестроить мир. Для того, чтобы там в Россию никто не лез больше.
4: Ну, то есть вы не верите, это... вот, что мы сами себе без всяких Хатабычей... Сами с усами.
6: Ну, нет. И, знаете, я верю в русский народ, но я не верю в англосаксам.
4: Я понимаю. А лично вам? Или для вас вот это счастье страны, без счастья страны, лично ваше счастье, ну, невозможно?
6: А вы знаете, там, когда в стране будет все хорошо, ты личное счастье всегда сам себе построишь.
4: Ну, вы, конечно, вот прям крутой. Я почему так говорю? Потому что, ну, как это сказать? Ну, вот даже не знаю. Вот даже не знаю, что сказать. Ну, классно. 8 800 200 ровно 9702. Что вам нужно для счастья? Анна из Москвы, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Мария. Я буквально на секунду...
4: Ой, давайте на две.
7: Хорошо, на две. Не расскажу вам про то, что мне нужно для счастья, потому что счастье тишину любит, но я хочу с вами поделиться очень забавной историей. Один местный екатеринбургский паблик проводил опрос, о чем вы мечтали в детстве. Да. Так вот, ответ, который просто разорвал всех. Девушка написала: «В детстве я любила наблюдать за поездами и мечтать, что однажды в вагоне с углем я уеду куда-то очень-очень далеко». А так как это новостной паблик, все начали улыбаться, потому что прямо накануне у них была заглавной новостью, что человек проснулся в вагоне с углем и уехал куда-то за предель земель. Ну вот кто-то осуществил ее мечту, но не она.
4: Анна, вот спасибо большое. История. Вы меня натолкнули на мысль такую замечательную, когда я в детстве была, ну вот тогда был дефицит всего, я мечтала о двух вещах. А ростовая кукла, не ростовая, но кукла большая, ростовая это сейчас по-другому. То есть о большой кукле, невесте, она должна была быть невестой, продают куклу невесты, да, помните, и о кокошнике, вот самом дешевом. Но когда у моих родителей на это все хватило денег, было лето, кокошники дешевели летом. Я в этом кокошнике летом пошла на день рождения. А еще как меня не отговаривали? Нет. Кокошник – это не зимний атрибут. Кстати, я была аж права, кокошник – это просто украшение. Но, тем не менее, он воспринимался как зимний атрибут, все снежинки. И вы понимаете, я ведь счастлива-то не была вообще ни разу. Вот как только я получаю, вот этот, и до сих пор себя ловлю на этом. Вот получу что-то, секундное счастье от обладания, и все. А это же такой экзистенциальный вопрос, еще бы я выговаривала это слово с первого раза, что нужно для счастья. Так что подольше и без всяческих запрещенных веществ, не дай бог, всем здоровья. 8 800 200 ровно 9702. Тамбов на связи. Руслан, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Понятие счастья определил Владимир Вольфович Жириновский. Он сказал, счастье – это когда с удовольствием идешь на работу, и с большим удовольствием возвращаешься домой. Как вы к этому относитесь?
4: Я по меркам Владимира Вольфовича счастливый человек. А еще я с утра пила чай ЛДПР сегодня. Вы представляете, как все сложилось? А, то есть, погодите, у меня вот эти два по... Но... Но мы же понимаем, что это был такой ответ, вот его поймали, вот здесь сейчас это требует размышлений. А вы счастливы, скажите мне, пожалуйста?
8: Да, я счастлив. У меня стабильная работа, стабильный заработок, у меня терпеливая жена.
4: Простите меня за этот смех, но просто это мужской такой ответ. Мужской ответ, терпеливая жена, так, дальше. И?
8: Две кошки, детей нет.
4: Понятно.
8: Ну, наверное, я все равно счастлив.
4: Да нет, да, я не сомневаюсь никаким образом. Ни в коем образом. Тамбова, привет, люблю этот город, нежно. Росла там в том числе. Спасибо вам большое за звонок. 8-800-200-9702. Киров на связи. Вадим, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
4: Ну, научите вы меня хоть жить, вот чтобы вот я не две минуты была счастлива от какого-нибудь нового кольца. Вот.
9: А это надо культивировать, желать надо счастья.
4: Еще раз повторите, я желаю счастья, а нужно что дальше?
9: А нужно ответ давать себе, от чего вы будете счастливы. То есть это материальное или внутреннее состояние? То есть
4: от пятерки за ПМЦКО, проверочно-московская контрольная работа. Это я буду, но не знаю сколько. Но это не моя заслуга будет, наверное. Я не знаю.
9: Ну, тогда, если вы не знаете... И у человека нет ответа, от чего же он счастлив. Так он и не придет никогда к этому.
4: А вы счастливы?
9: Моментами. Моментами.
4: Вот то и я моментами.
9: Это внутреннее состояние. И оно, знаете, даже не зависит от материальных каких-то вещей. Вот раз приходит момент, и я чувствую, что я счастлив.
4: Вадим, 10 секунд осталось. Я хочу вам успеть спасибо сказать. Спасибо. Мы с вами совпали периодами. Но почему пока ответа нет? Жду ваших звонков. 8-800-200-9702.
0: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
10: Многие считали школьного учителя Константина Циолковского чудаком, ведь своими проектами он пытался доказать то, что многие считали невозможным. И со временем ученый доказал свою правоту. Константин Эдуардович верил, что люди научатся управлять движением аэростата, хотя инженеры не могли решить эту задачу. Циолковский изучал строение крыльев птиц и их способность продолжительное время парить в воздухе. Со временем ученый разработал летательный аппарат, похожий на парящую птицу, и назвал его монопланом. А чтобы моноплан мог взлетать и садиться, изобретатель разработал выдвижное шасси.
11: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Вопрос дня.
4: А вопрос дня сегодня простой. Поставлен он коротко и уж простите за нескромность со вкусом. Что вам нужно для счастья? 8-800-200-9702. Учтите, дополнительные вопросы задаю. У нас Астрахань на связи. Сергей, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Мария Баченина.
4: Здравствуйте.
12: Очень приятно.
4: Очень приятно.
12: Что я дозвонился.
4: А знаете, не удивлюсь, если вы мне сейчас скажете, поймать вот такого леща. Да, я не знаю.
12: Не-не-не.
4: Слышу вас.
12: Мария, мне очень приятно всегда вас слушать. Мне кажется, такого голоса нет ни на одной радиостанции.
4: Ой, спасибо большое.
12: Вот, понимаете, я человек уже в возрасте и хочу сказать, что прожил счастливую жизнь. У меня 6.

0: Я счастлива. Но не будучи вот пожилой еще в летах, а вот прямо вот сейчас сказать.
1: Это по отношению к вам?
0: Да, да, я вот просто не могу понять, за что ухватиться.
1: Да, Мария, ну ухватитесь, у вас же двое детей.
0: Да, я, понимаете, недостает одной специи, недостает. Вот этого ощущения детского счастья, вот этого ожидания, как будто ты Новый год сейчас ждешь.
1: Мария, прекратите.
0: Истерику в прямом эфире, я вас поняла.
1: Это уже лишнее. Все, нет, нет, нет.
0: Принято.
1: Я ценю, да, ценю ваше такое поведение, но это очень хорошее. Но, ну, это все нормально.
0: Нет, я совет учла. То есть поспокойнее относиться, более взвешенно. Спасибо вам огромное. Знаете, дайте я почитаю. Тут, мол, зря пишут. Вот здесь было, подожди. Счастье – это безмятежный летний вечер. Летний вечерний день. Это, подождите, это какой-то вот конфликт кодировок. Так, стабильность в стране, здоровье. Вы будете смеяться, Мария, пишет контролер. Но для счастья нужно две вещи. Здоровье и здоровье внуков. И процветание нашей великой страны, как бы пафосно это ни звучало. Да вообще ни разу не звучит. Не пафосно. А знаете, я вспомнила. Я вспомнила, как я однажды оказалась вечером... во время нашего блицкрика в Грузию, в Великобритании, и как там на улице вечером двое мужчин разговаривали, стояли про это, разговаривали ужасы про русских, друг другу рассказывали. Вот. А потом говорит, она на нас смотрит. Дальше пауза, она нас понимает. И я такая, я говорю, ага, я русская. Вот это было, я прямо сейчас вспомнила. Это была минутка счастливая, запомнилась мне надолго. 8-800-200-0907-02. Ставрополь на связи. Денис, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария.
0: Ай, слушаю вас, какой вы бодрый. Что для вас счастье? Что вам нужно для счастья?
2: Даже если что-то плохо, что-то нехорошо идет... какие-то неприятности, ну, всегда надо быть на позитиве. Пусть все думают, что все хорошо. Оптимист по жизни.
0: Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вы знаете, вот сейчас сделаю небольшую паузу во время ваших звонков, потому что вот упала на ленту очень важная информация. Мы же подводим итоги дня. Итак, внимание, друзья. Президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Александр Шуваев, он участник программы «Время героев», и, соответственно, родился он в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. За боевые заслуги удостоен звания Герой Российской Федерации, награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени, с мечами орденом Александра Невского, 3 орденами мужества и медалью Суворова. Участник президентской программы, как я уже сказала, «Время героев», и в январе 2026-го назначен заместителем губернатора Иркутской области. Это вот его первое назначение. Итак, еще одно назначение, которое сделал президент России Владимир Путин. Он назначил Егора Ковальчука в Рио губернатора Брянской области. Друзья мои, я считаю, что вот ради этого обязательно стоило нам прерваться. Александр Богомаз покидает свой пост губернатора Брянской области. Как я уже сказала, Егор Ковальчук в Рио обязанности губернатора Брянской области. Так, Гладков ушел в отставку, об этом также сообщил Кремль. Я начала свое сообщение с назначения Александра Шуваева также в Рио губернатора. Но, повторюсь, чтобы не было путаницы. Вот два громких назначения, о которых я решила, что обязательно нужно сказать. Так, пока про назначение, больше назначений нет. Если будут, я, конечно, буду об этом говорить. Пока принимаю дальше звонки. 8-800-200-0907-02. Краснодар на связи. Валерий, здравствуйте.
3: Мария, мое почтение.
0: Взаимно. Слушаю, что счастье для вас? Что вам для счастья надо?
3: Маленькое отступление.
0: Слушаю.
3: А потом уже...
0: Давайте.
3: Сначала такое юморное. Это как два нуориша где-то в бане отдыхают. И один второй, Серега, говорит, что для тебя счастье? Он говорит, знаешь, говорит, Колян, говорит, вот прикинь, говорит, я бы себя там в загородном имении цветочки поливаю, подъезжает черный Volkswagen, выходит трое в штатском, и меня через забор спрашивают,

0: Это Садовая 24. Вот такие, это Садовая 26.
1: Так, хорошо, я поняла. Но все-таки, а для вас лично, кроме шуток, как говорится?
0: Да, ну, вы знаете, вот я словами тестя своего покойного скажу, наверное, ну, когда ты там 25-30, этого не понимаешь, ну, когда тебе уже за 60, я полностью с ним солидарен. Он говорил так, говорит, счастье – это когда ты после ужина можешь лечь в чистую постель, а утром одеть свежую рубашку.
1: Так мало для счастья должно быть необходимым.
0: И чем больше живешь, тем больше убеждаешься.
1: Вы верите в то, что у нас большинство ответило при опросе, что они счастливы? Вот как вы думаете, в это возможно поверить или, наоборот, не верите?
0: Вот,
1: я вас не подталкиваю ни к чему, если я что.
0: Я понимаю. Сейчас мужик прямо счастлив, на самом деле, с него прет.
1: Ну, вообще, да, да. Это сразу слышно, это сразу слышно.
0: У которого там внуков целая куча, 6, кажется, он сказал, да? У тебя, к сожалению, еще обделен внуками. Сыновья, наверное, показывать надо. Что ты его пустил в юности? Показать, как это делается.
1: Спасибо. А если серьезно? Да, если серьезно.
0: Если прям двумя словами. Вот когда наши ребята по банковской пройдут...
1: Вот вы не представляете, я сейчас только хотела думать, сейчас я с вами попрощаюсь до того момента, как вы сказали эту фразу, и думаю, я сейчас сделаю вывод, вот не буду даже все сообщения читать. Я прям скажу, что большинство сообщений так или иначе заканчиваются словами стабильности в стране, понимаете? И вы такой раз... Про банк.
0: Нормально, это мы Ельцина забыли и Горбачева. У нас сейчас все.
1: Может, слава богу, что забыли.
0: Похода по банковской торжественным маршем. Ну, правильно, по банковской.
1: Будет.
0: Можно это, как викинги, череп врага на этом, на копье.
1: Я в это свято верю, честно говоря. Но сейчас снова начнется вот обвинение в том, какая я агрессивная. Я же девочка, я не могу себе этого позволить. Но спасибо вам большое, что дали мне возможность еще раз что-то по этому поводу выдать в эфир. 8-800-200-0907-02. Курск на связи. Ну, как по красоте мы заканчиваем. Богдан, здравствуйте. 2 минуты у нас.
2: Здравствуйте.
1: Богдан, но... давайте начнем с того, сколько вам лет? Мне всегда интересно, когда слышу молодой голос.
2: Мне 14.
1: 14. Вы очень приятно, что вот звонит такой молодой земляк. Спасибо. Вы слушаете комсомолку, и тогда вам ответ, что держайте, что вам нужно для счастья в 14.
2: Ну, я бы сильно не хвастался бы своей молодой жизнью, так как по сравнению с другими, ну, участниками, которые до этого были, все прожили довольно много, и у всех есть большой жизненный опыт, но я, имея небольшой жизненный опыт, я считаю то, что счастье – это немного. Счастье – это дом с лужайкой, с лесом недалеко, это...
1: У вас это есть семья. Такое счастье?
2: Да, к счастью, да, я очень счастлив. Но лично для меня, если говорить про деньги или про какие-то предметы, лично для меня счастье – это электрогитара.
1: Да вы же мой хороший. Вы простите, что я вас так по-матерински, по-понебратски. Ну, мне так ничего. Приятно. Так мне приятно слышать вот такое. Друзья мои, вот хотела Баченина закончить красиво, да, красивым звонком. Ну, мало того, что такой умный человек молодой позвонил, так еще и из Курска. Приятно. Спасибо вам, Богдан, большое.
3: Вопрос дня. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
4: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: Мы Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.